«Ариэль» был создан в Челябинском музыкальном училище в 1966 году. В начале следующего года на новогоднем празднике состоялось и первое выступление коллектива. Тогда у него еще не было названия. Продлилось это выступление недолго. Спели три песни, а потом директор музучилища потребовал прекратить это безобразие. Репертуар тогда состоял из песен «Битлз» и других западных групп.

Ансамбль, тем не менее, не разбежался, а продолжал нарабатывать уже собственный репертуар. Сначала новому коллективу музыканты хотели дать название «Эра», но во время обсуждений кто-то вспомнил, что такое же название носит и советский стиральный порошок. В результате было принято решение назвать группу «Ариэль». Подразумевалось только одно – «Ариэль – повелитель воздушных стихий». Но, понимая, что название группы с таким смыслом не пропустит советская цензура, была придумана легенда о том, что ансамбль назван в честь летающего мальчика Ариэля, угнетаемого английскими капиталистами. Герой одноименной книги советского писателя-фантаста Александра Беляева. Правда, позже, в 1975-м, впервые выехав за границу, участники ансамбля узнали неожиданно, что Ариэль – это тоже стиральный порошок, только уже из капиталистического мира. –

1970 году по инициативе райкома комсомола Центрального района города Челябинска на творческую встречу были приглашены три ведущих в то время вокально-инструментальных ансамбля города – «Ариэль», «Аллегро» и «Пилигримы». «Пилигримы» на встречу не пошли, а вот среди ансамблей «Ариэль» и «Аллегро» состоялось своего рода творческое соревнование, в результате которого из двух ансамблей был создан один – «Ариэль», руководителем которого стал Валерий Ярушин. Датой образования ансамбля его участники решили считать 7 ноября 1970 года.

В январе 1971 года Ариэль занял первое место в областном конкурсе «Алло, мы ищем таланты» с песней «Ой, мороз, мороз» и получил приглашение на зональный конкурс в город Свердловск. На этом зональном конкурсе в марте 71-го ансамбль по политическим причинам уступил первое место «Виа Ялла», но занял второе с песней «Вышел в степь Донецкую». После возвращения из Свердловска ансамбль покинул его основатель и первый художественный руководитель Лев Фидельман –

В декабре 1971 года в Нижнем Новгороде, тогда Горьком, по случаю 650-летия города был проведен конкурс «Серебряные струны». Принявший в нем участие ансамбль «Ариэль» разделил первое место с трио «Скоморохи» под руководством Александра Градского. На том конкурсе в исполнении ансамбля прозвучали песни «Принцесса», «Тишина», «Отставала лебедушка».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Андрей Павлович Мельников. Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Издание 1917 года. Несколько предварительных слов.
1: Господа, мы находимся в сердце России, то есть на Нижегородской ярмарке. Начал одну из своих блестящих речей мастер их говорить и поражать неожиданностями, долго управлявший ярмаркой, бывший нижегородский губернатор Баранов. Как сердце человеческое то расширяется, оживляясь притоком жизненных соков, то снова замирает, когда кровь от него отливает, так великое сердце гигантского организма государства российского, богатырское сердце России, имеет богатырские размахи, определяемые годовым периодом. Эффектно и неожиданно. Но мысль чужая, принадлежащая одному из серьезнейших и самых усердных исследователей Нижегородской ярмарки Овсянникову, который в одной из своих многочисленных статей о ярмарке сравнивает ее с бьющимся пульсом. «Нижегородская ярмарка, — пишет он, — есть важнейший факт русской жизни, полный всевозможных интересов, стоящий в ближайшей связи с состоянием русской промышленности и вообще с политико-экономическим и финансовым положением России. Это ключ к уразумению важнейших явлений нашей жизни. Это пульс народного организма, который в данный период бьется на наших глазах».
2: Крупнейшая из русских ярмарок, самая крупная во всем мире, Нижегородская, захватывает своим сезоном часть лета и начало осени. В древние времена, при самом начале развития волжской торговли, при тогдашних условиях торгового судоходства большое значение имели встречные пункты, где суда, вышедшие с двух концов водного пути, встречались и производили обмен грузов, а затем с полпути возвращались обратно в свои края. Таким встречным пунктом на Волге в XVII веке приходился Макарьев монастырь, а временем встречи — конец июля. Позднее, с изменившимися условиями судоходства, с его большим развитием и особенно с началом пароходства, значение встречного пункта утратилось, а установленный срок начала ярмарки на Волге у Макария остался прежний, в силу старой привычки, в силу вековой традиции, укоренившегося обычая собираться ко дню преподобного Макария, ставшего покровителем волжской торговли. В Древней Руси местами особого скопища народа были чтимые монастыри. И около этих монастырей, как и вообще мест, куда сходятся на богомолье, всегда возникали базарные торги, превращавшиеся нередко с течением времени в значительные ярмарки. К числу таких примонастырских ярмарок с начала ее возникновения принадлежала и собиравшаяся на Волге у стен обители преподобного Макария, ныне ровно 100 лет как переведенная к Нижнему Новгороду, теперешняя Нижегородская. Соседство и в древности даже зависимость ее от монастыря для нас имеет важное значение, так как это соседство и эта зависимость имели свое влияние на установившийся склад жизни на ней. Следы этого влияния остаются в виде пережитка прошлого и до сих пор. Они сказываются в некоторых своеобразных бытовых чертах великого торжища. Между прочим, в странной смеси когда-то широкой гульбы, наследие времен татарщины, когда ярмарка, предшественница Макарьевской, собиралась на Арском поле под Казанью, и набожной религиозности, под влиянием соседства одной из наиболее чтимых в России обителей. На ярмарке почти до самых последних лет всегда резко бросалось в глаза это смешение набожности с гульбой. Ярмарка Нижегородская – явление совершенно исключительное. Это поистине «Зело великое сходбище, о котором думать всегда надлежит», как писал в 1691 году Петру Великому Зотов, впервые побывав на ней. И вот главной задачей настоящего очерка и является ярмарка, рассматриваемая как «зело великое сходбище», где, как пишет академик Владимир Павлович Безобразов, с давних пор встречаются, как нигде на русской земле, люди и понятия, племена, верования и цивилизации, как вошедшие в состав нашей народности, так и обусловливающие собой наше историческое развитие. Тому обстоятельству, что на Макарьевской, Нижегородской ярмарке с давних пор встречаются не только племена и народности, но и всевозможные слои общества, объединяясь одним общим интересом, сглаживающим всякие различия, Владимир Павлович Безобразов придает огромное значение. «Здесь, на Макарьевском сходбище, — пишет он далее, — один из самых горячих моментов того трения племен и бытовых стихий, из которых слагается историческое развитие народной жизни».
0: Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки. Часть первая.
2: После смутного времени, когда наступило успокоение в государстве и торговая жизнь снова воскресла, возник на Волге новый пункт меновой торговли, которому суждено было развиться со временем в величайшую не только в России, но и во всем мире ярмарку. Этот пункт меновой торговли преимущественно с Востоком возник сам собою на месте разоренной татарами в XV веке древней обители преподобного Макария, куда, несомненно, еще задолго до возобновления монастыря стекалось множество народа на поклонение святому месту. За Волгой, в глухих лесах теперешнего Макарьевского уезда Нижегородской губернии, близ тихоструйной задумчивой Ветлуги, в верстах в 100 от обители Макария, находится озеро Светлояр, над которым стоит невидимый град Китеж, куда и до сих пор в Великую Китежскую ночь с 22 на 23 июня стекаются тысячи богомольцев, почти исключительно крестьян, а после написания Римским-Корсаковым его знаменитой оперы на тему китежской легенды ежегодно съезжаются и представители столичной интеллигенции. Скрылся великий град от полчищ нечестивого Батыя, скрылся и стоит незримо до ныне. Есть на полпути от Макарьева к озеру Светлояру место, именуемое Поклонной горой. Если кто, с верою помолившись в ночь светлой заутренни, на этом месте приложит ухо к земле, тому слышно будет, как в ночном затишье перекликаются колокола незримого града с колоколами макарьевскими. Народная фантазия связывает в поэтической легенде невидимый град, скрывшийся от Батыя, с местом разоренной татарами древней обители. Тоже подобно Китежу в течение 200 лет после ее разорения, стоявший как бы незримо до дня ее восстановления в первой половине 17 века. В тихие летние ночи здесь чудился звон, доносившийся от озера Светлояра. Исходились сюда тайком на разоренное место в лесу робкие богомольцы, сходились поклоняться праху павших мучеников Христовых, иноков, избиенных лютыми огорянами, и мерцали здесь над тихими струями Желтоводского озера, как мерцают до ныне по ночам над озером Светлояром, свечи желтого воска, и слышалось тихое пение, заглушаемое шумом вековых сосен окрестного бора. Прошли годы, долгие годы вечного страха. Пало Казанское царство, и смелее и более густыми толпами стали сходиться поклонники на желтые пески, на разоренное место. А где народное сходбище, там и торг. В 1624 году, эту дату первый указывает Павел Иванович Мельников, обитель Макария была восстановлена жителем села Мурашкино, отстоящего от желтых вод не более верст 30, неким украшенным нищетою духовную иноком Авраамием. Не прошло и 10 лет, как возникший около стен обновленной обители торг превратился в крупнейшую волжскую ярмарку. Невдалеке от желтых вод, по другую сторону Волги, в ту пору уже богатое и людное, стояло огромное торговое село Лысково, один из крупнейших центров хлебной торговли. Но обширный миновой торг завелся не в нем, не в этом селе, а в нескольких верстах от него, у святого места, привлекавшего к известным дням ежегодно огромные массы народа. Лет через 20 после возобновления монастыря Макарьевский торг уже так развился, что обратил на себя внимание московского правительства, и в 1641 году Макарьевская ярмарка была утверждена официально. Судьбы ярмарочного торга сплетаются с судьбами святой обители, год от году богатеющей от щедрых вкладов набожного русского торгового люда. От самого своего официального открытия вплоть до Петра Великого ярмарка представляла собственность монастыря. Монастырь заботился об ее благоустройстве, монастырь гостеприимно открывал двери съезжавшимся ежегодно на торг, строил торговые помещения, помещения для складов товаров. Преподобный Макарий сделался покровителем волжской торговли. В монастыре с утра до ночи почти не прерывалось церковное пение. Почти непрерывно служились молебны. И звон колоколов его разносился далеко по широкому раздолью Волги. Звон колоколов смешивался с гомоном суетливой многотысячной толпы, грохотом и лязгом выгружаемого и нагружаемого товара. Правительство долго не вмешивалось в распорядки хозяйственного управления торжищем. Не вмешивалось и в административное управление, которым тоже ведал монастырь, организуя и охрану порядка и безопасности, наряжая особую стражу из монастырских служек, чиня суд и расправу архимандричьим судом. Дело велось попросту, без затей, патриархально. Только Петр Великий Первый, отобрав у монастыря часть доходов, наложил и на административное управление ярмаркой свою властную руку, но не учреждая правительственной казенной охраны, а лишь обязав монастырь делать то, что делал он добровольно. Держать караул из определенного установленного числа иноков, и только впоследствии мало-помалу урезывая и ограничивая права монастыря на ежегодно собиравшееся у его стен великое всероссийское торжище, все более и более приобретавшее государственное значение. К вмешательству правительства в порядке управления ярмаркой было много серьезных поводов, кроме уплывавших из рук казны больших доходов с палавочного сбора. Ни одного года не проходило без какого-нибудь более или менее крупного беспорядка у Макария. Дело в том, что еще в 17 веке ярмарка уже не умещалась на земле, принадлежавшей монастырю по луговой стороне Волги, и часть ее захватывала противоположный берег, принадлежавший дворцовому селу Лыскову. У лысковцев с монастырем происходили постоянные распри из-за разных спорных владений. Лысковцы наставили на берегу Волги на своей стороне кабаков, и несмотря на то, что перевоз через реку всегда составлял привилегию монастыря, завели свои лодки и паромы и стали перевозить купцов и товары. Царь Алексей Михайлович посылал свои царские грамоты, требуя прекратить такое своевольство, кабаки снести и запретить лысковцам пользоваться правом перевоза. Кабаки были снесены, Но лысковцы тотчас же понастроили новые и даже завели свою таможенную избу. Тщетно боролся с своеволием лысковцев и преемник Алексея Михайловича, царь Федор Алексеевич. Лысковцы, делая набеги на монастырь и примонастырский поселок, впоследствии город Макарьев, не щадили попутно и лавок, съезжавшихся торговать на ярмарку. Такие набеги продолжались до тех пор, пока село Лысково не досталось во владение князей грузинских, которые, по-своему своевластно расправляясь, покончили, наконец, эти вечные распри. Бытовые стороны жизни на ярмарке во время пребывания ее у Макарьева монастыря на Желтых водах мы находим у Андрея Печерского в его рассказах «Старые годы», где описывается под видом ярмарки в Заборье Макарьевская ярмарка, а под именем князя Заборовского знаменитый потомок царей Грузии, известный своевольник былых времен, князь Георгий Александрович Грузинский, на земле которого по другую сторону Волги располагалась значительная часть ярмарки, приносившая ему огромный доход. Здесь Георгий Александрович держал себя полновластным хозяином, чинил суд и расправу, наказывал торгующих за их плутни, садясь за прилавок и распродавая товар провинившегося за бесценок, запирая лавки на день, на два, в виде кары за какое-нибудь деяние, казавшееся ему нечестным, наконец, просто изгоняя с ярмарки торговцев и даже разделываясь с ними кулачной расправой. Князь держал себя наполовину хозяином и на остальной ярмарке. В день открытия ее в соборе за молебном стоял на первом месте, окруженный блестящую свитой, скороходами в напудренных париках, доезжачими, егерями, приживальщиками из мелких дворян-помещиков, барскими барынями, разряженными в фижмы и раброны. Приезжал в монастырь на 12 лошадях, цугом с форейтерами в раззолоченной карете. До его приезда не смели начинать церковной службы, и все духовенство во главе с архимандритом, все чиновничество во главе с губернатором, уже тогда переселявшегося, хотя и не всегда на время ярмарки к Макарию, ожидало приезда лысковского царька. Во все время ярмарки дворец князя Георгия Александровича в Лыскове был открыт день и ночь для всякого, кто пожелал бы отведать его хлеба и соли. Для людей знатных, дворянства и именитого купечества в самом дворце, а для мелкоты в его парке, столы ломились от всякого рода явств. У пристани на Волге, где на правах монополиста держал он перевоз через Волгу, до 15 троек дежурили круглые сутки на случай приезда знатных гостей. На ярмарку съезжалось множество разного звания людей, кроме торговцев. Кто приезжал делать годовые запасы, а кто и просто за тем, чтобы погулять, и на ярмарке стоял дым коромыслом. Шумно было и в усадьбе хлебосольного князя, где пиршество сменялось пиршеством. Устраивались народные гуляния, карусели, ночью зажигались потешные огни. Князь Грузинский считал себя потомком царя Давида, от которого происходил 103-м поколением. Когда его спрашивали о его роде, он обыкновенно отвечал: «Мой дед был царем Грузии, моя родословная — история Грузии, а ранее — Библия». Происхождением своим он очень гордился. Георгий Александрович на правах родственника Христа считал за собой право быть защитником угнетенных и гонимых, а потому давал у себя приют и укрывал беглых. Беглых беспаспортных у него скопилось великое множество, целый огромный поселок. Когда своевольство грузинского превзошло всякие меры, он по высочайшему указу в 1828 году был предан суду и отрешен от должности губернского предводителя, которую занимал по избранию много лет. Таков был самовластный потомок царей Грузии, без права распоряжавшийся на ярмарке, как в своей вотчине, судивший, расправлявшийся, каравший и миловавший, подвергавший опале и жаловавший. Никакие царские грамоты, Никакие указы в 17 веке не могли смирить лысковцев. А князь Егор, как его называли крестьяне, покончил вечный их распри с монастырем путем своевольства. При нем распри этих не было, потому что монастырь боялся вступиться за свои законные права, которыми пользовался долгое время, опасаясь идти против всесильного князя.
0: Вы слушали отрывок из книги Андрея Павловича Мельникова «Очерки бытовой истории Нижегородской ярмарки».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к слову седьмому, которое называется «о радостотворном плач». То есть о плаче, который радостный. Не просто плач, а плач, который творит радость. Так вот, по мысли Иоанна Лествичника, слезы есть дар Божий для очищения человеческих грехов. И вот эту мысль церковь, она вынесла и говорит, что именно поэтому плакать хорошо, что после крещения это единственное, что очищает нас от грехов, очищает наше сердце, возвращает ему первозданную чистоту. И поэтому церковь так вот стремится к тому, чтобы побудить человека пережить наплыв этих потоков слезных, очищающих скверну души. Но интересно, что при этом Иоанн Лествичник говорит такую важную вещь, что слезы при всей их важности, ну скажем, вот захотели сейчас заплакать, заплачется, а вот даже тогда, когда порой хочется, а не получается, и порой даже человек внимательно замечал, вроде и песнопение-то умилительное, а что-то не плачется. Вот все стоят, рыдают, а у меня нету слез. Почему так? Ну ладно, наверное, у них горе, пусть плачут, а я так постою. Оказывается, по заказу слезы не льются. И отцы это знают и говорят, что вообще-то слезы, особенно когда они касаются духовных вопросов, когда они касаются религиозной составляющей, когда они касаются евангельского сюжета или сознания собственных грехов, то отнюдь не так просто их себе вызвать. Многие бы рады, да не могут. А вынужденные слезы, вымученные слезы вредны. Это все признают, даже психиатр. И поэтому для святых отцов ясно, что слезы – это действие благодати Божьей. Когда, вот мы говорили про сокрушенное сердце, да? Вот камень. Кто должен ударить в этот камень, чтобы она дала трещину, и с трещины потекли слезы? Кто должен ударить? Бог. Только Бог. Благодать Божья сокрушает человеческое сердце. И даже, например, бывает такое, вы тоже это знаете, скажем, болезнь. Вот человеку сказали, что, ну, например, там у него онкозаболевание, жить ему осталось недолго. Вроде бы горе, да? Все, разбито сердце у него. А мы видим, что плакать начинает и к Богу обращаться. Ведь не все же люди, которым поставили такой диагноз. И священники, и просто вот волонтеры, которые работают при хосписах, они говорят, разные люди есть. Нельзя даже сказать, что половина на половину. Больше всегда тех, которые ожесточаются и проклинают и Бога, и все на свете. И слышать ни о чем не хотят. Их сердце становится более каменным. Горе-то есть, а вот трещины оно не дает. И вот для того, чтобы сердце сокрушилось, для этого действительно должно в него подействовать благодать Божья. Ударить должен Бог. И тогда сердце действительно размягчается, оно становится хрупким и начинает плакать. То есть, если мы чувствуем, что у нас посещает умиление, если мы чувствуем, что слезы льются, надо понимать, что это не мы, это Бог дает нам слезы. Кстати, в богослужебных текстах Великого Поста это говорится всегда как дар слезы, как благодать. И там даже такие образы: разбей камень, который привален к гробу моего сердца, сокруши камень, покрывающий мое сердце нечувствием, и согрей его, камень моего сердца, слезными потоками. Представляете, вот образ такой. То есть слезы как дар Божий, как та жизненная сила, жизненная энергия, которая согревает, оживляет, оживотворяет мое сердце. И поэтому подвижники всегда настаивают на том, что слезы – это не естественное проявление человека, а вот именно дар Божий. А если дар Божий, то его нужно хранить. И вот в пятом абзаце Иоанн Лестничник пишет: «Достигши плача, всею силою храни его, ибо прежде совершенного усвоения он, плач, весьма легко теряется, и как воск тает от огня, так и он легко истребляется от молвы, попечений телесных и наслаждения, в особенности же от многословия и смехотворства». То есть человек, который, и все мы это в пост, я думаю, переживали в той или иной степени, когда человек испытывает умиление и плачет, когда у него появляется сокрушение, и сердце его дрожит, неважно в данном случае от чего, от страха за свою участь, от того ощущения, как я буду стоять на суде, от памяти о своих грехах, от сознания того, какую боль мы причинили тем людям, которых любим, или тем людям, которые любят нас. Вот когда нам становится стыдно или больно, мы как будто переживаем ту боль, которую сами когда-то кому-то нанесли. Неважно, вот любое это сокрушение, есть действие благодати Божьей, и это нужно хранить. Но в том-то и дело, что когда мы вот это почувствовали, нам, ну, кто чувствовал хоть в какой-то степени, понимает, что разговоры, смех, шутки, вольное общение, оно быстро нас от этого лишает. И мы начинаем сторониться, так ведь, вот этих всех обществ, где смех, где шутки и так далее, просто удовольствия различные. Мы начинаем сторониться, потому что нам, например, мы плачем о том, что когда-то обидели свою маму, а мамы уже нету. Мы не можем даже прощения у нее у живой попросить, и нас это мучает, и мы плачем, плачем. Тут приходят люди, говорят: пойдем, вот, у нас как раз радостное мероприятие, 25 лет трудового коллектива, нам снимают огромный ресторан, пойдем, будем кушать, пить, есть и веселиться, потому что праздник. Ну как, ну, нам все говорят от отца Дмитрия Смирнова до Константина Модельяновича, что корпоративы пропускать нельзя, что от общества отделяться грех. Мы, ну что делать, приходится идти на этот самый корпоратив, куда деваться, и приходим. Ну и правда, смотрю, как здорово, все весело, все хорошо, возвращаемся домой и понимаем, да нет никаких проблем. Мама? Что мама? Да с кем не бывает? Да подумаешь, вот беда. Да ничего страшного. Да ничего я, собственно, не сказал ей такого-то. Что я сказал? Ничего не сказал. Обидел, что ли? Оскорбил как-то? Да нет, да нормально, все люди живут, дети, родители ссорятся, все обычное дело. Вот навыдумал, правильно говорят эти умные люди, сидишь в келье, вот тебе и плачется. А выйди к людям, посмотри, как люди живут, и все у тебя как рукой снимет. И сняло. И человек уже к этому плачу не возвращается. Но он действительно обидел маму. И действительно переживал это очень остро. И благодать Божья стояла и долбила в его сердце, чтобы оно стало мягким, чтобы оно вместило чужую боль, чтобы он принес покаяние, выплакал свою боль, ту боль, которую нанес маме, и очистился бы от этого греха. Но все прошло, ничего не осталось. Жди, когда все это снова придет. Придешь на страшный суд, и вдруг все это всплывет. Когда ты увидишь ту боль, уже вот то, что ты испытывал накануне, когда тебя позвали на вечеринку, Ты испытаешь на страшном суде, но сделать уже это ничего нельзя. Стыд тебя раздавит, боль, которую ты сделал другому человеку, тебя раздавит. А сколько таких неоплаканных нами событий в нашей жизни было. Вот. Но мы по-прежнему, да, всякий раз, когда нас зовут на какое-то веселое мероприятие, мы отзываемся и идем. И вот тут надо иметь рассуждение. Если мы действительно, как поет Иеромонах Роман, плач коснулся сердца, и мы почувствовали ужас собственных дел, мы почувствовали стыд, мы как будто стоим на суде, трепещем и плачем, и к нам приходит, ну, лукавый ведь тоже не дремлет, и к нам приходит человек и говорит: ай да, надо иметь мужество сказать: не сейчас, не сейчас. Почему? Вот из того, что сказал, почему? Потому что Бог пришел ко мне, чтобы сейчас исцелить мое сердце. А я говорю: Господи, тут посиди, подожди, я скажу, пока потусю, повеселюсь. Ну, мне тяжело с тобой, ты такой суровый, строгий. Я скажу, повеселюсь, и потом приду, и мы с тобой продолжим разговор. Вот, он не будет ждать, он идет. То есть надо понимать, когда мы просто молимся, просто сидим, просто, ну, делаем обычное духовное упражнение, такое с грустным словом аскетика. Вот, что-то читаем, какие-то молитвы читаем, псалтырь читаем, мы просто читаем. Вот, ничего особенного не происходит. И нас зовут, да, надо идти. Надо идти, пришел человек, который зовет нас. Ну, вот надо пойти, потому что зовут. Конечно, соблюдая там меры, не впускаясь во все тяжкие, беречь себя, конечно. Но раз мы живем в миру, мы связаны определенными мирскими обязательствами, ничего с этим не сделаешь. Но если нас посетил Бог, и к нам приходит, зовут, разницу вы почувствуете, нас зовут не помочь кому-либо, не там, не помощь оказать, не утешить кого-то, не защитить кого-то, а вот именно повеселиться, то мы должны иметь мужество, трезвость, рассуждение в этом случае сказать «нет». Это специально Бог испытывает нас, останемся ли мы с Ним или пойдем вот на это веселое мероприятие, куда нас зовут. Поэтому тут рассуждение каждого конкретного человеческого сердца. Но если мы пренебрежем этот день, когда Бог посетил нас, а кто знает, повторится ли этот день. Он пришел к нам, чтобы взять в руки наше сердце, сжать его стыдом и страхом и размягчить его, как пластилин. Знаете, вот несовременный пластилин, я не знаю, из чего делают, он по жизни мягкий. Вот, а наш советский пластилин, помните, да, на восковой основе, он берешь вот камень, в руках подержишь, он становится мягкий, из него можно что-то слепить. Так вот, Господь берет в руки свое сердце, сжимает и держит. Мы испытываем стыд и боль, и ужас, и страх за все, что сделали. Но постепенно, если вот он, мы дотерпим, не выскочим из этого состояния, не испугаемся этого, то сердце станет мягким. И то, что мы сделали, Бог с нас снимет. Он исцелит наше сердце. И так вот от случая к случаю, от деяния к деянию, от поста к посту, он делается, производит изменения с нашим сердцем. Если мы пренебрежем, это может больше никогда в жизни не повториться. Может, конечно, он жалится над нами, еще придет, но может никогда в жизни это больше не повторится. И эти, когда Бог нас посетил, нужно это чувствовать. И плач, когда он касается сердца, надо его, как говорит Иоанн Лествичник, хранить. Иначе не получится ничего. Всегда так устроена жизнь, что вот когда мы, особенно в пост, когда мы правильно постимся, так как должно, вот эти состояния нас посещают. Но их надо вытерпеть тоже. То есть просто вот пока он с нами, мы вот это вообще больно. Чувствовать собственный стыд, постоянно помнить о том, ну вот понимаете, это же очень похоже на отчаяние, очень похоже. Мы чувствуем, да, вот что мы когда-то сказали человеку плохое слово, а человека больше нет. Мы не можем примириться, что делать. Или вот аборт мы сделали, все, уже ничего не вернешь, не исправишь. Плачь, не плачь, реви, не реви, вдруг вот этот ужас, что я убила своими руками своего ребенка. Причем вот такой картина, как будто нам Бог показывает, что бы было, вообще вся жизнь пошла бы иначе, если бы мы оставили. И мы вдруг начинаем видеть, как это было все на самом деле. Да не муж меня заставил, там, не парень, который был в то время со мной. Нет, это я сама испугалась, я захотел. Я же знала, что он живой. Я запретила себе об этом думать. И вот этот ужас, это предательство, это преступление становится во всем вот ее безобразии. А сделать ты ничего не можешь. Слезы душат, бегут по щекам, ты ревешь, а самой страшно, ведь изменить-то ничего нельзя, и хочется просто хлопнуть дверь и выбежать, вдохнуть свежего воздуха и сказать, да все это в прошлом, нет, нет, я не хочу об этом думать, я не хочу в это состояние погружаться, это отчаяние, и человек пытается выскочить из этого, даже если никто не приходит и не зовет никуда. Он сам ищет способы, позвонит кому-нибудь там, убежит куда-нибудь, лишь бы только не быть вот наедине с этой болью. А вот если бы он выдержал эту боль, выдержал до конца, вот просто пока вот не вжался в пол в рыдание того, что нельзя изменить то, что ты сделал, но сделано, и ты, и только ты в этом виноват, и все, вы, душа выревелась вся в этом вот, всю ночь пролежал, думаешь, никогда это вот горе, что тебе всегда с этим стыдом, с этой болью, с этой неизменностью, вот то, что ничего нельзя изменить, а тебе всегда с этим жить, и вдруг вот встает солнце, или там еще что-то, ты встаешь поправить лампадку, или там идешь попить воды, потому что в горле пересох, и вдруг понимаешь, что горе-то ушло. Оно не сразу уходит, не так, как это вот бывает, но оно ушло. И вот человек понимает иногда, мне, по крайней мере, об этом рассказывают, и вдруг человек понимает, что его грех прощен. Бог его простил. Не то, что там ему на исповеди сказали, что он понимает, Бог снял с него этот грех. Его душа очистилась от той заразы, которая когда-то заставила сделать этот грех. У Силуана Афонского в книге «Старец Силуан» написано, там, ну, кто вот читал, когда он еще, старец Силуан, был в деревне здоровым хлопцем, вот, и ходил на танцульки, ну, вот уже как-то вот задумывался. У него мысли были такие о духовном. И вот однажды увидел одного гармониста или там балалайшника, сейчас я не помню, музыканта, который играл. А до этого он совершил убийство. Убийство. И он отвел его в сторону и говорит, что ж ты делаешь? Ты же человека убил. Как ты можешь сейчас на балалайке играть? И как там написано, а он отвел меня еще подальше в сторону и говорит, а когда я сидел на каторге, я день и ночь Бога молил, чтобы он меня простил, и Бог меня простил. Вот это вот переживание прощения, когда Бог прощает, Бог, это же важно. Не важно, что нам скажет священник. В конце концов, это все не важно. Важно, мы все это должны понимать и понимаем в глубине души. Бог-то нам что на суде скажет? Священника там не будет, как в песнопениях поется. Никто не будет там ходатайствовать за нас. Мы стоим со своими делами, оправдывающими нас или обличающими нас. И вот мы стоим, хотим услышать, чтобы он сказал, прощаются тебе грехи твои, чадо, иди с миром. Мы очень хотим это услышать, чтобы он нам это сказал, не кто-нибудь, а он. И вот когда человек понимает, вот после пережитого этого страшного суда в рамках одной ночи или двух-трех ночей, когда он переживает заново весь ужас совершенного им греха, вот тогда в этот момент и происходит очищение человеческого сердца от этого греха. И отвергнуть это все равно, что отвергнуть возможность собственного спасения. Это и есть таинство крещения после крещения. Это и есть смерть со Христом. И человек, проживший это, вот, плач в сознании какого-то своего греха, он этим грехом никогда больше не согрешит. Он весь ужас его из себя, проживая весь ужас, он все поводы к

0: Количество дней, а то и часов, и делаем вообще мы то, что делаем. И правила, и псалтыри, и храмы, и каноны Андрея Критского, и все делаем для того, чтобы нас этот день посетил, чтобы у нас в этот момент благодать Божья сердца нашего коснулась. И тогда мы то, ради чего плач нам дан, мы это и проживем. Мы принесем плод покаяния. Но он приносится только таким образом. Вот когда мы вытерпим, вот весь, как бы останемся наедине с ужасом нашего собственного поступка, мы увидим наш грех так, как Бог его видит, и так, как каждый увидит свой грех в день страшного суда. Нам дается это пережить загодя, чтобы избежать огня вечного суда в том мире. И по-другому вот это очищение грехов никак не происходит. И вот когда мы это переживем, когда мы увидим, каков плод плача, тогда мы увидим, поймем, какая от него польза, и больше постараемся его не потерять. Ну, еще немножечко, значит, 12-й абзац. «Кто приобрел душевные слезы, тому всякое место угодно к плачу. А у кого дело не только внешнее, тому всегда надобно будет избирать приличные места, как скрытое сокровище, не столько подвержено хищению, сколько лежащее на рынке, так должно разуметь и о плаче». То есть кто научился всегда ходить в плач. Вот Феофан Затворник на эту тему говорит, что плач – это не только когда текут слезы. Вот, да, это по имуществу так, но плач – это может внутреннее состояние сердца, сокрушенного и смиренного, когда слезы могут и не идти. Человек может ходить среди людей, улыбаться, радоваться, а на сердце у него плач. Вот, но это некий такой усовершившийся человек. Это некая мера, достигнутая человека. Он может плакать везде. Он может пойти, скажем, в кино и сидеть и плакать о своих грехах, ничем не отличаясь от других. Никто не видит его плача, а он кино даже не видит. У него на уме только свое. Вот. А человек, который этого не достиг, конечно, он так не может. И поэтому ему надо более осторожно к своему положению относиться. И 14-й абзац. Кто иногда плачет, а иногда наслаждается и говорит смешно, тот вместо камней бросает хлебом на пса сластолюбия. По-видимому, он отгоняет его, на самом деле привлекает его к себе. То есть, если человек то плачет, то смеется, и смех, и слезы, то это только распаляет нашу чувственность. А иногда даже очень опасным, как дальше мы читаем Иоанна Лестничника, иногда опасным делается, потому что человек на самом деле мирской, а про себя думает, что он, раз он иногда плачет, что он на самом деле духовный. Поэтому трезвость должна быть и в этом деле. И если мы познали, что такое вот великим постом, мы познали, что такое плач, что такое сокрушение сердца, если к нам прикоснулась благодать Божья, то, разумеется, нужно стараться после того, как пост закончился, когда наступила Пасха, стараться, по крайней мере, не смешивать радость со смехотворством, со скоморошечеством. Это не одно и то же. Радость, она очень чиста и мирна. А вот это смехотворство, оно всегда нетрезвое. Оно всегда какое-то вот неосторожное и нечистое, нечистоплотное. Всегда каким-то образом обижает, оскорбляет, унижает или касается других людей. И поэтому таких мест надо, то есть не путать радость и смехотворство, и хранить тот дар, ту благодать, которую мы получили в одни поста. И тогда мы будем восходить от силы в силу.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Духовно-нравственное перерождение человека – первоочередная забота Церкви. Кризис всякой системы имеет под собой более глубокую основу – кризис личности. И реформа всякой системы, всякой структуры, всякого социума должна начинаться с изменения самого человека. Классический спор о том, что первично – система или личность – теряет свой смысл, если мы подходим ко всему с евангельскими мерками. Иисус Христос, каким Он нам раскрывается в Евангелии, не был социальным реформатором, но был великим реформатором человеческого духа. Именно поэтому Он не призывал своих современников к свержению римского владычества, к упразднению рабства, к перераспределению материальных средств, но говорил о духовном преображении человеческой личности и всего человечества. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными», — говорил он. «К свободе призваны вы, братья», — вторил ему апостол Павел. Речь здесь шла не о свободе в социальном плане, не о той свободе и не о том братстве, которые стали лозунгами французской революции. Речь шла об освобождении человека от рабства греху и о соединении людей в единое многомиллионное братство Церкви, где нет ни эллина, ни иудея, раба, свободного, но все и во всем Христос. Я никоим образом не хочу сказать, что христиане должны мириться с социальной несправедливостью или быть нечувствительными к нарушению гражданских прав и свобод. Но хочу подчеркнуть, что духовно-нравственное перерождение человека должно быть первоочередной заботой церквей, если мы хотим оставаться верными духу евангельского учения Христа. Доклад на Всемирно-миссионерской конференции, 1996 год.
0: В эфире «Радио Образ».
2: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
3: Слушайте «Радио Образ» в Сарове на частоте 92,2 FM.
4: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
5: Thank you. Добрый день! Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Заповеди блаженства, Нагорную проповедь Христа. Об этом мы продолжаем наш разговор. Эти заповеди, которые называем мы заповедями блаженства, говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, как достигнуть блаженства, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в Боге человек может найти истинную радость. Но мы в прежних наших встречах рассмотрели 4 заповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Сегодня разговор о 5-й заповеди. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженны милостивые. Вот на первый взгляд кажется, что это такая простая, одна из самых простых, наверное, для понимания заповедей. Но все же вопрос есть, правильно ли мы понимаем. Что значит милостивые? Что вообще значит быть милостивым человеку? Милость и милосердие – это в понимании христианском от дела любви по отношению к ближним. В этих добродетелях мы подражаем самому Богу. Христос говорит: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Евангелие от Луки, 6 глава. Бог посылает свои милости и дары как праведным, так и неправедным, грешным людям. Он радуется об одном грешнике, кающемся. Это тоже в Евангелии от Луки, в 15 главе говорится, что кается об одном грешнике, кающемся, нежели 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот от нас, значит, и это требуется. И такой же бескорыстной любви он учит нас всех, чтобы мы совершали дела милости не ради награды, не ожидая получить что-то взамен, а из любви к самому человеку, исполняя тем самым заповедь Божию. Быть милостивым – значит быть терпимым, значит быть добрым, милосердным. Быть милостивым – значит быть готовым откликнуться на чужую боль, на чужую проблему. Псалмопевец Давид восклицал: «Все пути Господни – милость и истина. Бог милостив, и милостивы не имеет границ или условий». Псалом 102. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Поэтому каждый из нас, каждый верующий призван быть милостивым. И милость таким образом становится условием веры, условием религиозной жизни. И в то же время из слов этого псалма мы видим, что милость – это еще и прощение. Вернее, это умение прощать, умение проявить любовь, милость и любовь к тому, кто не смог сделать это в отношении меня лично. И здесь-то кроется самая большая трудность. Как быть милостивым к тому, кто нанес обиду, оскорбил или обманул? Наверное, многие согласятся с тем, что бессмысленно таить обиду и желать отомстить. Лучше просто забыть все и быть равнодушным к обидчику. Так чаще всего мы и поступаем. Но будет ли это милостью? Скорее всего, нет. Вот Христос говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». И тогда, говорит Спаситель, «будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Вот Христос не сказал «забудьте врагов» и вообще «врагах», но призвал нас ответить милостью и любовью на зло и обиды. И кажется это недостижимым. Но все-таки история Церкви, жития святых нам говорят обратное, что все же достижима такая вот высокая планка. Конечно, не в одну секунду или мгновение. Вот обидели, простил и тут же милость сотворил. Но все же в течение времени она достижима. И если христианство – это, в общем-то, отказ от самого себя ради любви ко Христу, то этот отказ проявляется именно в милости и милосердии. Где мы можем проявить милость? Точнее, к кому ее проявить? Господь дает нам ответ в притче о милосердном самарянине. Это Лука, 10 глава. Мы помним все эту притчу. Самарянин мог пройти мимо. Он был избит, разбойниками изранен. И, в общем-то, мимо прошел и священнослужитель, и церковный служитель. И проходил самарянин, к которому, в общем-то, иудеи относились с презрением. потому что самаряне и иудеи враждовали, не общались друг с другом. Как раз вот милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится, которую проявил этот самарянин, она и становится мостом, который простирается над всеми человеческими несовпадениями, разделениями и, в общем-то, дает возможность людям простить и соединить свои действия и свои сердца во имя Христова. Оказать милость – это помочь другому человеку. А это значит преодолеть себя, оставить свои дела, заботы, оставить, чтобы принять на себя чужую боль, чужое горе, помочь, невзирая ни на что. А как раз этого нам не хватает. Мы ведь сами испытываем какие-то и обиды, и боль, и думаем часто, почему никто не видит и не замечает моей боли, почему мне никто не поможет. А вопрос задать себе бы следовало, а сам-то часто я вижу чужую боль? Часто следую словам Спасителя, просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Так говорит Христос. Вот еще его интересное и очень важное для нас высказывание. В Евангелии от Матфея, 25 глава, Христос говорит: «Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет ему в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Какая от нас требуется выполнение задачи? И сказано: «Потому что милостивны сами будут помилованы, и напротив, тем, кто не сотворил добрых дел, тем нечем будет оправдаться на суде Божьем». А он ведь ждет каждого из нас. И, в общем-то, в этой притче о страшном суде как раз и говорится тоже об этом. Почему так сказал Христос? Видимо, для того, чтобы мы не проходили мимо чужой беды, осознавая, что, помогая человеку, делаем это для Бога. Мир жесток, но только милостью и милосердием можно преодолеть эту жестокость. А главное – научиться чувствовать чужую беду, чужое страдание, проходить мимо, не оставлять доброе дело на потом. Вот как относились к этому святые. Несколько высказываний я зачитаю. Вот, например, преподобный Петр Дамаскин. Цитирую: «Милостив тот, кто милует ближнего тем, что сам получил от Бога. Или деньгами, или пищей, или силою, или полезным словом, или молитвою. И если имеет возможность помиловать просящего у него, считая себя самого должником, ибо он получил более того, что от него требуется, и помышляя, что он удостоился, подобно Богу, быть названным милостивым, и это от Христа, и в нынешнем веке, и в будущем, пред всей тварью, и что через брата Богу у него, Бог у него просит, и делается ему должником. Бедный может быть жив и без того, чего у него просит, но он без того, чтобы быть милостивым, по возможности не может быть жив или спастись. Ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы он умилосердился над ним?» А вот что говорит святитель Игнатий Брянчанинов: «Правда божественная явилась человечеству в божественном милосердии и повелела нам уподобиться Богу совершенным милосердием и никакой другой добродетелью. Милосердие никого не осуждает, любит врагов, полагает душу за друзей, соделывает человека богоподобным. Это состояние, опять, блаженство». Ну, еще одно высказывание, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Вот что он сказал: «Начальник может оказывать милость снисхождением, кротостью к согрешающим, терпением, вниманием к заслугам подчиненного и награждением их. Подчиненный – всегдашнюю исправностью, покорностью, усердием. Ученый может оказывать милость ближним, просвещая невежд, проводя в общество правое суждение о вере, о жизни, о цели бытия человека на земле, о благах земных, о смерти, о правде Божией, о суде вечном или обличая общественные пороки. Богатый может оказывать милость ближнему, жертвуя от своего имущества на нужды церкви и служителей ее, на благотворительные заведения или подавая щедрую милостыню бедным. Бедный своей признательностью и усердием в служении богатому, своей молитвой за благодетелей. Пастырь искренним и непрестанным попечением о спасении душ человеческих, непрестанным поучением их в Слове Божьем, всегдашней готовностью к исполнению приходских треб, к подаче советов, наставлений, утешений, а посомые – почтительностью, благопокорностью и признательностью к пастырям, снисхождением и недостатком и усердной молитвой за них». Вот что говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, что от каждого из нас может быть оказана милость, и какая милость может быть оказана. А в целом, вот главные дела милости, они как бы для всех вот какие. Ну, что и говорит Христос. Напитать алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого или имеющего недостаток в необходимой приличной одежде, посидеть находящегося в темнице или больного, послужить ему, помочь его выздоровлению или христианскому приготовлению к смерти, то есть позвать священника для исповеди и приобщения святых тайн, странника принять в дом, погребать умерших в бедности на свое иждивение или на собранное подаяние. Вот так советует святой праведный Иоанн Кронштадтский. Делаем мы это. Помним ли о том, что помилованы будем, если сами проявляем милость? Но вот читая формально заповеди, можно подумать, что Бог к милостивым относится иначе, чем к немилостивым. Одних Он милует, а других нет. Вот как объясняет это профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов. Он говорит, ошибкой было бы понимать слово «помилованного» в юридическом смысле или полагать, что Бог, имея гнев на человека, но увидев его милосердие к людям, приложил свой гнев на милость. Здесь нет ни судебного помилования грешника, ни изменения отношения Бога к нему за его доброту. Преподобный Антоний Великий прекрасно объясняет это. Вот что он говорит, Антоний Великий, цитирует Алексей Ильич. «Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ, и только благое творит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не допускают Богу воссиять в нас, с демонами же, мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили или Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять делаемся способными вкушать Божию благодать. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». То есть помилование означает здесь не изменение отношения Бога к человеку за его милосердие, но это милосердие к ближнему делает самого человека способным к восприятию неизменной любви Божией. Таков закономерный естественный процесс. Подобное соединяется с подобным. Чем ближе становится человек к Богу через свое милосердие к ближним, тем больше Божьей милости он становится способен вместить. Вот, мне кажется, что очень доступно, понятно и четко как-то изложено становится ясно, что же требуется от нас, если мы, стараемся быть милостивыми. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». А если мы дела милосердия совершаем с чистым сердцем, то еще и Бога увидим. Но это уже шестая заповедь, и о ней разговор будет в следующем выпуске программы.
4: Заповеди блаженства.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве 25 июня 2023 года.
2: Жизнь современного человека, несмотря на развитие науки, техники, на радикально изменившиеся бытовые условия к лучшему, сопровождается повышенной отрицательной реакцией человека на то, что несет в себе стресс. И мы знаем, что большое количество заболеваний, вплоть до онкологических, причиной своей имеют вот этот стресс, то есть глубочайшее потрясение нервной системы человека. А если говорить в общих категориях, духовных и даже философских, то никакой не стресс, а страдание человека. Вот для того, чтобы научиться преодолевать страдания, нужно помнить, что без терпения страдания преодолеть невозможно. Конечно, у человека, у каждого есть свой предел сил. К сожалению, у современных людей, не побоюсь этого слова, избалованных высоким уровнем потребления, достаточным комфортом и прочими обстоятельствами, обусловленными научным, техническим развитием человеческого общества, эти способности, несомненно, понижаются. Если даже сравнить с поколением, к которому принадлежат, допустим, мои родители, то с точки зрения современного человека жизнь этих людей была кошмаром. Революция, гражданская война, лагеря и тюрьмы, а затем страшная война, как родившийся в Ленинграде, скажу, ленинградская блокада, страшнейшие испытания для людей, затем тяжелейшее время восстановления всего того, что было порушено, потом начало каких-то дурных экспериментов, связанных с построением коммунистического общества к 80-му году. Какое это было давление на человека, на его психику, на его здоровье. И вот все это люди преодолевали по-разному. Кто-то надламывался, кто-то с ума сходил, кто-то действительно уходил в некое внутреннее гетто. И если, вспоминая эти тяжелые годы, подумать, а почему все это православные люди пережили, то ответ такой – терпение. Никто не терял веру в промысел Божий. Все воспринимали это как испытание, посланное свыше. И что нужно набраться терпения, чтобы преодолеть эти тяжкие испытания. Именно терпение верующих людей, не оскудевающая их убежденность в божественном промысле, в том, что когда-то все это закончится, что испытания даются нам в том числе и по промыслу Божию, что нужно только не терять веру, а наоборот укрепляться в вере, преодолевая ниспосылаемое свыше. Терпение, особенно связанное с верой, с благочестием, с исполнением заповедей, со стремлением жить по Божьему закону, все это является ничем иным, как силой, которая дается свыше, в том числе и к тому, чтобы воспитать нашу волю, наши чувства, к тому, чтобы иметь возможность преодолевать и трудности повседневной жизни. Терпение есть, несомненно, добродетель, от которой сегодня отмахивается современный человек и задает вопрос, а зачем я терпеть-то должен? Мы должны помнить, что терпение – это испытание, которое Господь дарует нам, и ответ на это испытание с тем, чтобы мы становились духовно, нравственно и, может быть, даже физически сильнее.
0: первосвятительское слово.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Домострой.
3: Повторяю, домострой – это, в общем-то, была идея идеального человека, идеальной семьи, идеальной церкви, руководство к идеальной жизни в миру. И вот мы с вами об этом и поговорим. В принципе, домострой должен быть у каждого, и почитать его нужно, чтобы дома быть и наставление такое хорошее получить, и перечитывать время от времени, потому что тут много всего найдешь. «Как дом свой украсите святыми образами и чист имейте». В дому своем, всякому христианину, во всякой храмине святые честные образы написаны на иконах по существу ставите на стенах, устроив благолепно со всяким украшением и со светильники. В них же свечи пред святыми образы возжигаются и на всяком славословии Божие. И по пении погашают, завесою закрываются всякие ради чистоты, и от пыли благочиния ради, и бережения». А всегда чистым крылышком ометати, и мягкою губками вытирати их, и храм тот чист держати всегда, а к святым образом косятися достойным в чистоте своей, и на славословии Божии, и на святом пении, и молитве. Свечи нужно обжигати, и кадите благовоним ладаном и фимианом, а образы святые поставляются, и же в начале по чину свято почитаемы суть, и в молитвах, и в обдении, и в поклонениях, и во всяком славословии Божии всегда почитайте их со слезами, и с рыданием, и сокрешенным сердцем, исповедайтеся, и просящие отпущения грехом». Опять же таки вспоминается Владимир Мономах. Видите, иконы тоже устраиваются порядком. То есть, по сути дела, в доме должен быть свой иконостас. Вот как в церкви, точно так же и в доме должен быть иконостас. По ряду. То есть, Иисусный чин, самые почитаемые иконы, писали когда-то и семейные иконы. Вот, и, естественно, все иконы тех святых, имена, которые носят домочадцы. Вот и получается такой домовой храм. По сути дела, у каждого человека когда-то был такой. Вот почему светлица еще называют, если храма не было, то был красный угол, то есть красивый угол в этом красивом углу. А почему он красивый? Потому что там иконы. Поэтому он и красный угол. То есть, как Красная площадь, да, так сказать, вот и красный угол. Самые красивые там находятся, то есть иконы. Так что, видите, он говорит, и в каждой комнате должно быть, ну и где-то какое-то определенное место. Почему? Потому что мы потом увидим, семья должна собираться и на утреннюю, и на вечернюю молитву у этих икон. То есть вот действительно получается, что вот в доме создается церковь. Совместное такое спасение. Дальше, как и к церквям Божьим и монастырям с приношением ходите, и как священников и иноков в дом свой призывать и молитесь. И вот тут интересная есть рекомендация. Если в какой-то праздник или ты приглашаешь в дом свой, или тебя приглашают в какое-то, так сказать, вот другое место, то как себе нужно вести себя? Егда зван будешь и кем на какую-то трапезу или на там, свадьбу или еще куда-нибудь, не сиди на преднем месте, ибо, ну я буду переводить, потому что немножко сложнее, ибо если кто-то честнее, то есть почетнее тебе будет из званных. И когда он придет, то тебя позвавший попросит пересесть на более низкое место. И тем самым ну, некую срамоту получишь, да, и унижение. А вот когда ты приходишь куда-нибудь, то всегда старайся сесть на последнее место. И тогда придет позвавший тебя и тебе скажет: «Друже, пересядь повыше, тогда будет тебе и слава, и почет всем, кто, так сказать, рядом с тобой находится. Ибо всяк возносящийся смирится, а смиряющийся вознесется. И сам не будешь поруган, и посмеян, и обесчестен от человека и от Бога. Как укормите приходящих в дому с благодарением?» То есть, если Господь кого-то послал, да, в дом твой, там, путника, которого мы это знаем, но ему нужно на Руси как? Гостю место, то есть лучшее место. Всегда с почетом, уважением, всегда мы встречаем. Всякого христианина должен, так сказать, вот встретить, естественно, накормить, напоить. Но если же и тебя кормят и поят, то всегда это нужно принимать, есть и бы и пить во славе Божию, а не объедайтесь, не упивайтесь, ни пустошных дел не творите. Почему все пиры на Руси устраивались? да, пировали во славу Божью. У Лермонтова «Песня про купца Кулачникова» просто гениальное произведение. Почему? Потому что оно в наибольшей полноте отражает XVI век. Помните пир, с чего начинается у Ивана Грозного? Пили, ели, Бога славили, потому что пир во славу Божью. Ну, а потом, так сказать, и царю немножко досталось. Вот на Руси, что бы ни делалось, все делалось во славу Божью. И тогда совершенно по-другому все это воспринималось. А не упивайтесь, не объедайтесь, и пустошных дел не творите. Еще очень важная такая вещь. Аще пред кого поставляет, буду переводить. Если перед кем поставили еду и питье, и всякую кашу перед тобой поставили. Так вот, никакой еды не подобает хулить. Или глаголоте гнило слово. И нельзя, в общем-то, говорить ни кисло, ни пресно, ни солоно, ни горько, ни затхлося, ни сыро, ни переварено, или какую-нибудь хулу возлаголоте, но подобает дар Божий и всякое брашно восхваляте, то есть всякую еду похвалять со благодарением и вкушате. Понимаете, то есть вот нельзя никогда ругать еду, что она какая-то не такая. Ну, во-первых, с тем, чтобы, так сказать, и угощающим тебе не было как-то неудобно. Да, то, что вот не нравится, и такого не ем, или у нас, так сказать, вот другие вкусы и так далее, и так далее. Но здесь же воспринимается еда тоже как дар Божий. Да? Вот, сказать, Господь дал. А поэтому, если с благодарением кушате даже то, что вот кажется невкусным, а вдруг со временем оно окажется, ну, по вкусовым качествам очень и даже вкусным. Почему? Потому что поборол себя, совершенно по-другому к этому отнесся. Но подобает дар Божий всякую пищу расхваливать и с благодарностью есть, и тогда Бог пошлет благоухание и превратить горечь в сладость. Если же какая еда и питье не годятся, наказывать домочадцев, того, кто готовил, чтобы наперед подобного не было. И сразу же плавно переходит в следующий параграф. «Как мужу с женой из домочадцев в дому своем молитесь. Во все дни вечерние и муж с женой из домочадцев, кто умеет грамоте, отпейте вечерние по вечернице и полуночнице с молчанием и с вниманием, со смирением и с молитвою и с поклоном, петь внятно и согласно, а после службы отнюдь не пить и не есть. Всегда всему свое правило. Ложась спать, каждый христианин должен по 3 земных поклона класть. Ну и в полночь тайком встав со слезами прилежно Богу молиться, сколько сможет о своих согрешениях, а утром поднимаясь так же, и каждый делает так по силе и по желанию, а беременные женщины только поясным поклоном. Всякому христианину следует молиться о своем согрешении для отпущения грехов и о здравии царя, царицы, и чадых, и братьев, и бояр, и помощи христолюбивому воинству, о освобождении пленных, и о священниках, и о болящих, и о заключенных в темнице, и за всех христиан. Жене же молиться о своих согрешениях и за мужа, и за детей, и за домочадцев, и за родичей, и за духовных отцов, а мужу также. А утром поднявшись Богу молиться, отпеть за утреннюю и часы, а в воскресенье и праздник молебен с молитвою, и в тишине со смирением петь согласно, и со вниманием слушать, и образам покадить. А если некому петь, то побольше молитесь вечером и утром, а мужьям не пропускать ни дня церковного пения в вечернюю, за утреннюю и в обедню». Потому что 6 дней, да, Господь творил, 7-й почел. Вот человек 6 дней должен на себя делать, а 7-й делать Богу. Да? То есть вот обязательно. Поэтому, видите, жены там, дети еще кое-как, а вот мужья обязательно должны в церковь ходить. И не пропускать ни вечернюю, ни утреннюю обедню. Ну, дальше такие наставления. Как в церкви мужу и жене молиться, чистоту хранить и никакого зла не творить? А в церкви стоять на службу с трепетом и в тишине молиться. Дома же всегда по вечернице, полуночницу и часы петь. А кто продлит службу ради своего спасения, то в его воле, потому что зато и побольше награды от Бога. А женам ходить в церковь Божию часто, насколько возможно, по собственному желанию и советуясь с мужем. О церкви ни с кем не беседовать, стоять в молчании, слушать не оглядываясь, ни к стене не прислоняться, ни к столбу, и с ноги на ногу не переступать, руки сложив на груди крестом, крепко неустанно молиться со страхом и трепетом и со вздохами, не выходить до конца службы церкви и приходить к самому началу. Вот тоже интересный такой вот момент. Если человек простоял на службе практически всю службу, но вышел раньше, чем закрыты царские врата, он в церкви не был. Одна мне старица две вещи очень важные сказала. А потом я увидел подтверждение как раз по Футниво-Боровском монастыре у Дионисия. Если вы помните врата, которые расписаны с этой стороны, вот перед входом в храм, то вы увидите такую вот зеленую твердь, на которой стоит ангел, и он правой ногой ступает на белое поле. В храм нужно входить с правой ноги. Вот ангел как раз правой ногой и ступает. И если вы увидели, то у ангела свиток в руках. Он свиток этот пустой. Там нет ни одного имени. Почему? Потому что там должно быть ваше имя. То есть вот вступающий в храм, вот с правой ноги, ангел его заносит в этот список, как пришедший в этот храм. Ни с кем не здороваться в храме – это второе правило. Ни с кем не здороваясь в храме, прийти и приложиться, вот почему пораньше нужно прийти, чтобы никто не отвлекал, и сразу же приложиться к иконе праздника. А тогда уже пойти за свечами, потом это. Почему? Потому что если идут сразу со свечами, там, к свечному ящику и так далее, вы не в храме, вы в храм еще не пришли. Вот два правила, которые очень, так сказать, очень важны. Так что здесь, видите, сочетается и то, что вот в Древней Руси было, и то, что в наше время тоже, может быть, мы утратили этот опыт, его все-таки нам передает. «По воскресеньям же и в праздники Господни, и в среду, и в пятницу, и в Святой пост, и в Богородицын день пребывайте в чистоте, а объедание, пьянство, и пустых бесед, и смеха непристойные всегда остерегайтесь, ни на кого не гневайтесь, и отказывайтесь от воровства, и от блуда, от лжи, от клеветы, от зависти и всякого неправедного побора, и от ростовщичества, и от наживы вином, и от взятки, от платы за проезд через твой мост, и от всякого иного обмана». С взятками у нас борется с 16 века. Что мне нравится в России, у нас ничего не меняется. То есть можно принимать любые законы, самые-самые-самые, но если человек не начнет себя, никакие законы не помогут. И, в общем, мы с вами знаем, что самое главное – это вот то домостроительство, духовное делание, которое важно для человека. Потому что человек с Богом будет, а не со взяткой, да, и не с лихаимцами. «От ранних питья и еды, и от поздних после церковной службы воздержитесь. Если же пить, то только во славу Божию и в положенное время. Малых детей и работников кормить по усмотрению мужа и жены». Дети и работники. Почему? Потому что они зависят от мужа и жены. Значит, вот они не самостоятельные, поэтому к ним особое отношение. Вот их можно кормить и в неурочное время. Потому что работники работают, да, ну а дети, так сказать, ну, понятно, что им нужно расти. «Или не ведаете, что неправедные в Царство Божие не войдут?» Как апостол Павел сказал, «Ежели какой человек известен как блудник или лихоимец, или идолослужитель, или насмешник, или пьяница, или грабитель, с такими не есть и не пить». И еще сказал, «Не идолослужители, не прелюбодеи, не осквернители, не молокии, не мужеложники, не лихоимцы, не воры, не пьяницы, не строптивцы, не разбойники в Царство Божие не войдут. Потому и нужно христианину от всякого зла охранять себя». Далее идет следующий очень важный такой посыл, маленький раздел, как почитать отцов своих духовных и повиноваться им. Следует знать, как почитать отца своего духовного. Приискать отца духовного доброго, боголюбивого, благоразумного, рассудительного, а не потаковщика пьяницу, не серебролюбца и не гневливого. То есть вот духовника тоже нужно выбирать с умом. Следует такого почитать и повиноваться ему во всем, и каяться пред ним со слезами, исповедуя грехи свои без стыда и без срама, и наставление его соблюдать. Вот тут очень важный такой вопрос, ну, если вот мы проводим такие параллели между, ну, 16 веком домостроем и нынешним днем. Сейчас очень многие говорят, не могу найти духовника. А ответ какой? Ответ очень простой. А мы ли способны быть духовными чадами? Почему? Потому что если человек ищет духовника и обретает его, то он должен отказаться от своей воли. Можем ли мы отказаться от собственной воли? Чтобы творить не по разумению своему, а полностью полагаться на волю духовника. То есть вот что сказал, и неприкосновенно делать. Понимаете, это ведь такое довольно-таки серьезное испытание для каждого человека, для христианина. И вот далее в этом параграфе говорится, почему должно быть такое подчинение. Да потому что духовник, он ведь не просто наш наставник, а он отвечает за нас пред Богом. И вот здесь есть обоюдная молитва. Чада об отце духовном и духовного отца о своем чаде. Понимаете, здесь очень серьезная духовная связь, очень серьезная. Понимаете, почему и многие священники сейчас боятся брать духовных чад? Потому что они-то в ответы за духовный чад, но и духовные чады как будут себя вести? Поэтому мы должны духовно расти, чтобы обрести духовника. Вот когда будем на должном, в духовном состоянии, духовном уровне, тогда появится духовник. Нужно дорасти до этого уровня, когда понимать волю духовника своего. И исповедоваться в грехах своих всегда перед духовным отцом своим, открывать все свои грехи и покоряться ему во всем, ибо они заботятся о наших душах и дадут ответ за нас в день страшного суда. И не поносить их, не осуждать, не укорять, а если я стану таком просить, это выслушав, до виновного и наказать, и с ним же все обсудив. То есть, ну вот если там приходится кого-то, ну это домочадцев и так далее, наказывать. Почему? Потому что, как правило, раньше были духовник для всей семьи. На что он взял все проблемы, и, понятное дело, что мог наставить и дать какой-то совет, и оказать такую помощь.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы. Все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотую кучу, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это. В свертке было ровно их 1000. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, все еще не мог прийти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так. Не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета? Полный романтического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою. Не связано ли существование портрета с его собственным существованием? И самое приобретение его, есть ли уже какое-то предопределение? Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желоб, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз. Они уже не казались ему страшными, но все еще в душе оставалось всякий раз невольно неприятное чувство. «Нет», — сказал он сам себе, — «чей бы ты ни был дедушка, я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки». Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую перед ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновения. «Что с ними делать?» — думал он, уставив на них глаза. «Теперь я обеспечен, по крайней мере, на 3 года могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть, на обед, на чай, на содержание, на квартиру есть. Мешать и надоедать мне теперь никто не станет. Куплю себе отличный манекен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. Если поработаю 3 года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником». Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком, но изнутри раздавался другой голос, слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было все то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том. Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в... и прочее. И он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел он к портному, оделся с ног до головы и, как ребенок, стал обсматривать себя беспрестанно. Но купил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте с зеркалами и цельными стеклами. Купил нечаянно в магазине дорогой лорнет. Нечаянно накупил тоже бездну всяких галстуков, более нежели было нужно. Завил у парикмахера себе локоны, прокатился 2 раза по городу в карете без всякой причины. Объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану-французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал, подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкий, по русскому выражению «черту не брат». Прошелся по тротуару Гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе. Так что

0: остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на своем лице. Все вещи и все, что ни было, станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже забросил в угол, и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желание необоримое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики «Чертков, Чертков! Видали вы картину Черткова? Какая быстрая кисть у Черткова! Какой сильный талант у Черткова!» Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате, уносился невесть куда.
1: Продолжение следует.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Сегодня, 12 июля, Церковь празднует День памяти святых апостолов Петра и Павла. Почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу же после их казни. Место их погребения было священно для первых христиан. Византийский император Константин Великий построил в IV веке храмы в честь святых первоверховных апостолов в Риме и Константинополе. Уже в первые века христианства память апостолов Петра и Павла праздновали в один день, прославляя духовную твердость святого Петра и разум святого Павла. В русской церкви почитать святых апостолов Петра и Павла стали сразу после крещения Руси. По церковному преданию, святой равноапостольный князь Владимир привез из Корсуни икону святых апостолов Петра и Павла, которая впоследствии была подарена Новгородскому Софийскому собору. В этом же соборе до сих пор сохранились фрески XI века с изображением апостола Петра. В Киевском Софийском соборе настенные росписи, изображающие апостолов Петра и Павла, относятся к XI-XII векам. Первый монастырь в честь святых апостолов Петра и Павла был воздвигнут в Новгороде на Синичьей горе в 1185 году. Примерно в это же время началось строительство Петровского монастыря в Ростове. Петропавловский монастырь существовал в XIII веке в Брянске. Сейчас в России первоверховным апостолам Петру и Павлу посвящено несколько десятков храмов и монастырей.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человека любствовал иси обычный и в нечаянно лежащего воздвигал мя иси, во еже утренните и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победишь в них да судите Ти. Себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мя сопом и очишися омыши мя и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным, утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес,
и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтистем Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь, переношу Те спаси, и припады и вопию Те, не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посни начне во сей день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави мя от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси мя, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты быси истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедовать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети,
О дивная владычня палата, дум духа божественно мене сотвори, врача родшие у врачи души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явишь бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обечатшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непрочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать темною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых,

0: совмещенные каноны Спасителю, Божьей Матери и Ангелу-Хранителю.
1: Яко по суху пешешествовав Израиль по бездне стопами, гонители фараона, видя потопляема, Богу победную песнь поим вопияше. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, ныне приступи их, аз грешный и обремененный к Тебе, Владыце и Богу моему, не смей же взирать я на небо, токмо молюся глаголя, дашь мне, Господи, ум, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, о горе мне грешному, паче всех человек окаянен есмь, покаяние несть во мне, дашь мне, Господи, слезы, да плачуся дел моих горько. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, безумни окаяние человече, в лености время губиши, помысли житие Твое и обратися ко Господу Богу, и плачися о делях Твоих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Мати Божия Пречистая, возри на мя грешного и от сети дьяволи избави мя, и на путь покаяния настави мя, да плачуся дел моих горько. Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим напастьми, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мати, Слово и Дево, от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущают прилози, многого уныни исполните мою душу. Умери, от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенепорочная. Пресвятая Богородица, спаси нас. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление. Пресвятая Богородица, спаси нас, недугающий телом и душею, посещение божественного и промышлений от Тебе сподоби, едино Богомати, яко благая, благаго же родительница. Господи Иисусе Христе Божий мой, помилуй мя. Песнь воспейте и восхвалите спасе, Твоего раба достойно сподоби, бесплотному ангелу, наставнику и хранителю моему. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави меня погибающа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ум мой Твоею молитвою направи, творите мне Божие повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидите мне злых настави мя, молюся Ти. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молись, девице, о мне, рабе Твоем, ко благодателю, сохранителю моим ангелам, и настави мне творите заповеди Сына Твоего и Творца моего. На камене мя веры утвердив, расширилась и уста моя на враги моя, возвесели бося дух мой в них до пети, несть свят, якоже Бог наш, и несть праведен паче Тебе, Господи. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, внегда поставлены будут престоли на судище страшнем, тогда всех человек дела обличаться, горе тому будет грешным муку отсылаемым, и то, ведущий душе моя, покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, праведницы возрадуются, а грешные восплачутся, тогда никто же возможет помощи нам, но дела наши осудят нас. Тем же прежде конца покайся от злых дел Твоих. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Увы мне великогрешному, и же делы и мыслями осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возникни от земли душе моя, и покайся от злых дел Твоих. Пресвятая Богородица, спаси нас. Се взывает Госпожи Сын Твой, и поучает нас на доброе, а же грешные добра всегда бегаю, но Ты, милостивая, помилуй мя, да покаяся от злых моих дел. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю Тя, Богородительница Дева. Ты мя окорми ко пристанищу Твоему, благих виновна, верных утверждение, едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева душевные смущения и печали моей я бурю разорите. Ты, Бабога Невестная, начальника тишины Христа родилась, единопречистая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Благодетеля родши добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, «Вся бо можеши, яко сильного в крепости Христа роче Бога блаженная, Пресвятая Богородица, спаси нас, лютыми недуги и болезненными страстьми истязаемо Деву, Ты ми помози, и средней бо неоскудное тя знаю сокровище, пренепорочное, неиждеваемое. Святый ангели Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышления мои и душу мою к Тебе возложи.

Веры, чтобы обратиться к Богу и получить исцеление, у него не хватает. Его воля связана. Душа словно погружена в тревожную дремоту и забытье. Он совершенно дезориентирован. И вот находятся добрые люди, которые, возможно, даже вопреки греховным желаниям самого больного, который как неразумный ребенок, сам не понимает, что для него хорошо, а что плохо, своими молитвами и усилиями влекут его к Богу. И Господь, по их настойчивым просьбам, выводит человека из этого ада, возвращает его к полноценной жизни. Власть прощать грехи человеку и исцелять его имеет только Бог. И это фарисеи правильно подметили. Однако они не учли того, что Христос, который стоит перед ними, и есть Бог. Кроме того, не учли они и еще одного факта. В каком-то смысле, исцелит ли Господь наших неверующих близких, простит ли Он им грехи, зависит во многом и от нашей воли. Господь сделал нас соработниками в деле спасения наших же погибающих родных. Именно в ответ на наши усердные молитвы и просьбы Он прощает их, меняет их судьбы, извлекает их из пучины греховного забытья, возвращает к жизни, приводит к себе. И лишь бездушный фарисей может воскликнуть, что это богохульство, и наши молитвы о них пустое и бесполезное. Не будем уподобляться им, будем помнить об этой удивительной силе, дарованной нам Богом. Быть вместе с Ним устроителем жизни тех, кто нас окружает. Ведь именно за этот чудесный дар народ, видевший исцеление расслабленного, прославил Бога, давшего такую власть человеком.

Сегодня, 12 июля, Церковь празднует День памяти святых апостолов Петра и Павла. Прославляя апостолов Петра и Павла в один день, Церковь как будто хочет напомнить нам о разнообразии человеческих характеров и путей, ведущих к Богу. Петр стал одним из ближайших учеников Христа при его земной жизни, а Павел начал проповедовать намного позднее. Петр был женат, а Павел решил всегда оставаться холостым, чтобы семейные дела не мешали его главному призванию. Петр был простым галилейским рыбаком, Павел, напротив, принадлежал к элите. Будучи фарисеем, он не просто погрузился в толкование Моисеева закона, ему было необходимо применять этот закон на практике, и он горячо ведет борьбу с христианами.

которых считает еретиками, лично едет в Дамаск, чтобы покарать неверных. Петр тоже пламенный, но иначе. Именно он без колебаний произносит еще задолго до воскресения Христова: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». В жизни каждого из двух апостолов был переломный момент. Павлу воскресший Христос явился по дороге в Дамаск, и с этой минуты его жизнь была посвящена проповеди того, кого он прежде гнал. А для Петра, напротив, таким моментом стало отречение, которое он оплакивал всю жизнь. Так что же объединяет судьбы двух таких непохожих людей? Любовь ко Христу, от которой их не смогли отлучить ни гонения, ни тюрьма, ни сама смерть.

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Мы живем по заповедям. Господь дал нам 10 заповедей в лице Моисея на Синае, чтобы люди соблюдали их и избегали, соблюдая такие заповеди, избегали греха. Это было в Ветхом Завете. А Господь Иисус Христос установил Новый Завет и дал нам уже евангельский закон, основой которого является любовь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», говорит он и приводит эти слова апостол Иоанн Богослов. «Любовь является основой этого закона и святость. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», говорит Спаситель. Иисус Христос не отменил соблюдение 10 заповедей, но возвел людей на высший уровень духовной жизни. В Нагорной проповеди рассказал о том, как должен человек строить свою жизнь, как христианин, конечно. Спаситель дает еще 9 заповедей, которые мы называем заповедями блаженства. Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость, истинное блаженство. Вспомним их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Все эти 5 заповедей мы уже рассмотрели и поговорили о том, что они значат. И вот 6-я – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот сегодня и разговор о 6-й заповеди – «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Вот что обещается людям, у которых чистое сердце – увидеть Бога. Но если мы заглянем в Библию, то увидим, что еще из Ветхого Завета, что человек не может видеть Бога. Книга Исход. «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», говорит Моисею Бог. А присутствие в мире божества мы можем видеть в его действиях. Нужно ли человеку видеть божество? И случайно Спаситель говорит апостолу Фоме: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». И в то же время его заповедь гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце. А увидеть в этой ли жизни или в грядущей, так или иначе, все равно нужно. Вот это главное условие – чистое сердце. Что такое блаженны и кто они блаженны чистые сердцем? То есть чистой душой и умом чистой от греховных мыслей и желаний. Об этом, вот, кстати, если мы вспоминали 10 заповедей, 10-я заповедь закона Божия уже как бы готовит нас к высшим заповедям блаженства. Вот она гласит: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». То есть не просто не совершай греха, но еще и не желай что-то сделать вот такое, совершить такое преступление. Это уже действительно очень близко. Такой мостик, если можно сказать, между заповедями закона Божия и заповедями блаженства. Таким образом, важно не только избегать совершения греха, но и воздерживаться от мыслей о нем, потому что любой грех начинается с помышления, приводящего потом к действию. А Евангелие читаем: «Из сердца человека исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Евангелие от Матфея, 15 глава. Душевная нечистота разрушает человека. Поэтому апостол Иоанн Богослов предупреждает: «Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца». Человек, имеющий нечистую душу, нечистые мысли, потенциальный совершитель уже грехов видимых. И об этом предупреждает и говорит Спаситель. Евангелие от Матфея в 6 главе: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Эти слова Иисуса Христа сказаны о чистоте сердца, о чистоте души. Чистое око – это искренность, чистота, святость мыслей и намерений. И намерения эти ведут к добрым поступкам. И наоборот. Где око, то есть сердце, ослеплено, Там царствуют темные помышления, которые станут впоследствии темными делами. Только человек с чистой душой и чистыми помыслами может приблизиться к Богу. Бога видит не телесными очами, а духовным зрением, чистотой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа человек не увидит. Можно перечитать целые библиотеки книг, прослушать бесконечное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос «Есть ли Бог?», но так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его или же принять за Бога то, что им не является, дьявола или силы какие-то тьмы. Вот книга «Премудрости» еще в Ветхом Завете говорит нам: «В злохудожную душу не входит премудрость, она не обитает в теле, повинном греху». Вот поэтому человек Бога не увидит ни очами такими материальными, ни очами духовными. Если наше сердце не настроено на волну божественной благодати, то познать, а значит и увидеть Бога нам не удастся. А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение, означает обрести истину, полноту жизни и блаженство. Что же нам нужно? Нужно воздерживаться от нечистых, греховных, злых мыслей, отгонять их, потому что мы должны понимать, что они всеваются в наши души врагом. Воспитывать в своей душе светлые, добрые чувства и мысли. А они появляются, если мы молимся, если мы имеем твердую веру, надежду на Бога, любовь к Нему, к людям, ко всякому творению Божьему. И еще, что нужно, это покаяние. «Сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей», говорит нам покаянный 50-й Псалом. Вот что очень важно для нас, и мы просим у Бога, чтобы Он помог нам обрести вот эту чистоту сердца. И ведь эта чистота, чистота сердца, это не обязательно набожность. Человек может быть набожным, много читать молитв, посещать храм, но в душе может оставаться завистливым, мстительным, желать ближнему зла, а главное, не чувствуя этого, он и не намерен меняться. Живет и молится без искреннего покаяния. Это мы наблюдаем нередко. Хотелось бы привести такой замечательный рассказ митрополита Антония Сурожского о том, как он был подростком, еще неверующим, но честно и чистосердечно стремился к исповеди, стремился к истине и искал Бога. Ему как-то не понравилась услышанная в храме проповедь, и он решил прочесть Евангелие и самому убедиться, и в зависимости от результата отказаться навсегда от мыслей о вере или своего предубеждения. Он взял Евангелие от Марка, как самое краткое, и начал читать. И через некоторое время ощутил, что по ту сторону стола тут стоит Христос. Эту сопричастность он сохранил на всю свою долгую жизнь. Господь дает такое, если человек искренне хотел бы услышать, понять, разобраться, почувствовать Бога. Высочайший и недостижимый для человека образ чистоты сердца, конечно же, представляет Бога-человека Иисус Христос. Святой апостол Петр говорит о нем, что он греха не сотворил и не бретеся лезть в устнях его. Это первое послание апостола Петра. Иисус Христос – единственный пример на земле совершенной чистоты сердца. Пример этот вполне, в общем-то, недостижим ни для кого. Даже святые подвижники и угодники Божии, они не достигали совершенной чистоты сердца, но стремились к ней и приближались, конечно. Но из людей мы можем вспомнить Пречистую Матерь Божию. Она более всех приблизилась к истинной и совершенной чистоте сердца. Она же является также и образом, и примером чистоты сердца. Иоанн Креститель. Вот святой пророк, предтеча, Иоанн Креститель, он проповедник покаяния, строгий девственник, великий борец и мученик за правду. Он, конечно, может служить образцом чистоты сердца. И, конечно же, все святые подвижники благочестия, они стремились к достижению чистоты сердца и по мере своих сил и возможностей ее достигали. Примером тут могут служить, например, первые русские святые князья Борис и Глеб. Или вот что повествуют о святителе Игнатии Брянчанинове. Однажды монах, обучавший мальчиков арифметике, грамматике, чистописанию, ударил на уроке одного из ребят, а затем, обличаемый совестью, пошел и рассказал об этом святителю Игнатию. Тот выслушал горе учителя и сказал: «Ударь меня». Тот ответил, что этого сделать не может. Тогда святитель Игнатий спросил: «А если ты меня не можешь ударить, как же ты ударил мальчика, который так же, как и я, создан по образу Божию?» Чистым сердцем, способным к богозрению, святитель Игнатий считал сердце, в котором движется одно добро. Цитата: «Сердце, по подобию божества, движимое безмерным чувством милости ко всем созданиям». О том же, как можно добиться такой чистоты, святитель Игнатий говорил вполне определенно: «Исполняй заповеди Господа, и чудным образом увидишь Господа в себе и в своих свойствах». Вот что можно сказать о заповеди, о шестой заповеди: «Блаженство, блаженно чистое сердцем, ибо они Бога узрят». А следующая заповедь, «Блаженство», гласит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». А почему так, поговорим в следующем выпуске.
0: Заповеди блаженства.

Сегодня, 12 июля, Церковь празднует День памяти святых апостолов Петра и Павла. Апостола Петра до встречи со Христом звали Симоном. Он был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и старшим братом апостола Андрея Первозванного. Симон первым решительно принял Иисуса Христа как Бога и Спасителя, за что был наречен камнем. Именно так переводится имя Петр. На камне Петровой веры Христос обещал создать церковь, которую не одолеют врата ада. Петр трижды отрекся от Христа, но всю жизнь омывал свое отречение слезами покаяния. По преданию, каждое утро, слыша крик петуха, он вспоминал свой малодушный поступок и начинал горько плакать. После сошествия Святого Духа апостол Петр первым произнес пламенную речь перед народом и обратил ко Христу 3000 человек. Второй проповедью он обратил к вере еще 5000 иудеев. Даже тень апостола Петра исцеляла лежащих на улице больных. Апостол Петр принял мученическую смерть в Риме. Его распяли вниз головой. Это событие описано Генрихом Сенкевичем в книге «Камо грядеше, Господи».

0: унесенные революцией.
1: В 1771 году в ноябре Сенат запретил хоронить людей при храмах в черте города. В Нижнем Новгороде место для нового общегородского кладбища выбрали за Варварской заставой. Ныне это территория парка Кулибина. Сначала на кладбище построили часовню, а в 1776 году приступили к заготовке материалов для возведения каменного храма. В это же время под Кремлем по новому городскому плану был ликвидирован Петропавловский храм. Его прихожане, братья-купцы Аверьян Евдоким и Егор Неудавины, решили помочь строительству новой кладбищенской церкви и попросили освятить престол во имя апостолов Петра и Павла. Проект Петропавловской церкви Неудавины заказали архитектору Якову Ананину. Окна храма и кровля получили барочные формы, но наличники, выполненные из простого тесаного кирпича, выглядели грубовато. Сегодня творение Якова Ананина – единственный в Нижнем Новгороде памятник русского барокко середины XVIII столетия. Иконостас в Петропавловском храме поражал своей красотой жителей города. Он был золоченым, украшен резьбой рококо и витыми колоннами, оплетенными резными гирляндами. Каждый день этими завитками любовался священник Андрей Бенедиктов. Батюшка приехал из Сергача в 1933 году и, по некоторым сведениям, поначалу жил в этом храме с семьей. К тому моменту у отца Андрея уже было несколько церковных наград и три ареста. Он был хорошим проповедником, а потому власти его не жаловали. В феврале 1925 года он был арестован после публикации в газете заметки «Проделки попа». В ней говорилось, что священник Сунеевской церкви использовал тонкий дипломатический подход к массам с целью завоевания себе авторитета и этим самым углубить религиозный дурман среди них. Следствие было прекращено через месяц из-за отсутствия состава преступления. Второй и третий аресты произошли, когда отец Андрей служил в Сергаче. В мае 1931 года его обвинили в антисоветской деятельности, направленной против организации колхозов. Следствие длилось более 7 месяцев. 26 марта 1932 года протоиерея Андрея Бенедиктова вновь арестовали сотрудники районного отделения НКВД. В этот раз ему приписывали участие в подготовке диверсии – взрыва сергачского военкомата. Священник находился под арестом 4,5 месяца и вновь был оправдан за недоказанностью вины. В Нижегородском Петропавловском храме отец Андрей был настоятелем несколько лет, затем стал служить в Покровском храме, а после в храме на Новом кладбище. В Нижнем до очередного, последнего ареста он прожил всего 4 года. В августе 1937-го его арестовали вместе с другими священнослужителями города. Во время ареста у отца Андрея разбились очки, и он отказывался подписывать какие-либо бумаги, поскольку не мог их прочесть. Сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Андрея к расстрелу. Храм Петра и Павла был закрыт в конце 30-х годов. К его алтарю была пристроена кинобудка, в здании жили люди, была дискотека, бильярд и другие развлечения. Кладбище было ликвидировано, а на его месте разбит парк. В 90-е годы церковь была возвращена верующим, и началось ее восстановление. В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Бенедиктов был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Память святого совершается 4 октября.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Вы слушаете радио «Образ». Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, София. Здравствуйте, Александр.
3: Здравствуйте, батюшка.
4: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
2: Бог благословит. Сегодня мы поговорим с вами о проповеднических трудах апостолов.
5: Апостолы Христовы своей проповедью, которую внушал им Святой Дух, в короткое время покорили Христу множество язычников, как простых и незнатных людей, так и ученых и самих царей. Много трудов понесли апостолы для этого святого дела. Много скорбей и бед они претерпели. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину. Апостол Иоанн Богослов умер в заточении в глубокой старости. Число же христиан и после кончины святых апостолов год от году росло, и вера христианская распространялась по всей земле.
3: Вот, батюшка, Иисус Христос сказал, что не надо заботиться о том заранее, что говорить, что Дух Святой в апостолах будет говорить за них. Они не готовили заранее свои проповеди?
2: Конечно, не готовили. В Евангелии написано, когда Дух Святой сошел на них, не только что не готовили, а даже разговаривали на разных языках, Дух Святой им внушал, что говорить. И они говорили даже на разных языках. Другими словами, Господь через них возглашал людям истину.
3: А вот сейчас священники, вот они готовят свои проповеди или им тоже Дух Святой внушает?
2: Каждый человек единственный и неповторимый. Да? Есть священники, которым Дух Святой уже шепчет на ухо, что говорить, да, а есть которым еще не шепчет. Все зависит от внутреннего духовного состояния. А так, конечно, священники учатся в семинарии, есть программы специальные, где обучают их проповедовать, миссионерству обучают. Всему это обучает наши нижегородские духовные семинарии.
3: Спаси Господи, батюшка.
2: Во славу Божию.
3: Батюшка, вот простому человеку, ему проще гораздо услышать Слово Божие, чем царю или правителю. Как апостолам удавалось обратить во Христа царей, ученых и даже идолослужителей? Как они это делали?
2: Душа каждого человека христианка. И каждый человек стремится к Богу, к истинному Богу, Творцу Вселенной. Но дьявол иногда человека запутывает, и он попадает в сети его, попадает в язычество, в идолопоклонство, в атеизм, в богопротивные секты попадает из-за того, что тянет его к Богу, а он просто не нашел путь. А вот апостолы показывали этот путь своим примером, своим словом, своими делами добрыми, своими чудесами. И поэтому всех тянет к Богу, и царей, и ученых, и простых людей. Тяга к Богу у всех есть. Самое главное – правильно ее направить. И все обращаются к Богу, особенно ученые и цари, потому что у них мозги привыкли работать, мыслить, думать, а это очень хорошо.
3: Спасибо, батюшка.
2: Во славу Божию.
4: Батюшка, мы знаем все из Евангелия такой эпизод, когда к Христу пришел молодой человек, который, как он сам сказал, исполнял все заповеди от рождения, и спросил, что же еще ему не хватает, и Господь сказал, что оставь свое богатство, которое у него было в избытке, иди за мной, и тогда ты получишь Царствие Небесное, да, именно то, к чему ты стремишься. И он опечаленно ушел. Но на сегодняшний день мы тоже видим, что многие люди, которые имеют богатство, власть, как-то они еще не пришли, наверное, к Богу. То есть все-таки мешает это людям, не мешает? Да, действительно ли человеку, который имеет только хлеб насущный, да, и не имеет избытка какого-то в чем-то, да, и не имеет власти, и является таким рядовым, ему проще принять проповедь Христа, чем человеку, который облечен властью, имеет богатство?
2: Здесь Господь показал два пути для душевного спасения. Первый путь молодого человека, который выполнял заповеди Божии все, и этот путь душевного спасения. И второй путь душевного спасения, который Господь ему предложил: «Оставь все имение свое, раздай, иди за мной». Это путь монашеский. Путь апостольский, монашеский, когда человек все оставляет. Конечно, этот путь ближе к Богу, но кому много дано, с того больше и спросится. То есть, видите, вот этому юноше дано богатство много, да, а он не смог оставить это богатство, остался рабом этого богатства, не стал рабом Божьим. Этому юноше невозможно прийти в Царствие Божие. Но мы знаем много богатых людей, которые пришли в Царствие Божие, да. Аким и Анна очень богатые были, святые. Но они этим богатством распоряжались по Божьему устроению. Каждый православный христианин обязан десятину отдавать Богу. Десятина – это, если мы изучаем Священное Писание, понимаем, что от 10% до 50%. Потому что Иоаким и Иоанн 50% своих доходов отдавали на содержание церкви, на содержание левитов, священников древних. Поэтому, если богатый человек так будет распоряжаться своим богатством, как святые Иоаким и Иоанн, да, то, конечно, это богатство во спасение. И, конечно же, это не к нему слова. Проще верблюду через иглиные уши пройти, чем богатому в Царстве Божьем. Нам всем Господь что-то дал. И это не зависит от нашего богатства или небогатства. И бедные есть, которые не могут расстаться вот с какими-то грошами и становятся рабом этих копеек. Самое главное – внутреннее расположение человека, чтобы он не стал рабом. Я знал одну женщину покойную, она совершенно бедная была. Ходила, просила милостыню. «Дайте молочка налейте, хлебушка дайте, копеечку какую-то дайте». Умерла 750 тысяч на книжке. Понимаете, она что?
3: В смысле, как-то на книжке?
2: В смысле, на счете, она в банке.
3: А-а-а.
2: Она ходила нищая, а у нее по нашим деньгам, это, может быть, 7 миллионов сейчас на книжке, если сравнить. Безбедно могла прожить и помогать людям, милостыню творить, и храму. Нет, она вот выбрала путь рабам этих денег. И таких случаев очень много. Поэтому тут не является богатство или не богатство, власть или не власть. Внутреннее расположение, наше внутреннее расположение. Ну, действительно, Господь сказал, очень тяжело богатому войти в Царствие Божие. Почему? Потому что, к сожалению, мы видим, что большое богатство редко оно своим трудом добывается. Чаще это происходит за счет труда других людей. И человек привязывается к этому богатству, да, вместо того, чтобы понимать, что такое власть, а богатство – это тоже власть, он заболевает властолюбием. А власть – это тяжелый крест, спасительный, да, власть президента, власть патриарха, власть митрополитов, власть священства, власть родителей над детьми, власть взрослых над младшими. Это тяжелый крест, душеспасительный. Вместо того, чтобы так подходить к власти, человек заболевает властолюбием. Что такое властолюбие? Грех. Когда человек пользуется властью, он унижает, оскорбляет подвластных ему людей. К сожалению, вот это бывает таким образом.
3: Батюшка, мы знаем, что почти все апостолы кончили свою жизнь страданием мученической кончиной. При этом они все это претерпевали и прославляли только Бога. Почему их не принимали, почему их убивали, хотя они говорили о вере и любви Христовой?
2: Мы видим, что образец для подражания апостолов был Господь наш Иисус Христос. И он, когда вочеловечивался, то родился в пещере, в яслях, в кормушке для животных. Как родился, так сразу за ним стали охотиться, чтобы убить. Потом камнями хотели побить. Потом все-таки поймали и распяли на кресте. Вот христианская жизнь. Вот жизнь для подражания. И апостолы также. И апостолы старались подражать Христу. И мы знаем, также некоторых апостолов распинали на крестах, также побивали камнями, еще вот такие вот. И мы, больше того, мы с вами должны понять глубокий смысл апостольского служения. Конец всему делу венец. И конец вот такой мученический, это самый желанный конец для православного христианина, чтобы пострадать за Господа и принять мученическую кончину, самый желанный. И мы видим, что не только апостолы, да, но если взять календарь, то, начиная с Успения Матери Божией, мы празднуем, православные христиане, в основном смерть, да, смерть святых, смерть апостолов. Почему? Потому что смерть для православного христианина – это великая радость. Величайшая радость. Празднуем в основном в белых облачениях, отпеваем в белых облачениях, панихиду служим в белых облачениях. Для язычников смерть – это конец, а для нас это день рождения для вечности, встреча с Господом. И каждый истинный православный христианин очень рад этому дню рождения для вечности. если он принимает эту встречу достойно. И мы видим, апостолы все достойно приняли.
5: Апостолы проповедовали большую частью устно, но чтобы учение Христово лучше сохранилось, некоторые из них, по внушению Святого Духа, записали его в книги. Поэтому книги эти называются святыми, священным писанием, как и книги святых пророков, бывших до Христа. Два апостола из числа 12, Матвей и Иоанн, и два апостола из числа 70, Марк и Лука, написали каждый по книге о земной жизни Христа Спасителя и его учении. Эти четыре книги называются Евангелиями, потому что в них содержится учение Христово, которое сам Спаситель назвал Евангелием. Апостолы же, написавшие их, называются евангелистами. Евангелист Лука написал еще книгу «Деяний святых апостолов», то есть «Дела, труды святых апостолов». В этой книге рассказывается о том, как святые апостолы в первые годы распространяли веру христианскую.
3: Батюшка, а вот сохранилось ли в святом предании какие-то проповеди апостолов, если они проповеди не записывали? Сохранилось ли в святом предании вот какие-то их поучения?
2: Во-первых, конечно же, жизнь Господа нашего Иисуса Христа и его проповеди, и его чудеса, как один из апостолов сказал, невозможно написать во всех пишемых книг в мире, передать столько много. Да, я передан только основные в Новом Завете, основные моменты, основные какие-то истины, которые проповедовал Христос. Также и в апостольской деятельности тоже невозможно все написать, все сообщить, потому что некоторые из апостолов вообще не умели писать, да, то есть устно говорили, из их слов записывали. И, конечно же, очень много было сказано устно, и даже то, что записано в священном предании, это все глыбы информации для нашего душевного спасения. Ее изучать, изучать, изучать, изучать. И надо понимать, что для чего все это? Для чего в Евангелии? В Евангелии благая весть. Для чего? Для нашего душевного спасения. И для нашего душевного спасения надо понять, что нужно. Это изучение Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Самое главное, это кость, основа, фундамент. Это изучение Священного Предания, как и Деяния святых апостолов. Что такое деяние? Что делали святые апостолы? Как жили? Своим примером они показывали, как жить нам. Да? Это и учение святых апостолов, и не только святых апостолов учение, но и святых отцов. Оно тоже важно для нашего душевного спасения. И больше даже, я хочу сказать, также и житие святых относится к преданию, потому что что в житии святых? Описан их жизненный путь. Каждый из них попал в Царствие Божие. Из каждого пути, для нашего пути, для спасения, можно что-то взять. Все, что мы берем для душевного спасения, очень нужно человеку.

0: Но также Дмитрий Смирнов, Андрей Ткачев, там другие. Кто из них вам ближе?
1: Мне ближе святейший патриарх Кирилл. Да, он очень хорошие проповеди говорит, понятные и доступные. Сейчас ему, может быть, послушание патриарха неся не очень, есть время проповедовать много. Но вот когда, будучи митрополитом, очень хорошие проповеди, он говорит. Отец Дмитрий Смирнов мне тоже нравится в его простоте, примерах. И, конечно же, наш владыка Георгий для наших нижегородцев, он говорит очень понятно мне. Я учусь у него искусству проповеди, у нашего владыки Георгия. Для меня очень хорошо говорит. Не знаю, каждый человек единственный неповторимый. И вот нельзя сказать, что этот или этот рекомендую, потому что каждого свой вкус. Но вот мне понятны вот эти вот проповеди этих людей.
0: Спасибо, Господи, батюшка.
1: Слава Богу.
2: Отец Владимир, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Мы сегодня узнали очень много нового, ответы на свои вопросы, которые, может быть, у нас копились.
1: Во славу Божию, Александр.
0: Спасибо, Господи, батюшка. Большое спасибо, что вы нашли время уделить его нам.
1: Во славу Божию. Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели, за внимание, за время, которое вы потратили, слушая нашу передачу. До свидания. До новых встреч.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.
4: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
5: Нижегородские авторы детям.
6: Дмитрий Терентьев. Город Нижний Новгород. Земляничные озера. Рассказ.
4: Читает автор.
7: К полудню июльского дня жизнь деревни будто вымерла. Огородников сморила невыносимая жара, даже курицы попрятались в курятнике. Над дорогой стояла густая пыль, и горячий воздух был пропитан запахом земли. На улице в тени навеса сарая сидели школьники Маша, Коля и Генка и жевали ржаной хлеб, намазанный растительным маслом с солью. Рядом с детьми, с обидой посматривая на Генку, лежал его пес Шарик и гонял хвостом жужжащих вокруг слепней. Генка, бойкий загорелый мальчуган, приехавший к бабушке на лето, не мог сидеть на месте больше минуты и постоянно шалил. До того, как Маша вынесла из дома ребятам хлеб, Генка подшутил над Шариком, обманом приманил его к себе и одним прыжком оседлал. Шарик пытался вырваться из цепких рук Генки и даже укусить, но в конце концов упал вместе с ним в дорожную пыль. Теперь они оба, вываленные в грязи, походили на землекопов. Маша, воспитанная чистоплотная девочка, не одобряла Генкино поведение и не раз делала замечания, которые он благополучно пропускал мимо ушей. Второй мальчик Коля, рассудительный и любящий учебу, Генкиных затей тоже не одобрял, но все же иногда дурачился вместе с ним. Кроме них детей в деревне не было, и Маша, Коля и Генка, как бы то ни было, много времени проводили друг с другом. В пору летних каникул дети разъезжаются из душного пыльного города кто куда. В деревню к бабушкам и дедушкам, в оздоровительные лагеря, на море вместе с родителями. Учебники и тетрадки заброшены в дальние ящики, математические формулы и правописание забыты до осени. Для Маши, Коли и Генки зоной отдыха стала небольшая деревня Эмахоны, лежащая к западу от городца, одна улица из бревенчатых домов среди полей и леса. Маша и Коля стояли за зарослями огромной крапивы на окраине деревни и полушепотом разговаривали. «Кружки взял?» – спросила у Коли Маша. «Взял, взял». Коля потряс пакет, в котором звякнули железные кружки. «Пошли уже». «Куда это вы собрались?» – из-за кустов выскочил Генка. «За земляникой», – недовольно ответила Маша. «А чё меня не позвали?» «Тебя же бабка наказала», – подошел к нему Коля. «Ха, подумаешь, я сбежал», – засмеялся Генка и ударил ладонью по плечу друга. Не дожидаясь приглашения, он первый побежал к холмам. «Айда за мной! Кто последний, тот дурак!» всегда все испортит», — хотела сказать Коле Маша, но он уже помчался за Генкой, размахивая в разные стороны пакетом с кружками. Маша махнула рукой и с криком «Догоню!» побежала за мальчишками. В детях всегда много неисчерпаемой и мощной энергии, способной захлестнуть волной радости и задора всех вокруг. Детей называют «цветы жизни», наверное, потому что они также тянутся к солнцу и свету и наполняют мир красотой, сами умиляясь ею. Если обидеть их, даже нечаянно или в назидательных целях, они закрываются и, как рябчики, склоняют невинные головки, показывая тем самым, что с красотой, капризнейшим качеством природы, надлежит обращаться с особенным вниманием и лаской. Впрочем, чаще всего обида быстро проходит и снова благоухает сад чистых и светлых детских чувств. Дети пробежали довольно большое расстояние по неровным и заросшим травой холмам. Вдруг Маша резко остановилась и восторженно, будто увидела что-то удивительное и неизвестное ей до сих пор, указала пальцем вперед. Коля и Генка подбежали к ней и удивленно смотрели то на девочку, то в ту сторону, куда указывала Маша. Ничего необычного они не заметили, но Коля, сам не понимая почему, не мог оторвать глаз от девочки. Маша нравилась Коле. Его всегда удивляла в ней прямо-таки мальчишеская сила и ловкость, и при этом особенная девчоночья привлекательность. Пока бежали по холмам, Маша вырвалась вперед и не в первый раз оставила мальчишек позади. Она часто придумывала игры и сама руководила ими. Маша обижалась, когда ее никто не поддерживал, и могла совсем уйти домой, если перед ней не извиняться. Коля, знакомый с ее характером, всегда старался следовать за Машей, не считая это зазорным. Генка, напротив, гулял сам по себе и не обращал внимания ни на чьи обиды. «Вон там, вон они, земляничные озера!» – крикнула Маша. Земляничными озерами она называла небольшие овражки, в которых в изобилии росла земляника. Коле она объяснила это давно, и ему очень нравилось название и вообще нравилось собирать с Машей землянику. «Почему озера?» – возмущенно спросил Генка. «Земляничные овраги. Для тебя овраги, а для нас земляничные озера», – парировала Маша. «Правда, Коля?» «Ага. Посмотри, как они похожи. Спускаешься в них и как будто в озерко ныряешь. Купаешься в листьях, ягодки ешь. Кто знает, может, они волшебные, как в сказке. Съешь и от всех болезней выздоровеешь, или снова молодым станешь. Куда тебе молодиться?» – посмеялся Генка. «Ты и так еще девчонка». «Да ну тебя!» – насупилась Маша. Бегом дети спустились с холма и нырнули в первое земляничное озеро. Земляники было очень много, лето выдалось плодородным на ягоду. Маша учила Колю собирать землянику, как она говорила, с уважением. Это значило сильно не мять лепестки, обязательно оглядываться перед собой и ни в коем случае не наступать на ягоды. Коля как мог старался, а вот Генка собирал очень неаккуратно. «Вот дурак, по ягоде ходишь!» – кричала на него Маша и злилась. Несмотря на изобилие ягод, кружки наполнялись не быстро, потому что дети чаще собирали землянику к себе в рот. Солнце гладило Машин платочек и Колину кепку, роняло лучи на взъерошенный Генкин ежик, потому что он снова забыл головной убор. Как было написано многими, ничто не предвещало беды, как вдруг резко потемнело. Солнце заслонило огромные черные тучи, вдалеке прогремел гром, поднялся и разозлился, будто ему не давали спать ветер, и задул холодно и неласково. Первые капли дождя пулями упали на землю. Дети бросили собирать землянику и напряженно смотрели на небо. «Пора убираться!» – крикнул Генка. «Сейчас накроет!» «Бежим домой!» – скомандовала Маша. «Не успеем!» – возразил Коля и указал рукой в другую сторону. «Здесь неподалеку заброшенная церковь. Побежали к ней!» «Давай!» – согласился Генка и первым рванул из оврага. «Айда за мной!» Дождь рухнул с неба, как будто кто-то опрокинул катку с водой. Бежать было очень сложно. Мешали сильный ветер и застилавшая глаза пыль. Ливень хлестал и жег кожу. Вместе с летевшими на землю ягодами дождя летели ягоды, собранные друзьями земляники. Вскоре из-за деревьев показалась колокольня и луковичная главка церкви без креста. Дети поспешили к храму. К счастью, вход был открыт. Ворота в притвор давно разрушились. Школьники вбежали под каменные своды церкви. Внутри, как в казематах Нижегородского Кремля, куда водили с классом на экскурсии, пахло затхлостью, изо рта шел пар. Дети дрожали от холода, обхватив себя руками. Повезло, что крыша церкви, сделанная древними строителями на совесть, хорошо сохранилась, и внутри было сухо. В полутьме осматривали внутреннее устройство церкви. Краска на стенах облупилась, но кое-где сохранились лепные разделы.

сетки. На полу валялись обломки кирпича и балок. Высоко над головами в зеркале купола безмолвно наблюдал за детьми Господь Вседержитель, единственно сохранившийся элемент росписи храма. Мне мамка рассказывала, что раньше люди сюда со всей округи молиться приходили, и колокольный звон до каждой деревни долетал, нарушил молчание Коля. «Когда?» – разум спросили Генка и Маша. «Не знаю. Давно». Коля подошел к дальней стене, присел на корточки и принялся что-то разглядывать. Но с тех пор, как храм закрыли, Коля повернулся к друзьям и таинственно произнес. «Отшельник из Успенского монастыря приходит сюда молиться. Говорят, что он бессмертный». «Ага, скажи еще, что он сквозь стены проходит», — Генка засмеялся. «Хватит байки-то рассказывать». «Сам смотри». Коля отошел в сторону и показал рукой на стену. «Вот и место, где он молится». Генка подошел ближе и посмотрел, куда указывал Коля. И вправду, у стены прямо на полу в ряд стояли иконы Господа, Богородицы, Николая Чудотворца и еще какие-то, которых он не знал. Рядом в песок были воткнуты свечки. Судя по всему, недавно их кто-то зажигал. «А вот и его лежанка», — Коля показал на кучу елового лапника, лежащего в углу. «Он тут и спит, наверное». Дети молча разглядывали иконы, удивляясь, что они стоят на полу. Обычно иконы смотрели со стен церкви, либо с домашней полки, но всегда сверху вниз. Слабый свет, лившийся из окон храма на образа, очеловечивал лица святых. Казалось, они смотрят со старых черно-белых фотографий из семейного альбома. Дождь усиливался. От него в ушах шумело море, словно аплодисменты в концертном зале или филармонии. По-прежнему не получалось согреться. «Ой!» – вдруг закричал Генка, а стоящая за ним Маша захохотала. Она подкралась к нему со спины и ущипнула. «Ага, испугался?» «Ничего я не испугался», — возразил Генка. «Просто не ожидал. Хватит тут мерзнуть. Айда проверим, что тут еще есть». Он первым побежал в трапезную, перепрыгивая лежащие на полу обломки. Генка никогда не показывал свою слабость. И даже сейчас, застигнутый врасплох невинной проделкой Маши, он поспешил исправить ситуацию. Маша и Коля, не возражая, последовали за ним. Через трапезную дети прошли к притвору, второму выходу из храма. За пеленой дождя виднелись кресты деревенского погоста. «Смотри сюда!» – Генка указывал пальцем на небольшой проем в стене, в котором вверх уходила небольшая каменная винтовая лестница. «Пошли проверим?» «Не надо!» – Коля схватил его за руку. «Вдруг обвалится еще!» «Да брось ты!» – отмахнулся Генка. «Сами вы струхнули, как хотите, а я посмотрю, что там». И он, протиснувшись боком, стал подниматься по ступеням. Маша и Коля остались в притворе храма. Генкина затея им не нравилась. Спустя время, за которое с сырой одеждой ребят на пол натекло по небольшой лужице, сверху раздался возглас. «Ого! Что там?» – крикнул в лестничный проем Коля. «Красотища!» – проголосил в ответ Генка и еще громче прокричал. «Эгегей!» – так что стены возмущенно отозвались. «Эй, эй, эй!» «Слезай оттуда! Нехорошо это в церкви кричать!» «Так она заброшена!» «И на кладбище тоже», — добавил Коля. «Ой, да ладно!» — возразил Генка. «Мертвым уже все равно». Он хотел еще что-то добавить, но в этот момент со стороны кладбища донесся вой, похожий на волчий, и треск ломаемого дерева. Генка ракетой спустился к друзьям, и все трое, непонимающе напуганно, смотрели друг на друга. «Что это?» — больше не скрывая страха, спросил Генка. «Не знаю, может, волки?» — с усилием выговорил Коля. «Откуда здесь волки? Дед говорил, их давно не стало. А что, если...» Генка закрыл рот рукой, чтобы не произносить вслух свою страшную догадку. «Это все ты!» – набросился он на Колю. «Ты сюда нас привел!» «Я-то при чем?» – рассердился Коля. «Это ты с колокольни орал. Мы тебя вообще брать с собой не хотели». «Да хватит вам!» – остановила Маша разгоравшуюся ссору. «Пойдемте к иконам. Бог не выдаст, свинья не съест», – добавила она, подумав. Решительно развернулась и уверенно зашагала по обломкам. «При чем тут свинья?» – догнал ее Генка. «Не знаю, так моя бабушка говорит». Дети сидели на корточках у икон перед зажженной свечкой. Генка нашел тут же спички. Дождь упрямо барабанил по крыше, шлепал по ладоням кустов и деревьев, сокал по налившимся чашкам луж, шипел змеиными потоками за стенами церкви. Неожиданно Генка дернулся и указал пальцем на стену. Лицо его исказил животный страх. Коля и Маша, сначала обратившие внимание на Генку, посмотрели на стену и тоже испугались. Пламя свечи отбрасывало тень человека. Черного человека. Они одновременно обернулись и закричали.
Пронзительный крик детей, отражаясь от стен церкви, воем сирены разносился по округе. Стоящая в притворе тень вошла внутрь, сняла капюшон и обернулась безобидным старичком. «Тихо, тихо! Ничего плохого я вам не сделаю», — успокоил их старик и показал свои сухие морщинистые руки. Друзья, увидев, кто предстал пред ними, перестали визжать, и хором спросили: «Кто вы?» «Зовут меня Николай Дмитриевич, я прихожу сюда молиться. А живу неподалеку в избушке, на опушке». Старик по-доброму улыбался. «А вы кто такие будете?» «А мы из деревни Махоны», — сказал за всех Коля. «Мы здесь от дождя прячемся». «Да, дождичек нынче хорошо земельку напоит», — согласился старик и подошел к детям. «А храм этот», — он окинул рукой стены, «вас не только от дождя, от нечистой силы спрятать может. Только вот кричать здесь не надо. Храм — это дом Божий». «Это вы тот самый бессмертный отшельник, который сквозь стены проходить может», — выпалил Генка, и, поняв, что сказал лишнее, осекся. «Бессмертный?» — удивленно рассмеялся Николай Дмитриевич, наклонился к Генке и серьезно произнес: «Все мы бессмертны, но не телом, а душой. Да, может, я и отшельник, но такой же, как и все, человек, и сквозь стены проходить не умею. А душа не только сквозь стены, она сквозь толщу воды и земли, сквозь города и страны проходить может». «Как это?» Дети перестали бояться и с интересом слушали отшельника. «А вот так. Захотелось душе оказаться на другом конце земли. Секунды не пройдет, как она уже там. Ни пространство, ни время ей не подвластны». «А почему тогда люди умирают?» — спросил, нахмурившись, Коля. «Если их душа бессмертна». «Тело — это оболочка», — терпеливо стал объяснять детям старик. «Оно позволяет душе спуститься с неба и быть здесь, на земле. Душа с рождения стремится к Богу, а человек, утопая в страстях, в излишествах, ее удерживает. Тело не может жить отдельно без души, а душа без тела жить может, только в ином мире. Если будете заботиться не только о своем теле, но и о своей душе, тогда и смерть вам будет не страшна». «Николай Дмитриевич, мы сегодня с кладбища страшные звуки слышали», — прошептала Маша. «Говорят, это мертвецы стонут, если им спать мешают». «Не верьте вы, бредни все это», — отрезал старик. «Если с Богом внутри живешь, никакая нечистая тебя не возьмет. А людей живых бояться надо, а не мертвых». Он порылся в старом вещевом мешке и достал три небольших образка, протер их платочком и протянул детям с напутствием: «Возьмите, носите с собой и ничего не бойтесь. Молитесь, и Бог даст вам счастье. Мир вам и вашим близким». Вскоре дождь закончился. Мячиком выскочившее на небосклон солнце развеяло все страхи детей, как дурной сон. Благоухали травы. В очнувшемся лесу заливались трелями птицы. Ветер бережно сушил одежду и ласкал кожу. Сырая трава на тропинке приятно щекотала ноги. Маша, Коля и Генка бежали домой, размахивая пустыми кружками. Они смеялись вместе. Вместе с солнцем, вместе с небом, вместе с лесом, вместе с летом, таким коротким и счастливым летом. Когда они становились перед деревней на холме, повернувшись к Маше, Коля сказал: «Давай еще окунемся вместе в земляничные озера».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы о наболевшем.
3: Поговорим о наболевшем на радио «Образ».
4: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радио «Образ», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Ну что ж, во-первых, хочу всех поздравить с великим праздником, с днем рождения Иоанна Крестителя, или, как иначе сказать, с Рождеством Иоанна Предтечи. Сегодня вот этот вот праздник знаменательный, вот день рождения величайшего, как его назвал Господь, из рожденных женами. Поэтому, кто сегодня не сподобился в храме это сделать, почтите его память добрым словом и хорошей свечкой, то хотя бы дома тропарики ему, что ли, прочитайте, я не знаю, но этого святого, я думаю, стоит все-таки помнить, не забывать, оказывать ему соответствующее внимание, потому что он все-таки величайший из земнородных, сам Господь его таковым назвал. Ну, а мы с вами давайте сегодня перетолкуем о такой теме. Ну, неоднократно мы ее с вами поднимали, на самом деле, но, к сожалению, в текущей обстановке, я боюсь, это обостряется каждый раз, каждый день, наверное. О прощении обид. И нередко ко мне приходят на исповедь люди с этой проблемой. И мне их, честно говоря, просто вот от души жалко, очень жалко, потому что вроде человек старался, готовился на исповедь, пришел причащаться, все там, что положено, помолился, прочитал и так далее. И вдруг выясняется, что у него там камень за пазухой, и кому-то чего-то простить не может. Песню эту помните, стародавнюю? Тем, кто носит свой камень за пазухой, очень трудно в деревне у нас. Так вот, когда этому человеку напоминаешь некоторые слова из Священного Писания, становится очень горько. Потому что, говорю, ну, не работает исповедь в этом случае. Не работает. Просто вот сколько хочешь, накрывай Петрохилью, сколько хочешь, разрешительную формулу произноси, там, кресты на голове знаменуй, а не работает, не прощаются грехи. Не потому что священник плохой там или чего-то, а потому что Господь так сказал. И не по причине, говорю, того, что священник там злой и не отпускает грехи, не прощает, не отпускает. Нет. Господь сказал, если не простите согрешающим вам, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. И более того, напоминаешь еще одно место из Евангелия, если кто не в курсе, что молитва «Отче наш», она из Евангелия взята. Ее сам Господь ученикам наговорил, так сказать, начитал, когда они спросили, как молиться. А там такие вот интересные, до страшного слова. «И прости нам грехи наши точно так же, как мы прощаем тем, кто согрешил перед нами». Ну, так вот, такой вот русскоязычной интерпретации, если сказать. «И остави нам долги наши, я говорю, и мы оставляем должником нашим». То есть мы каждый день, ну, потому что так положено каждый день молитву «Отче наш» хотя бы разочек прочитывать. Вот. И сами же Господа об этом просим. То есть, если еще смыслово переработать этот текст, то получается так, ну, если мы не прощаем, ты нас не прощай. Вот так получается. очень незатейливо, по-простому. Сами просим об этом, чтобы нам Господь грехи не прощал в том случае, если мы кому-то их не прощаем. И вот возникает вопрос, а что делать, как простить? Потому что без этого, ну, нет прощения. И вот о том, как простить, поговорим чуть позже. А сейчас у нас звоночек, первую студию. Слушаем вас, здравствуйте.
5: Батюшка Олег, здравствуйте, раба Божья Ольга.
4: Здравствуйте.
5: Был такой разговор у меня с Христом. Он говорит, ну, пришел Иисус Христос на землю, принес добро, значит, чтобы человек изменился к лучшему, чтобы вот человечество вот узнало добро. Ну и что? Что до прихода Христа люди воевали, что сейчас воюют, и человечество лучше совсем не стало. Ну, говорю, ну как, а сколько святых? Он говорит, ну и что, а сколько вот среди коммунистов были неплохие люди, преданные коммунизму, и тоже и отдавали жизнь, и, ну, я тоже знала раньше, при СССР очень много было действительно замечательных людей, хотя и неверующих, и вот не смогла я ему тут вот ответить, вот, ну, спрошу батюшку Олега, спасибо Господи.
4: Благодарю за вопрос. Ну что ж, значит, про прощение чуть-чуть отодвинем разговор. Потому что это на самом деле тоже очень интересный факт, что действительно хороших людей много. Знаете, даже среди, не побоюсь этого слова, сатанистов хорошие люди встречаются. И среди коммунистов, и среди атеистов, и среди кого хочешь. Среди ваххабитов тоже будут хорошие люди попадаться. Но, как я все обычно говорю, нет такой профессии хороший человек. Не платят за это деньги. Вот хоть каким, будь человеком, вот прям самым золотым, и приди куда-нибудь вот с такой характеристикой на работу устроюсь. А что ты умеешь, я ничего не умею, а что пришел, а я хороший человек. Будут за это платить? Боюсь, что нет. Это первое, о чем нужно помнить, что нет такой профессии. Вот. Так же, как и плохой человек, тоже может встречаться в любой конфессии. Просто не об этом речь. Не об этом речь. Когда говорят, что Господь принес на землю добро. А Господь-то говорит, ну, если Евангелие, конечно, читали, я, может быть, для кого-то это сейчас Америку открою. Что Господь-то говорит? Что он принес-то на землю-то? Не мир, говорит, я принес на землю, но меч. И восстанет брат на брата, и сын на отца, и дочь на свою свекровь, и убьют их. Представляете, какие страшные слова. Оказывается, Господь не добро на землю принес, а вражду, причем обострение этой вражды. И нигде не сказано, что будут вас любить за то, что вы христиане. И то, что вы добро несете. А... Что там он говорит? И ненавидимы будете всеми за имя мое. Нормально? Вот такое добро. И первое проявление любви в сторону христиан... Ну, какой у нас классический, причем вариант иудейский, проявление большой любви к христианам? Читали когда-нибудь, есть такой раздел, скажем так, или книга в составе Нового Завета, называется «Деяния апостольские». Что там сделали с первомучеником архидиаконом Стефаном? Как там любовь его соплеменников проявилась к нему, помните, да? Камнями побили. Насмерть. Я там понимаю, вот апостолу Павлу повезло, он гражданином Рима оказался. Ему голову отсекли. Везунчик. А всех остальных апостолов, помните, кого вниз головой распяли, кого на копья подняли, закололи копьями. Помните, да, это на всякий случай апостол Фома в Индии там с ним так обошлись гуманно. Вот. Ну, а большинство просто вот так же вот, кто пытался в Иудее и среди иудеев проповедовать, камнями побивали. Ну, у них же на все случаи жизни булыжник, это я не знаю, хотя мы привыкли, что булыжник — оружие пролетариата, но вот как-то до пролетариата еще в рабовладельческом строе, значит, булыжник — оружие иудея был. Так что нет, как-то и в отношении христиан никогда никакой любви не было. Просто все происходит не снаружи, а внутри человека. И ведь христианин, он не потому, что он покрестился и крест на себя надел и ходит, всем показывает, что у него поверх рубашки, поверх всего еще и крестик вот этот нательный болтается. По-другому не скажешь. Вместо бижутерии. Нет, это внутри человека. Я вам просто сейчас, отвечая на этот вопрос, расскажу одну историю. Мне ее в свое время ныне покойный отец Виктор Носков рассказал. Царство ему небесное. Я не знаю просто источника, но это какой-то Патерик, наверное, или что-то в этом духе, про святых отцов там из житий взятый. Жил монах в лесу, отшельник, вот, который ходил там периодически в монастырь, ну, из которого он там вышел в эту самую пустынку свою. Ну, как батюшка Серафим в свое время. Читали, наверное, житие, или, по крайней мере, слышали, как Серафим Саровский сперва в монастыре был, а потом Пресвятая Богородица его благословила, и он ушел в пустынку себе там сделал. Келью отдельную в лесу. В Саровском. И вот ему туда, значит, пищу приносили, все такое. Вот этот вот монах тоже так же жил отшельником в лесу, и с ним вместе прислали для помощи ему, ну, старый уже был очень, послали к нему послушника в помощь. И вот суббота вечер, нужно идти на службу. Ну, как в древних монастырях было принято, уходили на всеночную. А всеночная, она действительно всеночная была. Она начиналась с вечера и заканчивалась утром. А потом уже, значит, следом за ней, после чтения там часов, между часи и так далее, как положено по Афонскому уставу, допустим, скажем так, чтение часы, между часи, всякие там жития святых и так далее. И следом сразу, без перерыва, начиналась литургия. И вот уже после литургии там была общая трапеза, так вот по типу этих вот агапы, вечери и любви, которые были у апостолов. Вот общая трапеза, и после этого там брали с собой положенные укрухи, что не доели, и расходились по кельям. Ну, кто в монастыре, тот в монастыре оставался, а этот вот уходил к себе в пустынку. Отдельно жить. И получилось так, что этот послушник ушел вперед его пораньше. Он, ну, отпустил его, что ли, я не знаю. Говорит, да я попозже приду. И вот этот идет послушник в монастырь через лес и видит там местный какой-то знахарь, колдун, ходит по лесу, хворост собирает. Ну, тоже человек живет в лесу, а все эти колдуны-то и прочие, как известно, жили тоже в таких в труднодоступных местах. Вот, и ходит хворост, собирает себе там, ну, или пищу готовить для отопления, я уж не знаю. И вот этот послушник, его издалека увидев, начинает его костерить, на чем свет стоит. Ах ты такой-сякой, разы-таки немазанный сухой. Колдун, вражина против Бога и неверующий, и все такое. Ну, этот слушал, что тут ему послушник-то несет, эту вязанку хворост с плеч снял, подошел к нему и навалял так, что тут бедолага дальше уже не пошел, а пополз к монастырю. А следом, значит, идет этот вот старец его. Ну, а колдун, что он, как говорится, опять хворост на плечи и идет дальше, собирает там, что попадется ему. И вот этот вот старец его видит и издалека начинает: «Здравствуй, добрый человек, вот какой же ты молодец, наверное, еще старше меня, а сам ходишь, все собираешь. Мне-то вон послушника прислали, я просто за ним следом хожу, а он мне тут помогает все делать, а ты вон какой молодец. Все сам, сам, у тебя, наверное, и помощников-то нет никого. Как же ты один справляешься? Ой, был бы я помоложе, я бы тебе помог. Такому старому-то, наверное, тоже тяжело, как и мне». И вот что-то ему, так сказать, говорил-говорил. И этот колдун что-то так растрогался, говорит: «А ты кто такой?» «Ну, я, говорит, тоже тут в лесу живу, вот монах, вот из того монастыря, вот туда-сюда». «И чего вы там делаете?» Ну, он ему рассказал про жизнь монашескую и так далее, про свою жизнь отшельническую. Ну, в общем, кончилось тем, что этот послушник доползает до монастыря, а следом за ним они идут. То есть, выслушав старца, этот самый колдун бросил все и пошел вместе с ним в монастырь, чтобы воочию убедиться, как там люди живут. Ну, и в конце концов там и остался, и крестился, и все. И от своих этих поганых дел отошел. Вот, и послушник, и старец, оба христиане, оба православные, оба вроде как в монастыре, вроде как при деле. Одному Богу молятся и так далее. А подход у них, видите, как был разный. И когда один другого там начал ругать, ну, он получил по башке. А когда... старец пошел и с любовью к этому же колдуну отнесся. Эта любовь победила все эти чары колдовские. Поэтому, понимаете, дело-то не в том, добрый человек или недобрый. Мы-то ведь добро понимаем как? Субъективно. А любовь, она объективна. Ты можешь быть 300 раз добрым человеком, но делать все это доброе без любви. И все это не будет ничего ровным счетом стоить. Вот как раз где-то так, наверное, не в прошлое нашу беседу, не до этого как-то мы говорили. Господь недаром же сказал, что без меня не можете творить ничего. Почему? Потому что Бог есть любовь. Поэтому что творишь без любви, оно не имеет ценности никакой абсолютно. В глазах Божьих, там, перевести бабушку через дорогу, доброе дело сделал. Это у нас такой был пример для подражания, вот в пионерской среде, это вот помочь бабушке через дорогу перейти. Но, извините, может быть, этой бабушке на ту сторону и не надо было. Вот оно, это добро, которое, ну, как бы ни о чем. Я тогда еще... пример привел вам Аркадия Райкина, там его репризу одну, когда он сказал: вот я увидел, бабушка там мучается, и сумки еле несет. Ну-ка я, говорит, взял и понес, только до сих пор не знаю, куда эта бабка запропастилась. Вот. Понимаете, нет понятия там «доброе дело» или «добро», а есть вот это. Что с любовью делается, а что без любви, просто потому что, ну, так принято. Понимаете? Вот это вот пример как раз про послушника и старца. Вроде как и тот, и другой все правильно сделали. Просто в послушнике не было этой любви. И он начал с того, что начал поносить этого колдуна, лесного жителя. Все кончилось плохо. А другой подход сразу дал другие результаты. Поэтому да, неприятие христианства не в том, что люди любовь не принимают, а то, что они ее не видят. И то, что любовь в них не вмещается. Это пример, опять же, когда апостолу Павлу там случилось, значит, прибился к их христианской общине беглый раб. А в Римской империи беглым рабам, ну, наверное, кто-то в курсе, да, какое было наказание. Одно раз единственное, один раз и на всю жизнь. Убивали беглого раба. Ну, собственно, и у нас, наверное, я вот точно не помню, но что-то близкое к тому было с беглыми крепостными, если кто от своего хозяина убежит. Ну, по крайней мере, тоже доставался, я думаю, на орехи хорошо. Вот. И этому рабу, естественно, грозила смертная казнь. А Павел, поскольку он был в курсе всех юридических вопросов, тоже было как-то скрывать этого беглого раба, ну, не камильфо, скажем так. И он этого раба, который пришел к нему, принял крещение, стал членом общины, отправляет его домой к своему хозяину, своим ходом, от которого он сбежал. Но хозяин этого раба тоже был христианин. И он ему пишет письмо, что вот посылаю к тебе твоего бывшего, а точнее нет, просто твоего раба беглого посылаю, но только прошу тебя, прими его не как раба, а как брата, потому что и он принял крещение, и он теперь наш брат. А как к брату относиться? Даже если он раб, даже если он по закону достоин, ну, по существующему закону достоин смерти. Понимаете, вот в чем разница. Вот почему христианство, несмотря на все гонения, и так распространялось по земле. Через любовь, что уже христианин христианина не мог воспринимать иначе, даже если он был на совершенно другой ступени социальной лестницы. Вот что. Поэтому да, и среди коммунистов были хорошие люди, да. Но чтобы так говорить, нужно почитать, ну, хотя бы, если не устав КПСС, кодекс строителей коммунизма. Никогда в руках не держали такую книжечку. Она издавалась прям карманным форматом, что-то там сантиметров 6 на 4, вот такая вот книжоночка. Как сейчас помню, вот у моей мамы была, она это носила близко к сердцу, коричневая такая кожаная кожура толстая. Ну, серьезная, в переплете, не вот там клеенка какая-то, именно переплет, все. Кодекс строителя коммунизма. Так там написано, да, именно прям вот с Евангелия списано, каким должен быть коммунист. И, естественно, те, кто это чтили, как говорится, кодекс, как Остап Бендер, уголовный кодекс чтил, вот так же многие коммунисты этот кодекс строителей коммуниста чтили. И, естественно, старались быть хорошими людьми. Но только, к сожалению, вот любви-то в них не часто встречалось. Хотя мне попадались люди и среди них. Но они, кстати, и к христианам относились совершенно нормально, в ком любовь была. В частности, могу как пример привести, это когда я начинал еще, так сказать, свою богослужебную деятельность в Лукояновских краях. Так вот там мне в строительстве церкви очень помогали много именно люди к христианству, отношения не имеющие, именно коммунисты. Вот такая интересная вещь, факт такой.

Посему, еще раз скажу, нет такой профессии хороший человек. А христианином можно именно назвать в том, в ком есть любовь. Это вот тот человек, в ком есть любовь, тот и христианин, даже если он формально не крещеный. Что ж говорить, Иоанн Златоуст крестился там, дай бог памяти, там в 35, что ли, или в 36 или лет. А до этого времени был некрещеный. Но был христианин по духу. Потому что в ком есть любовь, в том Бог. Бог есть любовь. Поэтому не надо судить людей по наличию креста на теле. А судить их надо по наличию любви в душе, в сердце. Вот если есть в нем это, ну, значит, он, да, еще христианин, но пока еще не крещенный, так сказать, неформализованный христианин. А если он крестик носит, а любви в себе не имеет, так это вот, как один человек про себя говорил, мой тоже знакомый, я, говорит, крещенный язычник. Вот и все. Поэтому подходить к этой оценке, как вот там коммунисты были хорошие люди, а сейчас продолжают воевать, а Господь с политическими или с каким-то там строем-то и не боролся. И апостолы вслед за ним говорили, что должны рабы повиноваться господам своим. Призывал к соблюдению существующих на тот момент законов рабовладельческого строя. И что, хотите сказать, что апостол Павел против Христа шел? Что он не призывал свергнуть рабство? Нет, наоборот. Призывал относиться с пониманием и с любовью к своим господам. А Господь призывал с любовью относиться к своим рабам. И вот в этом было проявление любви и сохранение вот этого вот общественного порядка, если хотите. И сейчас надо к этому также подходить. Ни при чем-то общественный строй. Любовь, она не знает никакого строя. Ни общественного, ни политического. И так далее. Вот и все. А у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте. Сбросили, да, не дождались. Ну, перезвоните еще раз. Я тут пока, слава богу, время есть. Я никуда не ушел. Так что дозвонитесь. Вас переведут на линию. Я отвечу на ваш вопрос, если смогу. А у нас тут Вадим. Наверное, так. Потому что если по-английски читать, будет что-то непонятное. Бадум. А если в полурусском формате прочитать, получится Вадим. Вот. А, он внизу, он Вадимом подписывается, да. У меня вопрос, касающийся великого писателя Льва Николаевича Толстого, в частности, почему и за что его отлучили от церкви и предали анафеме. Ну, про Толстого тут, в принципе, не слишком сложно, когда человек, ну, просто вот на одном примере скажу, я думаю, будет ясно. Берет человек и пишет Евангелие от самого себя. Евангелие от Толстого. Если не читали, почитайте. Я думаю, все станет на свои места. И вопросов задавать не будете. По мне, одного этого достаточно уже. Если человек написал Евангелие от себя любимого, то уже ничем добрым это кончиться не может. И второй факт, очень такой яркий, и, думаю, тоже доходчиво может объяснить ситуацию, а если прочесть это творение, то там вообще все на место встанет. Если не читали, творение ни много ни мало не Ижева святых отца нашего Владимира Ильича Ленина. Лев Толстой как зеркало русской революции. Думаю, от хорошего настроения такую книгу про Толстого бы писать не стали, если бы он был прям вот таким вот христианином. Потому что в революции 17-го года христианского особо ничего не было. Тем более, что она как раз и послужила и толчком, и поводом к тому, чтобы и церкви сносили, и священников расстреливали, к красному террору. Как-то так.

0: опять же скажу, доброго человека, зеркалом русской революции, не назвали бы. Вот и все. Поэтому просто так, это, как бы сказала Винни-Пух, это ж неспроста. А у нас еще один звоночек, слушаем вас, здравствуйте.
1: Здравствуйте, благословите.
0: Бог благословит.
1: Да, раб Божий Федор.
0: Спасибо, Господи.
1: Вопрос такой, под конец, можно сказать, уже поста. Дело в том, что у нас немало храмов, куда священники приезжают редко, потому что у них много храмов. А праздники все-таки есть, и люди сами собираются, что-то читают. И вот такой вопрос, возникший на одном из приходов. Сейчас идет пост, да и, собственно, Великий пост тоже. Очень много праздников попадает, и в акафистниках есть акафисты. А некоторые, скажем так, нам говорят, в пост акафисты в храмах не читаются. Вот кто-то за эту позицию, кто-то не за эту. Я пытался найти ответ на этот вопрос, так и не нашел. Вот как бы вы это пояснили, и что в случае, если не читаются, читать в праздники сегодняшний, вчерашний, завтрашний, если есть акафист, написанный на них?
0: Благодарю за вопрос. Дело в чем? Вот то, что вы говорите, является ничем иным, как, ну, как говорится, ну, простым сердечным заблуждением. Акафисты не положено читать только в Великий пост, поскольку акафист – это слишком торжественная и праздничная форма церковного песнопения, скажем так. И в Великий пост, особенно в последние, так сказать, его дни, в частности, в Страстную Седмицу, естественно, это неуместно. Хотя у нас конец Великого поста, как раз как вот некая такая вот точка, что пост заканчивается, и уже можно, что называется, готовиться к радостному празднику Пасхи. В душе, естественно. Есть такой день, который называется прям так, суббота акафиста. Если ходите в храм в Великий пост, то вы должны знать, значит. Даже в Великий пост уже начинают читать акафист Пресвятой Богородицы, суббота акафиста. Поэтому ничего в том страшного нет, если будут в посты иные, окромя Великого, в храме акафист читать. Никто это никогда, нигде и никому не запрещал. Это, говорю, заблуждение. Пожалуйста, сколько хотите. Вот Великий пост, да, отменяется. Как у нас началась Масленица, так мы с Масленицы, начиная, уже акафисты как бы отменяем. Один единственный акафист, который читается в Великий пост, по воскресеньям вечером. Кто, опять же, ходит в храм в эти дни, в это время, знает. Это акафист страстям Христовым. Вот. Пассия, так называемый. Ну, по-английски, passion, ну, страсти Христовы. Кто смотрел фильм, название помнит, наверное. Вот, пассия. Вот это вот акафист страстям Христовым, который вот в Великий пост вечером в воскресенье читается безо всякого разговора. А все, что кроме Великого поста, пожалуйста, никто никому никогда не запрещал. Но дело в чем? Опять сошлюсь на старообрядцев. Интересные люди по-своему. И вот эта вот дореформенная культура, которую мы с вами называем старообрядческой, ну, так получилось. Они у нас вот идут под таким, будем говорить, клеймом старообрядцев. Но они этого не стесняются, все нормально. Дониконовская форма богослужения, там она и внешняя эта форма, там и облачения были немножечко другие, и чтение немножечко другое. Вот, книги у них, которые старопечатные, там типа «Вовеки веком» читается и так далее, есть у них там особенности. вот это и двуперстное крестное знамение, и как у них такой жесткий аргумент, что, мол, вот Сергий Радонежский и читал, так и крестился, так, ну, тем не менее, святой, которого и вы почитаете. Ну да, почитаем. Ну да, именно так он и крестился, именно так он и служил. Ну, ничего страшного. Вот. А мы немножко по-другому. Вот. И у них к акафистам тоже интересный подход к акафистам. Не соединяйте, это ж так получилось. Вот. Выговорил так скороговоркой. Они вообще приемлют только два акафиста, которые у нас печатаются всегда в обычном нашем молитвослове. Акафист Господу Иисусу Христу и акафист Пресвятой Богородице. Вот. Все остальное, акафисты святым, там, кому угодно, праздникам и так далее, они это считают сочинениями на вольную тему. Вообще для использования они их это не приемлют. Никогда, нигде в храме не читают. Дома, если кому-то нравится, там, конечно, запрета нет, как и у нас тоже, пожалуйста, дом там, это твоя домашняя церковь, и устанавливай там, пожалуйста, свои уставы, читай там сколько хочешь, что хочешь. Вот. А вот в этом плане вот у них жестко. Хотя на самом-то деле, вот и если коснуться вот нашей субботы акафиста, мы ведь тоже там читаем акафист Пресвятой Богородицы, вот именно этот «Радуйся, невеста невестная», который у нас напечатан в молитвословии, в «Взбранной воеводе победительной», вот этот кандак, который всегда исполняем там в конце вечернего богослужения. Вот. Это вот как раз этот кандак из этого акафиста Пресвятой Богородицы. Вот. Так что и мы на самом деле в рамках именно уставного богослужения придерживаемся все тех же правил, что и старообрядцы на самом-то деле. Хотя можем по благословению настоятеля, предстоятеля включить в ход богослужения и акафисты там святым и так далее. Там либо на малой вечерней, как принято в Дивеево, допустим, батюшка Серафима акафист читать, либо вставляем тут между кафизмами и полиилеем. Читаем акафист кому-то. Вот. Хотя, говорю еще раз, в таком жестком понятии устав церковный мы читаем, опять же, только единственный акафист Пресвятой Богородицы, который идет вот уставным порядком в день вот этой субботы акафиста в конце Великого Поста. Ну что ж, у нас еще один звоночек. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Благословите, отец
0: Бог
2: Олег,
0: благослови.
2: Рабу Михаил.
0: Слушаем вас.
2: Вот сегодня отец Олег был на исповеди, исповедовался в том, что старые обиды периодически у меня как бы возникают, и как с этим бороться, потому что, вы знаете, вроде я там кого-то простил, а потом выясняется, что меня-то там не простили, вот я опять обижаюсь, вот они такие стихи, я такой хороший, я всех простил, а они вот меня не простили, вот вся эта круговерть в голове. И потом начинаешь понимать, вроде да, понимать-то понимаешь, что гордыня прет, да? А с другой стороны, это же постоянно, мы, жизнь такая у нас большая, длинная, вроде действительно кого-то простил и даже покаялся в этом, что обижался раньше, а опять эти обиды возникают в голове, в мыслях, как с этим бороться и как с этим жить. Благословите, благодарю.
0: Взаимно благодарю, и это благодарность прям прямая. Так, может быть, даже специально, что ли. Чтобы мы вернулись к той теме, с которой я начал. Вот. Так, завершим как бы этим. Чем начали, тем и завершим. Встанем на намеченный круг. Как быть вот с этими самыми, с обидами? Как их прощать? Вот с чего я, собственно говоря, и начал. Ну что ж, дорогие мои, вопрос, он такой непростой на самом деле. Потому что, ну, мало ли с чем эта обида может быть связана. Может быть, действительно что-то такое, что в сердце такой иглой, занозой сидит, что не вырвешь и не избавишься. Ну, по жизни всякое бывает. И мы с вами, наверное, я не ошибусь, если скажу, тяжелее всего принимаем предательство. Оно как бы и в обычной жизни, и особенно в жизни, связанной с какими-то служебными нашими обязанностями, в особенности, когда тебя подставили, как мы говорим обычно, или уже напрямую предали, тяжелее всего. И, как говорится, там прощать, простим все, кроме предательства. Вот. И к предателям всегда была самая жесткая мера ответственности. Согласна, наверное. Но вот в прошлой как раз нашей программе я этот вопрос поднял, но, может быть, стоит еще раз к нему обратиться, потому что, в конце концов, все мы именуемся, ну, все как все, ну, те, кто, по крайней мере, принял крещение, именуемся христианами, то есть имя Христа на себе носим, христиане. И вот здесь мы должны посмотреть именно на его пример. Вот как он всегда призывал следовать за собой, и как он всегда ставил в пример себя. «Научитесь от меня, поскольку я кроток и смирен сердцем, и обретете покой в своих сердцах». И где это ярче всего проявилось? Я честно скажу, может быть, я мало читаю, может быть, я мало чего-то смотрю и слушаю, но мне не попадалось, чтобы этот вопрос где-то разбирался. Когда, вспомните, в Евангелии неоднократно говорит Господь ученикам: «Веруйте, я во Отце, и Отец во мне». «Мы с Отцом едины», и так далее, и так далее, и так далее. То есть Господь неоднократно ученикам своим говорит, что Он с Отцом един, и что Он делает не то, что Он хочет, а то, что Ему Отец велит, и так далее. То есть о неразрывной связи себя с Отцом. И это понятно. Он был воплощенной ипостасью Пресвятой Троицы, ту, которую мы называем Богом Сыном, премудростью Божией и так далее. Понятно, да? То есть он Бог, он сознает себя Богом, он сознает себя одним из Троицы. То есть он сам Бог. И вот эти вот слова, которые звучат буквально парадоксально, и объяснение им простого найти невозможно. На кресте Господь возглашает: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Как же Бог может произносить слова, говорящие о его богооставленности? Бог сам себя оставил. Бог сам себя покинул. Бог сам с собой связь разорвал. Троица распалась. Безумие. На самом деле. То, что невозможно. То, что быть того не может. Как? Как вдруг? Потому что, сами понимаете, Господь Иисус Христос ни одного слова ни впустую, ни в праздности не произносил, ибо сам говорил, что от слов своих осудишься, от слов своих оправдишься, и за всякое впустую сказанное слово даст человек ответ на страшном суде, ибо и сам он Бог Слова. Поэтому и это не случайность. Почему Бог вдруг ощутил вот так вот богооставленность? Я не знаю, кому-нибудь в голову эта мысль приходила, не приходила, но на самом деле это, ну, настолько парадоксально и невместимо в голову, и объяснение этому найти очень сложно. Как так? Сам Бог говорит, что он сам себя оставил. Если перевести вот на такой вот, на язык логики, абстрагироваться немного от личности, это невозможно. Почему так? Но Алексей Ильич объясняет это, в частности, тем, что было ему тяжело, то есть он претерпел очень много боли, он потерял много крови, было жарко, солнце палило, пить он отказался, это то, что предлагали, тем более, что это была не вода там, а желчь, смешанная с уксусом, ну, сами представляете, если кто не представляет, он возьмите, купите бычью желчь в аптеке, смешайте ее с уксусом, с каким-нибудь виноградным, там, я не знаю, с яблочным, попробуйте это глотнуть, какое получите от этого удовольствие, сомневаюсь. То есть он это пить отказался, то, что предлагалось. И вот в этом вот состоянии, вот этом разгоряченном, тяжело болезненном и так далее, в предсмертных вот этих муках, вот он это чисто по-человечески страдая и впав буквально вот в такое вот в безумное состояние, он эти слова выкрикнул. Ну, меня это немного не удовлетворяет, тут лично меня такое объяснение. Я это объясняю именно тем, что он... И в прошлый раз я об этом говорил, что физические муки это так или иначе можно пережить, и примеров в истории тому масса. Когда над людьми там жестоко издевались, пытали, мучили, но они никого не предали, ни от кого не отвратились и так далее. Никого не подставили и приняли смерть достойную, никого не предав, вытерпев все мучения. Вот. Вот я-то как раз склоняюсь к мысли, что он-то претерпел как раз страшные душевные муки, которые в тот момент с ним приключились. Вот уж воистину. Он приходит на землю, как он говорит, в первую очередь ради спасения вот этого самого богоизбранного еврейского народа. Подтверждение тому слова, сказанные хананиянке, этой самой Сирофиникии, которая просила ее дочь от беса освободить. «Дочь моя сильно беснуется, вот помоги ей». И там апостолы уже его просят. На это он отвечает: «Не для того я пришел сюда, не для того я послан, но только к овцам погибшим дома Израилева». То есть он пришел спасать в первую очередь Израиль, еврейский народ. Потом, когда сокрушаясь, что его не принимают, он восклицает: «Да, сколько я раз хотел вас, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков, сколько раз хотел я собрать вас под крылья, как кокош там, ну, то бишь курица собирает птенцов своих под крылья своя. Но вы отказались, ну и дальше все оставляется ваш дом, ваш пуст». Понимаете, приходит спасти именно Израиль. И этот народ в определенном смысле принимает его в один момент как царя. После воскрешения праведного Лазаря уже сомнения ни в ком нет. Из тех, кто был в курсе, там, ну, кто-то присутствовал при этом, кому-то рассказали, ну уж. А Лазаре там прийти посмотреть можно было, почему и первосвященники сказали, что убить и его, и Лазаря. Чтобы там никто за ним не шел, чтобы никто там не вспоминал, что он воскресил четверодневного Лазаря. Помните, наверное, это Лазарь в субботу, по крайней мере, были в храме и все эти чтения слушали. Понимаете, вот вход Господень в Иерусалим, и вот весь народ вышел, причем там же на Пасху-то собирались не только иудеи, проживающие в Иерусалиме и в окрестностях Израиля, а из других мест прозелиты приходили специально вот на праздник Пасхи в Иерусалим, там что приходили, приезжали, там, я не знаю, летать тогда не летали, но приезжали, приплывали с разных концов земли на Пасху в Иерусалим. И вот они встречают его как царя. «Осанна вышних, благословен гряды во имя Господне». Все такое. Да, казалось бы, все нормально. Но вот, как говорится, проходят сутки, и в результате весь этот богоизбранный народ в один голос. Вчера только царем называли, на руках несли. А сегодня кричат: «Распни, распни его». Апостолы, перед которыми он, как говорится, душу наизнанку выворачивал, все им дал, наградил их всеми дарами Святого Духа, они там и исцеляли, и пророчествовали все на свете. Почитайте Евангелие. То есть он дал им любую власть, которую имел сам, наделил их этим. И тут они разбегаются. Все, кроме одного, единственного, Иоанна Богослова. Дальше. Тот апостол, который себя там, я не знаю, пяткой в грудь бил, тельняшку рвал и кричал: «Господи, даже на смерть за тобой пойду». Вдруг на пороге дома первосвященника во дворе трижды отрекается, когда ему говорят: «И ты с ними?» Его хватать-то никто не собирался, просто им хотели у него уточнить: «И ты с этим был, с галилеянином?» Говорят, что и речь твоя тебя обличает, что ты таким же говором говоришь, что ты тоже из Галилеи, ты не местный, не иудей, не из Иудеи родом, а из Галилеи. На что он, вот этот вот, который везде в бой рвался, там нож вынул архиерееву рабу ухо отсек, такой весь из себя боевой, вдруг говорит: «Да что, первый раз вижу, кто? Да не знаю я этого человека. Что, с ума сошли? Ведать не ведаю, видел, не, видом не видел. Кто такой?» Вот представьте себя на этом месте, когда вы там человеку что-то делаете для него, как говорится, душу свою выворачиваете, все ему отдаете, он тебя там, как говорится, роднее родного, и в какой-то момент критический, он поворачивается к тебе спиной и говорит: «Да знать не знаю, кто это такой. Первый раз вижу». Все, кто тебя принимали, привечали, там, начальником своим звали, вдруг поворачиваются к тебе спиной и говорят: «Это вот тот самый, которого разыскивают, давайте-ка его ловите и в тюрьму ведите. Это он все сделал». Представляете? Вот когда все те, ради кого ты жизнь свою, в общем-то, живешь, вдруг поворачиваются к тебе спиной, от тебя отказываются, да еще кричат: «Распни, распни его», то бишь тебя. Как считаете, можно на такое обидеться? Наверное, да. Когда все тебя предали буквально, ну, кроме родной матери, и вот тут еще пара-тройки человек там. Вот это Мария Магдалин, Мария Клеопова, мамка родная, и это ученик твой, разъединственный, кто остался, не убежал, да и то, может быть, потому что он тут, ну, как бы свой человек был. Как тут не обидеться? Вот, то есть, все оставили, один Господь остался, вот на кресте, в этом вот состоянии полной оставленности от всех, уже вот ощутил это, полную оставленность, вот это вот, полное отвержение всем народам, ради которого он, собственно, и пришел, в первую очередь ради которого. Естественно, вот это вот состояние богооставленности его и посетило. Когда уже он, будучи сам Богом, не выдержал. Все предали, все отвернулись. Чем закончилось? Всех простил, всех принял. Все, кто покаялись, всех осветил и пустил в Царство Божие. Только через одно покаяние, никаких добрых дел, ничего, он как разбойника, распятого справа. Ничего не потребовал. Никаких извинений, ничего. Понимаете, вот если мы действительно последователи Христа, то вот этот вот пример, я думаю, должен быть у нас всегда перед глазами. А еще момент такой. Когда хочется на кого-нибудь обидеться или есть в душе какая-то обида, а вспомни, а сам-то ты никогда никому ничего плохо не делал, сам-то ты никого в жизни не обижал, а сам-то ты настолько чист во всех своих мыслях, действиях, словах, что можешь на кого-то обижаться, или все те, кому ты в свое время, так сказать, насолил, должны обижаться на тебя. И вот когда осознание этого придет, что не такой уж я и чистый, не такой уж я и добрый, и белый, и пушистый, вот в тот момент, наверное, и можно понять, что а чего тогда обижаться-то? Достоин бы есть, чтобы на меня, так сказать, обижались, а не я на кого-то. И как разбойник то сказал, достойные по делам своим приемлю. Раз меня обидели, значит, заслужил. И вот если это вот все вместе собрать и так сквозь себя пропустить, я думаю, тут уже места обиде никакой не останется. Вот. Ну и, так сказать, на посошок еще тут у нас от Виктора вопрос. Как бороться с унынием и ленью человеку, больному психиатрически, потерявшему свою социальность рабочую? Дорогой Виктор, это очень сложно, когда у человека нарушенные, так сказать, психологические адаптивные механизмы. Когда человек сам по себе, особенно если он сознает, что он болен. Здесь, я думаю, нужна, во-первых, помощь специалистов в плане медицины. Может быть, в определенный момент какие-то препараты, антидепрессанты или транквилизаторы нужны там, в зависимости от того, какое именно психиатрическое заболевание имеет место. Вот. И конкретно нужно подойти к батюшке в храм и с ним побеседовать, потому что сейчас каких-то общих я рекомендаций дать не смогу. Это все очень индивидуально. Поэтому, если есть необходимость вот так вот с этим унынием совсем побороться, то здесь я бы вот рекомендовал именно личное общение с батюшкой и по конкретным, так сказать, моментам, по поводу чего возникает это уныние и так далее. То есть так вдруг это не скажешь, не опишешь. Вот, и еще тут, получается, на посошок Лариса написала вопрос. А пока писала, говорит, ответил я уже. Ну что ж, ладно. Будем считать, что это хорошо. Потому что наше время, к сожалению, истекло. Вот в прошлый раз никто не позвонил. Сегодня, слава богу, вопросы были. Так что сейчас прощаюсь с вами. Заканчивается пост. Тем не менее, приложим последние, так сказать, оставшиеся усилия, чтобы допоститься, как положено. Всего вам доброго. Храни Господь. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
3: Поговорим о наболевшем на Радио Образ.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: эфире «Радио Образ».
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: В эфире «Радио Образ».
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Эти слова из третьей главы книги «Бытия» можно считать эпиграфом ко всей Библии. Через текст Священного Писания красной нитью проходит мысль о том, как Бог ищет человека.
4: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

Добрый вечер, дорогие друзья, с вами протоиерей Василий Спирин, преподаватель Нижегородской духовной семинарии. Мы продолжаем с вами чтение книги «Бытия», и я напомню вам, что в прошлой программе мы говорили с вами о четвертой главе книги «Бытия» и разбирали генеалогию так называемых каинитов, потомков Каина, и перешли, собственно, к рассмотрению потомков еще одного сына Адама и Евы, Сифа, потомков, которые получили название Сифи. Рассказ о генеалогии потомков Сифа приводится в пятой главе книги «Бытия». Эту главу мы сейчас постараемся довольно кратко рассмотреть. И также в планах нашей сегодняшней программы история Ноя и история Всемирного потопа, как она представлена в Библии. Итак, первые стихи пятой главы книги «Бытия» мы уже с вами рассмотрели, но я, тем не менее, их прочитаю, чтобы освежить в памяти. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама, порождение им Сифа, было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. Порождение Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней жизни Сифовых было 912 лет, и он умер». Я уже говорил в прошлой программе, что есть, конечно, богословское объяснение тому удивительному долголетию, которое мы видим в истории сифитов. Это долголетие объясняется несколькими причинами. С одной стороны, это были прямые потомки Адама, и то последствие грехопадения, то действие греха, которое, собственно, началось уже с грехопадения Адама, с того преступления, которое совершил Адам, это действие греха еще не распространилось с полной силой в биологической, скажем так, жизни потомков Адама. Именно поэтому их возраст и насчитывает несколько сотен лет. Поэтому здесь не приходится удивляться тому факту, что это были долгожители. Действительно, вот эти последствия греха еще не начали действовать в полной мере. С другой стороны, можно объяснить это долголетие и особым произволением Божьим, поскольку сифиты должны были, во-первых, плодиться и размножаться, то есть населять землю праведным народом, который не пошел путями Каина, по пути материальных наслаждений, а тем народом, который почитал Бога, устанавливал в честь Бога праздники, помнил о тех обетованиях, которые были даны еще Адаму и Еве. И для того, чтобы эти религиозные предписания передавались с поколения в поколение, также Господь продлевает жизнь этих потомков Сифа. Таким образом, и для распространения человеческого рода, в биологическом даже смысле, и для того, чтобы нравственность и высокие религиозные смыслы передавались из поколения в поколение. Именно поэтому потомки Сифа и обладали таким для нас совершенно немыслимым сроком жизни, о чем мы читаем в пятой главе книги «Бытия». «Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер.
Иорет жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иорет жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иореда было 962 года, и он умер. Вот здесь я остановлюсь и обращу ваше внимание, что среди потомков Сифа также встречается имя Енох, которое мы видим и среди потомков Каина. Собственно, Енохом звали первого сына Каина. Но надо сказать, что так же, как и в отношении Каина, имя Енох переводится как «начинатель», «обновитель». И в этом смысле Енох, как потомок Сифа, является таким представителем или обновителем ветхозаветной веры, допотопной веры первого человечества, то есть носителем надежды, благочестия и всех тех божьих обетований, которые были даны еще Адаму и Еве. То, что эти имена встречаются не только имя Еноха, но и имя Ламеха, например, мы это увидим сейчас в этой же пятой главе, здесь нет ничего смутительного, что среди грешных потомков Каина и среди праведных потомков Сифа встречаются люди с одними и теми же именами, так как древний библейский язык богат смыслами, то, собственно говоря, и этимология имен может быть по-разному, скажем так, интерпретирована, и можно по-разному эти имена истолковать в контексте того рассказа, о котором идет речь, в контексте генеалогии каинитов или, как в данном случае, в контексте генеалогии потомков Сифа. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет». Вот здесь мы встречаем интересный оборот, который будет встречаться в Библии неоднократно. «Енох ходил пред Богом». Это, конечно, означает высшую степень нравственного направления человеческой жизни. По всей видимости, Енох отличался даже среди праведных потомков Сифа особым благочестием и старался особенно угодить Богу. Ходить пред Богом означает пребывать постоянно в единомыслии, в богомыслии и постоянно общаться с Богом внутренне, обращаться к Нему. Вот это хождение пред Богом означает такую высшую степень угождения Богу. И вот это хождение как раз и заканчивается тем, что Бог забирает Еноха. В 24 стихе мы об этом читаем. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Конечно, здесь речь идет о каком-то чудесном изымании этого праведника из обычного повседневного ритма жизни. «Бог взял его», конечно, означает, что произошло что-то сверхъестественное, что Енох был взят на небо живым и не вкусил физической смерти. По всей видимости, это предание о Енохе и послужило основой к тому, что Енох считается одним из предтеч страшного второго пришествия Господа на землю. Об этом мы читаем в книге Откровения, и об этом и Господь в Евангелиях говорит, когда рассказывает о кончине истории, кончине этого мира. Таким образом, Енох должен вернуться вместе с пророком Ильей на землю в преддверии второго пришествия Христова. И тогда вот уже, собственно, Енох и должен будет вкусить физическую смерть, будучи умерщвлен Антихристом, как об этом мы читаем в книге Откровения. Но, собственно, сам Енох остается таким символом праведности и благочестивой жизни, которая была вознаграждена тем, что Господь взял его живым на небо. Мафусал жил 180 лет и родил Ламеха. Вот еще одно имя, которое повторяется в генеалогии каинитов и в генеалогии сифитов.
Но, собственно, Ламех, а имя это означает «свирепый человек», «муж войны» и «разрушения», скорее всего, здесь... Можно считать, что и сифиты, потомки праведного Сифа, тоже стали приходить в какое-то воинственное, может быть, агрессивное состояние. И начинает постепенно происходить деградация и в этом праведном роде людей. По рождении Ламеха Мафусал жил 782 года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было 969 лет, и он умер. Это самый долговечный из всех 10 допотопных патриархов. А, в общем-то, надо сказать, что самый долгожитель из всех вообще известных людей. Не случайно даже есть такое крылатое выражение «Мафусалов» или «Мафусаилов век», которое означает какое-то совершенно фантастическое долгожительство. Вот Мафусал как раз среди допотопных патриархов и является самым большим долгожителем. Ламех жил 182 года и родил сына. И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». Итак, последним допотопным патриархом был сын Ламеха Ной. Значение этого имени расшифровывается как «успокоение» или «утешение в трудах». Ну, здесь может быть несколько разных толкований. Вот, например, одно из них. Может быть, сам Ламех, который не отличался особым благочестием, назвал все-таки своего сына таким именем, что означает «успокоение» или «утешение». Ну, как бы надежду на то, что скоро божественное проклятие прекратится, и люди вновь будут восстановлены в своем первоначальном достоинстве и облике. Такая надежда время от времени в человеческом роде повторялась и возобновлялась. Достаточно вспомнить Еву, которая возлагала эти надежды на своего первого сына Каина. И вот мы видим и здесь похожую мотивацию. И вот, собственно говоря, мы встречаем очень важного героя первых глав книги «Бытия» — это Ной. С именем этого человека связано обновление всех божественных обетований, и, собственно говоря, Ной становится родоначальником нового человечества, послепотопного. И об этом мы будем сегодня подробно говорить. «И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер». Кстати говоря, как вот и в отношении Еноха, который прожил 365 дней, как бы число дней года, и время жизни Ламеха 777 лет, некоторые указания на такую полноту человеческой жизни. В Библии уделяется большое значение числам, и в этом смысле вот даже возраст тех или иных допотопных патриархов указывает на полноту. «Ною было 500 лет, и родил Ной трех сынов Сима, Хама и Иофета». Таким образом, мы видим, что Ной большую часть своей жизни прожил в допотопную эпоху и уже успел родить сыновей до начала всемирного потопа. Но деятельность самих сыновей относится уже к послепотопной эпохе. И, собственно говоря, даже то, что Ной родил своих сыновей так поздно, если мы сравним возраст Ноя, когда у него рождаются сыновья, с возрастом других допотопных патриархов, то мы увидим, что он действительно родил своих сыновей значительно позже, чем все его предки. Это, конечно, можно объяснить тем, что дети Ноя не должны были успеть приобщиться вот к той греховной среде обитания, в которой они находились, поскольку человечество к этому времени очень сильно развратилось и утратило и забыло все божественные обетования и стало ходить, так сказать, по собственной прихоти, по собственной воле и всячески нарушать божественный закон. Поэтому можно объяснить вот такое позднее рождение у Ноя его трех сыновей как раз тем, что
чтобы они как можно меньше приобщились к этой допотопной греховной культуре. Собственно, сама история Ноя и его семьи дальше разворачивается в 6, 7, 8 и 9 главах книги «Бытия». И мы, собственно, эту историю сейчас начинаем рассматривать. Итак, первый стих 6 главы. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Ну, мы видим, что здесь, во-первых, в первом стихе контекст речи показывает, что как бы целое берется вместе, вместо части. Не просто говорится обо всех людях, но говорится о конкретном роде людей, о каинитах и сефитах. И, собственно, вот это место, что сыны Божии брали себе в жены дочерей человеческих, является довольно трудным, одним из труднейших, можно сказать, мест в Священном Писании. Здесь, возможно, несколько толкований. Наиболее древние толкования полагают, что эти упоминаемые во втором стихе сыны Божии означают ангелов, которые согрешили с женами человеческими. Однако это во многом противоречит последующему восприятию ангелов как в Священном Писании, так и в предании Церкви. Ну, во-первых, это противоречит самой природе ангелов, которые являются бесплотными духами. Во-вторых, сам Господь в Евангелии говорит, что ангелы не женятся и не выходят замуж, и в этом смысле не способны к таким физическим отношениям, которые подразумеваются здесь. В этом смысле другая часть толкователей, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и преподобный Ефрем Сирин, и блаженный Феодорит Кирский, и многие-многие другие авторитетные святые отцы указывают, что сыны Божии, о которых говорится во втором стихе 6 главы книги «Бытия», это никто иной, как потомки Сифа, так как дочери человеческие – это женская часть потомства Каина. И в этом смысле мы видим, как благочестивые сефиты стали брать себе в жены, прельстившись красотой этих женщин, стали себе брать в жены дочерей каинитов, которые, собственно, отличались греховностью, материальными интересами своей жизни и, конечно, не следовали закону Божию и не хранили божественных обетований. Сам этот сюжет о таком смешении двух этих родов людей как раз и означает в качестве такого результата всеобщее развращение, которое охватило в том числе и праведных сефитов. Таким образом, собственно, никакой проблемы это место не составляет, если следовать, например, таким толкователям, как святитель Иоанн Златоуст. В третьем стихе мы читаем следующее. «И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет». Здесь мы видим, что, во-первых, сам Бог оценивает нравственную ситуацию, сложившуюся в первоначальном допотопном человечестве. Сам Бог характеризует эту ситуацию как то, что люди есть плоть, они утеряли все свое духовное, скажем так, предназначение и целиком погрузились в материальные удовольствия. И поэтому Господь отмеряет этим людям некое время, пусть будут дни их 120 лет. Эти слова, конечно, нельзя понимать в смысле сокращения человеческой жизни до пределов 120 лет. Хотя буквально, конечно, именно это понимание напрашивается, что Бог пытается сократить время жизни людей от многих столетий до 120 лет. Но, как мы увидим в тексте, в дальнейшем тексте, 120 лет – это как раз то время, которое Ной пророчествовал о потопе и совершал все необходимые приготовления к тому, чтобы вступить в великий
всемирный потоп. Поэтому эти те 120 лет, которые Господь как бы отпускает людям для покаяния. И в течение этого времени будет проповедовать праведный Ной. В то время, читаем в 4 стихе, были на земле исполины. Особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Итак, вот от этого смешения двух родов стали рождаться исполины. То есть во-первых, люди очень значительной физической силы и, по всей видимости, высокого роста, поскольку, например, в латинском тексте это слово переводится как «гиганты». То, что это были сильные и воинственные люди, можно понимать как раз в смысле их агрессивности и нравственной испорченности, поскольку буквально в еврейском тексте стоит слово «нефилим», означающее «падать» или «совершать падение». По всей видимости, эти воинственные и очень агрессивные люди и сами находились на глубокой ступени нравственного падения и увлекали и многих других к этому нравственному падению. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Итак, вот, собственно, еще раз Господь подчеркивает, насколько испортилось допотопное человечество. Все мысли и все помышления сердца их были зло во всякое время. Это действительно очень яркая и очень глубокая оценка тому нравственному падению, в которое пришло допотопное человечество. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Что значит «Господь раскаялся»? Конечно, Богу не свойственно покаяние, то есть изменение своего духовного состояния, как это свойственно человеку, поскольку в Боге нет ни тени перемены, и в этом смысле никакие изменения его природа претерпеть не может. Но слово «раскаяние», конечно, может означать глубокое сожаление и глубокую скорбь Бога по отношению к тому состоянию человечества, которое имело место вот во времена Ноя. Это так называемый антропоморфизм, то есть попытка описать Бога чисто человеческими, личностными определениями. Понятно, что Господу не свойственно по своей природе то, что свойственно

0: и воскорбел в сердце своем. Конечно, и этот образ тоже добавляет такой дополнительный смысл горечи и разочарования, которое испытывает, можно сказать, Бог, созерцая то нравственное падение, в которое пришло допотопное человечество. И после этого Господь, собственно говоря, выносит свой приговор, и приговор суровый. «И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Вот здесь уже дано такое очень сильное выражение той самой мысли о глубоком несоответствии человеческого рода тем планам, которые Господь предполагал для своего высшего создания, для человека и для всего человечества в целом. И поэтому Господь и выносит свой приговор истребить человечество, а также и часть живой природы, поскольку между человеком и природой, как мы уже говорили с вами в истории о грехопадении, существует глубокая и самая тесная нравственная связь. Одним человеком, как говорит апостол Павел, грех вошел в мир, и с грехом смерть, и вся тварь стенает и мучается даже до ныне. Поэтому ту кару, которую несет человек и все человечество, испытывает на себе и вся природа. Сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшой перерыв, поскольку подошло время новостей на радиообраз, после чего вернемся в студию.
1: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимает участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи!
1: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Читаем Библию» с отцом Василием Спириным.
3: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.
4: Итак, дорогие друзья, продолжаем наш разговор. Читаем мы с вами 6 главу книги Бытия. «Ной же обрел благодать пред очами Господа Бога. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Вот с этих слов, с 9 стиха 6 главы, вот житие Ноя, начинается новая история. История праведного Ноя и история всемирного потопа, которая будет продолжаться до середины, почти до конца 9 главы. И опять-таки мы здесь видим такую характеристику, которую мы уже встречали в рассказе о праведном Енохе. Ной обрел благодать. В славянском переводе, например, о Енохе говорится «Енох, угоди Богу». И тот же самый оборот, опять-таки, мы здесь в отношении этих обоих праведников, а обоих патриархов встречаем «Ной ходил перед Богом». Вот эта характеристика служит как раз символом того высокого нравственного характера жизни, который имел праведный Ной. Нравственного на фоне всеобщего развращения, в котором пребывало тогдашнее допотопное человечество. Ной родил 3 сынов – Сима, Хама и Афета. Но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Господь Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Господь Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Здесь, опять-таки, мы видим повторение той оценки, которую дает Бог человечеству, и Бог уже лично Ною повторяет намерение истребить это человечество с лица земли. Для того, чтобы Ной и его семья спаслись, Бог дает им следующее установление. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Ковчег – это понятие, это слово встречается в Библии еще раз в книге «Исход» по отношению к той корзине, в которой был спасен Моисей из воды, о чем мы читаем во 2 главе книги «Исход». Вот, собственно, как спасение Ною и его семье пришло через воду, благодаря ковчегу, так и Моисей, младенец, был спасен от умерщвления поскольку фараон дал приказ умертвлять всех первенцев египетских. Так вот, именно так был умертвлять всех еврейских первенцев. Так вот, именно так и был спасен вождь и законодатель еврейского народа, великий пророк-боговидец Моисей из воды в корзине, которая означается тем же самым термином по-еврейски «теба», буквально вот «ковчег» или «корзина», как в книге «Исход». А само дерево гофер, из которого был построен ковчег, по всей видимости, из породы неких легких смолистых деревьев наподобие кедра или кипариса. И вот, собственно, посредством строительства такого деревянного ковчега человечество все-таки не погибло окончательно, а было спасено в лице Ноя и его семьи. И таким образом вот это спасение через деревянный ковчег, собственно говоря, через дерево из воды, означает в уже нашем новозаветном контексте, с одной стороны, дерево крестное, с другой стороны, воду крещения, путем которых новозаветное человечество находит свое спасение. В ковчеге нужно было сделать отделение, и, по всей видимости, ковчег представлял из себя такую трехэтажную конструкцию, в которой было три отделения. Вот по толкованиям древним могло это выглядеть таким образом, что верхний уровень ковчега предназначался для людей, второй уровень ковчега предназначался для взятых животных и третий уровень для отходов. Также Бог указывает и непосредственные размеры ковчега. И сделай его так: длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Конечно, мы не знаем, какой точно метрической величиной был этот самый локоть, о котором говорится в книге «Бытия». Размеры здесь могут допускать сильные колебания, но, тем не менее, по мысли очень многих толкователей, в том числе современных исследователей, ковчег мог иметь, ну, примерно следующие размеры. 135 метров в длину, то есть это, в общем-то, огромное сооружение, 22 или 22,5 метра в ширину и 13,5 метров в высоту. Так, чтобы, собственно, и семья Ноя могла разместиться в этом пространстве достаточно свободно, и все те животные, которые были предназначены к спасению, также могли разместиться в ковчеге. Это действительно большое сооружение, и дальше в 16 стихе мы также читаем его описание. «И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». Вот, собственно, речь идет об этих самых ярусах, трех ярусах в ковчеге, и если действительно воспроизвести это сооружение, то оно не будет похоже на корабль, как мы себе представляем это, а скорее это большой сундук или ящик, или такой громадный плавучий дом, который имеет почти плоскую крышу и отверстие, окно в этой крыше, через которое в ковчег должен был поступать свежий воздух. «И вот я наведу на землю потоп водный, — говорит далее Господь, — чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни». Вот здесь, в 17 стихе, впервые Господь указывает, каким образом будет истреблено допотопное человечество, а именно посредством водного потопа. То есть впервые здесь указывается, какое божественное наказание будет совершено над этим растленным человеческим миром. И вот в следующем стихе читаем: «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Здесь впервые устанавливается завет Бога с человеком, ну, в таком уже узкоспециальном смысле. И даже сам термин «завет» о котором мы говорили с вами в первых наших программах, завет или берит, союз Бога с человеком, впервые вот так четко артикулированно здесь устанавливается между Богом и Ноем и его семьей. Таким образом, Бог подтверждает именно Ною то первообетование о семени жены, которое сотрет главу змея, которое было дано еще Еве при изгнании из рая. И Бог подчеркивает, что он, конечно, уничтожает почти все человечество, но как бы не отменяет своих вечных заветов. То есть гибнет только злое семя змея, а семя же жены в лице Ноя будет торжествовать победу. И вот здесь же в 18 стихе перечисляется полный перечень тех людей, которые должны будут спастись во времена всемирного потопа. Это, собственно говоря, 8 человек, Ной, 3 его сына и, соответственно, жены каждого из них. Таким образом, вот только они и спасаются во время потопа. «Введи также в ковчег из всякого скота и из всех гадов, и из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтобы они остались тобою в живых, мужеского пола и женского пусть они будут. Из всех птиц по роду их, и из всех скотов по роду их, и из всех присмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых с тобою, мужеского пола и женского». Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей. Итак, для последующего сохранения человеческой жизни необходимо взять с собой и животных. Конечно, нельзя предположить и помыслить, что Ной мог вместить в ковчеге всех вообще животных. Мы будем обсуждать сегодня в программе и вопрос о масштабах потопа, и придем к выводу, что, по всей видимости, была затоплена только часть суши, и таким образом, поскольку человечество еще не могло распространиться по всей территории Земли, и поэтому необходимости во всемирном потопе в буквальном смысле еще не было. Но все человечество по той территории, на которой оно уже распространилось, должно было погибнуть, и, соответственно, и те животные, которые были необходимы человеку, уже, может быть, отчасти одомашнены, и те дикие животные, которые также были человеку необходимы, должны были быть спасены, и вот, собственно, это как раз и позволяет думать, что в ковчег были взяты, конечно, не все вообще животные, да, не все вообще виды животных, а только самые необходимые для человека. «И сделал Ной все, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал». Собственно, здесь дана такая похвала Ною, поскольку впоследствии даже апостол Павел будет об этом говорить, что верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея подготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, то есть верой, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. В 11 главе послания к евреям говорит об этом апостол Павел. И вот с 7 главы начинается история потопа. «И сказал Господь Бог Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде сем. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных, чистых по семи, мужеского пола и женского, и из всех птиц нечистых по две, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Вот здесь, в этих первых трех стихах, во-первых, еще раз повторяется мысль о том, что семье Ноя необходимо войти в ковчег. Во-вторых, говорится о том, что необходимо взять с собой животных. Но уникальность этого места заключается в том, что животные уже подразделяются на чистых и нечистых. Строгое разделение животных по этому принципу будет дано, конечно, значительно позже, уже во времена Моисея, в книге Левит, во время дарования Синайского законодательства. Но можно полагать, что уже тогда в жизни допотопных патриархов было это деление на чистых и нечистых животных. И чистые употреблялись в пищу, а также предназначались и к принесению в жертву Богу, нечистые же использовались для любых других целей, ну, например, для сельскохозяйственной работы, предположим. Поэтому, конечно, то деление, которое здесь проводится в связи с историей Ноя, не соответствует тем принципам деления животных на чистых и нечистых, которые мы будем видеть, например, в 11 главе книги Левит. Но, тем не менее, вот само это подразделение уже означало то, что, во-первых, вкушать нельзя было все подряд, и вот это вот правило в отношении животных соблюдалось, хотя, конечно, Бог разрешит вкушение человечеству мяса только после потопа. Но можно предполагать, что развращенное человечество стало это делать и совершать убийство животных и до потопа. Но, тем не менее, чистые животные, прежде всего, конечно, в этом контексте означают их предназначение к жертвоприношению Богу. Продолжаем чтение. «Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей и истреблю все существующее, что я создал, с лица земли. Но и сделал все, что Господь Бог повелел ему». И вот, собственно, последняя неделя отводится для того, чтобы, по всей видимости, совершить последние приготовления перед началом всемирного потопа. А что же касается 40 дней и 40 ночей, в которых будет дождь изливаться на землю, то это, конечно, число символическое, и 40 будет повторяться неоднократно в Священном Писании. Например, пророк Иона должен был проповедовать 40 дней жителям Ниневии. Пробыл 40 дней пророк Моисей на горе Синай, общаясь с Господом. Пророк Илья постился 40 дней в Версавийской пустыне. Господь Иисус Христос постился 40 дней в пустыне. И, наконец, 40 дней Господь являлся своим ученикам после своего воскресения, до своего вознесения на небо. Таким образом, число 40 представляет из себя такое важнейшее священное число в Библии. Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. «И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа. И из птиц чистых, и из птиц нечистых, и из скотов чистых, и из скотов нечистых, и из зверей, и из всех пресмыкающихся по земле, по паре мужеского пола и женского, вошли к Ною в ковчег, как Господь Бог повелел Ною». Так здесь, кстати, определяется возраст самого Ноя на момент начала всемирного потопа – 600 лет. И, соответственно, можно высчитать и возраст его сыновей, как это видно из сопоставления с предыдущими текстами. Соответственно, сыновьям было около 100 лет. Через 7 дней воды потопа пришли на землю. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились. Итак, вот, собственно, здесь указывается характер этого потопа. С одной стороны, открылись источники великой бездны. По всей видимости, под этим нужно понимать какие-то источники внутри самой земной коры, которые под действием, может быть, каких-то геологических сил, собственно, открыли огромную бездну, огромную массу воды. С другой стороны, как говорит Библия, открылись небесные окна. То есть это тоже такой наглядный и сильный образ обильных дождевых потоков, которые вот, собственно, в течение 40 дней и 40 ночей проливались на землю. И таким образом, конечно, это и привело к масштабному потопу. И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день, здесь как бы начинается некоторая ретроспектива и еще раз повторение того же самого. «В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Афет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними». Они и все звери земли по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, присмыкающиеся по земле по роду их, и все летающие по роду их, все птицы, все крылатые. И вошли к Ною в ковчег по паре мужеского пола и женского от всякой плоти, в которой есть дух жизни. И вошедшие к Ною в ковчег, мужеский и женский пол всякой плоти, вошли, как повелел ему Господь Бог. И затворил Господь Бог за ним ковчег». То есть здесь такое сжатое повторение того, что уже неоднократно по частям было сказано раньше. То есть это такой важный момент, показывающий заботу Господа о Ное и его семье, и о тех животных, которые были взяты в ковчег. И очень характерный момент в 16 стихе. «И затворил Господь Бог за ним ковчег». Такой трогательный образ заботы, божественной заботы о спасаемых от потопа, что сам Бог закрывает за ними дверь. Но, с другой стороны, это и предостерегающий образ, такой устрашающий образ для тех грешников, которые не покаялись, когда Ной в течение 120 лет проповедовал им покаяние и готовился к наступлению всемирного потопа. Вот это затворение двери в ковчег как бы показывает, что всем остальным Бог отрезает путь к покаянию, поскольку они этого покаяния не возжелали. «И продолжалось на земле наводнение 40 дней и 40 ночей, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею. Вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись все высокие горы». Итак, мы видим масштабное наводнение. Мы видим, конечно, что из описания не следует, что вся суша вместе с высокими горами могла быть покрыта водой. Это, в принципе, даже как бы и физически немыслимо. Поэтому приходится считать, что покрылась водой большая часть суши, уже населенная человечеством. Так что и горные хребты вот этого, собственно, месопотамского бассейна, скажем так, бассейна рек Тигра и Евфрата полностью были затоплены. «И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрях своих, на суше умерло». «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности всей земли, от человека до скота и гадов и птиц небесных, все истребилось с земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге». Вот, собственно, так масштабно описывает бытописатель гибель всего живого в результате всемирного потопа. «Вода же усиливалась на земле 150 дней, даже после прекращения обильных дождей и прекращения вот изливания вод из этой великой бездны, тем не менее вода пребывала». И таким образом, собственно, сам всемирный потоп оказался очень масштабным и долгосрочным периодом времени. Уже в 8 главе книги Бытия мы увидим, что все время всемирного потопа продолжалось в течение года и даже более того. Но об этом нам необходимо будет поговорить уже в следующей нашей программе, поскольку сейчас время эфира подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы были вместе со мной в течение этого часа. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч!
3: Читаем Библию с отцом Василием Спириным.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: «Сквозь века. Смысл и традиции православных праздников». В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: С праздником, братья и сестры! Сегодня день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В один день, согласно преданию, они приняли мученическую кончину. В один день мы и празднуем их память. На иконах Петр и Павел практически всегда изображаются вместе. И нередко даже друг друга обнимают. Но в своей земной жизни эти два апостола виделись всего несколько раз. Причем у них были и серьезные разногласия. Почему именно эти два апостола названы первоверховными и почему они выделены из числа 12 апостолов, избранных Христом? Во-первых, по их трудам, конечно. Петра, кроме того, выделял наряду с Иоанном и Иаковом сам Христос. Апостол Петр был первым, кто вышел на проповедь Христа и Евангелие после сошествия Святого Духа на апостолов, Пятидесятницы, да? После его пламенной речи в этот день, день Пятидесятницы, эту речь сохранила для нас книга «Деяний апостольских». Ко Христу обратилось 3000 человек. Апостола Павла Господь призвал также лично, но уже после Пятидесятницы. Апостолы Петр и Павел встречались на Иерусалимском соборе, который проходил в 51 году христианской новой эры. Это был первый собор церкви, на повестке дня которого стоял сложный вопрос церковной жизни. Уже церковь складывалась. Должны ли христиане, обращенные из язычества, соблюдать иудейский закон? Петр ратовал за строгость, Павел – за разумное снисхождение к людям иной культуры. Решение этой проблемы стало компромиссным. Бывших язычников не обременили выполнением ветхозаветных норм, за исключением запрета на блуд и употребление в пищу идоложертвенного и крови. Но что касается русской церкви, то славянские христиане начали почитать святых сразу после крещения Руси. Существует предание, что князь Владимир Мономах привез икону с изображением двух святых апостолов Петра и Павла в Новгород из Корсуни. Что же были это за люди, ученики Христовы? Я думаю, что стоит рассказать о каждом из них более подробно. Святой апостол Павел. Сама история обращения его в христианство, конечно же, чудесная. До этого обращения апостол Павел носил имя Савл и был воспитан в законе иудейском. Он был учеником знаменитого иудейского учителя Гамалиила, ненавидел и, как Священное Писание говорит, и терзал церковь Христову, и даже выпросил у Синедриона власть всюду находить и преследовать христиан. И вот однажды, дальше цитирую по книге «Деяния апостолов», 9 глава, цитирую: «Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет, последующих сему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он же в трепете и ужас сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стоявшие в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. 3 дня он не видел, не ел и не пил». Вот такое обращение, такое личное действительно обращение Господу было апостолу Павлу. И таким образом упорный гонитель христианства становится неутомимым проповедником Евангелия. Жизнь, поступки, слова, послания апостола Павла – все свидетельствует о нем как избранном сосуде Божьей благодати. Много ему пришлось претерпеть, но ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли ослабить его сердце любви к Богу. Он постоянно путешествовал в разные страны для проповеди Евангелия иудеям, особенно язычникам. Его называют часто апостолом языков, то есть язычников. Эти путешествия сопровождались необычайным могуществом проповеди, чудесами, неусыпным трудом, таким терпением неистощимым и высокой святостью жизни. Он написал 14 посланий к разным христианским общинам, и большую часть которых сам же и создал эти общины в ходе своих путешествий. Эти послания легли вместе с посланием других апостолов в основание учение христианской церкви и составили вместе с Четвероевангелием Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, вот такая была жизнь апостола Павла, и неисчислимые скорби он терпел и принял мученическую кончину в 67 году, 29 июня, ну или вот 12 июля по новому стилю. В одно время с апостолом Петром он принял кончину в Риме. Как римский гражданин он был обезглавлен мечом. Второй апостол, апостол Петр, он до призвания своего носил имя Симон. Он был старшим братом апостола Андрея Первозванного, сын рыбака. Рыбака звали Иона, и он называется, часто в Евангелии мы встречаем Симоне Ионин, обращение к нему. Они жили в Вифсаиде Галилейской. Он был женат, имел дом в Капернауме, детей. По выражению святого Иоанна Златоуста, это был человек пламенный, некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Он был приведен к Господу своим братом Андреем, и при первом же взгляде на простого рыбака Господь дал ему имя Кифа, что значит по-гречески, это означает камень. По-гречески Петр, по-сирийски Кифа. И на этом камне Петровой веры Господь обещал создать церковь свою, которую врата ада не одолеют. Так оно, мы это и видим. В числе трех своих учеников Господь удостоил Петра быть свидетелем своей божественной славы на Фаворе, своей божественной силы при воскрешении дочери Иаира и своего по-человеческому уничижения в саду Гефсиманском. Сильный и пламенный духом апостол Петр занял такое влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он горькими слезами омыл свое троекратное отречение от Христа и первым вошел в гроб Спасителя по его воскресении. И первым же из апостолов удостоился увидеть воскресшего Иисуса. Апостол Петр был, несмотря вот на свою такую простоту и некнижность, он был выдающимся проповедником. Сила слова была великой. Он обращал к Христу, как мы знаем вот из книги «Деяний», которую я цитировал, по 3 и по 5 тысяч человек обращались в христианство. Обличаемые им в преступлении падали мертвыми. 5 глава Деяний рассказывает, и мертвые воскресали, и больные исцелялись, даже не только от его непосредственного участия, но от прикосновения к ним одной только тени проходящего апостола. А вот об этом мы читаем в Священном Писании. Все церковные дела решались тогда общим голосом апостолов и пресвитеров со всей церковью. И апостол Павел, говоря об апостолах, почитаемых столпами, поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и Иоанна. Себя же причисляет к ним. Вот во втором послании к Коринфянам это можно прочитать. Собор апостолов посылает Петра на дело служения, как и других учеников Христовых. Он совершил, апостол Петр, 5 путешествий, проповедуя Евангелие, и многих обращал, как уже говорилось, к Господу. Последнее путешествие было в Рим, где и он благовествовал веру Христову, умножая число учеников. Там он обличил, кстати, обман Симона Волхва, который выдавал себя за Христа, обратил ко Христу жен любимых Нероном. Согласно преданию, апостол Марк, один из 4 евангелистов, написал свои Евангелия для римских христиан со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть 2 соборных окружных послания апостола Петра. Первое прощено к пришельцам рассеянным в Понте, Галилее, Каппадокии, Асии, Вифании. Это провинции Малой Азии. Причиной написания было желание апостола Петра утвердить братьев своих при возникновении строений в этих общинах и гонениях, которые постигли их со стороны врагов. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности. А второе соборное послание было написано также к тем же малоазиатским христианам. В нем апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает и апостол Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда в своем соборном послании. Потому что лжеучения еретиков, они, конечно, угрожали вере и нравственности христиан. Было время, когда быстро распространялись гностические ереси, которые в себя впитали элементы и иудейства, и христианства, и различных языческих учений. Поэтому это было своевременное и нужное послание, но оно было уже написано незадолго до мученической кончины апостола Петра. Он и говорит в нем: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою, то есть тело, да, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». По повелению Нерона Также 29 июня 1967 года апостол Петр был распят. Ну и мы знаем, что он просил мучителей распять его головой вниз, тем самым желая показать различие между своими страданиями и страданиями своего божественного учителя. С праздником, братья и сестры! С днем первоверховных апостолов Петра и Павла!

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Полет одуванчиков». Читает автор.

И снова любовь. Илья вернулся. Звонила Вика. Илья вернулся. Вот и есть у тебя повод для истинной радости. Странная девочка Даша, гимназистка и воин, кремень и ромашка, победитель и поверженный солдат. Радуйся. Радость – единственное лекарство, способное исцелить твой недуг. Вот и радуйся. За радостью в аптеку ходить не надо. Ее надо только покликать, и она отзовется. Не сразу, а ты клич и клич. Стучащему отворяют, просящему подают. Радость, звякнувшей монеткой под ногой, удивительно. Не ждал ее, не рассчитывал на нее. А радость вымоленная. Зависть старателю, который моет и моет песок в ожидании сверкнувшей золотой искорки. Твоя радость вымоленная, Даша. И есть ли достойная цена твоему золоту? Вот и сейчас Илья вернулся к детям. Жалость к себе уже не та. Она как росток, высаженный в скудную почву, хилая, бледная, никакая. Но тянется настырная. А вдруг зацеплюсь? Вдруг опора подвернется? А по опоре только задай направление. А опоры и нет. Да, Илья вернулся, семья сохранилась, дети при папе. Гриша, наверное, петушком ходит. Папа дома, папа его, не какой-то чужой тети Даши. Анечка липнет к нему с одной стороны, Гриша с другой. Хорошо, что две руки, каждому без обиды. Радость, истинная радость, ни с какой другой несравнимая. Правда, удержать ее в себе непросто, но ведь нам никто этого не обещал. Непросто все, что значимо, трудно все, что хочет быть настоящим. Еще один рассвет с радостью. Это значит успеть открыть глаза и сказать: «Я радуюсь, семья сохранилась». Илье она запретила о себе напоминать и этим перекрыла последнюю лазейку любому вражьему жулью. Можно хоть иногда звонить, слышать твой голос. А тебе зачем мой голос? Слушай голоса детей и жены, с тебя хватит. Это она с расчетом. Пусть Илья лучше обидится, чем станет цепляться за соломинку. Она любит его, это ее право. Истреблять из сердца любовь – это уже садистские методики. Она не станет этого делать. Она сохранит эту любовь, но не позволит диктовать Даше свои условия. Условия любви безрассудны. От них голова кругом идет, а Даша не имеет права принимать безрассудные условия. Горький опыт за плечами. Когда уговорили и приняла, когда царапала, но думала претерпеться. Опыт и дается за тем, чтобы делать выводы. Даша вышла из храма и зажмурилась от яркого солнца. Входила в пору долгожданное лето. Птицы наперебой пели над духом. На большой круглой клумбе алели маки. Ветер медленно их качал, и, казалось, горит посреди церковного двора костер. Как маков цвет, вспомнила Даша. Так говорят о чем-то красивом. Вот уж действительно, глаз не оторвать. А сбоку, на небольшой горке, перед крестильней, притулилось несколько случайных одуванчиков. Их головки уже успели распушиться и приготовились сорваться и понестись туда, не знаю куда. Даша вспомнила, как отчаянно кричал Гриша «Полетели!», как убеждал всех, что одуванчики летают. Устами младенца. Даша сорвала одуванчик и дунула на него, что было силы. «Полетели!» Рядом на скамейке сидел полненький в круглых очках мальчик. Таких зовут ботаниками. «Смотри, одуванчики полетели!» «Ну и что?» – буркнул ботаник. «А то, что они летают. Тебя случайно не Гриша зовут?» «Эдик, а что?» «А то, что одуванчики летают».

0: Радио «Образ».
1: Илья, тебе трудно? Ты возвратился туда, откуда ушел побеждать, но возвратился, не одержав ни одной победы. Ты встретил большую любовь, но она, не успев набрать силу, стала твоим грехом и бедой ближнего. Ты не смог осчастливить самую прекрасную женщину на свете, потому что она оказалась сильнее тебя. Нет, все не так. Все намного хуже. Я узурпировал счастье. Я решил, что мне даны особые права на него. А у Вики, у детей, у Даши их попросту нет. Я возомнил себя центром вселенной. Мучительнее и глубже моих страданий нет ни у кого. Запутался, и понятия правды и лжи в моей голове сместились. А еще я не верил в промыслительную Божью любовь. Оказывается, самая большая беда – это не когда тебя оставляет любимая женщина, а когда тебя оставляет Бог. Этого не случилось. Мне был дарован Афон, афонские встречи, старец Михаил. Я смеялся над надуманной прозорливостью старцев и был устыжен. Стыд – это хоть и больно, но полезно. Я вкусил полезности стыда с избытком. Сегодня нет во мне ни одной свободной от него клеточки. Виноват перед всеми, перед Богом. Сколько крутило меня волчком по земным тупиковым тропам, а он терпел. Он вразумлял меня, опомнись, а я вопил, моя любовь, мои страдания, моя Даша. Петрович, Петрович, никакой ты не шеф, ты посланный Богом ангел. Как ты меня вразумлял, жестко, по-мужски. Если ангел хочет дать тебе по морде, ангельское терпение лопнуло. А я в бутылку полез. Меня, такого исключительного, такого страдающего, не поняли. О-хо-хо, да. Даша сокровище. Никогда мне ее не забыть, хотя она рвет все нити. Права, права, Даша. Так и надо, сразу, наотмашь. Не косметическими ножничками, топором. Но ведь и Вика, личность. Никогда бы не узнать мне этого, если бы не встреча с Дашей. Значит, встреча с Дашей промыслительна? Конечно. Все дело в том, что Господь, открывая тебе глаза, тебя проверял. Экзамен ты, Илья, не сдал с первого раза. Но экзамен пересдают. Тебе помогли переиздать его те, кто умнее, добрее, благороднее. Вчера Вика сказала: «Илья, оставь Дашу в покое. Ты за нее лучше молись. Вот где спасение. Молитва за Дашу. Молитва грехом не бывает, а через молитву Даша всегда будет рядом. Илья знает, уверен. И Вика молится за Дашу. Вот тебе и любовный треугольник. Все друг за друга молятся. И Петрович, небось, тоже молится, хотя убей, не признается. Петрович, ты в Бога веришь? Главное, чтобы он в меня верил, в то, что я не совсем конченый дурак. Вот и пойми его. Дети зовут на какую-то поляну. Там одуванчики летают, что ли. Гриша, особенно приставучий, еще условия ставит. Поедем на поляну, буду кашу есть». «Вика, что за одуванчики? Обыкновенные. Надо ехать. Надо, раз обещали. Выходной. Сделаю детям подарок. Петрович, а одуванчики летают?» Молчит. Не идет на контакт. А на рожон лезть опасно.

0: себе.
1: Как... Эти сурово, что ли? Такие скалы. Невысокие, как горы в Грузии. Но сразу видно, с ними шутки плохи.
2: Но, дядя Миша, а вон те домики. Город Святого Андрея?
0: Да.
1: И все-таки почему он так называется?
0: Тут была такая история. Дело в том, что мощи святого хранились в городе Патры.
2: В том самом греческом?
0: Именно так. И вот в середине 4 века одному монаху по имени Регул явился ангел и сказал, что часть мощей нужно перевести на северо-восток.
1: Что значит на северо-восток? А можно точнее?
0: А точнее он не сказал. Более того, в других источниках вообще написано «на край земли». Как бы там ни было, Регул смиренно отправился в путь. Но на обратном пути он попал в кораблекрушение.
2: Ой, мы же к нему на кораблик не будем перемещаться?
0: Да уж, думаю, не стоит. Но все закончилось хорошо. Регула и Раку с мощами вынесло на берег Шотландии. Как раз в то место, где мы сейчас находимся.
1: А, поэтому здесь и построили этот город, да?
0: Угадал.
1: Я умный.
2: А если вы нам все сейчас рассказали, зачем мы тогда сюда переместились?
0: А вот зачем. Посмотрите-ка вон туда.
1: О, как там много народа. И одеты все как-то по-боевому.
2: Ну, дядя Миша, ну вы же обещали, что сегодня никаких сражений.
0: Ну, мы вполне можем не подходить ближе, ведь правда?
2: Ну ладно, хорошо, посмотрим отсюда.
1: Эх, Верочка, вечно ты. А кто воюет, Михаил Гаврилович?
0: Король Ангус. Он готовится к битве с викингами. И, честно сказать, не слишком уверенно себя чувствует.
1: Еще бы, ведь это же викинги. Ха.
0: Да, действительно, викинги были грозным противником. И к тому же отсюда хорошо видно, что войско Ангуса гораздо меньше.
2: Ой, смотрите, а это что за шевеление? Похоже, как будто все опустились на колени.
0: Так оно и есть.
1: Они что, хотят сдаться без боя?
0: Нет, они молятся Господу и своему небесному покровителю, апостолу Андрею. Просят о помощи.
2: Их молитвы были услышаны? Им помогли? Ну вот, началось.
1: Боюсь, что долго они не продержатся. Викингам мало кто мог дать отпор.
2: Ой, что это?
1: Где?
2: Ну вон, вон, на небе, смотри.
1: Ничего себе!
2: Небо! Небо было синее-синее, не облачко. И вдруг такие странные, даже не облака.
1: Ага, как будто два самолета пролетели крест-накрест. Но откуда здесь самолеты?
2: Точно! Так это же и получился крест! Крест Святого Андрея, смотрите!
1: Ага, белый косой крест на синем фоне, как на Андреевском флаге.
0: Да именно так, Фомушка. А скажите мне, пожалуйста, ребятки, вам это небесное знамение ничего больше не напоминает?
1: Точно, что-то было такое. Сейчас... Ну, конечно, святому Константину же в небе тоже крест явился.
2: И я помню, и я. Еще там были слова какие-то про победу.
0: Да-да, сим победиши.
1: И Константин тогда победил.
0: А теперь посмотрите-ка на воинов короля Ангуса.
1: Как они повеселели.
2: И наступают на врагов.
1: А те бегут, бегут. Ха-ха. Ура, победили!
0: После этой чудесной победы король Ангус и провозгласил святого Андрея покровителем Шотландии. Андреевский крест стал символом страны.
1: И что, в летописях тоже про это есть?
0: Ждал этого вопроса. Есть, Фома. В Шотландской декларации о независимости апостол Андрей провозглашен небесным покровителем Шотландии на вечные времена.
2: На вечные? Это значит навсегда? Вот это да!
1: Погодите-ка. Я только сейчас понял. Ведь этот флаг, который нарисовал Петр Первый, он был другой какой-то. У шотландцев на флаге белые полосы на синем фоне, а у нас-то наоборот, синий на белом.
0: Молодец, это ты точно подметил. Но тем не менее, оба флага называются Андреевскими.
1: А я еще вот что подумал. Андрей же был братом апостола Петра, да?
0: Верно.
1: И оба они были рыбаками.
0: Ну да, правильно.
1: Так может быть, Андреевский флаг еще и потому у нас стал флагом морского флота?
0: А, интересная версия. А, ну а что же, да все может быть. По крайней мере, если Петр Первый не думал об этом,

0: то такое совпадение лишний раз говорит о том, что все в этом мире не случайно. Ну что, беремся за поводок. Так, мне кажется, вы уже достаточно проголодались. Кому чаю с пирожком?
1: Мне, как всегда. А еще можно вон ту конфетку?
0: Конечно, можно. А Фома что-то опять у нас призадумался. Новые вопросы тревожат, Фомушка?
2: Нет, не тревожат. Я просто вспомнил. Я же видел этот шотландский андрейский флаг. Нам англичанка, ну это наша учительница по английскому, его показывала. Она разобрала на части британский флаг.
1: Как это разобрала?
2: Разобрала, Вер, потому что на самом деле он состоит из 4 флагов, как бы наложенных друг на друга.
1: А почему из 4?
2: Ну, какая разница, что ты пристала?
0: Кажется, в этот момент кто-то на уроке отвлекся. Верочка, их 4, потому что в состав Великобритании входят 4 области, и Шотландия одна из них.
1: Ясно, дядя Миша. Вот как, Фомушка, надо объяснять. А не что ты пристала?
2: Ладно, ладно, убедила, извини.
1: Получается тогда, дядя Миша, что апостол Андрей – покровитель России и Шотландии?
0: Я думаю, что не только этих стран. Уверен, что апостол Андрей поможет любому, кто обратится к нему с искренней молитвой. Кроме того, я сейчас припоминаю, что под андреевским флагом плавал и Уильям Браун.
1: А кто это?
0: Ну, это известный мореплаватель, национальный герой Аргентины. Он основал аргентинский морской флот и на своем корабле «Геркулес» избороздил немало морей.
2: Под андреевским флагом?
0: Ну, именно так. Это было давно, но флаг цел и хранится как драгоценная реликвия в одном из музеев Аргентины.
1: Аргентина? Это же очень далеко.
2: А я знаю, где это, в Латинской Америке.
0: Видите, в скольких местах почитают святого Андрея. Его считают своим небесным покровителем Россия, Украина, Румыния, Греция, Шотландия, Грузия, Сицилия.
1: Да, мы все такие разные, а любим одного апостола.
0: Поэтому у нас должно быть как можно меньше поводов для ссор, правда? Как у стран и народов, так и у отдельно взятых братьев и сестер.
2: Да мы вообще с Верой не ссоримся.
0: Ну, вот и прекрасно.
1: Дядя Миша, спасибо вам большое за чай и за путешествие. И тебе, конечно, Алтаюшка. Куда же мы без твоего волшебного ошейника?
0: И вам спасибо, ребята. Жду вас снова в гости.
2: Обязательно. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.

0: бесконечном мы будем беседовать вновь.
1: С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
0: и снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
2: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.
3: Всего вам доброго! На радио «Образ».
4: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
5: Монах Варнава Санин. Маленькие притчи для детей и взрослых.
6: Притча – это особый жанр, весьма редкий не только в российской, но и во всей мировой культуре.
7: Короткие, иносказательные и поучительные рассказы дают возможность человеку взглянуть на себя как бы со стороны, задуматься о вечных ценностях, помогают находить ответы на разные вопросы нашего бытия.
6: Написаны они емким, увлекательным, доходчивым языком, что позволяет читать эти истории не только взрослым, но и детям.
7: Притча монаха Варнавы Санина звучит в детском исполнении.
0: Гордый ветер.
8: Загасил ветер свечу и возгордился. Я теперь все погасить могу, даже солнце. Услыхал его мудрый мужик. Сделал ветряную мельницу и сказал: «Эко невидаль солнце, его и ночь погасить может. Ты попробуй вот это колесо останови». И что из силы раскрутил большое тяжелое колесо. Дунул ветер раз, дунул другой, а колесо-то не останавливается. Наоборот, чем больше он дул, тем сильнее оно крутилось. Потекла в мешки умного мужика мука, и стал он жить. Сам в достатке и бедных не забывать. А ветер, говорят, до сих пор на это колесо дует. Где именно? Да всюду, где только есть.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: О Боге, о вере и о храме. Стихи для детей в исполнении учащихся православных гимназий Нижнего Новгорода. Людмила Громова. Православные праздники. Цикл стихов для детей. День первоверховных апостолов Петра и Павла празднуется 12 июля, предваряясь Петровым постом. В этот день мы чтим память святых апостолов Петра и Павла, которые именуются Церковью первоверховными, как более всех потрудившиеся в проповеди веры Христовой. Савл, апостол Павел, до своего крещения был преследователем христиан. Однажды по пути в Дамаск он получил вразумление от Господа и ослеп. В Дамаске произошло чудесное исцеление Савла от телесной и духовной слепоты. Он крестился с именем Павел и стал самоотверженным проповедником веры Христовой. Симон, апостол Петр, отрекся от Господа перед его крестными страданиями, но после устыдился, раскаялся и всю жизнь горько оплакивал свой тяжкий грех, хотя сам Господь после своего воскресения простил Петра. Первоверховные апостолы Петр и Павел. Исполняет Анастасия Демиховская.
3: Апостолы Петр и Павел, избранные Богом самим, вы Церкви Христовой фундамент, вам честь и хвалу воздадим. Устами и сердцем взывая, мы просим, премудрые вас, чтоб в немощи нас укрепляя, звучал ваш молитвенный глас. Как Савла, духовные отчи, отверзлись во славу Творца. Пусть темень рассеется ночи, наполнится верой сердца. Пытается нас сила злая в адову бездну столкнуть, примером своим наставляя, Христу покажите нам путь. Во всем подражать вам не в силах, но дайте, всехвальные нам, своим покаянием, как Симон, решимость отпор дать грехам. Учители целой вселенной, вы мудростью Божией сильны, дары благодати бесценной вам Господом щедро даны. Через ваши труды просветилось все в мире, лежащем во зле. Молите душам нашим милость и мир даровать и земле.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Веру на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Веру», в студии Ирина Вдовина. Мы привыкли смотреть на прогноз погоды как на сводку цифр и символов. Температура, давление, скорость ветра. Мы не задумываемся, что в этих данных гармония мироздания, о которой сказано в Библии. «И увидел Бог все, что Он создал. И вот хорошо весьма». Погода – это дыхание земли, ритмичное и таинственное. Облака плывут, как мысли Творца. Ветер шепчет древние истины. Дождь орошает землю, напоминая о благодати, которая питает не только растения, но и душу человека. Наблюдая за стихиями, изучая их закономерности, мы прикасаемся к замыслу Создателя. И наука здесь становится путем к благоговению. Метеорология – это не просто расчеты и модели, это искусство слушать и слышать природу, расшифровывать ее знаки, предугадывать ее замыслы. Сегодня в нашей программе мы поговорим не только о профессиональных тонкостях в работе метеоролога, но и о личном, как меняется взгляд на мир у того, кто ежедневно общается с природными стихиями. Во что верят синоптики? Наши гости – Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, которая уже вот 47 лет рассказывает нам о погоде. Наша первая глава – служение.
2: Служение.
3: Ольга Дмитриевна, здравствуйте.
4: Добрый день, дорогие слушатели.
3: Вот сколько лет вы изучаете шум дождя, настроение солнца? Что именно вас так зацепило в метеорологии, что вы всю жизнь смотрите на небо?
4: Наверное, это пошло даже и не из школы, а еще с дошкольного времени, когда мы с родителями ходили в лес, смотрели, наблюдали вот за всеми изменениями погоды, о которых вы сейчас рассказали.
3: С детства. Девочка Оля была юным натуралистом. Вот вы сейчас начинаете уже об этом говорить. Наблюдала и за поведением птиц, наблюдала всход посевов, таяние льда и снега, а потом, вы уже говорили, руководила географическим кружком. А вот если вспомнить какую-то такую ярко показательную историю из вашего детства, чтобы мы представили вас вот в платьице, вот эту природу, что-нибудь из детства расскажите нам.
4: У нас чудесная была школа, мы уже приехали из Дзержинска и жили в сельской местности. Я училась в Филинской, в обычной школе, но, как оказалось, это не обычная была школа, а коммунистического труда оказалось. Их было всего 4 у нас в области, и учителя были настолько подготовленные, сильные, что у нас из 28 человек потом более 20 поступило в высшие учебные заведения. Настолько мы хорошо были подготовлены вот к дальнейшей жизни уже в высших учебных заведениях. Вообще активная жизнь была, потому что мы все были пионерами, октябрятами, комсомольцами. И уже в 8 классе я входила в комитет комсомола, заведовала пионерским сектором, потому что, например, учитель математики нам доверял своих младших первоклассников, третьеклассников пойти и провести за нее урок. Это считалось очень почетно. Но я еще была главной лесничей, и мы с ребятами, которые, конечно, помоложе меня, ходили в лес, делянки, сажали сосенки. Очень интересно было. Ну, а пионерская работа – это и зорница. И это все подталкивало нас к тому, мы ощущали Родину прямо вот по-настоящему. Например, случилась беда, тогда чилийская хунта завладела верхом в стране, и нас выстраивали перед каждым занятием на линейку и говорили, вот чилийские дети пьют только вот, даже стакана молока у них нет, чтобы они попили. И мы сопереживали этому. И вот это братство, единство, дружба, она во всем проявлялась.
1: В тот момент, когда вы были октябрёнком, пионеркой, потом комсомолкой, у вас было отношение с православной верой? Вообще, как в семье к вере относилась вот в этот период коммунистической власти?
4: Папа, несмотря на то, что он не был коммунистом, и ему несколько раз предлагали вступить в партию, потому что он все-таки руководящую должность занимал, он говорил, пока еще не готов к этому. На самом деле он несколько, не просто лет, а десятилетий избирался депутатом поселкового совета. Его очень любили сельчане и уважали. И я помню, когда все монтёры собираются, практически все ехали на собрание коммунистов партийное в район Вачу. А папа не ехал, папа работал, потому что он не был коммунистом, хотя и был начальником. Меня родители крестили Высокого, поскольку именно там был кафедральный собор. Ездили, конечно, это все без огласки, и они сами 2 ноября, когда поженились, все-таки 8 ноября на папины именины Дмитрия Солунского съездили в Арефино и повенчались. И даже когда вот уже мы хоронили папу, его отпевал именно тот батюшка, который их венчал. А потом и маму.
1: Жили с Богом в душе и в доме.
4: Да, это даже не раскладывалось на какие-то. Это все было едино. Наверное, и у большинства семей, хоть и говорят там, церковь отлучена, поскольку мы же прекрасно знали, что война вот сплотила всех, верующих и неверующих. И наши родители – это люди, которые пережили войну. Вот мамин отец, это мы потом уже узнали, потому что бабушка при жизни, мамина мать, так и не знала, где ее Васенька похоронен. И она со своими лаптями ездила, и вот где там найти его? Красное село, Красное село. Но красных сел много, и вот в книгу смотрела я почты. Там 63 красных села было в Советском Союзе. А он оказался в Луганской области под Краснодоном. И на памятнике, который, когда я маму туда привезла, 18-й, он последний был, Хомутов Василий Васильевич, ВВ. Бабушка, конечно, верующий человек была, и такие события, как Пасха, Рождество у нас беспрекословно, конечно, праздновались. Это не выносилось на широкую публику, но я помню, даже и в классе все прекрасно знали, что яйца красить будут. А так, даже будучи в комитете комсомола, я ездила крестить своего племянника. Это были 70-е годы, в дедовскую церковь, потому что это было как бы, ну, не на виду. Съездили, покрестили, потому что как-то надо было.
1: Да,
4: это всегда присутствовало у всех русских семей.
1: А просто вы крестик носили? Ну, пусть не в школу, а вот за рамками школы. У вас был свой личный крестик маленький?
4: Да, конечно, у мамы они хранились, потому что все прекрасно понимали, что атрибуты вот коммунистического воспитания и пионеры, комсомольцы, и галстук до сих пор храню, потому что там и 2 октябрьских значка – пионерский и комсомольский, все это есть, конечно. Это истории, которые нельзя вычеркнуть.
1: Ольга Дмитриевна, вы почти 50 лет работаете в Нижегородском гидромедцентре. Вот как вы понимаете, что такое христианская добродетель? В чем ваше служение?
4: Ну, наверное, во-первых, как родители, мы все трудоголики. Вот из того времени трудоголики, потому что даже в школе, я помню, скорее-скорее на перемене сделать задание, а уже дома, чтобы заниматься какой-то общественной работой. Это же надо газеты там нарисовать, написать. Все почему-то мы это умели. Или создать тот же вот кружок географический, сорганизовать какие-то КВН. И опять же в хор ходили. И Евгений Викторович Чемоданов, наш учитель пения, он брал с собой чемодан с баяном, и на санки клали, и мы, девчонки, мальчишки, ездили по деревням мелким, которые сейчас уже стали как бы улицами Филинского села, и давали концерты, и собирались, приходили бабушки. Нам казалось, что бабушки на самом деле они такие же, как вот мой возраст сейчас. И это все доносили. И речевки всякие говорили, там, гренаду.
1: Вы всю свою жизнь проработали в Нижегородском гидромедцентре. И ваш голос, и ваше лицо мы каждый вечер и каждый день видели по телевизору. Ольга Макеева расскажет нам о погоде. То есть вы у нас ассоциируетесь с погодой. В этом и есть ваше служение. И хочется, чтобы погода всегда была хорошая. А вот синоптики часто ошибались тогда. Я понимаю, сейчас более точные стали приборы, замеры, компьютеры. А тогда, 50 лет тому назад.
4: Да, действительно, в 70-х, начало 80-х годах у нас успешность прогнозов была низкая, всего 80-83%. Сейчас эта планка достигнута 96-97%. Это благодаря, конечно, численным моделям, поскольку я и говорю, что вот не географию сдавали мы, а физику и математику. Все процессы в атмосфере проходят по гидродинамическим моделям. И вот эти формулы гидротермодинамики, все шесть основных уравнений, они наполняются вот этими факторами, предикторами, которые надо просчитать, и это, конечно, возможно только машиной. У нас в гидромедцентре тогда это было бюро погоды, обсерватория, потом появляется вычислительный центр. Закупили машину «Минск-32». Это была очень современная и большая машина. Целое здание под нее подстроилось. И мы даже делились с Москвой. Ну, а уж потом переходят к быстродействующим машинам. Но, тем не менее, именно это и дало толчок такому развитию прогнозирования в нашей стране. И Всемирная метеорологическая организация, объединяющая в себе 193 государства, штаб-квартира находится в Женеве. И как раз с одной стороны Организация Объединенных Наций, где почти столько же государств, столько же входит и во Всемирную метеорологическую организацию, которая контролирует все эти разработки на планете. Во всем мире на десятках тысяч станций, буйковых станций, кораблей погоды, в Арктике или будь то пустыня смерти, наблюдение проводится по единым срокам, по единым инструментам, согласно всем руководствам, которые сделала вот эта международная метеорологическая организация. А вообще погода уже давно стала достоянием всего мира, и служба погоды, которая сформирована уже, чтобы сделать общее хранилище погодных наблюдений, началась с 1961 года. Вот три центра международных в Москве, Вашингтоне, в Южном это Мельбурн, туда стекается вся информация. И, конечно, все метеорологи, все наблюдатели, которые... Таких метеостанций у нас 17, но есть еще гидрологические посты. Они знают нужность свою, принадлежность, и мы служим России, конечно.
1: Я правильно понимаю, что эту профессию гидрометеоролога вы получили в Ленинградском университете, куда вы поступили, и самое яркое воспоминание о студенческих годах какое? В Ленинградском гидрометеорологическом институте вы учились, правильно, да?
4: Да, Ленинградский гидрометеорологический институт. Как раз напротив была Александра Невская, и сейчас есть Александра Невская лавра.
1: Надо же, какая связь, да, божественного и природного.
4: Да, это очень важно. Вы знаете, вот эту связь я еще в чем усматриваю, почему-то. Атмосфера – это не просто воздушная оболочка. Атмос – с греческого, это водяной пар. Потому что без водяного пара у нас не было бы облаков. вот те облака, которые мы видим, глазу привычные, да, они занимают нижний слой атмосферы, чаще всего в тропосфере. Теплый воздух поднимается, конденсируется влага, и формируются облака, появляются до 12, ну, 15 километров. И я всегда говорю, вот посмотрите на облака, которые синоптик должен в идеале знать не просто на русском языке, но и на латыни, как врач косточки нашего тела, так и синоптик должен знать все виды облаков. Когда облачный покров над землей, это хорошо. Именно как Богородица держит свой покров над землей, который закрывает всех людей в жару от зноя, а зимой наша земля закрывается именно облаками от выхолаживания. Вот и у меня такое видение, что вот облачный покров – это вот как пояс Богородицы нашей.
1: Какая красивая метафора. Ольга Дмитриевна Макеев, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Верую». Мы сегодня обязательно Ольгу Дмитриевну спросим, каким будет лето. Но чуть-чуть попозже мы переходим к следующей главе «Уныние».
2: Уныние.
1: Святые отцы называли уныние бесом полуденным. Ольга Дмитриевна, вот в работе синоптиков есть место и неопределенности. Прогнозы ведь не всегда сбываются. Погода порой преподносит всем нам сюрпризы. Сталкивались ли вы с унынием в такие моменты и как преодолевали это состояние?
4: С унынием, наверное, некогда унывать на нашей работе, потому что синоптику приходится следить абсолютно за состоянием атмосферы, начиная от осадков, температурного режима, ветры. У синоптика столько много проблем, что...
1: Унывать некогда, да?
4: Унывать, конечно, некогда. Это работа, постоянная работа, и именно синоптики остаются в здании управления круглосуточно, дежуря, наблюдая не только за процессами над Нижегородской областью, но также над всей Верхней Волгой, от Удмуртской республики, Кировской области, Чувашия, Мариэл, Мордовия. А вот когда я пришла в 70-х годах, приходилось составлять прогнозы и по Калуге, Туле, Рязани, Иваново, Владимиру, Ярославлю, Костроме. Вот центральный район и туда дальше, глубже.
1: А что касается вот вашей личной жизни, я знаю, что у вас были непростые периоды в жизни, вы пережили и онкологическое заболевание, были еще вызовы судьбы. Вот как справились, как приняли эти удары судьбы?
4: Вот как ни странно, опять же, работа помогает. Работа, родные люди, близкие, это вот все вкупе. Наверное, я очень такой социальный человек, как-то всегда в общении, поскольку мы даже до сих пор, почти 50 лет после окончания института, мы собираемся, и даже вот на прошлую встречу к нам приезжал из Колумбии Энрике Кортес, это колумбийский метеоролог. Мы до сих пор все созваниваемся. Ну, сейчас есть средства, когда
1: можно... Это вы в Ленинграде учились вместе, да?
4: Да, конечно. У нас из 118 стран учились ребята непосредственно в группе. Из 28 человек, почти 9 человек были иностранцы, 2 темнокожих товарища, потом из Афганистана, из Швеции, из Стокгольма, Леонид Улафсон. Гидрологами очень много ребят, венгров работало, болгар. Я непосредственно в общежитии жила из Непала, Мандира, из Катманду. В общем-то, очень веселая жизнь такая была. Но, тем не менее, что касается религии, я хочу сказать, в первый же год мы поехали на Валаам. Собрались с девчонками. Это была осень 1974 года. И тогда не был этот остров так приглажен, как сейчас мы это видим. Это была разруха, честно хочу сказать. Но создавала более-менее хорошее впечатление природа, потому что яркие краски и клёна, и других растений, и вот эти столбы, воткнутые в колодцы, чтобы хотя бы держались на этой плите каменной, была разруха. И когда входили в эти пустые стены, даже без двери, но все равно лик, например, Всевышнего, он просматривался и говорит: это можно, эту фреску можно и сделать, надо спешить, скорее, не было средств, все. И это, конечно, осталось надолго в памяти, наше первое посещение Валаама. А сейчас мы, конечно, приезжаем и видим, как все достойно, хорошо, в золоте, в белоснежных, там, в голубых, в зеленых тонах. Это все отлично.
1: Вот мы говорим сейчас об унынии в нашей главе, и святитель Феофан Затворник учил: главное в борьбе с унынием занять себя делом, молитвой и благодарением. И я слушаю, как вы отвечаете на мои вопросы, и мне кажется, что вы именно живете по этой заповеди: занять себя делом и не унывать. Несмотря на то, что и глаза болят, и то, что вы столкнулись с таким серьезным заболеванием и преодолели его, и чувство юмора никуда не делось, и легкость, все с вами, и вот та самая Ольга Макеева, которую мы столько лет привыкли видеть, улыбающаяся, с обнадеживающими прогнозами погоды. Но и сейчас вопрос, который, конечно, не будем ли мы унывать этим летом, когда за окном будут холодные ветра и термометр будет показывать меньше 20 градусов тепла. Я вот про прогноз на это лето. Будем радоваться или печалиться?
4: Год, как и последние годы, неординарный. Такой теплый апрель, потом май непредсказуемый с 30-градусной жарой, потом провалами холода. Но май сам по себе капризный месяц, и скачки температуры для него наиболее показательный из всех месяцев. Наверное, только сейчас может декабрь его догнать. Я хочу сказать, что все наши садоводы в курсе, что средняя дата последнего заморозка приходится на 9 июня в самом Нижнем Новгороде. Непросто. И что последний снег у нас отмечался в 1983 году 24 июня. Я надеюсь, что в этом году такого не будет. Июнь после вот этой недели такой достаточно прохладной, холодной, я бы сказала, поскольку температурный фон на 3-5 градусов будет ниже климатической нормы. Все-таки июнь достойно встретит нижегородцев летним теплом, а жаркий такой месяц остается центральный месяц, и по предварительному прогнозу Гидрометцентра России, который обязательно будет уточняться перед самим месяцем, в общем-то, температурный фон ожидается выше нормы как раз в июле. Но не нужно думать, что вот жара и ничего такого не будет. С жарой связано очень много. Это все те же большие крупные облака мощные, которые дают нам и ливни, и сильные дожди, и град, который вот только что у нас 23-го отмечался в Дзержинске и побил много машин. Это все будет. И всегда надо помнить, что в климатической летописи есть такая запись: 3 июля 1974 год. Это смерч. Смерч, который редко проходит непосредственно через метеостанцию. Но вот в тот год как раз он прошел с района Дубенок, как раз через нашу метеорологическую станцию Приокского района. Достигла скорость ветра 48 метров в секунду, и прибор сломался. 148 метров в секунду – это 172 километра в час. Потом он, пройдя через Тобольские казармы, сбросил с дворца спорта крышу и прошел к Благовещенскому монастырю. Благовещенский монастырь, тогда на его территории расположился планетарий, но он там тоже побуянил, и были срезаны вот эти две прелестные башенки у Успенской церкви, белые такие, немножко готического такого стиля, почему-то мне напоминает. Но потом епархия все восстановила, все сейчас очень красиво. И затих он потом, уже пройдя через Стрелку, перевернув там два 500-тонных платформы, там был порт, затих в Заволжских лугах. Вот смертей не было в то лето, а вот спустя 10 лет на территории центральной европейской территории России был Ивановский смерч. И сейчас все могут посмотреть уже по интернету, что же он себя представлял. Потому что это было не просто сильно, это был ужас. Именно тогда смерч, который пришел из Подмосковья, унес более 70 жертв людей. Просто эта информация, конечно, не выдавалась, достаточно была закрытая. Этому смерчу приписано... Пятая ступень по шкале Фьюджета, вот смерчи, их пять различных видов, это была пятая степень.
1: Слушайте, вы нам рассказываете такие страшные истории, вы нас к чему-то готовите? Я спросила про лето, каким оно будет.
4: Дело в том, что именно летом происходят наиболее такие шквалисто-смерчевые усиления ветра. Поэтому, когда начинается гроза, в первую очередь, и всегда даже вот пресс-конференции, когда летние проходят, говорю... Предупредите людей, пусть отключают телефоны. Телефон – это плохой помощник во время грозы. Именно он привлекает вот эти молнии, разряды, вот эти, точечные, да? Конечно. Это сумасшедшая энергия, и таких случаев много. Надо все все-таки отключать и закрывать окна, да, чтобы воздухопотока не было. Гроза – это само по себе явление грозное, именно при грозе.

0: не представляет угрозу жизни человека, а именно опасное явление, такое природное, которое представляет угрозу жизни человека и может повлечь значительный ущерб в отраслях экономики. Сила смерча уже я показала, как-то ехала с водителем на обследование, а он мне говорит: вы знаете, я ведь был после ивановского смерча, поехал в командировку в Ярославль и видел на березе машину «Копейку». Вот какая сила этого смерча.
1: Тем не менее, давайте верить и не будем унывать, верить в то, что лето будет теплым, как вы сказали, вы начали за здравие, это было очень прекрасно. И, в общем, за здравие мы и закончим главу уныния, верить будем, что лето будет теплым, и вот таких аномальных природных явлений, как смерч, вот эти сумасшедшие грозы, они обойдут Нижний Новгород и нашу территорию стороной. Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Сегодня героиня программы «Веруем». И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Преподобный Паисий Святогорец говорил, что терпение – это умение видеть смысл в трудностях. Вот погодные аномалии, о которых вы сейчас рассказывали, вот такие циклоны, сбои в данных – все это, конечно, испытание. А вот видите ли вы в таких ситуациях не только профессиональный вызов, но и возможность чему-то учиться у природы? Расскажите, когда трудная ситуация в работе научила вас чему-то важному? Какие выводы из такого трагичного можно сделать?
0: Ну, я не знаю, трагично это или нет, когда я еще только приехала. На мой прогноз пришлись заморозки. Заморозки, и я была уверена, что они будут рассчитать заморозки. Это когда уже идет вегетация растений, все цветет, и заморозки могут повлечь значительный ущерб. Я предсказываю заморозки, а они не получились. Они были, но на территории Марийской ССР. Успешность прогнозов снизилась, и весь отдел из-за меня, из-за моего промаха не получал премию. Тогда еще премию давали за наши прогнозы. Мне было очень стыдно, обидно, и я этот урок запомнила на всю жизнь, что любое дело надо очень чисто делать. Но это даже и не от нас зависит порой, поскольку субъективные и объективные факторы, они настолько близко, и я всегда привожу изречение, потому что Макеевой можно верить, можно нет, а все-таки Михаилу Васильевичу Ломоносову можно верить. Именно он сказал: если бы мы научились правильно прогнозы погоды предсказывать, нам ничего бы не оставалось требовать от Бога.
1: Преподобный Серафим Саровский учил, что терпение и смирение – крылья души. Вот выросли ли у вас эти крылья, и как вы учились терпению?
0: Вы знаете, наверное, иногда хочется вот что-то и дальше заглянуть, поскольку для того, чтобы как-то следить за процессами, надо все-таки подумать, что может за этим похолоданием быть. Будет ли это интенсивное вторжение тепла, а может опять чуть-чуть перебой, и опять будет заток холода. Такое тоже может быть. Поэтому где-то себя сдерживаешь, но прогнозировать приходится часто не просто на трое суток, а чуть-чуть побольше, потому что есть такие, например, у нас явления, как аномально жаркая погода, которые требуют именно пятидневный срок, чтобы среднесуточная температура была выше нормы этих дней на 7 градусов. И, конечно, приходится заглядывать, и любой синоптик переживает.
1: А вот в современном мире все ускоряется. Вы заметили, как быстро сейчас все крутится? Мгновенные сообщения, быстрая доставка, экспресс-решение, все быстро-быстро-быстро, скорость просто сумасшедшая. Вот как вы считаете, теряет ли терпение свою ценность, а нетерпение делает ли нас более нервными и агрессивными?
0: То, что ускорение, это нам показала нынешняя весна. Все сразу цветет. И рябина, которая в народном календаре значится как рябиновое тепло. И черемуха, которая черемухина холода. И уже тут к первоцветам добавляются сразу и анютины глазки, и все-все-все. Но все-таки вот в этой ситуации выжить, наверное, помогает моменты тишины, уединения, как вот на том же Валааме есть пихтовая аллея одинокого странника. Там между двух деревьев может

0: пройти только один человек и подумать о вечном, не о суетном мире, а именно о вечном. И, конечно, в нынешнее время любому, наверное, человеку надо оставлять такие моменты. Кто-то находит это в рыбалке, и не просто так, например, супруги ругают свою вторую половину. Вот, поехал на рыбалку. А может, человеку-то и надо побыть там именно. Или второй половине пойти и прогуляться где-то по лесу потихоньку.
1: А вот вы как успокаиваетесь от суеты работы, от бытовых условий, от, просто от нашего мира, который порой так жесток и непрост?
0: Да, я, конечно, перезагружаюсь, когда прихожу домой. У меня две кошки, и в свое время была такая статья, там «Три страсти Ольги Макеевой». Это работа, синоптика, путешествия и кошки. И тогда у меня не было дочки. Да, действительно, животные, они очень помогают вот в такой ситуации сбросить напряжение.
1: Спасибо большое, Ольга Дмитриевна. А наша следующая глава – «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Милосердие не тогда милосердие, когда отдаешь лишнее, а когда ради ближнего лишаешься необходимого». Вот как вы понимаете эту мысль?
0: Ну вот, если приводить уж исторические примеры, мне кажется, вот милосердие – это самое-самое. Иоанн Кронштадтский. Вы были вот в том соборе уже в Кронштадте?
1: Нет, меня пути дороги еще туда не привели. Расскажите вот о вашем впечатлении.
0: Потому что я была и до перестройки его, до реставрации. Сейчас это, конечно, очень светло, и мы любим туда с подругами выезжать, когда я бываю в Ленинграде, в Питере, скажем так, потому что это очень хорошо. И, конечно, Иоанн Кронштадтский хоть там и имел какой-то доход, поскольку умный очень человек был, но то, что приходил и даже последние сапоги с себя снимал, это вот самый, наверное, самый достойный пример. Но я Иисуса Христа не беру во внимание. И всегда мне вспоминается, как мама в свое время, календари раньше отрывные были, и вот у нее хранился этот календарь. Там была сказка такая о большой медведице. И вот шла там девочка, и ей то встречается мальчик, лежит и замерзает. Она сняла платок и так все-все с себя сняла, что оказалась голой. А это ей встречались на ее пути именно во всех ипостасях божественная сила. И поэтому, конечно, она была вознаграждена. И вот как бы на небесах эта медведица как раз и есть вот эта девочка. То есть вот такая сила ей придалась.
1: Преподобный Паисий Святогорец замечал, что милосердие – это когда видишь не недостатки человека, а его боль. Вот в повседневной жизни мы часто судим, критикуем, ждем идеальности какой-то. Вот почему люди, порой мы так вот, и жестоки друг к другу? Как вы думаете, почему, что нас вот такими делает?
0: Я сама поражаюсь. Вот как вроде она идет с ребенком, ну ты видишь этот... Не трогай этого грязного котенка. Ну, правильно, не трогай. Но можно ведь, например, своему сынишке сказать: а давай ему вот купим пакетик и положим, пусть он покушает. Ну, именно вот в этих моментах, не потом, что он воспитается и будущем, а именно вот этот момент требует: прояви милосердие и сделай, покажи. Или идут вот сорвать и бросить. Да, выбрось эту гадость. Эта гадость была, простите, цветком, первоцветом. Поэтому и становятся потом люди черствые, потому что очень много идет из семьи. Хоть и говорят, школа там воспитывает. Начинается все с семьи. Если у нас родители любили друг друга, то это и вложено, наверное, и в моих двух старших сестрах. И я думаю, что тоже хоть частичку, но впитала этой добродетели.
1: Вот в современном мире милосердие часто подменяет благотворительностью. Ну вот перевел деньги и думаешь, ну вот я милосердный человек. А вот святые отцы учили, что милосердие требует участия. Вот вы чувствуете разницу между дать и быть рядом?
3: Я настолько к нашей грешной земле неравнодушна. И вот видя эту грязь, когда вот бросают, ну подойди ты, ну ты видишь, что... эту бутылку там или эту банку. Вот третий день они валяются. Так и приходится вынуть пакет, спуститься и убрать около дома. Что это такое? Ну, неужели это надо еще объяснять? Мне кажется, это такие истины, как утром встал и почистил зубы. Мы говорим и восхищаемся. Маленький принц, Экзюпери. Так простите, маленький принц ежедневно убирал свою планету.
1: Вот часто мы действительно оправдываем черствость тем, что все так делают. Они и мне, значит, так можно. Мир жесток. Вот святые отцы учили, что милосердие – это выбор, а не реакция на обстоятельства. Как не ожесточиться, когда вокруг много боли и несправедливости? Что поможет и может сохранять сердце открытым и нечерствым, как вы думаете?
3: Ну, мне кажется, тут вот как раз пример с Серафимом Саровским, который прям даже разбойников-то просил, которые его изуродовали, не поступать с ними строго, отпустить. А тут, ну да, видишь несправедливость. Это касается не только там, когда в транспорте едешь друг друга. Господи! Так наругают. Мне кажется, почаще нужно заглядывать внутрь себя и проанализировать. Я понимаю, нам легче свое свободное время уткнуться в Озон или в Альберис, посмотреть в телефон. Да нет. Ну вот обратите внимание, мне-то повезло, я живу на Мещерке, и я каждый день езжу на горную часть на Бекетово, проезжаю и участки суши, и через Волгу смотрю, и на Оку. И поэтому вот это наполнение, ежедневная смена
1: ландшафта,
3: погоды, ландшафты, она как-то наполняет. И уже приходишь, подбегаешь к гидромедцентру, уже довольствуешься, наполненная, и думаешь, на благое дело иду.
1: Милосердие – это подражание Богу. Вот какие прекрасные слова говорил Григорий Богослов. Мы переходим к главе «Любовь».
2: Любовь.
1: У нас в гостях Ольга Дмитриевна Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра. Ольга Дмитриевна, расскажите немножечко о своей семье. Как вы встретили свою любовь?
3: Да, действительно, любовь, и это, наверное, одно из самых, говорят, вот, не будет любви, не будет жизни на земле. Это действительно так, потому что благодаря любви появляются дети. Ну вот мы с дочкой, у нас семья была небольшая, уже к тому времени только мама осталась жива, и мы с мужем и дочь. А потом и муж рано очень скончался, сразу через 3 года после мамы, и мы с Машуткой, ну еще кошка у нас была, вот так жили. Но, тем не менее, вот это счастье, ведь любовь не только там к противоположному полу, да? Это любовь со своими друзьями. Посмотрите, если вы дружны были в школе с одноклассниками, это ваше время тоже чем-то наполнено одноклассниками. Если вы прошли этап студенчество, это тоже у вас. Мы до сих пор собираемся. Вот недавно из Калининграда приехала, с друзьями собирались и наслаждались совместным отдыхом. А потом у каждого есть еще затаённая какая-то любовь в сердце. И это хорошо, потому что это светлое чувство. А дочь, она полностью от меня впитала такое качество трудоголик. У меня есть два внука, у них разница всего 5 минут, они двойняшки, 4 с небольшим месяца, ребята бойцы такие, уже даже где-то поднимаются, как и скалолазанье. До 4
1: этажа. Подождите, сейчас 4,5 месяца, то есть малыш...
3: 4 года и 4 месяца.
1: 4 года и 4 месяца.
3: Ага, вот. Такие, господи, уже и там что-то и пишут, и считают. Сейчас молодежь развитая. От них стараются прятать эти телефоны. Но, конечно, те понимают, что и, наверное, уже вкусили этот запретный плод. Я вижусь с ними редко, потому что они живут далеко, 1-2 раза в год, но Маша мне звонит каждый день, чтобы я увидела, как кашу ребята едят, как гоняют на велосипедах, как купаются.
1: Как они бабушку свою называют?
3: Просто бабушка.
1: Бабушка для них подарок судьбы, бабушка добрая, бабушка не ругает, бабушка не делает замечаний, не ставит в угол. Какое самое строгое наказание можно получить от Ольги Макеевой за непослушание?
3: Самое строгое, я думаю, что все-таки это надо сделать, нравится тебе или нет. Если мама или папа сказал, надо это сделать.
1: А иначе что может быть?
3: А иначе, значит, мы никуда вообще все не идем. Да, иначе все не идем.
1: То есть наказание в воспитательном процессе должно быть обязательно, чтобы понимать, что такое хорошо, что плохо.
3: Да, обязательно, обязательно. Вот, например, когда Машутка еще маленькая была, супруг приедет там после командировки, ой, я бы вот отдохнул. Нет, все вместе, и папа с мамой, и Маша, и бабушка идем на Верхневолжскую набережную. Сегодня у нас музей. Тогда еще был очень красивый музей краеведческий. Интересно все было.
1: Ольга Дмитриевна, а вот когда в семейных отношениях бушуют непогоды, наступает период антициклонов. Вот что здесь делать?
3: Ну, период антициклонов – это, наоборот, спокойная погода, солнечная, такая жаркая, с тихим, слабым ветром.
1: То есть антициклоны – это хорошо? Пусть они будут в отношениях.
3: Ну, как хорошо? Не будем вспоминать 2010 год, когда это был жаркий антициклон. И самое максимальное количество опасных явлений за год – 28. А чаще всего это 16-18 бывает. А в семейных отношениях, конечно, это просто будет и не семья, потому что каждый в семье должен высказать свою точку зрения. И поскольку наша семья состояла из 4 человек, то учитывались все мнения, но а конфликты, конечно, были. Но доверие, уважение и завершение – это любовь над всем.
1: А вот как вы относитесь, Ольга Дмитриевна, к своему возрасту, к морщинкам на лице? Вы же человек медийный, вас же вот все, вы говорите, что камера вас любит и снимает она вас уже. Сколько, получается, лет у вас камера-то?
3: 47 лет.
1: 47 лет. Поэтому наверняка вы, ну, как вот вы вообще относитесь к возрасту?
3: Да, конечно, я постарела. И в свои 69 я выгляжу уже не так, как я выглядела в 22 года. Но я думаю, мне мои слушатели, мои зрители простят и мои морщинки, потому что знают мой голос. И как я поняла, что и любят, когда я составляю прогнозы погоды.
1: То есть вы философски относитесь к своему возрасту?
3: Конечно, я старею вместе с вами, дорогие слушатели.
1: Боитесь вообще перемен в жизни? И как вы их встречали в своей жизни, вот эти перемены? Были у вас, например, ну вот у вас муж рано ушел из жизни.
3: Да, это было непросто. Это, во-первых, было время, ведь дочь у меня родилась за 2 года до распада Советского Союза. Это эталонная система. Это ничего не было. Не просто ничего не было. И если, например, рубашку приносили одну на отдел, надо было разыграть ее, несмотря на то, что там кто-то носит другой размер. Это было очень сложное время. Но люди все равно ухитрялись и даже делали из бутербродного масла сливочное масло. Как-то жили
1: а
3: дружно.
1: А как? Можно вот лайфхак? Как это происходило? Из бутербродного в сливочное? За счет чего оно получалось?
3: Да, потому что его разогревали, а потом пену снимали – И оставалась вот субстанция, это уже более густая, это сливочное масло. Как и приносили наши уже пенсионеры, дай бог им всем здоровья, делали икру черную, то есть из кильки делали с манкой икру. Приносили.
1: И еще вкусно, да?
3: На работу. Все было вкусно, чудесно, хорошо, весело. И были у нас КВНы, и, конечно, на 8 марта даже устраивали управленческие, кто лучше торт испечет. Конечно, жюри состояло из одних мужчин. Был, например, кто всех лучше там пошьет одежду на себя. Ну, я не мастерица, но, тем не менее, какое-то второе или третье место занимала.
1: А вот ощущение, что вот вы много вспоминаете в то время, что это связано потому, что это были молодые годы, или потому что действительно оно было лучше, чем сейчас? Вот хочу понять.
3: Вы знаете, наверное, не лучше, чем сейчас. Это, во-первых, молодость. А во-вторых, это была какая-то уверенность в завтрашнем дне. Сейчас это неспокойствие, оно создает вот этот дискомфорт, дисбаланс. И когда слышишь там что-то и говоришь, давайте займемся работой. Потому что это отвлекает, это деморализует, надо сохранять целостность. И если каждый будет выполнять свое конкретное дело профессиональное, причем я вообще за такое условие, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печь пирожник. И мне не нравится, когда, например, один высокопоставленный человек идет сначала на один фронт работ, а потом совсем на 180 градусов переключается на другой. Это не есть хорошо, это мое мнение. Я не знаю, может, я недальновидная, но, тем не менее, мне кажется, профессионализм, он всегда в цене должен быть.
1: Ольга Макеева, героиня программы «Верую» сегодня. Ольга Дмитриевна, что бы вы пожелали всем нашим радиослушателям? Пожелайте нам, во-первых, хорошей погоды и да, в доме тоже.
3: Дорогие мои слушатели, всем нижегородцам желаю, конечно, крепкого здоровья, любви, счастья. Я не буду вот так денег желать, потому что по доходам и расход. А вот в душе комфорта, и чтобы комфортная среда была около вас. И, конечно, мира. Но а погоды не только хорошей за окном. И я думаю, что этот май, который и не стал таким уж холодным, как это было в 2024 году, он был третий после 99-го и 2000-го года, тоже холодные мая. Впереди нас ждет хорошее, комфортное лето. Счастья, здоровья вам!
1: Спасибо вам большое, Ольга Дмитриевна. Хочу предложить в финале нашей программы послушать песню «У природы нет плохой погоды». Ольга Макеева, начальник отдела метеорологических прогнозов Нижегородского гидрометцентра, была сегодня героиней программы «Верую». Слушайте нашу программу каждую пятницу в 14 и 18 часов. До встречи!

Пусть всем важна погода в доме, но есть проблемы поважнее. Туманы на аэродроме, тайфун по курсу кораблей.

следим за градом и ветрами. Центр информации един. Предупредим мы о цунами.

стали звездами в народе, и в регионах, и в Москве. Те, кто вещает о погоде по всем каналам на ТВ. Мы ценим преданность и дружбу,

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдана Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио Образ».
1: Классическая музыка на «Радио Образ».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Аренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 17.

Классическая музыка на радио «Образ». Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергей Рахманинов написал на вилле Синар в Швейцарии. Сочинение состоит из 24 вариаций на тему 24-го каприса Паганини, прежде уже становившегося источником вдохновения для других композиторов. Премьерное исполнение состоялось 7 ноября 1934 года в Lyric Opera House в Балтиморе. Партию фортепиано на этом концерте исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Но, несмотря на все обстоятельства, музыка в «Рапсодии» пронизана русской напевностью, ведь великий Сергей Рахманинов всегда оставался именно русским композитором.

Михаил Александрович Стахович. Вечерняя песня. Не угасай заката луч, гори, гори вдали багряной, не потухай во мраке туч, вечерний свет зари румяный. Не меркни день, не застилай лесов и гор седой мглою, ты, поле, песнею родною, не умолкай, не умолкай. Вот по заре в глуши степей родимой песни слышны звуки, и горе позабылось в ней, и тяжких дум затихли муки. И веет юностью, и вновь души надежды воскресают, и в бедном сердце оживают былые слезы и любовь. И льется звучная волна, гуляет голос на просторе, и грудь отвагою полна, и степь волнуется, как море. Горишь, заря, не угасай, зажгись вечернею звездою, ты, поле, песнею родною, не умолкай, не умолкай.

0: Ветер налетел внезапно. Небо потемнело, и в воздухе запахло грозой. Солнечные лучи еще пробиваются в просветы туч, заливая густым золотом листву. Раскидистые ветви могучих деревьев качаются, шумят под порывами ветра. Чуть поодаль стройные березы сгибаются, будто кланяются невольно. Взметнулась стая птиц, потревоженная надвигающейся стихией. У горизонта небо уже беспросветно, так что на фоне сизых туч неразличимы очертания леса. Я почти бегу вдоль мелкой речушки. Вода в ней помутнела, закипела пеной, словно вторит бушующему небу. Через речку перекинут деревянный мостик.
1: Степенно шагают по нему белые гуси, погоняемые двумя крестьянками. Птицы важно переваливаются сбоку на бок, и кажется, что их нисколько не волнует перемена погоды. Крестьянки тоже спокойны и неторопливы. Женщины идут друг за другом, одна из них держит вязанку хвороста. Они даже не смотрят по сторонам, их не пугает приближающийся ливень, будто они наверняка знают, что успеют дойти до дома и укрыться от непогоды еще до первых капель дождя. А может быть, только мне, человеку городскому, боязно столкнуться лицом к лицу с ненастьем. Привыкшие же к сельской жизни крестьяне не видят большой беды в том, что одежда промокнет до нитки. Вот и мужик в ярко-красной рубахе, в шагах в 40 от меня. Идет быстро, но размеренно. Ведь дома ждет их теплые печи, сухое платье. Вижу теперь, как дым валит из трубы, из-за ветра стелется над крышей. Глядя на них, я невольно замедляю шаг. Мне становится неловко за свою спешку. В конце концов, до края деревни уже рукой подать. А воздух так свеж, как бывает только перед грозой. И небо так прекрасно и величественно, как бывает лишь при резкой перемене погоды.

0: Замечательный русский живописец Федор Васильев прожил очень короткую жизнь. Гениальным юношей называл его Иван Крамской. Васильев прожил всего 23 года, из них 7 лет он посвятил живописи, проделав путь от дилетанта до выдающегося художника, чье мастерство признавали и современники, и будущие поколения. Иван Крамской, откликнувшись на картину «В Крымских горах», писал Федору Васильеву в 1873 году.
1: Это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких явлений, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно. Это еще не хорошо, то есть не вполне хорошо, даже местами плохо, но это гениально. После вашей картины все картины мазня и ничего больше. Вот вы куда хватили. Понимаете ли вы теперь, как важно для вас самих? Какая страшная ответственность вам предстоит только от того, что вы поднялись почти до невозможной гадательной высоты.
0: Но молодому художнику не довелось ни подтвердить свою гениальность, ни разочаровать поклонников его творчества. В том же 1873 году Федор Васильев скончался от туберкулеза. Федор Васильев родился в Гатчине. Отец его был мелким почтовым чиновником. С раннего детства мальчик проявлял интерес к рисованию и в 1865 году, бросив службу в почтамте, поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств. За 3 года обучения Федор Васильев сблизился с лучшими живописцами того времени. В конце 60-х годов Васильев совершает несколько поездок. Особое значение имело путешествие на Валаам, где вместе с великим пейзажистом Иваном Шишкиным Васильев работал несколько месяцев. В этих творческих командировках складывался самобытный стиль художника, оттачивалось его мастерство. Художника привлекали переходные состояния природы, необычные световые эффекты.
2: «Он открыл мокрое, светлое, движущееся небо»,
0: говорил про Васильева Николай Ге. Созданные юным художником этюды свидетельствуют о его стремлении постичь движущие силы природы, проникнуть в ее суть, отразить ее разнообразие. Федор Васильев использовал почти монохромную гамму красок. Создавал сложные тональные отношения оливковых и золотисто-коричневых оттенков, передавая цвета самой природы. Он был романтиком по натуре, и его пейзажи полны драматизма. Особенно это заметно в юношеских его работах. Природа неспокойна. Низко нависают тучи, сгибаются под порывами ветра деревья и кустарники, стелится по земле трава. Тревожно носятся в небе птицы. На этом фоне фигуры людей порой выглядят статично, словно актеры на фоне декораций. Несомненно, художнику было еще чему учиться. Но живопись его стала открытием для русского искусства 70-х годов XIX века. Более опытные живописцы с интересом и вниманием наблюдали за его творчеством. Илья Репин, будучи на 7 лет старше Васильева, при знакомстве был поражен совершенством его работ.
3: «Мы в запуске рабски подражали Васильеву и верили ему. Он был для нас превосходным учителем».
0: В 1870 году вместе с художниками Репиным и Макаровым Федор Васильев путешествует по Волге. Сдержанная природа средней полосы России стала источником вдохновения и размышлений.
4: «Я всем наслаждался, всему сочувствовал и удивлялся. Все было ново»,
0: – писал он в одном из писем. Васильев ищет композиционные и колористические приемы, направленные на решение новых художественных задач.
1: Успехи его в то время были громадны. Он привез много рисунков, этюдов, начатых картин и еще больше планов. Хотя ни о чем нельзя было сказать, что вот то-то, например, вполне оригинально, но сама манера работы была уже оригинальна.
0: Вспоминал впоследствии Крамской. Зимой, работая над одной из самых известных своих картин «Оттепель», Васильев сильно простудился. Через некоторое время врачи обнаружили у него туберкулез. несмотря на все усилия друзей юного живописца, победить болезнь не удалось. Короткая жизнь Федора Васильева, не учившегося в академии, его творчество и мастерство оказали значительное влияние на Крамского, Репина и других выдающихся русских художников. Его картины высоко ценились и при жизни художника, а на посмертной выставке

0: недостают – поэзию при натуральности исполнения.
1: «Небольшая картина перед дождем» входит в серию сельских пейзажей Федора Васильева. Художник стремился к обобщенности пейзажного образа, тональному единству цветовой гаммы. Благодаря точно найденному сочетанию приглушенного света и теней создается впечатление, что картина излучает свет. Сквозь свинцовую тяжесть туч пробиваются золотистые лучи солнца. Под этими лучами сверкают белизной стволы берез и оперение гусей. Сияют яркие краски одежды женщин. Контраст цветовых пятен и потемневшего неба усиливают чувство тревоги, ожидание неотвратимой бури. Ветер нарастает, тучи все плотнее заволакивают небо. Еще несколько минут, и разразится гроза.
2: Федор Васильев. «Перед дождем». 1870-1871 годы. Государственная Третьяковская галерея.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Программа «Вера едина» проходила с февраля по июль этого года в корпоративном университете при поддержке Нижегородской метрополии, правительства региона, Нижегородского института управления филиала РАНХИКС и Российского общества знания. Ее цель – формирование глубокого понимания традиционных ценностей, укрепление нравственных ориентиров и воспитание уважения к духовному наследию России. Подробности в нашем репортаже. На участие в программе поступило более 1500 заявок. Из них экспертным советом были отобраны 260 лучших участников, представителей активной молодежи Нижегородской области, заинтересованных в духовном развитии и социальном служении. В церемонии закрытия программы 3 июля приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, депутат Госдумы Артем Кавинов, проректор Купна Мария Самоделкина и руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин. Подводя итоги программы, Артем Кавинов сказал:
2: «Вы знаете, мне почему-то кажется, что сегодняшнее мероприятие важно не только для участников, но и для всех нас. И для тех, кто организовывал это мероприятие, и для тех, кто был приглашенным на разные модули этого мероприятия, и даже на каких-то случайных гостей, которые могли здесь оказаться, но поучаствовали в этих дискуссиях, посмотрели чуть-чуть работу круглых столов, те инициативные предложения, творческие какие-то решения, которые от ребят здесь в зале появлялись или на других площадках, в тех городах или в тех местах, где они посещали, в тех монастырях, где они были, за рамками Купна. Тоже было очень много интересных каких-то знакомств, которые на самом деле всем пошли на пользу. У меня у самого такое самое светлое впечатление осталось. Мне даже сейчас интересно, что в конце модуля получилось, потому что мы почти в самом начале общались. И я вам могу сказать, что воле судьбы приходится много на похожих встречах бывать, но это было особенное. Это была встреча, на которую ты зашел на 20 минут, а задержался на полтора часа. И мне кажется, это здесь самое главное. Вот ты.

0: Как раз и вера едина, это на самом деле про это, когда мы не просто собеседники, когда мы не просто красиво говорим о главном, мы еще все стараемся так жить.
1: Мероприятие в Купно началось с открытого диалога главы Нижегородской митрополии, митрополита Георгия, с участниками программы. Правящий архиерей произнес напутственные слова, а также ответил на волнующие молодежь вопросы. Обращаясь к участникам программы, владыка Георгий сказал:
2: «В нашей жизни очень важно, чтобы одно проистекало из другого, чтобы Великая Русь, Великая Россия строилась на фундаменте Святой Руси. А Святая Русь – это святые люди. Это и в древности, это и в сегодняшнем дне. Конечно, мы с вами несовершенные и понимаем свою слабость, немощь. Но одно лишь то, что мы понимаем свою немощь и решимость духовно укрепиться, это дорогого стоит. Живя на этой земле, стройте свои планы и устои на традициях. Так что мы с вами на пути взросления в духовных делах. Храни всех вас Господь».
1: Участники образовательной духовно-нравственной программы «Вера едина» проходили очное обучение по нескольким модулям. Так, модуль «Духовно-нравственное развитие» включал знакомство с православной культурой и традициями, воспитательную работу по формированию нравственных качеств и духовных ориентиров. Кроме того, занятия проходили по направлениям «Семейные ценности», «Проектная деятельность» и «Изучение Библии со священнослужителем». Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, поездки по святым местам Нижегородской области, а также участие в работах по благоустройству и реставрации храмов Нижегородской епархии в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли». О том, почему стоит участвовать в таких проектах, рассказала участница программы «Веры едины» Юлия Мигунова.
3: Они развивают духовно-нравственные ценности. Это очень важно сейчас в нашем обществе. Чувство патриотизма, чувство интереса вообще к православной церкви, к истории России. Это очень ценно и очень важно для каждого человека в нашей стране, особенно сейчас. Но это очень складно сплочает людей и создает новые смыслы, новые ориентиры в жизни. Это очень важно.
1: Завершилось мероприятие награждением 50 победителей программы «Вера едины» по итогам индивидуального рейтинга. Они получили удостоверение дополнительного профессионального образования Купно и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ольга Ковалева, служба информации, Радиообраз.
4: В эфире Радиообраз.
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
6: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
7: Дорогие друзья, 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи.
4: Радио «Образ». Арзамас 104 и 2 FM. Саров 92 и 2 FM. Павлово 106 и 7 FM. Выкса 95 и 8 FM. Нижний Новгород 98 и 0 FM.

0: Музыка в литературе.
1: Весной 1849 года великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский был арестован за участие в политическом заговоре против правительства Николая I. Достоевский отрицал предъявленные ему обвинения, тем не менее суд признал его одним из важнейших преступников. После длительного содержания в Петропавловской крепости писатель был приговорен к расстрелу. Однако вскоре приговор смягчили, и Достоевского, лишив прав состояния чинов и дворянства, сослали на каторжные работы сроком на 4 года. После каторги Федору Михайловичу надлежало быть приписанным рядовым к 7-му линейному сибирскому батальону в Семипалатинске. Удивительно, но и на протяжении этих тяжелейших 10 лет ссылки Достоевский не забывал о музыке, хотя возможности соприкосновения с ней были более чем скудные. Например, писатель заносил в особую тетрадь тексты песен, исполнявшихся арестантами. Некоторые из этих песен Федор Михайлович позже использовал в произведении «Записки из мертвого дома». Именно на страницах этой, во многом документальной повести, автор художественно осмысливает все увиденное и пережитое за годы каторги. Песни, по замыслу автора, являясь неотъемлемой частью повествования, должны были с еще большей силой подчеркнуть тоску заключенных и страстную жажду свободы.
2: По казармам раздавались песни. От песен недалеко было до слез. Многие расхаживали собственными балалайками, тулуп в накидку и с молодецким видом перебирали струны. В особом отделении образовался даже хор, человек из 8. Они славно пели под аккомпанемент балалайк и гитар. Чисто народных песен пелось мало. Помню только одну, молодецки пропетую. «Я вечер молода, во перу была». Пелись же большую частью песни, так называемые у нас арестантские. Впрочем, все известны.
1: Пожалуй, наибольший интерес для музыковедов представляет 11-я глава повести «Записки из мертвого дома». Здесь Достоевский особое место уделяет описанию музыкальной части устроенного арестантами спектакля, в частности, исполнению самодеятельным оркестром знаменитой увертюры Глинки «Камаринская».
2: Вот заиграл оркестр. Этот оркестр стоит упоминания. Сбоку, фонаром, разместилось человек 8 музыкантов. Две скрипки, одна была в остроге, другую у кого-то заняли в крепости, а артист нашелся и дома. Три балалайки, все самодельщина, две гитары и бубен вместо контрабаса. Скрипки только визжали и пилили, гитары были дрянные, зато балалайки были неслыханные. Оркестр начинает «Камаринскую». Начинают тихо, едва слышно, но мотив растет и растет, темп учащается. Раздаются молодецкие прищелкивания под эком балалайки. Это «Камаринская» во всем своем размахе. И право было бы хорошо, если б Глинка хоть случайно услыхал ее у нас во строге.
1: Впервые Достоевский познакомился с «Камаринской» в исполнении самого Михаила Глинки на музыкально-литературном вечере у поэтов Александра Пальма и Сергея Дурова. Было это в 1849 году, как раз накануне ареста и ссылки писателя. Известный путешественник и общественный деятель тех лет Егор Ковалевский так писал об этом вечере.
3: «Михаил Иванович окончательно расходился, сел за рояль и начал показывать, какая будет в оркестре сочиняемая им в то время фантазия на Камаринскую. Он подыгрывал губами, ударял по клавишам обеими пятернями в пассажах тутти, пристукивая каблуками, подпевал, подсвистывал и с поразительной образностью передавал движения и краски инструментов».
1: 16 февраля 1857 года в Берлине скончался Михаил Глинка. Во время работы над записками из «Мертвого дома» Достоевский уже находился в Семипалатинске и мог из газет узнать о смерти великого композитора. Поэтому смело можно утверждать, что страницы, посвященные увертюре «Камаринская», в повести не случайный эпизод, а дань уважения народному искусству и великому гению композитора Михаила Глинки.

0: Чтобы услышать голос близкого человека и поговорить с ним, современному человеку достаточно набрать номер на мобильном телефоне. В XIX веке такой роскоши не было. Но существовала другая – роскошь писать друг другу письма. В них все – любовь, тоска, переживания и радость предстоящей встречи. Сегодня и мы можем узнать, о чем писали друг другу люди 100 и 200 лет назад.
1: Чехов Марии Киселевой. 21 сентября 1886 года. Москва. Чтобы иметь право сидеть у себя в комнате, а не с гостями, спешу усесться за писание. На очереди письмо к вам, многоуважаемая и добрая Мария Владимировна. Представьте, Яшенька и Яденька пришли. Если найдете в этом письме каракули, то знайте, что Яшенька помешала, чтобы ей мерлитон приснился. Прежде всего, большое вам спасибо за выписки из «Русской мысли». Я читал и думал: благодарю тебя, Боже, что на Руси еще не перевелись великие писатели. Да, не оскудевает наша Родина. Из письма вашего к сестре я усматриваю, что и вы начинаете конкурировать по части известности. Я говорю про Питер и образцы рассказов по мифологии. Что ж, помогай Бог, литература не ерши, а потому я не завидую. Впрочем, невелика сладость быть великим писателем. Во-первых, жизнь хмурая. Работы от утра до ночи, а толку мало. Денег кот наплакал. Не знаю, как у Золя и Щедрина, но у меня угарно и холодно. Папиросы по-прежнему мне подают только в табельные дни. Папиросы невозможные. Нечто тугое, сырое, колбасообразное. Прежде чем закурить, я зажигаю лампу, сушу над ней папиросу и потом уж курю. Причем лампа дымит и коптит, папироса трещит и темнеет, я обжигаю пальцы, просто хоть застрелиться впору. Денег, повторяю, меньше, чем стихотворного таланта. Получки начнутся только с 1 октября, а пока хожу на паперть и прошу взаймы. Работаю, выражаясь языком Сергея, ужасно, честное слово, много. Пишу пьесу для Корша, повесть для «Русской мысли», рассказы для «Нового времени», петербургской газеты, осколков, будильника и прочих органов. Пишу много и долго, но мечусь как угорелый, начинаю одно, не кончив другое. Докторскую вывеску не велю вывешивать до сих пор, а я все-таки лечить приходится. Бр, боюсь тифа. Понемножку болею и мало-помалу обращаюсь в стрекозиные мощи. Если я умру раньше вас, то шкаф благоволите выдать моим прямым наследникам, которые на его полке положат свои зубы. Хожу я именинником, но, судя по критическим взглядам, которые пускает на меня конторщица будильника, одет я не по последней моде и не с иголочки. Езжу не на извозчике, а на конке. Впрочем, писательство имеет и свои хорошие стороны. Во-первых, по последним известиям, книга моя идет недурно. Во-вторых, в октябре у меня будут деньги. В-третьих, я уже понемножку начинаю пожинать лавры. На меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами. Корж поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность. Коллеги-доктора при встречах вздыхают, заводят речь о литературе и уверяют, что им опостылила медицина и так далее. На ваш вопрос, заданный сестре, женился ли я, отвечаю: нет, чем и горжусь. Я выше женитьбы. Вдова Хлудова, плюющая на пальцы, приехала в Москву. Спасите меня, о небо, Серафимы. Теперь о наших общих знакомых. Мать и батька живы и здравы. Александр живет в Москве. Кокоша там же, где был и до поездки в Бабкино. Иван благоденствует у себя в школе. Ма-па видается с длинноносой Эфрос, дает в молочной уроки по 7 копеек за урок и берет у богемского уроки по географии, которую дерзает преподавать. Боже, отчего я не преподаю китайского языка? Тетка сватает ее за какого-то Перешивкина, получающего 125 рублей. Дурочка не соглашается. Богемский, он же финик, рисует виньетки по 3 рубля за штуку, ухаживает слегка за Яденькой, бывает у Людмилочки, надоедает всему миру философии и спешит съерундить другой рассказ в детский отдых. А пропасть, какое у вас дурное общество? Политковское, богемский, я бы застрелился. Левитан закружился в вихре. Ольга жалеет, что не вышла за Матвея и так далее. Нелли приехала и голодает. У баронессы родилось дитё. Я рад за отца. Про мадам Сахарову слышно, что она бесконечно счастлива. О, несчастная. На днях в Эрмитаже первый раз в жизни ел устриц. Вкусного мало. Если исключить шабли и лимон, то совсем противно. Приближается конец письму. Прощайте и поклонитесь Алексею Сергеевичу, Василисе, Сергею и Елизавете Александровне. Еще 6-7 месяцев и весна. Пора приготовлять крючки и верши. Прощайтесь и вейте лицемеру Антону Чехову, когда он говорит, что всей душой предан всей вашей семье. Едва я кончил письмо, как звякнул звонок, и я увидел гениального левитана. Жульническая шапочка, фронтоватый костюм, истощенный вид. Был он два раза на Аиде, раз на русалке, заказал рамы, почти продал этюды. Говорит, что тоска, тоска и тоска. Бог знает, что дал бы только побывать бы денька два в Бабкине, восклицает он, вероятно, забыв, как он ныл в последние дни.
0: Чехов подружился с детьми Киселевых, дочерью Сашей и сыном Сережей. В 1888-89 годах Сережа жил в Москве у Чеховых зимой. Чеховы и их гости восхищались детской непосредственностью Сережи, его чудесной искренностью, неисчерпаемой жизнерадостностью. Саше посвящены стихи «Милого Бабкина, яркая звездочка». Так в своем альбомном стихотворении назвал Антон Павлович эту живую и остроумную девочку. Чехов дружил с Сашей, которую шутливо прозвал Василисой. Писал ей в альбом стихи, сочинил для нее и Сережи рассказ «Сапоги в смятку», подписав его смешным псевдонимом «Архип Индейкин». Эту пародию на нравоучительные детские рассказы Антон Павлович проиллюстрировал картинками, вырезанными из юмористических журналов.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: «Сквозь века. Смысл и традиции православных праздников». В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: С праздником, братья и сестры! Сегодня день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В один день, согласно преданию, они приняли мученическую кончину. В один день мы и празднуем их память. На иконах Петр и Павел практически всегда изображаются вместе. И нередко даже друг друга обнимают. Но в своей земной жизни эти два апостола виделись всего несколько раз. Причем у них были и серьезные разногласия. Почему именно эти два апостола названы первоверховными и почему они выделены из числа 12 апостолов, избранных Христом? Ну, во-первых, по их трудам, конечно. Петра, кроме того, выделял наряду с Иоанном и Иаковом сам Христос. Апостол Петр был первым, кто вышел на проповедь Христа и Евангелие после сошествия Святого Духа на апостолов, Пятидесятницы, да? После его пламенной речи в этот день, день Пятидесятницы, ну, эту речь сохранила для нас книга «Деяний апостольских». Ко Христу обратилось 3000 человек. Апостола Павла Господь призвал также лично, но уже после Пятидесятницы. Апостолы Петр и Павел встречались на Иерусалимском соборе, который проходил в 51 году христианской новой эры. Это был первый собор церкви, на повестке дня которого стоял сложный вопрос церковной жизни. Уже церковь складывалась. Должны ли христиане, обращенные из язычества, соблюдать иудейский закон? Петр ратовал за строгость, Павел – за разумное снисхождение к людям иной культуры. Решение этой проблемы стало компромиссным. Бывших язычников не обременили выполнением ветхозаветных норм, за исключением запрета на блуд и употребление в пищу идоложертвенного и крови. Но что касается русской церкви, то славянские христиане начали почитать святых сразу после крещения Руси. Существует предание, что князь Владимир Мономах привез икону с изображением двух святых апостолов Петра и Павла в Новгород из Корсуни. Что же были это за люди, ученики Христовы? Я думаю, что стоит рассказать о каждом из них более подробно. Вот святой апостол Павел. Сама история обращения его в христианство, конечно же, чудесная. До этого обращения апостол Павел носил имя Савл и был воспитан в законе иудейском. Он был учеником знаменитого иудейского учителя Гамалиила, ненавидел и, как Священное Писание говорит, и терзал церковь Христову, и даже выпросил у Синедриона власть всюду находить и преследовать христиан. И вот однажды, дальше цитирую по книге «Деяния апостолов», 9 глава, цитирую. «Саул же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск, к синагогам, чтобы кого найдет, последующих сему учению и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он же в трепете и ужас сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“. Люди же, шедшие с ним, стоявшие в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руки и привели в Дамаск. 3 дня он не видел, не ел и не пил». Вот такое обращение, такое личное действительно обращение Господу было апостолу Павлу. И таким образом упорный гонитель христианства становится неутомимым проповедником Евангелия. Жизнь, поступки, слова, послания апостола Павла все свидетельствует о нем как избранном сосуде Божьей благодати. Много ему пришлось претерпеть, но ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни голод, ни опасности, ни меч, ни смерть не могли ослабить его сердце любви к Богу. Он постоянно путешествовал в разные страны для проповеди Евангелия иудеям, особенно язычникам, его называют часто апостолом языков, то есть язычников. Эти путешествия сопровождались необычайным могуществом проповеди, чудесами, неусыпным трудом, таким терпением неистощимым и высокой святостью жизни. Он написал 14 посланий к разным христианским общинам, и большую часть которых сам же и создал эти общины в ходе своих путешествий. Эти послания легли вместе с посланием других апостолов в основании учение христианской церкви и составили вместе с Четвероевангелием Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, вот такая была жизнь апостола Павла, и неисчислимые скорби он терпел и принял мученическую кончину в 67 году, 29 июня, ну или вот 12 июля по новому стилю. В одно время с апостолом Петром он принял кончину в Риме. Как римский гражданин он был обезглавлен мечом. Второй апостол, апостол Петр, он до призвания своего носил имя Симон. Он был старшим братом апостола Андрея Первозванного, сын рыбака. Рыбака звали Иона, и он называется, часто в Евангелии мы встречаем Симоне Ионин, обращение к нему. Они жили в Вифсаиде Галилейской. Он был женат, имел дом в Капернауме, детей. По выражению святого Иоанна Златоуста, это был человек пламенный, некнижный, простой, бедный и богобоязненный. Он был приведен к Господу своим братом Андреем, и при первом же взгляде на простого рыбака Господь дал ему имя Кифа, что значит по-гречески, это обозначает камень, по-гречески Петр, по-сирийски Кифа. И на этом камне Петровой веры Господь обещал создать церковь свою, которую врата ада не одолеют. Так оно, мы это и видим. В числе трех своих учеников Господь удостоил Петра быть свидетелем своей божественной славы на Фаворе, своей божественной силы при воскрешении дочери Иаира и своего по-человеческому уничижения в саду Гефсиманском. Сильный и пламенный духом апостол Петр занял такое влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он горькими слезами омыл свое троекратное отречение от Христа и первым вошел в гроб Спасителя по его воскресении. И первым же из апостолов удостоился увидеть воскресшего Иисуса. Апостол Петр был, несмотря вот на свою такую простоту и некнижность, он был выдающимся проповедником. Сила слова была великой. Он обращал к Христу, как мы знаем вот из книги Деяний, которую я цитировал, по 3 и по 5 тысяч человек обращались в христианство. Обличаемые им в преступлении падали мертвыми. 5 глава Деяний рассказывает, и мертвые воскресали, и больные исцелялись, даже не только от его непосредственного участия, но от прикосновения к ним одной только тени проходящего апостола. А вот об этом мы читаем в Священном Писании. Все церковные дела решались тогда общим голосом апостолов и пресвитеров со всей церковью. И апостол Павел, говоря об апостолах, почитаемых столпами, поставляет на первом месте Иакова, а потом Петра и Иоанна. Себя же причисляет к ним. Вот во втором послании к Коринфянам это можно прочитать. Собор апостолов посылает Петра на дело служения, как и других учеников Христовых. Он совершил, апостол Петр, 5 путешествий, проповедуя Евангелие, и многих обращал, как уже говорилось, к Господу. Последнее путешествие было в Рим, где и он благовествовал веру Христову, умножая число учеников. Там он обличил, кстати, обман Симона Волхва, который выдавал себя за Христа, обратил к Христу жен, любимых Нероном. Согласно преданию, апостол Марк, один из 4 евангелистов, написал свои Евангелия для римских христиан со слов апостола Петра. Среди новозаветных священных книг есть 2 соборных окружных послания апостола Петра. Первое прощено к пришельцам рассеянным в Понте, Галилее, Каппадокии, Асии, Вифане. Это провинции Малой Азии. Причиной написания было желание апостола Петра утвердить братьев своих при возникновении строений в этих общинах и гонениях, которые постигли их со стороны врагов. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности. А второе соборное послание было написано также к тем же малоазиатским христианам. В нем апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые влечает и апостол Павел в посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда в своем соборном послании. Потому что лжеучения еретиков, они, конечно, угрожали вере и нравственности христиан. Было время, когда быстро распространялись гностические ереси, которые в себя впитали элементы и иудейства, и христианства, и различных языческих учений. Поэтому это было своевременное и нужное послание, но оно было уже написано незадолго до мученической кончины апостола Петра. Он и говорит в нем: «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою, то есть тело, да, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». По повелению Нерона Также 29 июня 67 года апостол Петр был распят. Ну и мы знаем, что он просил мучителей распять его головой вниз, тем самым желая показать различие между своими страданиями и страданиями своего божественного учителя. С праздником, братья и сестры! С днем первоверховных апостолов Петра и Павла!

0: слушаете радио «Образ». Вместе навечно. Эта семья построена на огромной любви, полном доверии и взаимопонимании. Историю жизни прекрасной императорской четы Николая и Александры Романовых расскажут их письма, дневники и воспоминания современников. В день венчания Александра Федоровна Романова записала в дневнике мужа: «Когда эта жизнь закончится, мы встретимся вновь в другом мире и останемся вместе навечно». Часть вторая.
1: В 1894 году, видя непоколебимую решимость сына, обычно мягкого и даже робкого в общении с отцом, император Александр III дает благословение на брак Николая с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Единственным препятствием остается переход Алекс в православие.
2: Лютеранка Алиса была убеждена в истинности своего вероисповедания и поначалу смущалась необходимостью перемены веры. После сделанного предложения наследник престола российского записал в своем дневнике:
1: «Говорили до 12 часов, но безуспешно. Она все противится перемене религии. Она, бедная, много плакала. Она плакала все время и только время от времени произносила шепотом: „Нет, я не могу“».
2: Алиса Гессенская была глубоко верующим, благородным и не признающим никакого притворства человеком. Поэтому переход в православную веру давался молодой девушке-лютеранке очень непросто.
1: Много часов занятий ежедневно, частое посещение церковных служб, непонимание некоторых православных догматов, желание прочувствовать сердцем и преодолеть все преграды, стоящие на ее пути, пути принятия веры своего будущего мужа ради любви ко Господу и ради любви к своему избраннику.
2: «Мой дорогой бесценный Ники, сегодня утром я читала много ваших молитв, переведенных на французский язык. Некоторые из них так красивы, но сердце мое, мне не нужен посредник для моих молитв. Я все говорю Господу прямо и каюсь в своих грехах. И я знаю, что Он простит меня ради Сына Своего Иисуса Христа, который умер, чтобы мы могли получить прощение и спасение. Я не хочу, чтобы мой ангел-хранитель просил за меня Бога. Моя молитва прямо возносится к Отцу Небесному. Я не хочу, чтобы Богородица вступалась за меня. Я не могу просить через кого-то, никогда так не делала. Было бы ужасно, если бы сейчас меня принуждали к этому. Я бы подумала, что совершила тяжкий грех и не могу просить прямо. От меня такого трудно ожидать, любовь моя, не так ли? Ах, если бы ты был здесь, мне так много надо у тебя спросить о том, что я прочитала. Иметь образ Богородицы и святых и целовать их – это я хорошо понимаю. Почему также не целовать фотографии тех, кого любишь и кого больше нет? А когда смотришь на них, то вспоминаешь все хорошее, что они сделали, и стараешься брать с них пример. Но молиться им, как и молиться Богородице, зачем, Ники? Я могу любить, почитать и уважать ее как Матерь Господа и как самую чистую и лучшую женщину из всех, что когда-либо жили. Но разве это причина, чтобы ей молиться? Ты не должен знать другого Бога, кроме меня. Тогда почему это? О, если бы только ты был здесь, чтобы поговорить со мной об этом, это пугает меня. Мне нужна твоя помощь. Надеюсь, что не причиняю тебе боли тем, как я об этом говорю. Но если бы ты только знал, как я себя чувствую. Я хочу быть хорошей христианкой, но есть вещи, которые меня шокируют, и я хочу, чтобы ты мне их объяснил. Чтение никогда не может дать ясного представления. Но ты такой истинный, добрый христианин, поможешь мне. И если есть вещи, которые я не могу делать, как ты думаешь, мне их можно будет пропускать? Я очень надеюсь, что не огорчаю тебя. Ни за что в мире я бы этого не сделала.
1: Душевные муки и сомнения долго не оставляли принцессу Алису. Но она старалась изо всех сил не подвести своего любимого и постепенно, в течение 2 лет, открывала для себя красоту православия и вечные истины, описанные в символе веры.
2: Драгоценнейший Ники, если ты знаешь какую-нибудь небольшую книгу о вашей религии, пожалуйста, сообщи мне, чтобы я могла прочитать больше до того, как ты привезешь священника. Ах, я хотела бы, чтобы ты был здесь. Ты смог бы мне помочь. И если ты такой верующий, то должен понять, как я переживаю. Но Бог мне поможет. И ты тоже, любовь моя, не правда ли? Так, чтобы я всегда могла быть доброй христианкой и служить моему Богу так же верно, как и раньше, и даже больше. Как я смогу достойно возблагодарить Его за то, что такое сердце, как у тебя, принадлежит мне? Да пребудет с тобой неизменно Его благословение и заступление. Всегда твоя глубоко преданная Алекс.
1: Переживая всем сердцем за свою возлюбленную, Николай Александрович собирается отправить в помощь ей православного священника, протопресвитера Иоанна Янышева.
2: Да, дорогой Ники, я была бы более счастлива, если бы мог приехать старый священник, потому что есть еще много вещей, объяснения которых мне хотелось бы от него услышать. Я хотела кое о чем спросить тебя, но не смогла. Я тоже боялась, что мои вопросы могут причинить тебе боль. Постепенно, с Божьей помощью, все прояснится.
1: Отец Иоанн, просвещеннейший богослов, бывший ректор Санкт-Петербургской духовной академии, стал для Алекс сначала собеседником, а позже духовником. Он помог открыть ей всю красоту и истину православной веры.
2: Но полному обращению принцессы помогли искренние, горячие слова наследника российского престола, излившиеся из его любящего сердца.
1: «Алекс, я понимаю ваши религиозные чувства и благоговею перед ними, но ведь мы веруем в одного Христа. Другого Христа нет. Бог, сотворивший мир, дал нам душу и сердце. И мое сердце и ваше Он наполнил любовью, чтобы мы слились душа с душой, чтобы мы стали едины и пошли одной дорогой в жизнь. Без Его воли нет ничего. Пусть не тревожит вас совесть о том, что моя вера станет вашей верой. Когда вы узнаете после, как прекрасна, благодатна и смиренна наша православная религия, как величественны и великолепны наши храмы и монастыри, и как торжественны и величавы наши богослужения, вы их полюбите, Алекс, и ничто не будет нас разделять».
2: Вдохновенные слова наследника престола Алиса слушала с замиранием сердца. Слезы, которые потекли из его голубых глаз, смыли все ее сомнения. Лютеранская принцесса согласилась поменять свою веру на веру будущего мужа. Николай Александрович был несказанно рад. Удержать в себе нахлынувшие чувства было невозможно, и он пишет письмо самому близкому своему человеку, матери.
1: «Милая, дорогая, бесценная мама, ты не можешь себе представить, как я несказанно счастлив. Сегодня утром нас оставили одних, и тут, с первых же слов, она согласилась. Одному Богу известно, что произошло со мной. Я плакал, как ребенок, и она тоже. Весь мир сразу изменился для меня. Природа, люди, все. И все мне кажутся добрыми, милыми и счастливыми. Я не мог даже писать, до того у меня дрожали руки. Спаситель сказал нам: все, что не просишь у Бога, даст тебе Бог. Слова эти бесконечно мне дороги, потому что в течение 5 лет я молился ими, повторяя их каждую ночь, умоляя Его облегчить Алекс переход в православную веру и дать мне ее в жены».
2: Александра Федоровна примет православие с открытым сердцем и чистыми помыслами.
1: И у нее получится справиться с переживаниями и опасениями, получится полностью воспринять православное почитание Божией Матери и святых угодников. Вот что напишет она спустя годы своему любимому мужу.
2: «Мой нежно любимый, пусть святые ангелы охраняют твой сон, а Пресвятая Дева нежно-бережно покроет тебя своим покровом. И я вверяю тебя ей, Богородице, скорбящей о всех нас и проявляющей неизреченную к нам милость».
1: Но это было позже. А сейчас радость взаимной любви Николая и Алекс была омрачена резким ухудшением здоровья отца цесаревича, императора Александра III. Тяжелый недуг неумолимо уносил его силы.
2: Невыносимо тяжело было в эти дни наследнику. Болезнь отца подкосила и мать. На нервной почве у нее появились резкие боли в пояснице. Николай разрывался между заботой о родителях и невозможностью увидеть свою любовь.
1: «Мое родное, милое солнышко, я испытываю полное отчаяние, и мне требуется вся моя сила воли, чтобы попытаться его скрыть. Бедной маме немного лучше. Она встала с постели и весь день сидела в кресле, боясь лишний раз двинуться, чтобы снова не вернулась та ужасная боль, которая мучила ее вчера и прошедшей ночью. Невозможно выразить, милая моя, какое печальное у меня было впечатление, когда я вошел в спальню к папе и маме побыть с ними, а они сидели друг против друга и не произносили ни слова. У меня комок подступил к горлу, я быстро сказал какую-то ерунду, пытаясь рассмешить их. Доктора говорят, что мамина болезнь, несомненно, от нервов. Она переволновалась до крайности, беспокоясь о папином здоровье. Даже и сейчас она думала о нас с тобой и сказала написать тебе, что она нам очень сочувствует из-за того, что мы не смогли встретиться в один из этих дней. Я глубоко надеюсь и горячо молюсь всемогущему Богу, чтобы он развеял все наши печали и страхи, и чтобы папа снова почувствовал себя здоровым и сильным, каким он был еще в прошлом году».
2: Долгожданная встреча влюбленных откладывалась. Принцесса, рано потерявшая свою мать, ощущала страдания цесаревича как свои.
1: С самого начала болезни Александра III Алекс разделяла волнение и переживания Николая и облегчала его боль своей любовью, заботой и тонким сопереживанием происходящему.
2: «Мой родной, дорогой, бесценный, нет ничего хуже, чем видеть, как страдают близкие тебе люди и быть не в состоянии помочь им, разве только старанием ободрить их и не дать унывать. Но как это трудно, когда сам в унынии. Пусть всемогущий Бог утешит тебя и даст тебе силы и поможет в любой беде и в выполнении твоего трудного долга. Бедный дорогой отец, хорошая теплая погода наверняка пойдет ему на пользу, только это не может быть так быстро, как ему, настрадавшемуся, хочется. Но знать, что он может положиться на тебя, видеть твою любовь, твое чувство долга, конечно, это для него большая поддержка. Я больше не буду просить тебя приехать, так как ты выполняешь свой главный долг, оставаясь с родителями, и было бы жестоко и безнравственно требовать твоего приезда. Здесь у тебя не было бы ни минуты душевного спокойствия от незнания того, что происходит дома, и ты бы очень волновался за родителей. Когда-нибудь придет наш черед, и мы будем всецело принадлежать друг другу. Но сейчас мы не должны думать только о себе, а должны заботиться в первую очередь о других и делать все, что в наших силах, чтобы помочь им. Мы должны быть терпеливы, надеяться на помощь Божью и не противиться Его воле. Твоя глубоко любящая и преданная невеста Алекс».
1: Незадолго

третий Наум Каржавин. В юности я очень любил поэзию 20-х годов. Считаю своими учителями двух абсолютно разных людей – Пастернака и Глазкова. У Пастернака я перенял многое – умение говорить интимно об интимных вещах, синтаксис. А Глазков научил меня самостоятельности. Он был абсолютно независим. Но следов ни Глазкова, ни Пастернака, по-моему, в моей поэзии почти нет. Еще в мальчишеские годы, когда окошки бьют крича, мы шли в крестовые походы на Лебедева-Кумача. И к цели, спрятанные руля, вдруг открывали мальчуганы, что школьные учителя – литературные профаны. И, поблуждав круженье тем, прослушав разных мнений много, переставали верить всем и выходили на дорогу. В начале Великой Отечественной войны Наум Каржавин эвакуировался из Киева. В армию не взяли, был чрезвычайно близорук. В 44-м Наум Каржавин приехал в Москву и попытался поступить в Литературный институт имени Горького. Однако тогда не случилось. Удалось в 45-м. Среди его соседей по комнате в общежитии были Расул Гамзатов и Владимир Тендряков. В конце 1947 года, в разгар кампании по борьбе с космополитизмом, молодого поэта арестовали. В том числе и за такое стихотворение о Сталине. Календари не отмечали 16 октября, но москвичам в тот день едва ли им было до календаря. Все переоценивалось строго, закон звериный был как нож. Искали хлеба на дорогу, а книги ставили не в грош. Хотелось жить, хотелось плакать, хотелось выиграть войну. И забывали Пастернака, как забывают тишину. Стараясь выбраться из тины, шли в полированной красе осатаневшие машины по всем незападным шоссе. Казалось, что лавина злая сметет Москву и мир затем. И за границей, замирая, молилась на московский Кремль. Там, но открытый всем, однако, встал воплотивший трезвый век суровый жесткий человек, не понимавший Пастернака. Около 8 месяцев Каржавин провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и в Институте имени Сербского. В результате был осужден, приговорен к ссылке, как социально опасный элемент. Выслан в Сибирь и около 3 лет провел в селе Чумаково. В начале 50-х отбывал ссылку в Караганде. Примечательно, что в это время в ссылке закончил горный техникум. В 1954 году после амнистии вернулся в Москву и через 2 года был реабилитирован. Восстановился в Литературном институте и закончил его в 1959 году. «Мне без тебя так трудно жить, а ты дразнишь и тревожишь. Ты мне не можешь заменить весь мир, а кажется, что можешь». Есть в мире у меня свое, дела, успехи и напасти. Мне лишь тебя не достает для полного людского счастья. Мне без тебя так трудно жить. Все неуютно, все тревожит. Ты мир не можешь заменить, но ведь и он тебя не может. Поэтическая известность пришла Каржавину на популярных в те годы студенческих литературных вечерах, на которых Наум Каржавин, похожий, по воспоминаниям современников, на молодого Бабеля, в полузабытой красноармейской буденовке, шинели и треснувших очках вызывал трепет зала своими лаконичными и сильными строками, соединяющими политический накал с лиризмом, философичность с обличением, а антимещанский пафос – с романтическим максимализмом. И если в 50-е годы Наум Каржавин зарабатывал себе на жизнь переводами, период оттепеля начал публиковать собственные стихи в журналах. Параллельно росла другая слава поэта – подпольная, самиздатовская. «Можем строчки нанизывать, посложнее, попроще». Но никто нас не вызовет на Сенатскую площадь. И какие бы взгляды вы ни старались выплескивать, генерал Милорадович

не узнает Каховского. Пусть по мелочи биты вы чаще самого частого, но не будут выпытывать имена соучастников. Мы не будем увенчаны, и в кибитках снегами настоящие женщины не поедут за нами». Эти строки цитировались на всех интеллигентских кухнях и на всех диссидентских посиделках. Или, например, вариации из Некрасова. Столетие промчалось, и снова, как в тот незапамятный год, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Во второй половине 60-х Наум Каржавин выступал в защиту узников совести Даниэля Ясинявского, Голландского и Гинзбурга. Эти обстоятельства привели к запрету на публикацию его произведений. Стопка книг, свет от лампы, чисто. Вот сегодняшний мой уют. Я могу от осеннего свиста ненадолго укрыться тут. Только свист напирает в окна. Я сижу, я чего-то жду. Все равно я не раз промокну и застыну на холоду. В этом свисте не ветер странствий, не поиски теплых стран. В нем холодная жуть пространства, где со всех сторон океан. И впервые боюсь я свиста, и впервые я сжался тут. Стопка книг, свет от лампы, чисто. Притаившийся мой уют. Наум Каржавин. Поэт всегда говорит о своем. Он не ставит перед собой задачи, скажем, сплотить человечество. Он выражает себя и только. Но весь вопрос в том, кто он сам и каково содержание его чувств. А вне жизни, вне конкретной исторической и социальной ситуации, поэт существовать просто не может. Так было во все времена. Глупо полагать, что тот же Петрарка жил на облаке и сочинял сугубо любовную лирику, оторванную от времени. Его поэзия – это авторское ощущение некоего идеала, женского идеала в данном случае, сквозь призму эпохи, а в результате – выход к небу. Если поэзия игнорирует свое время и не вырывается из него к небу, к вечности, зачем она вообще нужна? Поэзия – это ответ гармонии души на дисгармонию бытия. На этом срезе, на этом конфликте и возникает настоящая поэзия. Меня, как видно, Бог не звал и вкусом не снабдил утонченным. Я с детства полюбил овал за то, что он такой законченный. Я рос и слушал сказки мамы и ничего не рисовал, когда вставал ко мне углами мир, не похожий на овал. Но все углы и все печали и всех противоречий вал я тем больнее ощущаю, что с детства полюбил овал. А между тем конфликт Наума Каржавина с властями обострялся, и в 1973 году, после допроса в прокуратуре, поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг нехваткой воздуха для жизни. Просто было общее ощущение полной безнадежности, трясины, движения вниз. И это ощущение усугублялось и усугублялось. «Куда мне разлюбить свою страну? Тут дело хуже, я в нее не верю. Волною мутной накрывает берег и почва дно, а я прирос ко дну. И это дно уходит в глубину, закрыто небо мутную водою. Стараться выплыть, но куда, не стоит. И я тону, в небытии тону». Писатель Виктор Ерофеев о Науме Каржавине. В истории русской литературной и социальной мысли Наум Каржавин – это человек, который задал этический, нравственный и, больше того, просто экзистенциальный замысел существованию русского литературного, русского интеллектуального общества с 60-х годов. Невероятная ясность ума, настойчивый поиск правды, мысль и стиль, взаимно переплетаясь, дающие ощущение достоверности
это сильные черты личности Коржавина. Наум Коржавин уехал в Соединенные Штаты и обосновался в Бостоне. Владимир Максимов включил его в число членов редколлегии «Континента» русского литературного публицистического журнала, который издавался в то время в Париже. Коржавин продолжал и поэтическую работу. В 1976-м во Франкфурте на Майне вышел сборник стихов Коржавина «Времена», затем там же сборник «Сплетение». Известный немецкий словист, литературный критик Вольфганг Казак писал о творчестве Коржавина. «Плотная, скупая на образность, обретающая благодаря абстрактности политическую и нравственную силу, лирика Коржавина возникла из пережитого, от увиденной им подлости и тьмы, но также из веры в благородство и свет. То свет, то тень, то ночь в моем окне. Я каждый день встаю в чужой стране. В чужую близь, в чужую даль гляжу, в чужую жизнь по лестнице схожу. Как светлый лик влекут свои врата, чужой язык, чужая доброта. Я к ним спешу, но полон прошлым всем не дохожу и остаюсь ни с чем. Я знаю сам, здесь тоже небо есть, но умер там и не воскресну здесь».

В постперестроечную эпоху у Наума Коржавина появилась возможность приезжать в Россию, встречаться со своими читателями, проводить поэтические вечера. Во время таких встреч залы всегда были переполнены. Что главного для нас сегодняшних в поэтическом творчестве Наума Коржавина? Оставим за скобками безусловную важность исторического контекста, утверждение внутренней свободы, силы разума и нравственной ответственности художника, апология самоценности каждого индивидуального существования. Один из близких друзей Коржавина, Булат Акуджава, посвятил ему такие строчки. «У поэта соперников нету, ни на улице, и ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, это он не о вас, а себе. Руки тонкие к небу возносят, жизнь и силы по капле губя, догорает, прощение просит. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, и душа отлетает во тьму, поле пройдено, сделано дело, вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, то ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас посвящается вам».

0: Слово поэту.
1: В наши трудные времена человеку нужна жена, нерушимый уютный дом, чтобы от грязи укрыться в нем, прочный труд и зеленый сад, и детей доверчивый взгляд, вера робкая в их пути, и душа, чтоб в нее уйти. В наши подлые времена человеку совесть нужна, мысли те, что в делах ни к чему, друг, чтоб их доверять ему, чтоб неделю хоть час один быть свободным и молодым. Солнце, воздух, вода, еда — все, что нужно всем и всегда. И тогда уже может он дожидаться иных времен.

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, София. Здравствуйте, Александр.
4: Здравствуйте, батюшка.
5: Здравствуйте, батюшка. Благословите.
3: Бог благословит. Сегодня мы поговорим с вами о проповеднических трудах апостолов.
6: Апостолы Христовы своей проповедью, которую внушал им Святой Дух, в короткое время покорили Христу множество язычников, как простых и незнатных людей, так и ученых и самих царей. Много трудов понесли апостолы для этого святого дела. Много скорбей и бед они претерпели. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину. Апостол Иоанн Богослов умер в заточении в глубокой старости. Число же христиан и после кончины святых апостолов год от года росло, и вера христианская распространялась по всей земле.
4: Вот, батюшка, Иисус Христос сказал, что не надо заботиться о том заранее, что говорить, что Дух Святой в апостолах будет говорить за них. Они не готовили заранее свои проповеди?
3: Конечно, не готовили. В Евангелии написано, когда Дух Святой сошел на них, не только что не готовили, а даже разговаривали на разных языках, Дух Святой им внушал, что говорить. И они говорили даже на разных языках. Другими словами, Господь через них возглашал людям истину.
4: А вот сейчас священники, вот они готовят свои проповеди или им тоже Дух Святой внушает?
3: Каждый человек единственный и неповторимый. Да? Есть священники, которым Дух Святой уже шепчет на ухо, что говорить, да, а есть которым еще не шепчет. Все зависит от внутреннего духовного состояния. А так, конечно, священники учатся в семинарии, есть программы специальные, где обучают их проповедовать, миссионерству обучают. Всему это обучает наши нижегородские духовные семинарии.
4: Спаси Господи, батюшка.
3: Во славу Божию.
4: Батюшка, вот простому человеку, ему проще гораздо услышать Слово Божие, чем царю или правителю. Как апостолам удавалось обратить во Христа царей, ученых и даже идолослужителей? Как они это делали?
3: Душа каждого человека – христианка. И каждый человек стремится к Богу, к истинному Богу, Творцу Вселенной. Но дьявол иногда человека запутывает, и он попадает в сети его, попадает в язычество, в идолопоклонство, в атеизм, в богопротивные секты попадает из-за того, что тянет его к Богу, а он просто не нашел путь. А вот апостолы показывали этот путь своим примером, своим словом, своими делами добрыми, своими чудесами. И поэтому всех тянет к Богу. И царей, и ученых, и простых людей тяга к Богу у всех есть. Самое главное – правильно ее направить. И все обращаются к Богу, особенно ученые и цари. Потому что у них мозги привыкли работать, мыслить, думать. А это очень хорошо.
4: Спасибо, батюшка.
3: Во славу Божию.
5: Батюшка, мы знаем все из Евангелия такой эпизод, когда к Христу пришел молодой человек, который, как он сам сказал, исполнял все заповеди от рождения, и спросил, что же еще ему не хватает, и Господь сказал, что оставь свое богатство, которое у него было в избытке, и иди за мной, и тогда ты получишь Царствие Небесное, да, именно то, к чему ты стремишься. И он опечаленно ушел. Но вот на сегодняшний день мы тоже видим, что многие люди, которые имеют богатство, власть, как-то они еще не пришли, наверное, к Богу. То есть все-таки мешает это людям, не мешает? Да, действительно ли человеку, который имеет только хлеб насущный, да, и не имеет избытка какого-то в чем-то, да, и не имеет власти, и является таким рядовым, ему проще принять проповедь Христа, чем человеку, который облечен властью, имеет богатство?
3: Здесь Господь показал два пути для душевного спасения. Первый путь молодого человека, который выполнял заповеди Божии все. И это путь душевного спасения. И второй путь душевного спасения, который Господь ему предложил: «Оставь все имение свое, раздай и иди за мной». Это путь монашеский. Путь апостольский, монашеский, когда человек все оставляет. Конечно, этот путь ближе к Богу. Но кому много дано, с того больше и спросится. То есть, видите, вот этому юноше дано богатство, много, да, а он не смог оставить это богатство, остался рабом этого богатства, не стал рабом Божьим. Этому юноше невозможно прийти в Царствие Божие. Но мы знаем много богатых людей, которые пришли в Царствие Божие, да. Аким и Анна очень богатые были, святые. Но они этим богатством распоряжались по Божьему устроению. Каждый православный христианин обязан десятину отдавать Богу. Десятина – это, если мы изучаем Священное Писание, понимаем, что от 10% до 50%. Потому что Иаким и Иоанн 50% своих доходов отдавали на содержание церкви, на содержание левитов, священников древних. Поэтому, если богатый человек так будет распоряжаться своим богатством, как святые Иаким и Иоанн, да, то, конечно, это богатство во спасение. И, конечно же, это не к нему слова. Проще верблюду через иглиные уши пройти, чем богатому в Царстве Божьем. Нам всем Господь что-то дал, и это не зависит от нашего богатства или небогатства. И бедные есть, которые не могут расстаться вот с какими-то грошами и становятся рабом этих копеек. Самое главное – внутреннее расположение человека, чтобы он не стал рабом. Я знал одну женщину покойную, она совершенно бедная была. Ходила, просила милостыню. «Дайте молочка налейте, хлебушка дайте, копеечку какую-то дайте». Умерла 750 тысяч на книжке. Понимаете, она что?
4: В смысле, как-то на книжке?
3: В смысле, на счете, она в банке.
4: А-а-а.
3: Она ходила нищая, а у нее по нашим деньгам, это, может быть, 7 миллионов сейчас на книжке, если сравнить. Безбедно могла прожить и помогать людям, милостыню творить и храм. Нет, она вот выбрала путь рабам этих денег. И таких случаев очень много. Поэтому тут не является богатство или не богатство, власть или не власть. Внутреннее расположение, наше внутреннее расположение. Ну, действительно, Господь сказал, очень тяжело богатому войти в Царствие Божие. Почему? Потому что, к сожалению, мы видим, что большое богатство редко оно своим трудом добывается. Чаще это происходит за счет труда других людей. И человек привязывается к этому богатству, да, вместо того, чтобы понимать, что такое власть, а богатство – это тоже власть, он заболевает властолюбием. А власть – это тяжелый крест, спасительный, да, власть президента, власть патриарха, власть митрополитов, власть священства, власть родителей над детьми, власть взрослых над младшими. Это тяжелый крест, душеспасительный. Вместо того, чтобы так подходить к власти, человек заболевает властолюбием. Что такое властолюбие? Грех. Когда человек пользуется властью, он унижает, оскорбляет подвластных ему людей. К сожалению, вот это бывает таким образом.
4: Батюшка, мы знаем, что почти все апостолы кончили свою жизнь страданием мученической кончиной. При этом они все это претерпевали и прославляли только Бога. Почему их не принимали, почему их убивали, хотя они говорили о вере и любви Христовой?
3: Мы видим, что образец для подражания апостолов был Господь наш Иисус Христос. И Он, когда вочеловечивался, то родился в пещере, в яслях, в кормушке для животных. Как родился, так сразу за ним стали охотиться, чтобы убить. Потом камнями хотели побить. Потом все-таки поймали и распяли на кресте. Вот христианская жизнь. Вот жизнь для подражания. И апостолы также. И апостолы старались подражать Христу. И мы знаем, также некоторых апостолов распинали на крестах. Также побивали камнями. Еще вот такие вот. И мы больше того, мы с вами должны понять глубокий смысл апостольского служения. Конец всему делу венец. И конец вот такой мученический, это самый желанный конец для православного христианина, чтобы пострадать за Господа и принять мученическую кончину, самый желанный. И мы видим, что не только апостолы, да, но если взять календарь, то, начиная с Успения Матери Божией, мы празднуем, православные христиане, в основном смерть, да, смерть святых, смерть апостолов. Почему? Потому что смерть для православного христианина – это великая радость. Величайшая радость. Празднуем в основном в белых облачениях, отпеваем в белых облачениях, панихиду служим в белых облачениях. Для язычников смерть – это конец, а для нас это день рождения для вечности, встреча с Господом. И каждый истинный православный христианин очень рад этому дню рождения для вечности. если он принимает эту встречу достойно. И мы видим, апостолы все достойно приняли.
6: Апостолы проповедовали большую частью устно, но чтобы учение Христово лучше сохранилось, некоторые из них по внушению Святого Духа записали его в книги. Поэтому книги эти называются святыми, священным писанием, как и книги святых пророков, бывших до Христа. Два апостола из числа 12, Матвей и Иоанн, и два апостола из числа 70, Марк и Лука, написали каждый по книге о земной жизни Христа Спасителя и его учении. Эти четыре книги называются Евангелиями, потому что в них содержится учение Христово, которое сам Спаситель назвал Евангелием. Апостолы же, написавшие их, называются евангелистами. Евангелист Лука написал еще книгу «Деяний святых апостолов», то есть «Дела, труды святых апостолов». В этой книге рассказывается о том, как святые апостолы в первые годы распространяли веру христианскую.
4: Батюшка, а вот сохранилось ли в святом предании какие-то проповеди апостолов, если они проповеди не записывали? Сохранилось ли в святом предании вот какие-то их поучения?
3: Во-первых, конечно же, жизнь Господа нашего Иисуса Христа и его проповеди, и его чудеса, как один из апостолов сказал, невозможно написать во всех пишемых книг в мире, передать столько много. Да, я передан только основные в Новом Завете, основные моменты, основные какие-то истины, которые проповедовал Христос. Также и в апостольской деятельности тоже невозможно все написать, все сообщить, потому что некоторые из апостолов вообще не умели писать. Да, то есть устно говорили, из их слов записывали. И, конечно же, очень много было сказано устно. И даже то, что записано в священном предании, это все глыбы информации для нашего душевного спасения. Ее изучать, изучать, изучать, изучать. И надо понимать, что для чего все это? Для чего в Евангелии? Евангелие – благая весть. Для чего? Для нашего душевного спасения. И для нашего душевного спасения надо понять, что нужно. Это изучение Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. Самое главное – это кость, основа, фундамент. Это изучение Священного Предания, как и деяния святых апостолов. Что такое деяния? Что делали святые апостолы? Как жили? Своим примером они показывали, как жить нам. Да? Это и учение святых апостолов, и не только святых апостолов учение, но и святых отцов. Оно тоже важно для нашего душевного спасения. И больше даже, я хочу сказать, также и житие святых относится к преданию, потому что что в житии святых? Описан их жизненный путь. Каждый из них попал в Царствие Божие. Из каждого пути, для нашего пути, для спасения, можно что-то взять. Все, что мы берем для душевного спасения, очень нужно человеку. Поэтому, чтобы воспитать себе православное христианское мировоззрение, надо изучить сначала основу, фундамент. Это священное писание, священное предание и поучение святых отцов и житие святых.
5: Батюшка, я давно хотела спросить. Вот мы знаем о том, что книги Священного Писания написаны по внушению Святаго Духа. Но также мы знаем, что кроме четырех основных Евангелий были еще так называемые неканонические Евангелия. Да? И как получается, Церковь поняла и произвела разделение, что вот эти четыре написаны по внушению Святаго Духа, а вот остальные не по внушению Святаго Духа.
3: Ну, в общем-то, интересный вопрос. Дело в том, что да, около 70 Евангелий было написано. И этот процесс шел не мгновенно. Никто не выбрал сразу. Вот эти Евангелия подходят, вот эти не подходят. Да? Критерий подбора был такой, когда еще все евангелисты были живы, воспоминания их были живы в памяти. И они сравнивали, было ли это на самом деле или не было. Потому что многие апокрифы, это вот называются Евангелия, которые там немножко с выдумкой были написаны, с какими-то выдумками, они не соответствовали правде. И они были отметены все. И оставлены вот эти четыре Евангелия, которые передавали истину, которые все апостолы одобрили, и вот они утвердили эти четыре Евангелия для нашего душевного спасения. Остальные были все отвергнуты. Почему отвергнуты? Нельзя, как я уже сказал, да, нельзя вот так вот истина и ложь. Тогда у человека впечатление складывается, что все истина, и он воспринимает ложь как за истину. И это очень плохо. Поэтому в Священное Писание от себя никто ничего не должен добавлять. Поэтому вот мы должны понять, вот нашли, сравнили с истиной, подтвердили, что так было, и вот эти Евангелия являются основой для нашего изучения, для нашего душевного спасения.
5: Спасибо, Господи, батюшка.
3: Во славу Божию.
4: Батюшка, а вы Можете, пожалуйста, рассказать что-нибудь подробнее об апостолах Луке и Марке? Правда ли, что вот Владимирская икона Божьей Матери, она именно написана апостолом Лукой?
3: Апостол Лука, он с детства учился рисованию, и он очень был талантливый художник. И, смотря на Матерь Божию, ее совершенный вид, он не мог остаться в стороне и написал икону Божьей Матери при ее жизни. Поэтому Владимирская икона Божьей Матери, она является прям подлинником, портретом Матери Божией. И вообще, что такое икона? Образ, отображение. Первый-то Господь наш Иисус Христос приложил полотенце, и князю Агарию передал для исцеления его слуги. И чудо произошло, слуга исцелился. И Матерь Божия благословила апостола Луку написать вот эти иконы.
5: Батюшка, скажите, пожалуйста, а почему нам так важно знать, как распространялась вера Христова в первые годы?
3: Начало любого дела очень тяжелое. И без помощи Божией, без помощи Святаго Духа, без помощи благодати Божией распространить веру православную было невозможно. Просто людям своими какими-то заслугами или талантами. В истории человечества очень много чего было, распространялось. Империи падали, распространялись. А вот веру очень тяжело. Да? И мы видим, что апостольская проповедь Евангелия, она сопровождалась очень большими трудами, чудесами. Одно надо понять. Они постоянно ходили. Постоянно переходили с места на место. А если мы-то вот привыкаем, живем в одной квартире, для нас проблема уже в соседний дом сходить бывает порой. То есть они постоянно, земле их ничему, к бренному ничего их не привязывало. Постоянно организовывали церкви. Пришли в один город, организовали церковь, в другой город организовали, в третий, в четвертый. Везде их не совсем любили, так мягко скажем. Особенно язычники, иудеи пытались их убить, поймать. И надо понять, что большая заслуга апостолов – это как Господь начал с учеников, да, так и они плодили учеников, которые плодили своих учеников, эти своих и так далее. Были учителя и ученики, которые по геометрической прогрессии по всему миру плодились. И таким образом вера Евангелия распространилась по всему миру в настоящее время. Поэтому это очень важно нам знать, и эта книга входит в Новый Завет.
5: Спасибо, Господи.
3: Слава Божию.
6: Другие из апостолов – Иаков Алфеев, Петр, а также Иоанн Богослов и Иуда Яковлев – написали 7 соборных посланий, то есть писем к христианам всего света, и учили в этих посланиях, как надо веровать и жить по учению Христову. Одно послание апостола Иакова, 2 Петровых, 3 Иоанновых и 1 Иудина. Апостол Павел написал 14 посланий к отдельным церквам и лицам. Апостол Иоанн Богослов, кроме Евангелия и 3 посланий, написал еще «Апокалипсис» или «Откровение». В этой книге он излагает будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира.
5: Батюшка, вот в начале, так сказать, вот в первые годы, когда вот мы стали приходить в храм, меня как-то вот один раз смутило на двери расписание богослужения, потому что одно из богослужений было посвящено, по-моему, Якову, и было написано «Брат Господень». И у меня возник такой вопрос, что как это так, брат? Ведь Богородица была Преснодева, и других детей у нее не было. Расскажите, пожалуйста, вот еще есть Иуда Яковлев, тоже брат Господень. Что это за братья? Сколько их было?
3: Это братья не родные. Они были до чудесного рождения Христа и до Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Это дети Иосифа Обручника. Это была семья, и эти братья Господа нашего Иисуса Христа не признавали. И только вот Иуда признал Господа и поделился своим имением с Христом. Да? И Иаков стали последователями Христа. А как и все иудеи, некоторые братья не смогли. Ведь они жили с ним, видели его, и вдруг он Господь. Очень было сложно им поверить в это. Но они понимали, что он по крови-то им не брат. Он чудесным образом родился от Матери Божией.
4: Батюшка, вот мы знаем, что помимо Евангелий в Новый Завет входят еще и послания святых апостолов. Можно ли их считать дополнением к Евангелию?
3: И послания входят в Евангелие. И деяния апостолов, и послания апостолов входят в
5: Новый Завет.
3: Предание, в Новый Завет. Входит в Новый Завет. Почему? Потому что это все своими делами апостолы показали, как жить, чтобы унаследовать Царство Божие. А в послании они описали, как это делать. Потому что, если взять, допустим, карту, да, взять Священное Писание или, вот, допустим, Деяния, там все нарисовано. Но если там не написано, где какие повороты, где какие ручьи, где болота, мы не всегда сможем дойти до конца. А те люди, которые прошли этим путем и описали, как идти, тогда нам легче идти по проторенному пути в Царствие Божие. Это, конечно, очень важно для нашего душевного спасения. Как деяния, так и поучения святых апостолов.
5: Батюшка, вот очень сложная книга Нового Завета «Апокалипсис». Даже с богослужением редко ее читают. Настолько она вот тяжела для понимания. Как нам нужно относиться к тому, что в ней написано? Нужно ли пытаться самим толковать? Нужно ли действительно пребывать в страхе? Какой вы нам дадите совет?
3: Пребывать в страхе Божьем. Что это такое? Когда человек так добросовестно все делает, как будто на него смотрит Господь. Человек выполняет заповеди Божии в первую очередь. Остальные все страхи, они от лукавого. Мы боимся мы за будущее, войны или конца света. Неважно, чего мы боимся, это от лукавого. Понимаете, Господь нас так учит. В чем застану, то мы сужду. Застанет нас в делании так добросовестной молитвы в страхе Божьем. В Царстве Божьем. Застанет в добрых делах в Царстве Божьем. А застанет в страхе перед будущим, перед войной. Вот такие иногда слышишь изречения. Беременеть нельзя. А почему? А потому что конец света скоро. Понимаете? Вот это совершенно непонятно изречение. Потому что заповедь Господь дал: плодитесь и размножайтесь. И вдруг кто-то начинает эту заповедь отменять. Из-за конца света, из-за войны. Из чего угодно только отменяет. Через этих людей лукавый отменяет. Никто не может отменить заповеди Божьи. Или говорят: нет, нельзя создавать семью. Все, конец света. Миленькие, вы что? Первую заповедь Господь дал, сотворил Адаму в помощь ему Еву. Кто может отменить? Понимаете, и таких вопросов, вот пограничных, очень много. И люди, у которых не сформировалось православное христианское мировоззрение, верят этому. Говорят: все, нельзя, да, ну все, значит, не будем ни рожать, ни создавать, ничего. В последнее время апостолы уже жили в последнее время. Да? И представляете, от апостолов никто бы ни семьи не создавал, конец света, и детей бы не рожал, понимаете? И сейчас, конечно, последнее время. Слушай, когда апостол же был в последнее время, а мы еще ближе, чем апостолы, к концу света. Но только на что я хочу обратить внимание. В Евангелии написано: никто не знает, когда Господь придет судить мир. Даже ангелы не знают. И еще предупредил Господь: придут лжепророки, лжехристы, которым верить нельзя. Почему нельзя? Мы верим пророкам, которые были до пришествия Иисуса Христа. Было о чем пророчествовать. О пришествии Мессии, Спасителя. О втором пришествии никто не знает, даже ангелы. Но у нас постоянно кто-то появляется. Да? Недавно, вот года 3 назад, 4, бог Кузя в Москве появился. Да и люди пошли за ним. Кто-то в шахту пошли люди, кто-то еще куда-то спрятался. Понимаете? И вот таких лжепророков у нас плодятся прямо по геометрической прогрессии. И некоторые из православных по незнанию идут за ними и поддерживают их, как за богом Кузей в Москве. Вот это вот надо понимать. А Господь придет, написано, неожиданно. Никто не будет ожидать и знать, когда и как Он придет. Но быть готовыми всегда. Всегда трезвиться и быть готовыми. Иметь страх Божий. Все так добросовестно выполнять, как будто на нас смотрит Господь. Создавать семьи, детей родить, воспитывать по-христиански, трудиться, каждый добросовестно на своем месте, миссионерством заниматься, помогать храмам, восстанавливать храмы. Сейчас очень модно такое высказывание. Строить храмы нельзя. Конец света. Строим храмы для Антихриста. Вот им, кто так говорит, и нельзя строить храмы. Потому что раз они ждут Антихриста, они его дождутся, потому что за 42 месяца до пришествия Христа придет Антихрист. Кто кого ждет, тот тому и служит. Поэтому мы не ждем Антихриста с вами. Мы ждем пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Это радость великая будет, а не страх. Ну и жить надо достойно. В чем застану, в том и сужду, Господь сказал.
6: Но, конечно, апостолы не все записали в книге, чему учили, что установили между христианами, что слышали от Спасителя и видели от Него. Сам евангелист, апостол Иоанн Богослов, пишет об этом. «Многое и другое сотворил Иисус». Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. То учение и правила, которые передали апостолы христианам на словах или примером, твердо хранилось христианами. Это учение, переданное ими устно, и уже после, записанное святыми людьми, называется апостольским преданием или священным преданием. Вместе с апостолами и после них трудились в проповеди евангельской мужи апостольские, ученики апостолов, пастыри, учители и отцы Церкви Христовой. Они распространяли и утверждали Церковь Христову словом, писанием и своей святой жизнью.
4: Батюшка, вот апостол Иоанн Богослов в конце своего Евангелия поместил такое высказывание, что нельзя даже всему миру вместить пишемых книг, если бы они описывали бы все чудеса Господа Иисуса Христа. Можно ли считать еще одним его чудом то, что он столько совершил всего лишь за 3 года, как он проповедовал?
3: Конечно, безусловно, это чудо. И до сих пор его проповедь жива в сердцах православных христиан.
4: Отец Владимир, а апостолы, они же, наверное, не только словом поучали людей, но и своим примером показывали им, как нужно жить во Христе. Откуда мы можем узнать об этих вот правилах христианского поведения, которые были заложены еще с древних времен апостолами?
3: Эти свод правил, как жить православному христианину, заключен в Священном Писании. И основной свод правил в Евангелии, как жить по-христиански. В Ветхом Завете и в Новом Завете. И апостолы своими деяниями дополнили, своим примером и поучениями описали, как нам спасать свою душу, как нам жить здесь на земле по-христиански.
5: Батюшка, а вы сегодня нам порекомендовали в качестве душеполезного чтения, да, и для толкования Евангелия обращаться к трудам святых отцов, которые ближе к нам, да, по времени, когда они писали свои труды. А кого вы порекомендуете?
3: Я бы порекомендовал труды Паисия Святогорца. Очень подробно описано, как монахам жить, как мирянам жить. Очень доступно и понятно. Но единственное, что надо понимать, что взрослый человек начинает разбираться в написанном, когда прочитает 100 раз. Да, тогда он начинает разбираться. А когда 1 раз прочитаешь 7 томов, ты уже забудешь в конце, что читал в начале. Потом святый Иоанн Кронштадтский, очень понятно тоже для нас. Ну и святые отцы 1 века, да, и 2-го, 3-го веков, они тоже понятны. Но сначала надо изучить вот поздних, которые ближе к нам жили. Они понятнее отвечают на наши вопросы, особенно Паисий Святогорец.
4: Пашка, а что бы вы порекомендовали юным читателям и детям?
3: А он и для детей, он все понятно пишет там. Паисий Святогорец очень понятно пишет и для взрослых, и для детей, и для монашествующих, и для мужчин, и для женщин. Как будто он одновременно и монахом был, и мирянином, и ребенком. В общем, очень хорошо пишет, все понятно для нашего душевного спасения. Там есть и примеры для душевного спасения, все есть. И когда его изучишь, 100 раз прочитаете, Александр, да? Тогда можно приступать к поучению Иоанна Златоуста, Василия Великого и других святых отцов. Тогда будет все понятно. Ну вот я бы посоветовал

0: Все мы знаем, там Дмитрий, отец Дмитрий Смирнов, Андрей Ткачев, там другие. Кто из них вам ближе?
1: Мне ближе святейший патриарх Кирилл. Да, он очень хорошие проповеди говорит, понятные и доступные. Сейчас ему, может быть, послушание патриарха, неся не очень, есть время проповедовать много, но вот когда будучи митрополитом, очень хорошие проповеди, он говорит. Отец Дмитрий Смирнов мне тоже нравится в его простоте, примерах. И, конечно же, наш владыка Георгий для наших нижегородцев, он говорит очень понятно мне. Я учусь у него искусству проповеди, у нашего владыки Георгия. Для меня очень хорошо говорит. Не знаю, каждый человек единственный неповторимый. И вот нельзя сказать, что этот или этот рекомендую, потому что каждого свой вкус. Но вот мне понятны вот эти вот проповеди этих людей.
0: Спасибо, Господи, батюшка.
1: Слава Богу.
2: Отец Владимир, спасибо вам большое за такой интересный рассказ. Мы сегодня узнали очень много нового, ответы на свои вопросы, которые, может быть, у нас копились.
1: Во славу Божию, Александр.
0: Спасибо, Господи, батюшка. Большое спасибо, что вы нашли время уделить его нам.
1: Во славу Божию. Спасибо, Господи, дорогие радиослушатели, за внимание, за время, которое вы потратили, слушая нашу передачу. До свидания. До новых встреч.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимали участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева. Вы слушаете «Радиообраз».
4: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
5: Иван Андреевич Крылов. Басни. Его притчи – достояние народа и составляют книгу мудрости самого народа. Звери у него мыслят и поступают слишком по-русски. В их проделках между собою слышны проделки и обряды российские. Словом, всюду у него Русь и пахнет Русью. Николай Васильевич Гоголь о баснях Ивана Андреевича Крылова.

0: В деревне в праздник под окном помещичьих хором народ толпился. На белку в колесе зевал он и дивился. Вблизи с березы ей дивился тоже дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, и раздувался пышный хвост.
1: «Землячка старая»,
0: — спросил тут дрозд.
1: «Нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?»
2: «Ох, милый друг, тружусь день весь. Я по делам гонцом у барина большого. Ну, некогда ни пить, ни есть, ни даже духу перевесть».
0: И белка в колесе бежать пустилась снова.
1: «Да», —
0: улетая, дрозд сказал, —
1: «то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне.
0: Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему дивятся все. Он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе».
3: О духовном смысле басни рассказывает протоиерей Владимир Гофман.
4: Басня «Белка», вот суета. Действительно, современный человек, ну, а может быть, это было и во всякое время, он очень много суетится. Он занят и тем, и тем, и хочет успеть туда и сюда. И создается видимость дела, а по сути суета. И нет никакой пользы в этой суете. Человек же, попавший в вот эту вот круговерть суеты, они воображают, что делают какое-то важное дело, уверены в этом. На самом деле ничего здесь и не делается.

0: по сути.
1: Забавой он людей исправил, сметая с них пороков пыль. Он баснями себя прославил, и слава эта наша быль. И не забудут этой были, пока по-русски говорят. Ее давно мы затвердили, ее и внуки затвердят. Павел Вяземский о баснях Ивана Андреевича Крылова. В программе принимали участие ученики и педагоги театрального отделения детской школы искусств номер 9 имени

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Вышел в свет новый номер газеты «Ведомости Нижегородской митрополии». Читайте в свежем выпуске материалы о церковной жизни нижегородцев. Все краски православия теперь издаются в цвете.
3: Что дает практика чтения «Неусыпаемый псалтырь» и как в Нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе вот уже 20 лет сохраняется эта традиция? Как сохранить связь с Богом в пару летнего зноя, отпусков, путешествий и дачных забот? Какие истории про митрополита Георгия рассказывают его земляки-белорусы? Чем нам могут быть по-человечески близки и искренне симпатичны святые царственные страстотерпцы? Мог ли иконостас Смоленского храма в Выездном быть созданным по проекту, подготовленному для Казанского собора Санкт-Петербурга?
2: Об этом и многом другом в новом номере газеты «Ведомости Нижегородской митрополии» для тех, кто интересуется миром православия.
4: Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина, и вы слушаете мою авторскую рубрику «Вечерний альбом». Это несколько вечерних минут для чувств, размышлений и вдохновения. Листая вечерний альбом, постараемся замедлиться и увидеть то, что в каждодневной суете часто не замечаем. Поэтесса Марина Цветаева когда-то сказала: «Есть возраст души, когда хочется только одного, чтобы любимым было спокойно». Наверное, именно этим чувством полна каждая настоящая колыбельная. Мы привыкли думать, что колыбельные поет исключительно мама. Но в народной культуре это было далеко не всегда. В больших семьях старшие дети могут прекрасно успокаивать младших. Можно даже выделить целый такой жанр – сестринская колыбельная. Во многих русских семьях старшие дочери с ранних лет становились помощницами матери. Пока взрослые работали в поле, именно старшая сестра качала люльку, рассказывала сказки и пела колыбельные малышу. Иногда ей было всего 8, 9 или 10 лет. Она сама еще оставалась ребенком, но уже училась быть заботливой, терпеливой и ласковой. Наверное, поэтому сестринские колыбельные звучат особенно трогательно. «Засыпай, сестричка, птичка невеличка, сделаю тебе я бусы из рябины». Вот в таких нехитрых словах выражается любовь старшей сестренки к младшей. Она поет ей о совместных играх, праздниках, о простых, но очень важных вещах. «Птичка невеличка» или «маленькая птичка» — это еще и сама девочка, такая же беззащитная и доверчивая. Предлагаю послушать колыбельную «Птичка невеличка» прямо сейчас. Слова и музыка Анастасии Шохиной исполняет колыбельную Анастасия Шугалей в сопровождении гуслей.

Вечерний альбом. Лирические зарисовки дня. Радиообраз. Доброе радио.

«Путешествие в Хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.

Дорогие радиослушатели, здравствуйте. С вами снова Надежда Лушина. Мы продолжаем с вами разговор о традиционном промысле нижегородском Хохломская роспись. В первой передаче мы с вами обозначили несколько тем, которые мы раскроем широко. Одна из этих тем – технология. Технология, что это значит? Это значит процесс обработки дерева для того, чтобы это можно было пользоваться как посудой. Сюда входит очень много операций. Это только кажется, что взял в руки в чашку, расписал ее, и вот она тебе готова. Ее нужно подготовить основательно. Белье, о котором мы говорили уже в первой программе. Белье, во-первых, нужно сначала грамотно высушить, потому что, как правило, токарные изделия, они точатся из сырой древесины, потому что мягче идет резец, и более гладким получаются стенки. Дерево не мнется. Надо сказать еще о том, что изделия все изготавливаются из древесин мягких пород, мягких лиственных пород. Это липа, осина и очень-очень редко береза. У березы деловой выход очень маленький, поэтому в крайнем случае только она используется. Поэтому процесс сушки дерева – это отдельная технологическая операция. То есть вот когда в старой токарне ты приходишь и видишь, как вытачивается поставок, чашка, бочонок, в одну сторону летит струя золотистой стружки, а в другую сторону – струя воды. Удивительное дело. Затем выточенные изделия уже как бы закладываются в плетюхи, такие короба, и засыпаются этой влажной стружкой для того, чтобы они не деформировались, чтобы их не сводило, и чтобы эта стружка из доволом, так это называется, то есть постепенно высыхала, вбирая в себя влагу из изделий и так далее. Вот дальше эти изделия только что подвяли. Они не высохли совсем, а подвяли. И тогда эти изделия уже раскладываются в кожуха. Я вам рассказываю старую технологию. Ту технологию, которая сейчас уже обновлена. Здесь уже какие-то новые идут процессы. А я расскажу вам технологию, которую использовали наши деды и прадеды. Об этом, конечно, может быть, многие, конечно, и не знают, и не слышали. Так вот, что значит такой кожух? Художественный цех, большое деревянное здание. Вот я буду говорить о Новопокровском цехе. Это большое, длинное деревянное здание. По центру коридор, по левую и правую сторону разные цеховые отделения. То есть там, где производятся различные операции технологические. И вот если идти вдоль по коридору, мы входим в художественный цех. Это святая святых. А вот по бокам выстроены печи и с правой стороны, и с левой стороны. Печи – это практически огромные монолиты печные, большие объемные входы в эту печь. Для того, чтобы туда можно было поставить большое количество досок с предметами, с изделиями. А наверху выстраивались, на этой печке выстраивались кожуха, и там выстраивались стеллажи. И вот на эти стеллажи укладывались донцем кверху, обязательно донцем кверху, или, как говорили мастера старые, дёнцем кверху выстраивались. Вот в таком шахматном порядке, один на один, выстраивались эти изделия. Печь служила сразу как бы в нескольких ипостасях. То есть в этой печке можно было тушевку производить, в этой печке можно было лакировку сушить, просто сушить. А наверху тоже был свой процесс. Там доходили до ума изделия, то есть доходило до ума белье, до сухого состояния. И вот после этого изделия, высушенные уже, совершенно сухие, поступали в другой цех. В цех в гонки. Что значит такое вгонка? Это значит вогнать в поверхность этого изделия грунт. Грунт представлял из себя глиняный раствор. Глиняный раствор из особенного сорта глины. Этот сорт назывался вапа. И добывали эту глину тоже в определенном карьере под городцом, но тоже у самой знаменитой реки Узела. Ездили специально за этой глиной. Она имела такой розоватый цвет. И вот печи эти большие, у них были еще карманы большие по бокам. И в этих карманах сушилась эта глина, эта вапа. Ее сушили досуха, и потом в ступе с пестом, пестом дробили до порошкообразного состояния эту глину. И потом через несколько сит просеивали до порошкообразного состояния, ну, там, допустим, как кофе растворимый сейчас, если понять вот так. И заваривался этот порошок горячим кипятком до сметанообразного состояния. Давали этой глине разбухнуть, получалась розовая такая сметана. Затем эти вот изделия высохшие, вот этой розовой сметаной глиняной, покрывали поверхность ее, устанавливали это изделие на доске,
на большой длинной доске. И над рабочим, который выполнял эту операцию, выстраивались наверху козлы. И на эти козлы эти доски ставились. Высота этих козел была, может быть, 1,60-1,70 м. И в естественных условиях изделия высыхали. И вот это белье уже превращалось в совершенно другой вид. Мы будем говорить о чашке, допустим. Пусть она у нас фигурирует вот по всей нашей передаче. Эту чашку покрыли этим розовым раствором. И в процессе высыхания чашка приобретала светло-розовый замшевый вид. Такое ощущение, что вот она из замши. В естественных условиях в течение нескольких часов она высыхала. И тогда вот эта уже розовая замшевая чашка попадала опять-таки в руки уже к другому мастеру, к другому заготовщику. Люди этой профессии называли заготовщики. К другому заготовщику, который эту чашку превращал уже совершенно в другой вид. Всего-навсего он ее обмазывал льняным маслом, мягким таким замшевым тампоном или грубошерстяным таким тампоном, выполненным из ткани грубой шерсти. Покрывалось полностью это изделие маслом льняным. И затем давалась тоже возможность выстояться, то есть чтобы масло это внутрь вошло. Вот как раз это и есть вгонка. И после масляной этой операции была еще одна. То есть протирали льняным амиальем, то есть трепанным льном, как бы вгоняя вот эту вот глину, вгоняя вовнутрь вместе с этим маслом. Вот вам, пожалуйста, и слово «вгонка». То есть мы вогнали. Для чего это нужно? Для того, чтобы закрыть поры древесины, потому что мягколиственные породы, они мягкие и пористые достаточно. А вот вечером здесь уже как бы вступала в свои права печь, истопленная березовыми плахами. Причем береза была среднего возраста для того, чтобы коэффициент полезного действия был как можно больше. Старая береза не дает такого тепла, молодая также. То есть даже дрова были определенного качества. А что такое плаха, меня очень многие спрашивают. Это просто-напросто кругляк, расколотый пополам. И мелкими дровами не топили, потому что они быстро прогорали, не давали такого тепла. А печь большая, она должна была прогреться вся для того, чтобы потом впоследствии давать это тепло. Укладывалась большая кладка в печке, затапливалась эта печь, это был целый процесс. И у печи стоял отдельный человек, печник. И он был одним из самых уважаемых людей в этом цехе, потому что от него зависело качество всей продукции и качество любой операции, которая была связана с печью. Ну, сейчас, конечно, это гораздо проще. Электропечь, ты поставил, допустим, нужную тебе температуру и гуляй, Федя, как говорится. А вот здесь вот дядя Федя наш, он печку топил и прикрывал заслонками, и потом ходил и на эти заслонки поплевывал. Я сначала никак не могла понять, что ж так делать, надо же так грубо к печке. Раз, подходит так, раз, плюнул. Но при всем при этом очень внимательно смотрит на плевок. Но я его все-таки спросила, объясните мне, в чем дело. Он говорит, я не должен потерять ни одной минуты. Я по плевку вижу. Или эта печь жаркая, рано еще ставить, все сгорит. Это если сразу высохнет плевок, мгновенно. А вот если я плюнул, плевок потек, это я уже упустил время. Печь уже холодная, она уже под эту операцию не годится. И вот в средней кипучести должен быть плевок. Здесь немедленно открывалась печь, и немедленно она загружалась, и большими заслонками с распорками закрывалась. И вот тогда уже шел процесс, например, тушевки. Что это значит? То есть то, что мы изделие прогрунтовали, то есть глиной обмазали, маслицем мы его помазали, вогнали это маслице так, теперь нужно это маслице закрепить. Как правило, на льняном масле не готовят, потому что при высокой температуре льняное масло превращается в олифу. Поэтому льняным маслом обработанное изделие ставилось быстренько в горячую печь, закрывалось. И утром, что мы замечали, что вот мягкое такое, приятное на ощупь, гладенький предмет, вдруг он превращался такой в сухой, такой как бы сухарь. Прямо скажем, шершавый. Раз шершавый, значит, что он поступал уже к другому человеку, к другому заготовщику, который его шкурил, убирал различные дефекты. Из той же самой глины делали даже и замазку, то есть трещинки, глину, вот эту вот вапу просеянную, ее смешивали с олифой и делали свою замазку, то есть тоже натуральную, убирали трещины, снимали вот эту ершистость, то есть превращали в гладкую поверхность. Вот она такая вся гладенькая чашечка. У нас поехала дальше, она поехала в другой цех, и она уже попадает в руки к другому заготовщику.
где ее покрывают олифой. И здесь сидит, например, женщина, лепфовщица, у нее на коленях доска, рядом чашка с олифой, в руке тампон замшевый. А перед ней стоят на козлах, стоит доска вот с этими чашками, так? И она эти чашки все должна покрыть олифой. Трижды, с интервалом часа в 2-3. Поэтому она берет большую партию. Пока она делает эту партию, то первая доска уже опять поспела для того, чтобы ее вторично покрыть и так далее. И так 3 раза. И опять-таки эти чашки мои уже на досках стоят на козлах, на тех же козлах. Колосники их называют. И вот здесь в каждой операции должен быть профессионал, потому что почувствовать толщину покрытия этой лаковой пленки. Некоторые работали просто чисто рукой, даже без тампона. Вот я знаю, такая была тетя Паня Оленина, которая все время ложки лачила руками. Я говорю: тетя Паня, почему же не тампоном? Она говорит: а я не чувствую под тампоном толщину слоя лака. А вот именно на ощупь такой еще есть момент. И вот покрыты эти изделия, они такие блестящие, такие немножко сопливые, не очень приглядные на вид мои чашечки, стоят до утра. А утром всех раньше приходит на работу лудильщик. Лудильщик – человек, который покрывает наши чашечки порошком и превращает их из таких вот, можно сказать, невзрачного вида, превращает их в серебряные. То есть он втирает порошок. Раньше это был оловянный порошок, теперь пользуются алюминиевым порошком. И он втирает в поверхность моей чашечки, втирает этот порошок тоже таким штампоном. Сидит он весь, как Дед Мороз, весь в порошке. И эта комната, она вся серебряная. И вообще к нему просто так не заходи, потому что он тут хозяин. Может произойти беда. Какая беда? Ну, кто-то более неопытный человек, который сел олифить, неправильно проолифил. Что значит неправильно? Я говорю, что в каждом деле должен быть свой профессионал. Неправильно покрыл олифу. То есть лак с олифой смешал, в олифу добавляли определенное количество лака. Или он мало лака добавил, или много. Или же он толстый слой олифы этой положил. И тогда изделие было сырое. То есть оно не было той консистенции, такого состояния, в какой нужно втирать порошок. Это состояние такого нежного поцелуя. То есть если ты прикладываешь, например, к поверхности руку, и она у тебя прилипла, сырое не годится, лудить нельзя, потому что это все испорчено. Если ты приложил руку к олифленной поверхности, и она у тебя съехала гладкая, ты пересушил. А вот нужно такое альденте состояние, слово теперь все любят это, а мне больше нравится это состояние нежного поцелуя. Когда ты руку приложил, и вроде как бы вот и не сыро, а вроде как и уходить от этого поцелуя не хочется. И вот это как раз состояние, именно то рабочее состояние, когда нужно его покрывать порошком. То есть втирается порошок в поверхность, изделия приобретают серебристый цвет. А вот здесь уже наступает время художника. И о художниках, и о художественной части мы с вами будем говорить в следующей передаче. До следующей встречи. До свидания.

0: «Путешествие в хохлому». Авторский цикл потомственного мастера хохломской росписи Надежды Лушиной.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радио

Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу «Сказки народов мира». Читает Екатерина Краснобаева.

0: Джек – покоритель великанов. Английская народная сказка. Весело было в деревне. Вдруг откуда-то пришел страшный великан Кармаран и поселился неподалеку в пещере у самой дороги. Был он голодный и злой. Каждое утро выходил на дорогу и хватал всякого, кто ему попадется. И человека, и барана, и гуся, и поросенка, и пса. Один человек вез в телеге грибы на базар. Великан схватил и сожрал его вместе с конем, даже кнута не оставил. Такой уж он был обжора ненасытный. А жители деревни были трусы. Они сами приносили ему своих кур и свиней. «Скушайте, господин Кармаран! На здоровье, господин Кармаран! Не желаете ли еще, господин Кармаран?» И кланялись ему до земли. Кармаран растолстел, как стог сена. Он уже перестал выходить на дорогу, валялся весь день в пещере и подзывал к себе каждого, кого хотел проглотить. «Эй, ты, старичок, иди-ка сюда, да живее! Я тебя сейчас съем!»
1: «Иду, ваша милость, иду!» — покорно отзывался несчастный. «Вот он я! Кушайте меня на здоровье!»
0: И жил бы великан Кармаран 1000 лет до сего дня, и съел бы и меня, и тебя, и всех нас, если бы не маленький мальчик, которого звали Джек. Джек был храбрый, никого не боялся. Он решил наказать великана и отрубить ему голову. Однажды он встал рано утром, когда все еще спали, взял у отца лопату, пробрался тихонько к пещере, где жил великан, и стал копать яму у самого входа.
1: Великан услышал шум и проснулся.
2: «Кто тут?» — крикнул он.
1: Джек ничего не ответил. Он спрятался за куст и стал ждать, чтобы великан снова уснул.
0: Великан долго ворочался у себя на соломе, но, наконец, захрапел. Джек опять принялся за работу. Работал он весь день, и только к позднему вечеру удалось выкопать ему глубокую яму. Он прикрыл ее сосновыми ветками, а ветви засыпал снежком. Издали было незаметно, что тут вырыта глубокая яма. Казалось, будто гладкая земля. Кончив работу, Джек отошел на несколько шагов и крикнул:
3: «Эй ты, кармарашка, вставай!»
1: И кинул камень прямо в лоб великану.
0: Великан рассердился и выскочил из пещеры. Он хотел поймать Джека, разорвать его на части и съесть, но провалился в яму на самое дно.
1: Яма была очень глубокая. Великан пробовал выпрыгнуть из нее, но не мог. Всякий раз падал на дно. Сначала он ругался и грозил кулаками, а потом заплакал и начал просить, чтобы Джек отпустил его на волю.
0: «Я буду добрый», — кричал он. «Я полюблю всех людей. Я не буду никого обижать».
1: «Я тебе не верю», — отвечал ему Джек. «Ты жадный и злой людоед. Вот тебе награда за твои злодеяния». И Джек отрубил ему голову.
0: Когда в деревне узнали об этом, все стали веселиться и радоваться.
1: «Спасибо тебе, что ты освободил нас от злого чудовища», — говорили Джеку молодые и старые, и обнимали, и целовали его. А девушки подарили ему шелковый пояс, на котором были вышиты слова: «Самый сильный, самый смелый человек Джек! Победил он великана Кармарана!»
0: Джек опоясался этим шелковым поясом, наточил свою саблю и ушел путешествовать. Очень ему хотелось победить и других великанов, которые обижают и мучают людей. Самый злой из этих людоедов был великан Блендербор. Джек только о том и мечтал, как бы победить Блендербора, потому что Блендербор
1: еще в прошлом году украл у соседа-кузнеца единственную дочь, рыжеволосую красавицу Дженни, и спрятал ее в подземелье своего неприступного замка. Нужно было убить Блендербора и освободить несчастную дочь кузнеца. Но прошла весна, пришло лето, а Блендербор не попадался Джеку. Джек искал его всюду, и в лесах, и в полях, но нигде не мог его найти. И вот однажды, в жаркий день, утомившись от трудной дороги, Джек лег в прохладную канаву и уснул. А мимо как раз проходил Блендербор. Увидел Блендербор спящего Джека, наклонился над ним и прочитал у него на поясе такие слова: «Самый сильный, самый смелый человек — Джек. Победил он великана Кармарана». «И этот мальчишка, — сказал Блендербор, — убил моего родного племянника? Надо ему отомстить!» Блендербор был непростой великан. У него были две головы. Одна маленькая, другая большая. Одна старая, другая молодая. Увидев спящего Джека, одна голова закричала, что его нужно сварить, а другая, что его нужно изжарить. От злости они начали стукаться лбами. «Сварить!» — кричала одна голова. «Изжарить!» — кричала другая. Увидев, что Джек проснулся, они сразу прикусили языки, притворились добрыми и запели: «Мы тебя, малюточку, так любим, приласкаем мы тебя и приголубим. Мы снесем тебя на мягкую постельку, мы тебя уложим в колыбельку, угостим тебя мы леденцами». Тут они засмеялись и шепотом сказали друг дружке: «А потом покушаем мы сами». Они думали, что Джек не слыхал этих слов. Но Джек отлично все слышал. Он понял, что двухголовый злодей Блендербор хочет взять его к себе во дворец и съесть. Он попробовал убежать, но Блендербор схватил его за ногу, сунул в карман, принес к себе во дворец и, ласково погладив по голове, положил на кровать. «Спокойной ночи», — сказала одна голова. «Приятного сна», — сказала другая. Обе они любезно поклонились ему, но Джек слышал, как одна голова сказала за дверью другой голове: «Когда этот мальчишка уснет, его нужно будет хлопнуть дубиной, положить в кастрюлю и сварить». «Нет, и жарить!» — закричала другая голова. «Нет, сварить! Нет, и жарить!» Джек вскочил на ноги и стал бегать по комнате. Надо спастись, убежать. Но дверь заперта, а на окне железная решетка. И вот он придумал хитрость. Взял большое суковатое полено, которая валялась у печки, положил его вместо себя на кровать и накрыл его одеялом. Великан ударит по полену, а Джек останется цел. Джек спрятался за печкой и стал ждать. Ждать ему пришлось недолго. Вот на лестнице послышались шаги великана. Весь дом задрожал от этих шагов. Распахнулась дверь, и великан вошел в комнату, где спрятался Джек. В руках у великана была дубина. Он подкрался к кровати и хлопнул, что есть силы, по полену. А Джек сидел за печкой, невредимый. «Наконец-то я покончил с мальчишкой!» — весело сказал великан и ушел. А дверь не закрыл. Джек засмеялся от радости и тихонько побежал за ним. Великан пришел к себе в спальню, упал на кровать и заснул. Джек стал шарить у него под подушкой и вытащил большой ключ, на котором было написано: «Ключ от подвала». Это был ключ от того самого подвала, где томилась в неволе дочь кузнеца, рыжеволосая красавица Дженни. Джек побежал в подвал, открыл дверь, выпустил несчастную девушку, а сам вернулся в комнату и сейчас же заснул крепким сном.
3: Утром он проснулся и пошел к великану.
2: Увидев его, великан задрожал. «Неужели ты жив?» — спросила одна голова. «Разве ты не умер?» — спросила другая. «Но ведь ночью же тебя стукнули дубиной!» — сказала одна голова. «И убили насмерть!» — сказала другая.
1: «Пустяки!» — засмеялся Джек. «Такие удары для меня не страшны. Мне показалось, что мышка задела меня хвостом».
2: «Ну и силач!» — подумал великан. «Недаром он победил кармарана. Для него моя дубина — мышкин хвост. Нужно убежать от него, чтобы он не убил и меня. Но куда бежать? Куда спрятаться?»
3: «На чердак!» — сказала одна голова.
4: «В подвал!» — сказала другая.
3: «Нет, на чердак!»
4: «Нет, в подвал!»
1: Покуда они спорили, великан не двигался с места. Он не знал, какую из своих голов слушать. Джек быстро вскочил на стул и одним ударом отрубил две головы. Они обе покатились по лестнице, каждый кричал свое. «Нет, на чердак!
4: Нет, в подвал!»
1: Расправившись с великаном, Джек поспешил в деревню. Вся деревня уже знала о его новой победе. Его встретили веселыми криками. «Да здравствует храбрый Джек!» Особенно счастлив был отец рыжеволосой красавицы Дженни, дюжий деревенский кузнец. Он подарил Джеку коня, и Джек тотчас умчался в далекие страны сражаться с великанами и злыми чудовищами, которые мучают людей.

Сказки народов мира. Нужда научит. Болгарская народная сказка.

0: У одного дровосека было два сына. Каждый день он ходил в лес рубить дрова и брал с собой одного из них. Он рубил дрова, сыновья ему помогали. Но вот дети подросли, и дровосек сказал им: «Теперь, сыны мои, вы сами уж идите в лес, а я дома останусь». Сыновья ему отвечают:
1: «Батька, а вдруг телега у нас сломается? Кто нам ее починит?»
0: «А коли вы, сыны мои, сломаете телегу или еще что у вас случится, не бойтесь, нужда вас всему научит». Отправились братья в лес. Молодые руки быстрые. Накололи они дров даже больше, чем надо, и сложили их на телегу. Поехали к дому, а телега-то по дороге сломалась. Слезли они с телеги и принялись кричать: «Нужда! Иди чини телегу!» Кричали, кричали. Начало смеркаться, а нужда все не идет. Говорит тогда младший брат: «Не идет эта противная нужда. Не взяться ли нам самим чинить телегу?» А старший отвечает: «Может, нужда далеко ушла, да не слышит нас? Давай-ка еще вместе покличем, сколько сил хватит». Кричали, кричали, пока не охрипли, но никто к ним не пришел. Младший брат опять говорит старшему: «Да видишь, темнеет, ужас! Может, напрасно мы кричим? Неизвестно, сумеет ли еще эта нужда починить телегу». Взялись братья, один за топор, другой за долото. Раз, раз, туда, сюда. И починили сами телегу. Когда вернулись домой, отец спрашивает: «Как доехали, сынки мои?» А те ну жаловаться: «Ах, батя, сломалась у нас телега посреди дороги. Звали мы, звали эту противную нужду, пока не охрипли. Она так и не пришла. Взяли мы тогда топор и долото и сами починили, как сумели». «Эх, сынки, — сказал отец, — так ведь это и была нужда. Вы ее звали, а она при вас была. Некому было помочь вам, вот вы и сами справились. Не зря говорят: нужда научит».

Сказки народов мира. Бесконечная сказка. Греческая народная сказка. Жил один царь когда-то. Целыми днями он только и делал, что, развалившись, лежал на своем царском ложе и сквозь дрему слушал сказки. А если рассказчик умолкал, царь впадал в уныние, только что не плакал. Вот до чего ему нравилось полеживать и слушать сказки. Поэтому-то ему их рассказывали целый день с утра до вечера и даже до глубокой ночи. И только когда царь, наконец, засыпал, измученные сказочники удалялись потихоньку на цыпочках, чтобы малость передохнуть. Представляете себе, каковы были дела в этом царстве, где царь на сказках был помешан? Царедворцы-то ему льстили, ведь им все равно было. Сказки так сказки. Они царскими милостями жили, лишь бы царь доволен был. А вот простой народ, тот забеспокоился. Народ-то трудом и потом кормился. Он хотел лучшего и знал, что царя от сказок обязательно отвадить надо. Да мало того, поскорее. А царь на беду. Любил сказки длинные, особенно те, что ему по несколько дней рассказывали, а то и неделями. Вот так. Одна сказка была такая длинная, что 1001 ночь тянулась. Царь слушал ее, до того радовался, что даже плакать принимался. Но в жизни всему конец приходит. Как ни длинны были сказки, они все до одной кончались. И царь расстраивался. И случилось так. Заболел однажды царь. Заболел и сказал. Пока, говорит, не найдете вы такого сказочника, который бы бесконечную сказку знал, буду болеть и ни за что не поправлюсь. Вот как хотите, а будет так, а не иначе. Поскакали гонцы во все стороны царства сказочника искать, который бы знал бесконечную сказку. Обещал ему царь величайшую милость, мешок золота и дочь свою за него замуж выдать. Что ж, на худой конец для бедняка совсем неплохая плата. Только вот кто ее, бесконечную сказку-то, знает? Ну, чтобы люди зря не толклись, царь еще одно условие добавил. Кто за сказку примется, а у нее конец будет, тому сразу, не мешкая, отрубать голову. Как услышали об этом любители разбогатеть, тотчас отпала у них охота богатство легкое нажить. А народ о другом думал. Как царя образумить? Так вот и нашелся смельчак. То ли ему голова своя была недорога, да кто в такое поверит? Вернее всего, не боялся он за людей голову свою отдать. Вот что. А кто помог? Неизвестно. Может, отец его или дед, или другие старики. Одним словом, в народе он ума набрался, да и сам сметлив был. Пришел к царю, поклонился, спросил. Говорят, великий царь, что обещал ты наградить мешком золота и дочь выдать замуж за того, кто тебе бесконечную сказку расскажет. Обещал, говорит царь. А раз обещал, значит, награду и выдам. А если с концом сказка будет, голову отрублю. Коли так, сказал парень, уговор у нас будет твердый, а я согласен. Ударили по рукам. Царь радуется. Или сказка будет, или у парня голова с плеч слетит. И так хорошо, и эдак неплохо.
Вот и развалился царь на своем царском ложе и сказал: «Ну, давай, рассказывай». Уселся смельчак на половичке напротив царя и начал. Жил-был царь. Собрал он пшеницу со всех полей своего необъятного царства и сыпал в один амбар. Амбар-то этот был такой огромный, что если вдоль него на лучшем коне скакать, так за день его не объедешь. И случилось напасть. На столицу того царя налетела туча саранчи, да такая огромная, что солнце заслонило. На улицах шелестит, в дома ломится, от саранчи этой дышать нечем. Дня не прошло. Пожрала саранча все виноградники, все леса пожрала и не насытилась. Заметалась туда-сюда, и тут-то пшеницу в амбаре почуяла. Налетела саранча на амбар, да без толку. Стоит амбар, как крепостная стена, ни окон в нем, ни щелочки, а двери наглухо закрыты. Сколько дней крутилась саранча возле амбара. Наконец, одной повезло. Нашла-таки дырочку самую маленькую, да такую, что только одна туда и пролезла. Пролезла и взяла одно зернышко. С двумя-то бы назад не выползла, в щелочку бы не прошли два зернышка. Выползла саранча обратно. А за ней вторая полезла. Это тоже одно зернышко пшеницы взяла и назад выползла. Ну, за второй третья в амбар пробралась. Только выбралась, за ней четвертая, а там и пятая. И пошло, и пошло. Одна за другой полезли, одна вылезет, другая лезет. Дни шли, недели, месяцы. Сидит перед царем смельчак парень и твердит свое. Потом еще одна в амбар пролезла, только вернулась, за ней другая, а это зерном пшеницы вернулась, еще одна полезла. Не выдержал, наконец, царь и спросил: «Скажи-ка на милость, сколько времени саранча в амбар лазить будет?» «О, великий царь!» — ответил умный парень. «Это еще только она у самой щелочки пшеницу вытаскивает, а пшеница вся в амбаре целехонькой лежит». «Ну, конец-то! Конец!» — сказал царь в гневе. «Конец этой саранче будет?» «А вот с этим ты, ваше величество, погоди!» — сказал парень. — Может, 100, а может, 1000 лет пройдет. Только сначала саранча должна всю пшеницу повытаскивать, а уж потом будет, что будет, тогда и речь о том пойдет. А пока мы с тобой так беседуем, еще одна саранча в щелочку пролезла и одно зернышко пшеничное взяла и обратно из амбара вылезла, а за ней... Тут царь не выдержал, да как закричит: «Да будь она проклята, твоя саранча! Ты с ума с ней сведешь! Забирай скорее мешок с золотом и дочку, только оставь меня в покое со своей саранчой!» Так и женился на царевой дочери умный тот человек. Мешок-то с золотом он людям раздал, а сам стал царством править. И все довольны были, потому что он правил с умом и с заботой. А царю не до того было. Стали ему сказки покороче рассказывать, у которых конец был. Они и интереснее. Вот он и занят был делом, слушал их и не мешал тому царством править, кто мудр был

0: Радиообраз. Доброе радио.
1: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

«Я приду». День за днем. Дневник православного священника. 12 июля. Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 7. Бывают молитвы, на которые Господь отвечает лишь обещанием исполнения в будущем. Сотник просил исцеления своего слуги, и Господь отвечал ему: «Я приду». Не повторяется ли то же самое и с нами? Тогда, когда наша молитва не бывает тотчас исполнена, мы все же чувствуем, что Господь не безмолвствует. Нечто похожее на предчувствие возникает в нашем сердце и, придавая нам небывалую бодрость, служит как бы залогом будущего счастья. Как весною ласточки являются предвестниками лета, так и в глубине души у нас звучат тогда слова «Я приду». Будем же благодарны за эти минуты. Если они не приносят нам то, о чем мы просили, то указывают нам на лучшие времена в будущем. Будем же ценить и то затишье, которое приходит к нам в минуты ожидания. Одно обещание уже ободряет нас, и мы чувствуем, что будет ответ. Такие минуты бывали плодотворны и блаженны для многих. Вспомним, как Авраам оставил свою родину и дом отца своего, надеясь только на обещание Божие. В этом обещании он нашел силу подняться на гору Мориа и выдержать там величайшее испытание веры. Эта сила ему была дана словами «Я приду». И мы должны искать опору в этих словах. Мы тоже, пускаясь в тяжелый дальний путь жизни, будем хранить в нашем сердце упование, что молитва наша когда-нибудь будет услышана и исполнена. Нет той скорби, которую не исцелил бы Христос, нет той жизни человеческой, которую Он не посетил бы рано или поздно, в ответ на искренний призыв томящейся души. Помня это, мы останемся твердыми в испытании, когда от нас потребуется величайшая жертва. Слезы наши будут предвестниками будущей славы, и среди суровой зимы нам послышатся радостные звуки приближающейся весны, ибо Господь сказал нам: «Я приду».

перестала пугать звезд бесконечность. Мне б достигнуть небес, ревнуя даре духовном, потому что там впереди вечность, где уже не порвет паруса.

Кто задержится в ней этой жизни дольше, но всегда пребывает с ней три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше, но всегда пребывают с ней три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Хорошо бы понять, что счастье — это знать его волю, стремлением ее исполняя, вместе с ним пережить ненастье. Свои мысли и чувства в слово и звук претворяя.

внимательно смотрят на нас. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. И внимательно смотрят на нас. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Хорошо бы увидеть.

Но с улыбкой зовут нас к себе сии три. Вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Но с улыбкой зовут нас к себе сии три.

0: Пора читать.
1: Великие люди о вере. Сборник цитат великих людей о вере, о Боге, о душе. Писатели и поэты, государственные деятели, музыканты и ученые, чьи имена у всех на устах, оставили много мудрых и занимательных мыслей о Боге. Так, например, доктор медицинских наук, всемирно известный нейрофизиолог Наталья Петровна Бехтерева, признавалась: «Всю свою жизнь, посвятив изучению мозга человека, я прихожу к выводу, что понять создание такого чуда без понятия Творца практически нереально». А биолог Карл Линней, создавая свою уникальную систему классификации живых организмов, говорил, что видел след Божий повсюду. «Я наблюдал, как одушевленные существа, стоя на высшей ступени, связаны с царством растений, а растения, в свою очередь, с минералами, которые находятся в недрах земного шара, и как сам шар земной тяготеет к солнцу и получает от него жизнь. Что за сила, что за мудрость, что за неизреченное совершенство», – писал ученый. Новое издание сборника цитат великих людей о вере, о Боге, о душе вышло в издательстве «Вольный странник» в 2024 году. Эта книга не просто разбивает бытующее мнение о том, что чем более развит у человека интеллект, тем меньше он верит. Она красноречиво свидетельствует, что все как раз наоборот. Подчас люди, обладающие научным, литературным или каким-либо другим даром, еще более чутко ощущают присутствие Создателя в своей жизни. Так, например, средневековый ученый Галилео Галилей говорил: «В действиях природы Господь Бог является нам не менее достойным восхищения образом, чем в божественных стихах Писания». Эти его слова мы прочитаем на страницах сборника. Там же найдем и замечательное высказывание о Священном Писании Александра Сергеевича Пушкина. «Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности – все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра».

0: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Для меня чтение – это наполнение души.
2: Наслаждение, с которым мало что сравнится в этой жизни.
3: То немногое, что делает человека человеком.
4: Если человек не читает, у него нет памяти.
5: А любой человек, который считает себя цивилизованным, не может не читать.
6: Чтение колоссально воспитывает человека, оно может его просто переделать.
7: Нужно просто заходить в книжный магазин, смотреть, что стоит на полках, открывать и читать.
8: Для литератора главное занятие – открывать новые имена, открывать новые в старых именах.
9: Открытая книга.
10: В юные годы, когда я более внимательно воспринимал окружающий меня мир и прислушивался к мнению других людей, отец дал мне совет, к которому я вновь и вновь обращался в течение всей своей жизни. «Если когда-нибудь тебе захочется кого-то критиковать, — сказал он, — вспомни, что далеко не все люди в мире обладают теми преимуществами, которые дарованы тебе». Больше он не сказал ничего. Однако мы никогда особо с ним не откровенничали. И я понял, что в его словах заключается куда более глубокий смысл. В результате я стал проявлять сдержанность в суждениях. Эта привычка позволяла мне открывать в людях любопытнейшие черты характера и вызывать их расположение. Когда я минувшей осенью вернулся с Востока, мне казалось, что я хочу видеть окружающий мир одетым в военную форму и стоящим на вытяжку. Меня больше не влекли захватывающие путешествия в потаенные уголки людских душ. Исключением был лишь Гэтсби, чем именем названа эта книга. Гэтсби, воплощающий все, что я откровенно презирал. Он обладал какой-то непостижимой восприимчивостью, обостренной чувствительностью к тому, что сулила ему жизнь, словно был своего рода сложным сейсмографом, регистрирующим землетрясения на десятки тысяч километров. Эта чуткость не имела ничего общего с напускной впечатлительностью, которую принято возвышенно именовать аристократическим складом характера. Это был выдающийся дар следовать надежде, романтический порыв, которого я никогда ни в ком не встречал и вряд ли когда-нибудь встречу. Нет, в самом конце Гэтсби повел себя достойно. Именно то, что давлело над ним, та мерзость и низость, пыльным облаком клубившимся вокруг него и душившие его мечты, вот что на время заглушило во мне интерес к мелочным людским печалям и сиюминутным восторгам.
11: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Открытая книга». Программа о литературе и литераторах, о книгах и их создателях. Программа о слове. Ведь именно слово лежит в основе любой национальной культуры, и эту культуру выражает. У микрофона Валентина Глинина, и сегодня мы находимся на пространстве мировой культуры, мировой литературы. Точнее, мы будем сегодня говорить о жизни и творчестве классика американской литературы Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Мои собеседники сегодня – филологи, преподаватели Нижегородского кампуса Высшей школы экономики. Марина Владимировна Цветкова. Здравствуйте, Марина Владимировна.
12: Здравствуйте.
11: И Нелли Николаевна Борышнева. Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
11: Огромное вам спасибо, что вы сегодня пришли в нашу литературную студию. В начале нашего разговора, если позволите, небольшой такой акцент, деталь. Возможно, это не самое важное, не первого ряда вопрос, но, тем не менее, мне кажется, именно в начале стоит об этом поговорить. В нашем российском варианте, в российском контексте, я слышала не одно ударение в фамилии нашего героя. И Фицджеральд, и Фицджеральд, и Фицджеральд. Скажите, пожалуйста, как все-таки правильно называть классика? Некоторые говорят о великом писателе американском Фрэнсисе Скотте Фицджеральде. Фицджеральде.
12: Действительно существует устойчивая русская традиция, устоявшаяся, когда писателя, о котором мы сегодня ведем речь, называют Фицджеральдом. Мне представляется, что бороться со сложившейся традицией бессмысленно. Она существует в российском контексте. Многие люди именно под этой фамилией, с таким ударением знакомятся с этим автором. Но поскольку мы с Нелли Николаевной специалисты по зарубежной литературе, Нелли Николаевна так просто американист, у нее диссертация по американской литературе, кандидатская, естественно, для нас было бы странно называть Фицджеральдом человека, который по-английски и сам себя называл Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Поэтому нам, естественно, называть его Фицджеральдом. И мне кажется, что тут есть, знаете, вот такая тонкость. Специалисты склонны называть автора, о котором мы сегодня говорим, Фицджеральд.
13: Очерчивая таким образом профессиональный.
12: Да, то есть это сразу показывает, что профессионалы ведут речь о нем. Но мне кажется, что наши слушатели могут выбрать для себя то произношение этого имени, которое им кажется более приемлемым.
13: И комфортным, и привычным.
12: Нам привычно говорить Фицджеральд.
13: Вы знаете, еще одна традиция нашей программы. Мы всегда начинаем ее с очень личного вопроса. Вопросы каждому из экспертов, которые присутствуют в этой студии литературной. Скажите, пожалуйста, когда вы впервые встретились с именем Фицджеральда? Когда это было, при каких обстоятельствах и на какой эмоции? С чем это связано эмоционально? Нелли Николаевна, с вас начнем.
14: Ну, я, конечно, услышала о Фицджеральде именно в той транслитерации, которую вы употребили ранее. Фицджеральд из уст моей мамы, филолога, которая училась в университете Лобачевского. И я узнала о таком прекрасном авторе, и она мне рассказывала о том, что это был великолепный, очень красивый человек, очень известный, но с очень трагической судьбой. Вот именно под таким градусом я впервые услышала о Фрэнсисе Скотте Фицджеральде. А уже потом, обучаясь в лингвистическом университете, мы читали его в оригинале, это было наше домашнее чтение, и уже совершенно другим предстал он передо мной во всем своем величии, во всем своем умении извлекать какую-то удивительную музыку из английского языка, и он поразил меня каким-то своим особенным романтизмом с ноткой трагизма, вот я бы так сказала.
13: А какое произведение впервые вы прочитали?
14: Впервые я прочитала «Великого Гэтсби» на русском языке, ну, а на английском языке мы читали «Tales of the Jazz Age», «Повести века джаза».
13: Марина Владимировна, когда вы впервые?
12: Я гораздо позднее, чем Нелли Николаевна. Каюсь, это было в студенческие годы, когда я училась в Московском государственном университете. У нас на занятиях по стилистике английского языка как раз было такое чтение под руководством преподавателя романа Фицджеральда «Великий Гэтсби», который меня потряс. Вот как раз Нелли Николаевна замечательно сказала о музыке его языка, о музыкальности языка. Он совершенно потряс меня, во-первых, умением, хотя он прозаик, писать так, как будто пишет поэт, потому что он очень хорошо умеет такую звуковую инструментовку выстраивать. Вот не случайно его имя ассоциируется с джазом. Этот джазовый момент, джазовый элемент, мне кажется, присутствует во многих его романах и в структуре этих романов, и в языке, и в том, как он умеет именно на звуках, играя, импровизировать и поражать воображение читателей. А второе, что поразило меня тогда, поскольку мы прежде всего на стиль Фицджеральда смотрели, меня поразило, насколько язык его живописен. Потому что если мы обратим внимание на то, какие эпитеты, например, он для цвета обозначения выбирает, он никогда не скажет в простоте. У него на Гэтсби костюм цвета розового фламинго, а машина цвета лаванды или цвета густых сливок. И этот язык, вот он настолько кинестетичен, сказала бы я, и настолько визуален в то же время, что это поразило мое воображение раз и навсегда. Я навсегда полюбила этого автора. И на самом деле даже перевод во многом передает эти особенности его стиля.
13: Мое воспоминание очень коротко, потому что, к моему стыду, я узнала о Фицджеральде исключительно в контексте жизни Хемингуэя. Поскольку я любила Хемингуэя, и на контрасте совершенно другая личность, персона с другой судьбой и какие-то нервные их отношения, меня всегда больше интересовал Эрнест. Поэтому вот так и не сложились мои отношения до определенного времени с Фицджеральдом. Тем больше мне хочется сегодня, несмотря на то, что на данный момент я прочла, наверное, все его произведения, но мне очень хочется больше узнать об этом человеке. Один момент меня всегда волновал. Я как-то очень давно прочла его же собственную сентенцию по отношению к себе, его отношение к своему месту в литературе. Первый писатель второго ряда. В общем, очень удивительное такое самоопределение. Притом мы с вами собрались и говорим, насколько я понимаю, о классике американской литературы.
12: Валентина, на самом деле, мне кажется, что что здесь очень интересно повести разговор совсем о других вещах, которые приведут нас к пониманию Фицджеральдом своего места в литературе. Вы начали с того, что ваше увлечение Хемингуэем привело вас к открытию Фицджеральда. Это очень интересное замечание. Действительно, это два представителя одного и того же поколения в американской литературе, которое получило название «Потерянное поколение», которые представляли две совершенно противоположных стороны – потерянности потерянного поколения, сказала бы я так. Если Хемингуэй и в военных действиях поучаствовал, и, в общем, ощущал себя таким мачо, состоявшимся человеком, проявившим себя, уверенным в себе, то у Фицджеральда, я думаю, вследствие особенностей его детства и последующих лет сложилось такое ощущение, что он как-то немножко везде не дотягивал. Потому что жизнь его можно описать до поры до времени жизнью, в которой были постоянно упущенные возможности. Учился в Принстоне, не закончил Принстон. Родился в семье, которая, в общем, имела глубокие корни, но, к сожалению, к этому моменту род обеднел. И, соответственно, учась в Принстоне, он ощущал себя постоянно вот недотягивающим до той золотой молодежи, которая его окружала. Захотел пойти добровольцем на фронт. То, что удалось Хемингуэю, не удалось Фицджеральду. Пока он готовился к отправке на фронт, война закончилась. И поэтому всегда вот это вот немножко ощущение, что он где-то не дотягивает, немножко находится на втором плане, немножко опоздал. Своеобразный комплекс неполноценности. Мне кажется, он присутствовал на протяжении всей жизни в сознании Фицджеральда.
13: То есть вот такая оценка – это прежде всего отношение к самому себе. Это вот личные качества человека проявляются в такой оценке и в творчестве, и в литературе.
14: В том числе, и плюс ему всегда приходилось неким образом отвоевывать свое пространство литературное. Постоянные попытки достичь успеха литературного – это в том числе тоже был его путь завоевать мир и завоевать свое место на каком-то литературном небосклоне, потому что очень много раз возвращали его первый роман, прежде чем он был опубликован, и ему пришлось даже этот роман, как мы помним, создавать из нескольких ранее написанных произведений. И мы помним ту записку, с которой решил издатель опубликовать этот роман, о том, что мы рискуем, публикуя этот роман. Ничего подобного прежде не было написано, опубликовано, но мы попробуем. И поэтому для него, да, для него все время это была борьба, и борьба за успех, борьба за место под солнцем.
12: И уверенности не было в том,
14: уверенности
12: что
14: не было.
12: Даже тогда, когда он действительно стал богатым и знаменитым, и, по сути, воплотил знаменитую американскую мечту самой своей фигурой, жизнью своей, тем не менее, он всегда ощущал, что немножко не дотягивает.
13: Какое место он занимает в мировой литературе и почему? Обоснование.
14: Ну, для меня, несомненно, Фицджеральд – это классик американской литературы, и он один из тех американских авторов, которые создавали историю американского романа 20 века, славную историю романа. И мне кажется, тот факт, что его произведения после публикации через какое-то время они становились обязательными для прочтения, входили в так называемую хрестоматийную школьную программу, это некий показатель его популярности и того, что он стал классиком национальной литературы. Это несомненно.
13: Марина Владимировна, ваше послание ему из дня сегодняшнего. Что бы вы ему сказали?
12: Я думаю, что Фрэнсис Скотт Фицджеральд наконец мог бы успокоиться. Он действительно достиг наивысших возможных высот, если можно так сказать. И вот мы тут смотрели на книжечку, которую вы нам показывали, где определяется Фрэнсис Скотт Фицджеральд как принадлежащий к эксклюзивной классике. И задавались вопросом, что это такое эксклюзивная классика. Мне кажется, я нахожу ответ на этот вопрос. Ну, классика – это то, что входит в школьные и университетские программы. И сейчас, составляя любой курс по истории английской, американской, мировой литературы, невозможно обойтись без Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Мне кажется, это сразу отвечает на вопрос, классика ли это? Несомненно, да. Почему мы говорим «эксклюзивная классика»? А потому что все-таки это первый ряд. Поэтому это эксклюзив, выражаясь современным языком.
13: Если мы будем говорить о времени, в котором жил и творил Фицджеральд, то это, конечно, опасная территория. Она очень своеобразная в истории Америки, потому что это очень разные периоды, 20-е годы и 30-е. Наверное, в разговоре мы просто будем вынуждены этого коснуться. Но начинает появляться писатель и проявляться писатель Фицджеральд именно в 20-е годы. Давайте остановимся на этом времени, потому что это время формирования человека, время выхода его первых замечательных произведений, которые вот к этой классике эксклюзивно и принадлежат по сей день. Вы уже упомянули словосочетание «потерянное поколение». Тоже определение этих же лет – это эпоха джаза, благодаря Фицджеральду появившаяся. Да? Что это за определение? Как они характеризуют именно вот эти 20-е годы? И какую окраску дают и времени, и человеку, который в нем живет, в данном случае это Фрэнсис Скотт Фицджеральду, и его творчеству?
14: Ну, 20-е годы по-разному называют. Есть такой термин «ревущие 20-е». Это период определенного экономического подъема, и в связи с этим появились люди, которые были удивительно богаты, появились миллионеры, и появились те, которые достигли таких высот финансовых за счет каких-то определенных махинаций. Да, это период расцвета бутлегерства, нелегальной продажи алкоголя, период развития каких-то криминальных группировок, и поэтому неоднозначно это время можно оценивать с одной стороны.
2: Кстати, если наши слушатели видели фильм «В джазе только девушки», а я уверен, что они видели этот фильм, вот он замечательно передает атмосферу, в которой Фицджеральд творил.
13: Вот сейчас, находясь на территории 20-х, пусть каждый представит, хотя у нас подложка идет другая, такой легкий джазовый фон, который помогает почувствовать, как жили люди. Но вот что еще мы вкладываем вот в это понятие и потерянного поколения, и века джаза, и ревущие 20-е? Что происходит и что питает таких молодых, амбициозных людей, которые пришли в литературу? В частности, что формировало Фицджеральда?
14: Ну, если говорить об американской литературе, то, конечно, я не могу не упомянуть в том числе такое серьезное движение, как макрейкерство. И в том числе, если мы будем говорить о годе, когда был опубликован роман «Великий Гэтсби», это 25-й год, в этом же году появился роман «Американская трагедия» Драйзера. И надо сказать, что это ведь тоже особенное рассуждение вот об этой идее американской мечты, когда, с одной стороны, происходит развитие каких-то средств производства, происходит экономический рост, но, с другой стороны, за этим вальсированием или даже танцами в ритме джаза наблюдались и другие совершенно процессы, когда, да, молодые люди, которые вернулись с этой войны, кто-то вернулся с военной травмой, кто-то потерял любимого человека, и поэтому появилась такая тяга испытывать жизнь на пике эмоций. Это все превращалось иногда в такой достаточно опасный, я бы сказала, разгульный образ жизни. Когда люди просто себя губили, и когда мы говорим вот об этом мифе века джаза, и вот эта пара, Фицджеральд и его жена Зельда Сейр, они символизировали эту самую
13: король
14: известную...
13: Король и королева эпохи джаза.
14: С одной стороны, да, их, конечно, образ жизни казался удивительным. Они жили как, вот, наверное, нынешние celebrities, голливудские звезды. Но, с другой стороны, была и оборотная сторона этой жизни, когда они злоупотребляли алкоголем, и когда, по сути дела, вместо того, чтобы писать, Фицджеральд был вынужден, в общем-то, зарабатывать на жизнь, иногда бросая свои силы и свой талант немножко не на тот формат и не в те жанры.
13: Да, снижая планку, да. Сознательно.
14: В определенном смысле этого слова, да. То есть это была все-таки неоднозначная эпоха.
13: Марина Владимировна, как вы ее слышите?
2: Действительно, неоднозначная, очень интересная эпоха для Америки и для становления американского характера, американской национальной идентичности. С одной стороны, потерянное поколение – это, конечно, не чисто американское явление, это явление общемировое. Мы и в британской литературе находим похожие явления, мы находим похожие явления в немецкой литературе. Но в Америке действительно очень специфическая нотка начала звучать, потому что для американцев все-таки эта война находилась на очень отдаленной дистанции. И, конечно, не все смогли принять участие в военных действиях. Это была первая война мирового размаха. И, наверное, мы можем себе представить, как ощущали себя люди, которые находились так далеко от этих ужасающих событий, о которых поступала информация ежедневно. И вот эти сводки об убитых, о раненых, о смерти, об ужасах на полях Первой мировой войны, они, конечно, очень будоражили сознание тех, кто оставался в тылу. Стремление получить любым путем наслаждения от тех мгновений бытия, вот эта острота, ощущение, что каждое мгновение может оказаться последним. Надо его ухватить и прожить как можно ярче, насыщенней. Заставляло иногда людей пускаться во все тяжкие. Это было время, когда теория Фрейда начинает
12: пыталась постепенно завоевывать умы людей. И это была такая очень мощная волна, когда Фрейд начинает адаптироваться. И вот в таком расхожем варианте со всеми этими идеями комплексов, от которых нужно освобождаться, начинает внедряться в умы людей. По большому счету, это очень сильно сказалось на американском обществе, которое до той поры было невероятно закрепощенным именно вот в моральном и этическом плане. Например, Драйзер за свою сестру Кэрри перед судом предстал, потому что нравственность общественную оскорблял, рассказывая о женщине, которая таким непотребным путем пробивает себе путь наверх. Хотя, ну что там такого, если мы посмотрим на это с сегодняшней точки зрения. И вот уже, пожалуйста, в 20-е годы в Америке происходят совершенно неслыханные вещи. Женщины начинают носить обтягивающие платья, вызывающие короткие юбки. 2 дюйма выше лодыжки. Причем в некоторых штатах пытаются с этим бороться. В штате Юта, например, их сразу хватали и сажали в тюрьму. То есть на самом деле это всячески преследуется. Танцы, которые, конечно, содержат такие вызывающие и эротические движения, они тоже преследуются. И танцполы, между прочим, должны были получать лицензию. И кинозалы должны были получать лицензию, потому что очень тщательно следили в Америке за тем, что они показывают. И тем не менее, вот это сексуальное раскрепощение, первая волна, собственно, сексуальной революции начинается как раз в 20-е годы. То есть, на самом деле, это такой переворот в сознании мощный происходит, что, конечно, эта эпоха была переломная во многом для американского сознания и для всего американского общества. И, конечно, Нелли Николаевна очень интересно начала рассказывать о том, что это был период бутлегерства, а был он связан с тем, что американцы решили ввести сухой закон. А что значит сухой закон? Крепкие спиртные напитки запрещены. Поскольку потребность у народа все равно существует каким-то образом расслабляться и получать удовольствие от жизни, мы же видим, что это за эпоха такая, то, соответственно, появляются разные подпольные сети, которые доставляют людям ту продукцию, которая им требуется. Начинает, собственно, складываться американская мафия в этот момент. И вот эти самые капиталы невероятные, знаменитый Аль Капоне, например, он как раз на бутлегерстве во многом вырос. Об этом рассказывает и Фицджеральд, его великий Гэтсби, он как раз свое невероятное состояние именно таким образом сколачивает. То есть, смотрите, с одной стороны, такое сексуальное раскрепощение, с другой стороны, возможность мгновенно, быстро, ну пусть незаконно, но все же обогатиться. Все это кружит голову. И все это, конечно, описывает Фицджеральд замечательно во всех своих романах.
13: Нелли Николаевна, вы уже упомянули рецензию главного редактора издательства, в котором вышел первый роман Фицджеральда «По ту сторону рая», определил литературу, которая вдруг появилась, вот это сочинение, это произведение, как не похожее на другую литературу. Мне было всегда очень интересно, в чем такая непохожесть?
14: Но мне кажется, прежде всего, это, конечно, были темы, которые обсуждались.
13: Вот как раз вот те темы,
14: да? Как раз те темы, которые обсуждались с легкостью, я бы сказала, с элегантностью Фицджеральдом. Но мне кажется, что еще и сама подача была очень необычной. То есть сам язык был очень необычным. И мы действительно можем назвать Фицджеральда, его прозу, поэзией в прозе. И здесь так или иначе приходит на ум сравнение его произведений, его прозы со стилем, и в том числе для Вирджинии Вульф, когда при чтении этого произведения возникает ощущение, что это какое-то удивительное кружево, которое, в конце концов, непонятно, где оно начинается, как слова слепляются и как получается такое великолепие. Это что касается стиля Фицджеральда. Ну и, конечно, сам подбор персонажей, расстановка, наверное, персонажей, тип конфликта, возможно, это удивило в тот момент издателя, потому что все-таки немножко другие романы писались в то время. Писались романы, опять же, на тему «Как достичь успеха», «Как можно быстрее достичь успеха» и «Как можно меньшей кровью достичь успеха сиюминутного». А это, в общем-то, получается рассуждение не об американской мечте, а, по сути дела, какое-то рассуждение об антимечте, я бы так сказала. Потому что разговор все-таки уходит не во внешние какие-то события, а разговор уходит во внутренний мир персонажей.
13: Еще одно определение первого романа и первых вообще работ, ну, в данном случае «По ту сторону рая», определение одного из критиков, что это манифест поколения. Каково содержание и суть этого манифеста поколения, как вы считываете вот в творчестве Фицджеральда?
14: Вопрос очень интересный, потому что когда мы начинаем рассуждать вообще об этом понятии «потерянное поколение», то, конечно, почему-то прежде всего возникают ассоциации с Хемингуэем и с его романом
12: «Фиеста». «Прощай оружие».
14: И «Прощай оружие». Конечно, мы все вновь возвращаемся к тем обстоятельствам, когда появился вообще этот термин, появилось это понятие. Это Париж, где собираются...
13: Тоже интересно. известно, да, такая история, что американцы, великие американцы в Европе. Фицджеральд и Хемингуэй знакомятся в Париже.
12: И это совершенно не случайно, потому что Америка действительно в то время была слишком традиционалистской. Она не давала возможности человеку творческому, этому творчеству предаться. Поэтому большинство...
13: Питательной средой была Европа, в частности.
12: Ярких американских авторов оказалось в Европе, и они там общались с европейскими писателями, в том числе писателями-модернистами, и даже советскими. Да. Это совершенно не случайно, потому что сама культура Америки того времени, она была враждебна всему новому и всему модернистскому. И поэтому у американских писателей не было выбора. Им приходилось ехать в Европу для того, чтобы реализовать свои таланты.
14: И не только в 20-е годы, но и раньше, когда мы говорим о так называемой европейской школе американского модернизма, когда вот все они оказывались в Париже. И когда мы вспоминаем вот об этом круге общения Фицджеральда, Хемингуэя и самой Гертруды Стайн, которую так назвала...
12: Там и Джеймс Джойс был, между прочим. Джим Джойс, как они его называют, запросто.
14: И тут возникает такое ощущение, что каждый из них мог вкладывать немножко разные смыслы в это понятие «потерянное поколение». Да, конечно, это люди, которые что-то потеряли и изменились внутренне, и, вернувшись в обыденность, в сиюминутную обыденность, в данном случае американской жизни, им было, с одной стороны, трудно найти себя, с другой стороны, им нужно было находить какие-то дополнительные условия или дополнительные мотиваторы для того, чтобы пить эту жизнь сполна и для того, чтобы вводить себя в вот это состояние удивительного счастья от каждого мига, прожитого в этой жизни.
13: Зная вот всю эту подоплеку, как бы вы сформулировали то, что пропагандировал и нес именно Фицджеральд?
14: Ну, с одной стороны, carpe diem, конечно, да, лови момент, и лови день, и живи сейчас. С одной стороны, да, конечно.
12: А с другой стороны, вот во всем этом есть ощущение какой-то тщетности, погоня за счастьем, которое все время ускользает. И на самом деле в «Великом Гэтсби» в финале, мне кажется, лучше не скажешь. И среди невеселых мыслей о судьбе старого неведомого мира я подумал о Гэтсби. О том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам. И ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит только протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. И в одно прекрасное утро так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением. А оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое. Вот это стремление к достижению мечты, даже когда, казалось, ты ее уже держишь в руках, как это было с Гэтсби, на самом деле недостижимо. Ты только гонишься за этой мечтой. По большому счету...
13: И в этом, в общем, и жизнь.
12: В этом вся жизнь, и особенно жизнь американца того времени. Потому что Нелли Николаевна подняла очень интересный вопрос, связанный с американской мечтой и ее отражением в романе Фицджеральда. Вообще, очень часто можно встретить в литературоведческих работах высказывания о том, что Фицджеральд, как, собственно, и Драйзер, как и Джек Лондон, это писатели, которые развенчивали американскую мечту. Вот как раз к началу 20 века возникает ощущение, что знаменитая американская мечта, а это возможность человека, каков бы ни был, так сказать, стартовый его момент, даже если он происходит из небогатой семьи и вообще начинает буквально с нуля, что называется.
13: И даже если претерпел уже крах.
12: Претерпел уже крах, он всегда может подняться очень высоко, и если не сделаться президентом Соединенных Штатов, то уж миллиардером точно. Всякий американец, он, кстати, и по сей день запрограммирован на осуществление этой самой американской мечты.
13: Нет.
12: Но были периоды, которые показывали, и особенно в литературе об этом начинался разговор, к чему может приводить эта запрограммированность на американской мечте? Вот об этом пишет в «Американской трагедии» Драйзер, и это показывает, что это действительно мысли, которые носились в воздухе. Гэтсби идет на преступление, он занимается бутлегерством для того, чтобы сколотить состояние. Другое дело, что Фицджеральд поворачивает другой, романтической стороной всю эту историю. Он это делает не ради денег. Он это делает для того, чтобы получить женщину, которую он любит. Сами деньги по себе не имеют для него никакой ценности. И поэтому Фицджеральд не может не восхищаться этим человеком. Он называет его последним романтиком. Говорит устами своего повествователя Ника Каррауэя: несмотря на то, что Гэтсби вбирал в себя все то,

0: книги, если так углубиться в этот вопрос. И действительно, вот эти названия среди мусорных куч и
1: миллионеров. Там на самом деле ashes, что значит ashes, прах.
0: Прах.
1: То
0: прах.
1: Есть среди куч праха. И миллионеров,
0: и
1: это
0: миллионеров,
1: был один из вариантов у него.
0: Да,
1: Великого Гэтсби. Тримальхион из Уэст-Эгга. Mm-hmm. И тогда это совершенно сатирически поворачивало mm-hmm. роман, потому mm-hmm. что Тримальхион – это вольноотпущенник. В романе Петрония Сатирикон, написано в первом веке нашей эры, это римская эры. Литература, mm-hmm. тогда бы совершенно в сатирическом ключе представал и век
0: да.
1: джаза, mm-hmm. и сам mm-hmm. Гэтсби.
2: Причем отметим, что не обделен чувством юмора Фицджеральд.
0: Абсолютно.
2: Он замечательный.
1: Он обделен чувством юмора. В общем, были разные варианты, и, кстати, «Великий Гэтсби» – это не вариант Фицджеральда. Это издатель ему предложил так назвать роман, и, по-видимому, был совершенно прав.
0: А он хотел назвать «Под белым, синим, красным».
1: Был такой вариант
0: тоже.
1: Имею в виду
0: цвета флага
1: американского флага, то есть опять американская мечта и люди, живущие под знаком этой мечты. Но вот этот вариант на самом деле оказался невероятно емким. И по-русски-то можно по-разному поворачивать это заглавие, но по-английски оно просто всеми гранями может поворачиваться. И тогда приобретать совершенно разные трактовки. По-английски роман называется «The Great Gatsby». И вот это слово «great» – это, конечно, великий, но это еще и знаменитый. А там действительно о Гэтсби же все знают. Тот, о котором очень много говорят.
2: Всех на слуху.
1: Это тоже может быть вот такая трактовка. Таким образом, получается, что уже в самом названии есть и ирония по отношению к Гэтсби, есть и восхищение Гэтсби. Потому что он велик, он действительно славен вот этой своей романтичностью невероятной.
0: И обозначена та цель, к которой он стремился стать.
2: При всем невеликом конце, на самом деле. Да,
1: это это совершенно не важно. Важно, что все, что он делал ради мечты. И это искупает все с точки зрения Фицджеральда в его глазах. И вот как раз, когда мы говорили, какой же лозунг у Фицджеральда в его произведениях, ну и в том числе вот в этом романе «Великий Гэтсби», о котором мы тут разговорились, мне кажется, что на самом деле он довольно пессимистичный. Мы все время попадаем мимо цели. Вот это американская мечта, которая всех нас заставляет действовать, бежать еще быстрее, показывать еще более мощные результаты. На самом деле она все время ускользает. Знаменитость, известность, благосостояние, даже если это фантастическое благосостояние, автоматически не приносит счастья.
2: Здесь мы не должны упустить, чтобы понять, о чем он говорит, одну маленькую деталь. Нам нужно поговорить об автобиографичности творчества Фицджеральда, поскольку человек не пропагандировал, не выдумывал, не извлекал из жизни чужой вот эти сентенции, да, это понимание. Это было отчасти его личным опытом, его переживаниями, его рефлексиями. Что жизнь его личная вносила в его творчество? И насколько возможно абстрагироваться совершенно от его жизни, как бы посмотреть отдельно на его произведение? Или это вообще невозможно?
1: Мне бы хотелось ответить на ваш вопрос. Мне кажется, очень трудно все творчество обозреть. Попробуем на примере одного только романа «Великий Гэтсби», о котором мы начали говорить, как любопытно авторская биография в нем распылена и разделена на разных персонажей. Роман построен таким образом, что есть главный герой, и понятное дело, что заглавие нам подсказывает, кто главный герой. Главный герой – это Гэтсби. Но, с другой стороны, есть повествователь. То есть Фицджеральд перепоручает рассказ о великом Гэтсби некоему молодому человеку, который приехал в Нью-Йорк, решил заниматься банковским делом, надеется, что он сможет каким-то образом здесь разбогатеть. То есть у него тоже своя маленькая американская мечта есть. Приехал он со Среднего Запада, он закончил Йель. Тоже хороший университет, как и Фицджеральд, в котором он учился, хотя и не закончил. С другой стороны, сам Фицджеральд происходил со Среднего Запада, и это очень значимо для него, потому что он считает, что люди там почище и получше, чем на Востоке. И он тоже был момент в жизни Фицджеральда, когда он приехал в Нью-Йорк в надежде, занимаясь ценными бумагами, немножко составить состояние. И немножко занимался писательским трудом, который, собственно, и сделал его богатым и знаменитым. Этим же писательским трудом пытается заниматься и Ник Кэрроуэй. Этот самый Ник Кэрроуэй оказался волею судеб соседом Гэтсби. Сначала он наблюдает за ним со стороны. И это очень интересный момент. Он наблюдает этот праздник жизни, не участвуя в нем. Так же, как это было с самим Фицджеральдом, пока он не стал богатым и знаменитым. И у меня всегда было такое ощущение, что Фицджеральд разложил свою собственную биографию на двух персонажей. С одной стороны, он повествователь, Ник Рой, в нем так много Фицджеральдовского. Но он останавливает историю Ника как раз на том моменте, когда он покидает Нью-Йорк, возвращается на Средний Запад, считая, что Восток – это не для него. Запад для него воспринимается как нечто более чистое, нечто более такое естественное.
0: Это как некий новый

0: фронтир такой для американцев, Дикий Запад.
1: Да-да-да, мы все время отклоняемся и не можем не отклоняться, потому что, конечно, когда мы говорим о литературе той или иной страны, нужно национальные мифы учитывать.
2: Это безусловно, я считаю, это что-то очень важные вещи, очень важные краски.
1: И для Америки, конечно, вот это противопоставление севера и юга, востока и запада, оно очень-очень значимо. Запад ведь это как раз было место, осваиваемое на протяжении всей истории Америки. Восток был цивилизованным, а запад постепенно осваивался, и фронтир, вот эта граница освоения диких земель, да, дикий запад, он все время продвигался на запад. И вот на протяжении всего XIX века этот фронтир, он как раз был связан и с духом первопроходчества, и
0: с образом сильных мужчин.
1: Сильных мужчин.
0: Которые способны совершать поступки, которые способны противостоять жестокой природе, отвоевывать себе пространство.
1: И, собственно, романтика первооткрывательства была свойственна этому. Да. То есть вот настоящие такие люди, они, конечно, с Западом связываются, у американцев прежде всего. И в то же время это близость к природе. И вот, конечно, у Фицджеральда это противопоставление Запада и Востока, оно здесь для американцев очень хорошо понятное, оно здесь присутствует.
0: Даже на уровне испорченности, неиспорченности.
1: Вот-вот-вот, именно это я пыталась нащупать. И он останавливает историю Ника Каррауэя как раз на том моменте, когда в его собственной жизни случился переворот. Он проснулся знаменитым, опубликовав свой первый роман. Он осуществил американскую мечту и сделался со временем ее воплощением, как Великий Гэтсби. И вот он соединяет двух персонажей, в каждом из которых есть частичка его. И он во многом осуществил американскую мечту благодаря любви, потому что он хотел добиться руки Зельды Сейер, которая поразила его воображение как раз в тот момент, когда он готовился к отправке на фронт, которая в свое время не состоялась. Даже помолвка была. И он пытался как раз в Нью-Йорке заработать деньги для того, чтобы сочетаться браком с этой замечательной девушкой, кстати, южанкой. И вот тут как раз южный миф начинает включаться. Потому что юг для американцев, у американцев нет своей аристократии, он всегда был связан с идеей аристократизма. Потому что на юге были плантаторы и плантации, потому что там люди проводили время в праздности, а, соответственно, могли интеллектуально совершенствоваться. Очень часто богатые южане отправляли своих детей учиться в Оксфорд или в Кембридж и вообще в Европу.
0: Культ южного джентльмена, южной леди.
1: Вот. И поэтому для него, конечно, Зельда аристократка. И, конечно, он стремится завоевать эту женщину, которая, а мы же помним комплекс неполноценности Фицджеральда, который формировался на протяжении очень долгих лет, которая, конечно, была в его воображении, с одной стороны, совершенно недосягаемой, а с другой стороны, именно получение Зельды в качестве супруги и было бы для него подтверждением его полноценности. Вот он проснулся богатым, сначала знаменитым, а потом и богатым, и, естественно, смог жениться на женщине своей мечты. И, кстати, Дейзи Фэй – это прямо слепок с Зельды Сейер. История Гэтсби и Дейзи – это история самого Фицджеральда. На самом деле хитро трансформируются жизненные события в художественном произведении. Никогда напрямую писатель не вкладывает все абсолютно, как было в жизни, в одного из своих персонажей. Но мне кажется, что у Фицджеральда здесь это сделано просто гениально. Потому что, когда он пишет этот роман, у него уже у самого есть сомнение в том, что его собственная осуществленная американская мечта принесла ему счастье. И поэтому он хочет свести этих двух персонажей и посмотреть, а кто из них счастливей, кто из них состоялся. И он убивает Гэтсби, потому что он понимает, что у этого человека нет будущего.
0: В он то время... жизнеспособен.
1: Да-да-да, он не жизнеспособен. Несмотря на все восхищение этим персонажем, самого Фицджеральда тоже. А с другой стороны, ему гораздо симпатичнее Ник. Он бы хотел вернуться в это состояние. Такой нетронутости, неразвращенности. Ник просто возвращается назад на Средний Запад в конце этого произведения. И ощущение такое, что Фицджеральду самому хотелось бы вернуться. Но он уже не может, потому что машина пущена, он не может сойти с поезда на всем стремительном его движении. А поезд этот несет его к печальному финалу.
2: Скажите, пожалуйста, если бы не случилось вот этой мечты в виде Зельды, случилась бы его литературная жизнь? Как вы думаете, был бы вот этот рывок? Был бы «По ту сторону рая» произведение? Ведь в нем тоже очень много личного. И очень много Зельды там. И он срисовал вот это все, внес эту жизнь так бурно и вошел со своей жизнью, своим восприятием в литературу. Без любви, без Зельды. Случился бы литератор Фицджеральд?
0: Ну, я глубоко уверена, что случился бы в любом случае, потому что
1: он так встретил
0: много,
1: другую Зельду.
0: Так много было в нем.
2: А в этом времени было так много таких людей.
0: Таких девушек, и так много было в нем литературы, и так много было в нем...
1: И романтического запала.
0: Романтического запала, поэтому мне кажется, что...
2: И трудолюбие,
0: и великого,
2: на всю жизнь, да, сохранившегося.
0: И я думаю, что здесь еще очень интересно можно обыграть вот этот концепт американской мечты. Ведь это American Dream. Dream — это в том числе и некие сонные люди. Так вот, мне кажется, Фицджеральд как раз был человек, которому необходима была вот эта погоня за иллюзией, за мечтой. И мне кажется, что не было бы Зельды, была бы другая девушка. И в любом случае он все равно ставил бы перед собой какие-то ориентиры и шел бы к ним. А литературного успеха, я уверена, он все равно бы достиг. Потому что очень много было уже написано, и много было идей. Вот этот удивительный концепт «Американская мечта». С одной стороны, да, это погоня за успехом, погоня за достатком, погоня за славой. А с другой стороны, это погоня за иллюзией, которая может оказаться абсолютной пустышкой. Как это, например, было с Дейзи. То есть вот этот момент disillusionment, когда мы понимаем, что мы обманываемся. С одной стороны, мы рады обманываться. Для некоторых психотипов это характерно. С другой стороны, это, конечно, глубокое разочарование, и, быть может, вот это разочарование, оно и в финале жизни Фицджеральда его подталкивало к тому, чтобы находить какой-то эскейп в алкоголе, и в результате умер он от сердечного приступа, но мы понимаем, что его организм был уже просто изношен. Поэтому для него, оказывается, вот это все-таки была не реализация американской мечты, это был просто какой-то свой особенный путь, который оказался, по моему мнению, для него лично, как для человека, трагическим путем. Для нас это быстрый взлет звезды, и мы восхищаемся его литературным талантом. Но если, например, почитать трогательные письма, которыми обменивались Фицджеральд и его жена, когда она уже находилась в лечебнице для умалишенных, это удивительный, конечно, трагизм последних лет его жизни. Поэтому это тоже добавляет особенного какого-то флера и особенного смысла к прочтению его произведений. Человек, который познал успех, познал счастье, но в то же самое время познала и такое падение.
2: А можно вот сейчас вот эту трагическую ноту уже в нисходящих 30-х сменим романтической музыкой? Мне хотелось бы, чтобы мы нарисовали с вами портрет Фицджеральда, поскольку его друг, товарищ и оппонент по жизни и творчеству Эрнест Хемингуэй очень хорошо всем известен. Мало того, что он был в каждом доме в определенное время, даже в Советском Союзе висел в каждой интеллигентной квартире. Мы все его знаем, и у всех есть какое-то отношение к его образу. Что с Фицджеральдом? Что это был за человек? Давайте от внешнего к внутреннему.
1: Хемингуэй, когда описывал его в этой книге воспоминаний «Праздник, который всегда с тобой» называется, он там портрет дает Фицджеральда. И Фицджеральд у него там представлен красавцем. Он говорит о тонких чертах лица, он говорит об ирландском рте. Это был бы род красавицы, будь он женским. То есть у Фицджеральда, в отличие от Хемингуэя, который такой очень мужественный, была, по-видимому, вполне женская такая красавица. Красота, тонкие черты лица, капризность этого рта. И мне кажется, это тоже очень много говорит о внутренних качествах Фицджеральда. По-видимому, это был довольно слабый человек. Несмотря на то, что он проявил невероятную силу в достижении американской мечты, тем не менее, по-видимому, он был достаточно слаб, потому что тот же Хемингуэй упоминает о том, что поскольку Зельда страшно ревновала Фицджеральда, причем не только к женщинам, но еще и к самому писательскому творчеству, поэтому Зельде доставляло особенное удовольствие, если верить Хемингуэю, не давать работать Фицджеральду. И каждый раз, когда тот брался за перо и садился за очередное произведение, она пыталась его увести на какую-нибудь вечеринку. Так описывает Хемингуэй.
2: А, кстати, у него же есть, у Хемингуэя, воспоминания о том, что когда приходил потом к нему уже сникший практически Фиц, и у него есть такая ремарочка, что он, как и Зельда, ему не дает работать, он стремится и мне, он находит в этом особое наслаждение, он и мне не дает работать.
1: У Фицджеральда не было сил противостоять этому. С одной стороны, не было сил противостоять Зельде, а с другой стороны, не было сил противостоять искушению провести очередной вечер вот в этом самом пьяном угаре века джаза. Поэтому, мне кажется, ему было довольно сложно существовать.
2: Вот для меня важным является то, что, по воспоминаниям современников, он был очень трогательным по отношению к окружающим его профессионалам, коллегам по цеху, что тоже не так часто встречается. Он был очень щедр на похвалы, очень много помогал. Вот эта вот черта, открытость вот такая к людям, мне она очень импонирует.
0: Продолжу нашу очень интересную тему. тему. Для меня Хемингуэй и не менее любимый Фицджеральд, они как два такие антипода. Они стоят немножко по разные стороны, разведены моей планеты американской литературы, потому что все то, что воспевал Хемингуэй, Хемингуэй воспевал нарочитую мускулинность. Мужчины у него мускулинные, женщины нарочито женственные. И рисовал людей такими грубыми иногда мазками. Вот этот принцип айсберга, когда все уходит в подтекст.
1: И даже стиль практически без эпитетов.
0: Жесткий телеграфский стиль. Был человеком поступков, мужских поступков. Для него вот это было принципиально важным. Это он же выписал, этим восхищался. Фицджеральд человек намного, по моему мнению, по воспоминаниям, более тонкий, элегантный. Человек более тонкой настройки на какие-то нюансы чувств, и которые он умело передавал и в своих произведениях. И даже стиль принципиально другой у Фицджеральда. Это обыгрывание тональностей, поиск нужного эпитета, поиск звукописи, поиск именно нужного цвета для того, чтобы показать, в каком костюме был Том Бьюкинен. И он это умело описывает, он этим упивается, это важная часть его писательской концептосферы, его художественного мира. И сам он тоже был человеком немножко другим. Он был в каком-то смысле даже сентиментальным. Он был ведомым даже, вот если взять такое обывательское, да, определение, ведомым человеком, который был склонен к эмоциональному восприятию всего окружающего. И, в принципе, человек, склонный к таким внешним проявлениям, какие позволяли себе Зельда и Скотт, в общем-то, это, наверное, все-таки проявление слабости человеческой. Чего-то ему не хватало какой-то жизненной силы внутри себя, и это толкало его таким ярким, в кавычках,
1: эпатажным
0: поступком, как проезд на крыше автомобиля, такси по Манхэттену, и когда они почти обнаженными явились в театр, и когда они купались в фонтане, и когда Зельда после очередной размолвки прыгнул в лестничный пролет. То есть это, наверное, все-таки показатель того, что, наверное, не хватало ему какой-то уверенности, и всегда нужно было делать что-то кроме литературного труда для того, чтобы быть уверенным и убеждать свою женщину в том, что он великий, в том, что он успешный и знаменитый.
2: После выхода первого романа «По ту сторону рая» один из критиков писал о том, что это удивительный роман. Он оригинален по форме, невероятно изысканен по письму и великолепен по содержанию. Эти три составляющих – это всегда в романах Фицджеральда на всем протяжении его творчества. Это мы можем сказать и о «По ту сторону рая», и о «Великом Гэтсби», и о «Ночь нежна». Это всегда будет то же самое оригинальное. Форма, изысканный стиль, содержание великолепное. Хемингуэй ругал его за рассказы, да? А если мы говорим о романах?
0: Я все-таки считаю, что да, если так говорить об этом, так ставить вопрос. Должна признать, что «Великий Гэтсби» не является моим любимым романом.
2: А какой?
0: Фицджеральда. Это все-таки «Ночь нежна» мне больше как-то привлекает и нравится, и с точки зрения стиля в том числе. Попробую сказать, почему не очень мне нравится «Великий Гэтсби». При всей моей любви к этому роману, мне почему-то кажется, что вот здесь сработал такой момент, как популярность у массового читателя. Почему популярен тот или иной роман у массового читателя? Очень часто это не результат удивительной писательской работы и отточенности стиля, а это просто иногда такой интересный сюжетик. И, в принципе, если попробовать проанализировать, как сейчас отзывается «Великий Гэтсби» в массовой литературе, в массовой культуре, то очень часто этот роман воспринимают вот на этом очень примитивном, поверхностном уровне сюжетной канвы, когда молодой человек, не совсем богатый, незнатный, делает все, пускается во все тяжкие для того, чтобы завоевать сердце девушки, которая в результате оказывается недостойной еще вот таких стараний. И очень часто современный читатель и массовый читатель именно так и воспринимал этот роман, не особо углубляясь в специфику стиля
1: и в символику глубокую,
0: не прочитывая какие-то мифологемы культуры в этом романе.
2: Сам еще отчасти виноват, потому что все его, особенно «Великий Гэтсби», очень кинематографичны. И ты когда читаешь, ты видишь этот весь фейерверк, за этим очень трудно.
1: Там ведь и детективный сюжет еще
2: есть.
1: Да,
2: это очень трудно как-то это все, потому что очень много чего на поверхности яркого, да?
0: Да, и в тот момент, когда Фицджеральд в большей степени уходил в вопросы стиля, и это проявлялось, мне кажется, больше даже в коротких рассказах, и это в полной мере проявилось в романе «Ночь нежна», это уже не встречало такого отклика у читателей. «Ночь нежна», вероятно, все-таки это уже продукт достаточно долгих рассуждений не на тему достижения счастья и на тему взаимоотношения мужчины и женщины. Существуют ли вообще идеальные взаимоотношения мужчины и женщины?
2: Мы можем по этому роману прочитать его жизнь в это время, его рефлексии, его боль, его то, чем он тогда жил, вот именно в тот момент, да?
0: Да, конечно, потому что многие характеристики персонажей, они взяты из собственной жизни Фицджеральда и Зельды. Автобиографизм этого романа в том числе проявляется, наверное, в идее невозможности достичь этих идеальных отношений и этой мечты, потому что в какой-то последний момент, когда кажется, что все должно выстраиваться по определенной схеме, эта схема не срабатывает.
2: Передается ли его слог, его кружево, его изысканность, передается она в русском переводе или нет?
1: Когда мы говорим о переводах американской литературы, да и не только американской литературы, о тех переводах, которые были сделаны нашими замечательными переводчиками в середине прошлого века, классический перевод Фицджеральда, конечно, был сделан в 60-е годы, и переводчик Калашникова чаще всего именно в этом переводе публикуется роман «Великий Гэтсби», например, если мы говорим о нем. Сейчас появляются новые переводы. Мне любопытно было как раз перед нашим с вами эфиром сравнить оригинал и перевод, и я поняла, что раньше я об этом не задумывалась, что как это всегда было в переводах советских переводчиков. Текст очень приглажен. Мы как раз говорили об этом раскрепощении нравов, которое начинается первая волна. Конечно, это еще не Селлинджер, где появляется нецензурное слово на страницах романа впервые. Но, тем не менее, там есть такие рискованные места, которые очень сглажены. Целая часть словаря писательского, она просто изъята, потому что она не очень с советскими этическими нормами вязалась. Вот это как раз то, о чем мы говорили. В Америке раскрепощение в этот момент происходит, хотя Америка невероятно пуританская страна. И этим романы Фицджеральда были неожиданными для читателей, производили на них, вероятно, такое сильное впечатление. Сейчас нам очень трудно это понять, потому что мы уже люди совсем другой эпохи, у нас другие читательские ожидания. А он писал о людях своего времени, он писал об их жизни, и он писал настолько откровенно, что прежде этого в литературе не было. Это, конечно, не могло не поражать воображение. Переводчики советских времен, они, конечно, все это подтирают.
2: Но, в принципе, в переводы достаточно репрезентативно, если не говорить о...
1: Мне кажется, стиль передан очень хорошо.
0: Стиль очень хорошо. Очень хорошо. Да, очень хорошо.
3: В одном приятном уголке французской ривьеры, на полпути от Марселя к итальянской границе, красуется большой розовый отель. Пальмы услужливо притеняют его пышащий жаром фасад, перед которым лежит полоска ослепительно яркого пляжа. За последние годы многие светские и иные знаменитости облюбовали это место в качестве летнего курорта. Но лет 10 назад жизнь здесь почти замирала с апреля, когда постоянная английская клиентура откочевывала на север. Теперь вокруг отеля теснится много современных построек, но к началу нашего рассказа лишь с десяток стареньких вилл вянущими кувшинками белели в кущах сосен, что тянутся на 5 миль до самого Канна. Отель и охраняемый молитвенный коврик пляжа перед ним составляли одно целое. Ранним утром взошедшее солнце опрокидывало в море далекие улицы Канна, розоватые кремовые стены древних укреплений, лиловые вершины Альп, за которыми была Италия, и все это лежало на воде, дробясь и колеблясь, когда от покачивания водорослей близ отмели набегала рябь. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Ночь нежна».
2: В 40 лет Фицджеральд переезжает в Голливуд, и начинается другая история его жизни. Попробуем сформулировать голливудский период. Что нам, как читателям, как ценителям творчества Фицджеральда, оставил в наследство?
1: А, собственно, об этих годах его неоконченный роман «Последний магнат» — это как раз все впечатления, которые он вобрал от этого периода своей жизни. Кстати, тут интересная напрашивается мысль о том, что действительно каждое из произведений Фицджеральда, оно отражает определенный этап его жизни, а поскольку он чрезвычайно биографичный, автобиографичный писатель, то, конечно, мы везде можем увидеть, как просвечивает его собственная натура через все эти произведения и его собственная история. Это ведь вот действительно один из самых трагических, наверное, моментов его жизни.
2: Да. То есть, если мы хотим понять, чем жил он самые последние годы своей жизни, мы читаем «Последний магнат».
1: Надо прочитать этот роман.
0: Мне кажется, здесь очень емким образом может послужить название сборника рассказов, которые были опубликованы уже после его смерти. В 1945 году это сборник «Крушение», «Crack Up», то есть этот надлом, когда он...
2: Беспощадность к себе,
0: когда он попытался показать оборотную сторону вот этой роскошной жизни в Голливуде. Чем на самом деле живет творческая личность, которая вынуждена писать иногда не для души, а для продажи.
2: Вы люди академические, представители высшей школы, и не однажды, наверное, своим студентам говорите о необходимости актуализировать ту или иную тему того или иного писателя, его творчество и так далее. В чем актуальность литературного наследия Фицджеральда?
1: На самом деле, это очень емкий вопрос, потому что...
2: Это как совет почитать. Почему надо? Пригласите к чтению.
1: Почему надо почитать? Потому что самые разные стороны творчества Фицджеральда могут неожиданно оказаться интересными нашим слушателям. Во-первых, мне кажется, если человек интересуется спецификой ментальности разных народов, то, конечно, понять американскую культуру и американскую ментальность, не прочитав хотя бы один из романов Фицджеральда, невозможно. И вот эта идея американской мечты, о которой мы не случайно так много сегодня говорили, которая является одним из важнейших концептов американского культурного мира, без понимания которого, наверное, даже сегодняшнюю политику Америки очень трудно понять. Полноценно мы видим только такое плоскостное ее изображение, потому что смотрим извне на все, что происходит. Если мы хотим понять американскую культуру, проникнуть в ее специфику, попытаться посмотреть на нее изнутри, то, конечно, без романов Фицджеральда невозможно. И вот тут мне как раз кажется роман «Великий Гэтсби», с чего необходимо начинать, потому что там это американская мечта, и сомнение в ней, и разочарование, причем очень жестокое в ней. Это очень важный момент для понимания всей сложности американской ментальности.
0: Мне кажется, здесь вненациональный даже такой аспект, может быть. Это просто люди, которые находятся в поиске себя, в поиске идеалов, в поиске того, за что можно зацепиться в период какого-то нравственного, морального релятивизма, когда вокруг все рушится. Что может стать вот этим огоньком? И вот в его жизни и в его романах это любовь. И для меня он у меня вызывает удивительное уважение и какую-то такую особенную привязанность и любовь, потому что он действительно жил истинными эмоциями, искренней любовью. Это удивительно в 20 веке, в 21-м уж тем более.
2: Наш эфир подходит к концу. Не наговориться с вами. Огромное вам спасибо за такое теплое отношение, за такой замечательный разговор, очень меня обогативший, надеюсь, наших радиослушателей. А нашим уважаемым радиослушателям я напоминаю, что сегодня мы говорили о человеке, который, по мнению авторитетных критиков, объединил поколения и создал книги, которые изменили мир. Вы согласны с этим?
1: Да. У меня нет в этом сомнений.
0: Конечно.
2: В нашей студии были нижегородские филологи, преподаватели Нижегородского кампуса Высшей школы экономики Марина Цветкова и Нелли Бурышнева. Огромное спасибо вам за этот разговор. И надеюсь, мы еще встретимся в нашей литературной студии на пространстве мировой литературы. Всего самого доброго. До свидания.
0: До свидания.
2: Читаем Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.
3: Открытая

отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
2: Переходим к слову седьмому, которое называется «о радостотворном плач». То есть о плаче, который радостный. Не просто плач, а плач, который творит радость. Так вот, дочитаем один абзац из слова о плаче. Он очень интересный. Поэтому прочитаем и перейдем к следующему слову. Следующее слово у нас будет о безгневии. Вот, а мы прочитаем 16-й абзац 7-го слова. Вот, несколько неожиданное. «Не на брачный пир, о, друзья, не на брачный пир мы приглашены, но призвавший нас сюда поистине призвал на плач о самих себе». Чем это слово интересно? Вся проблема в том, что ну как же, Священное Писание, Евангелие говорит конкретно и определенно, что призваны мы именно на брачный пир. Ведь Евангелие – это общее место, то есть постоянно встречающийся сюжет о том, что призваны мы именно на брачный пир. И притча о званых на браке, и как раз буквально там разные образы, и 10 дев, притча о 10 девах, говорит о том, что мы именно призваны на брачный пир. И Христос своим ученикам в подобных образах часто говорит. А тут святой отец Иоанн Лествичник прямо говорит, что вроде бы все не так, что мы не призваны на брачный пир, а призваны для совсем другого, а именно о том, что плакать о самих себе. Как это воспринимать и как к подобному относиться? То есть, если вы прочитали эти слова и ничего не заметили, тогда, конечно, очень все печально, потому что надо видеть, что иногда Писание святых отцов, они, по крайней мере, по-видимому, по форме, противоречат тому, что мы встречаем в Священном Писании внешне. И мы должны это замечать. Это важно потому, что, во-первых, чтобы глубже разобраться, что, собственно, хотят сказать святые отцы. А он же ведь читал Священное Писание, наверное, Иоанн-то Лествичник, он-то понимает, наверное, что действительно призывает всех на брачный пир. Почему же он пишет так, что на брачный пир никто никого не призывает? А с другой стороны, чтобы понимать, что ведь эти писания все могут читать не только православные люди, но часто и неправославные люди, и что, конечно, не так страшно, а гораздо страшно, когда люди читают с предубеждением к таким писаниям, как у Иоанна Лествичника. Тоже православные, тоже христиане, но с предубеждением они читают и с предубеждением к этому относятся. И они находят подобные цитаты святых отцов, говорят, вот, смотрите, святые отцы постоянно противоречат Священному Писанию. Постоянно они говорят не то, что написано в Священном Писании, и поэтому их читать нельзя. Путь святых отцов, путь аскетического делания, путь добротолюбия – это путь не христианский. Христианство нас призывает совсем к другому. И ну, вы такие простые люди, смиренные, кроткие, неискушенные, на тусовках православных не бываете, на форумы не ходите, в блогосфере не общаетесь, разным акционизмом не занимаетесь. Поэтому от вас все это, ну, никаким образом к вам это не имеет отношения. А вот вообще-то очень часто приходится слышать именно подобные утверждения от православных людей и от православных священников, не только по поводу, скажем, отцов добротолюбия и вообще аскетики, а в принципе монашество к христианству не имеет никакого отношения. Монашество – это извращенное христианство. Это говорят вполне себе так, как бы православные люди, которые, ну вот говорю, даже священный сан имеют. Они только в силу разных причин, определенной своей узости, они не понимают, что в принципе ничего нового они не говорят, и это уже когда-то до них кто-то говорил. Но все-таки вот поэтому внимание наше к подобным словам у Иоанна Лестничника, оно очень важно. Нам необходимо в этом разобраться. Почему же Иоанн Лестничник говорит совсем не то, что говорит Священное Писание? Все дело в том, ведь на самом деле, что наше понимание христианства и наше понимание Священного Писания, оно очень тоже узкое. Не наше в смысле, скажем, православное, а наше – это современного человека. Я не знаю, по каким причинам. Но мы не можем воспринимать Священное Писание в целостности. Мы все воспринимаем как-то секторами. А потому что воспринимаем Священное Писание с секторами, у нас получается в сущности такая всегда опасность сектантского мировоззрения, даже вот на православной почве, так скажем, вроде мы православные, но опасность и склонность к сектантству у нас постоянно есть, потому что мы никогда не воспринимаем Священное Писание целиком. Возможно, я не знаю, я не размышлял над этим, возможно, это вызвано тем, что мы просто мало знаем Священное Писание, мы его не читаем, мы им не интересуемся. Возможно, это связано с чем-то другим, я не знаю. Но вот факт остается фактом. Мы всегда вот в разговорах с людьми это встречаем. Более или менее святых отцов мы цитируем, а Священное Писание всегда выбираем какие-то любимые фразы из Священного Писания. И только их видим, и только их слышим, и больше ничего. Как будто в Священном Писании ничего не описано больше. Вот самый распространенный случай, о котором я много уже раз говорил, это когда мы говорим, что Бог есть любовь. И Бог нас любит, и все будет хорошо, потому что Он нас любит. Несомненно, Бог есть любовь, несомненно, Он нас любит. Но это не отменяет всех остальных слов, которые этот же самый Бог говорит. Например, о том, что я буду судить вас, или Слово Божие будет судить вас, или о том, что я есть свет, а люди ко мне не идут, и таким образом сами выбирают себе тьму, и много чего другого. Поэтому, или скажем о том, что человек, не имеющий благодати Святаго Духа, спастись не может. То есть мысль именно такая, что вот человек услышал какой-то фрагмент Священного Писания и на нем зациклился, а все остальное не слышит. А другие услышали, например, притчу о страшном суде, о том, что Господь будет судить тех людей, которые там в темницу не сходили, в больницу не сходили, еще куда-нибудь не сходили, тому не дали, затем не поухаживали, такие вот в ад пойдут. А те, которые все это сделали, они пойдут в Царство Божие. Сказано это? Сказано. Значит, ничего надо делать. Мне надо сегодня пойти в тюрьму, завтра пойти в больницу, послезавтра пойти, скажем, в церкви полы помыть, а потом еще и в столовую благотворительную. Вот так 4 дня посвящать этим людям несчастным, бездольным, и тогда я точно спасусь. Так? Не факт. Потому что, например, если я буду ходить и осуждать всех, кто этого не делает, я не спасусь, я погибну, потому что есть другие слова, которые говорят о том, что не суди, да не судим будешь. Можно вроде служить ходить, но при этом такая гордыня быть у человека, что никакого отношения к спасению, к покаянию человек не имеет. Поэтому на самом деле, кроме того, что сказано, скажем, в какой-нибудь притче, может быть, сказаны слова и другие, которые человек просто не слышит. И вот это вот восприятие Писания в целостности, в совокупности, оно у нас отсутствует. Поэтому выбираем какие-то излюбленные фразы и на них строим, скажем, какое-то свое мировоззрение. Ну ладно, хоть на Писании, порой даже к Писанию не имеет отношения. Сказано, например, что надо почитать власти, и все существующие власти от Бога установлены. А человек говорит, ну да, как бы они от Бога все эти власти, но поскольку они все плохие, с ними надо бороться. Вот. И человек дальше начинает заниматься какой-то политической пропагандой под маркой христианства и совершенно далеко уходит от христианства, и в конце концов может стать бандитом, грабителем, убийцей и кем угодно, и при этом считать, что он на самом деле выполняет волю Божью. Вот так, когда человек выбирает что-то одно вместо того, чтобы жить со Христом. Как же все-таки воспринимать тот абзац, который мы читали? Евхаристия есть такое таинство у нас, да? Евхаристия – это что? Причащение, да? Еще какие образы? Брачный пир. То есть мы воспринимаем Евхаристию, ну не все пусть, но какая-то часть церкви все-таки воспринимает Евхаристию как брачный пир. Вот, в том смысле, что это радость, что это единение Бога с человеком. Это именно соединение Бога с человеком, а стало быть и брачный пир и так далее. Вот. Знаю одного человека, который вообще больше ничего в Евхаристии не видит, и в Евангелии тоже. У него только брачный пир везде. Вот. Он ходит везде, где бы он ни работал, что бы он ни читал, у него везде только брачный пир, он только о нем говорит и только его видит. Хорошо, то есть Евхаристия, брачный пир, место радости и место соединения Бога с человеком. Радостное, замечательное. Многие так и говорят, вот главная сердцевина христианской жизни – это причащение. Вот надо причащаться, а все остальное, в принципе, не важно. Надо причащаться, радоваться, проповедовать Христа, любить всех людей, снова причащаться, снова всех любить, снова радоваться. И вот в этом и состоит христианская жизнь. Но кроме Евхаристии в церкви что-нибудь еще есть? Покаяние. Ну вот, а я бы хотел все-таки не с покаяния начать, хотя правильно, конечно, а я бы хотел сказать о крещении. А что такое крещение? Смерть. А крещение – это способ умирания во Христе. Ну, как бы, по крайней мере, на первый взгляд, брачным пиром никаким не пахнет. Это именно умирание со Христом. Это сораспятие со Христом. Это совлечение ветхого человека. Это, как говорит апостол Павел в послании к Галатам, «те, которые Христовы, плоть свою распяли со страстьми и похотьми». То есть человек должен вот не образно, не метафорически, а совершенно реально умереть со Христом, умереть во Христе. То есть есть два таинства. Человек обращает внимание только на одно – Евхаристию, и совершенно не обращает внимания на другом. Но ведь путь к Евхаристии ведет через таинство крещения и через таинство покаяния. А таинство покаяния есть как бы возобновление таинства крещения. Потому что мы в таинстве покаяния снова вспоминаем о том, что подлинный путь христианина, человека к Богу, это путь креста. Путь отречения от мира, от радости мира, от случайных радостей мира, ради того, чтобы жить со Христом и жить во Христе. А, собственно, жить во Христе и жить со Христом – это и есть Евхаристия. То есть человек, чтобы жить со Христом, чтобы войти, взойти на брачный пир, он должен пройти через таинство крещения, через таинство смерти, через таинство отречения от мира, отречения от греха, отречения от самолюбия, самомнения, самоволи и прочих вот этих источников, из которых вырастает гордыня, вырастает грех, вырастает богопротивление, даже богосопротивление. И таким образом получается, что отделить одно от другого нельзя. Ведь крещение – это путь. Это не есть цель. Мы умираем не для того, чтобы умереть и все, как самоубийца. Самоубийца убивает себя для того, чтобы не быть. И для него это является пределом мечтаний. Не существовать, не жить, не чувствовать, не мучиться, чтобы этого не было, выключить себя из этого мира, уничтожить, аннигилировать. А христианин, для него смерть – это путь к жизни. То есть он входит через крещение, как через игольное ушко. То есть как бы продирается сквозь узкие врата, узкий путь. Он продирается к жизни. Он согласен умереть и умирает, но понимает, что потом в конце его ждет радость. К этой радости он и стремится. Эта радость и помогает ему по-настоящему отрекаться от всех лукавых дел этого мира, потому что просто умирать, просто мучить себя, просто страдать, это ни к чему не приводит, скажем. Кроткую-то читали, да, ведь, наверное же, у Достоевского. Ладно, и без кроткой поймете, что там. Например, я такой правильный христианин, да. Я так умных книжек начитался, «Добротолюбие» прочитал, «Лестницу» читаю сейчас, читаю. Думаю, что-то мои дети... Они как-то больно расслабленно живут. Поди, грех еще совьет в их сердце гнездышко. И прощай, пропала вся их духовная жизнь. Ничего не получится, они станут грешниками. Буду-ка я из их сердец грех-то искоренять. Как я буду грех искоренять? Правильно, телевизора нельзя, книжек нехристианских нельзя, в школу, скорее всего, тоже нельзя, потому что они там поцепят что-нибудь, какую-нибудь заразу нехорошую. Поэтому я их буду учить лучше сам дома, по псалтыри, не по Колобку, не по Агнии Барто. Буду учить по псалтыри, по Евангелию. Если провиняться, понятно, на горох, на поклоны. Но если совсем упертый, понятно, розги, ведь не я их придумал. Даже в Писании сказано, бей, так, чтобы человек почувствовал, поплакал, розги заведу. В наше время, правда, сильно долго не дадут этим делом заниматься. Придут кому следует и заберут куда надо. Но тем не менее, сколько-то возможностей я могу, так попробую, эксперимент такой христианский в отдельно взятой семье. Такие случаи бывают, к сожалению, и часто, то есть не то чтобы уж совсем так я выдумал эту историю. Бывает такое периодически. Люди думают, что таким образом они делают благое дело. Они смиряют человека, они распинают его плоть, они сокрушают его гордыню, они учат его воздержанию, они учат его терпению. На словах все хорошо, да? Никто не хочет эксперимент такой в качестве подопытного? Никто не хочет? Но зато будете смиренные, терпеливые, кроткие, послушные, да? Нет, то, что это будет результат плохой, это точно. Мало того, что вы не хотите, толку от этого не будет никакого. Потому что на самом деле нет, человек смирится и сокрушится, и много чего сделает, только здесь не хватает одной важнейшей вещи. Ради чего я вам это и говорю? Не хватает любви, не хватает познания о Боге, как о Боге любви. Ребенку никто не объяснил, ради чего он это страдает. Никто не показал, ради чего он должен это выносить. У него нет радости, он только понимает и думает, когда папа сдохнет. Наконец-то. Или когда меня выпустят, или когда я буду жить самостоятельно. Неважно, но радости в этом нет. Нет, он может, есть такие случаи, их немало, скажем, целые эпохи, когда люди так жили, воспитывали своих детей, и дети вырастали такие же, как родители, и также воспитывали своих детей. И все было по заведенному, катилось и катилось, только святых в эту эпоху не было. Потому что святость отсюда не появляется. Отсюда появляется, да, человек так, как спартанец, он может научиться ограничивать себя, может. Но христианство-то ведь не в том, чтобы задавить свою плоть. Как Максим Исповедник говорил, мы не тело убийцы, мы страсто убийцы. И дело не в том, чтобы человек перестал пылать какими-то, скажем, жаждой удовольствия. В этом, что ли, смысл христианства? Но если в этом, тогда чем вам не нравятся китайцы или буддисты? Те вообще наши ребята. О них никаких удовольствий. Они вполне так себе ничего хорошо от всего отрекаются. Давайте с ними дружить. У них удовольствия еще меньше, чем у христиан. Или какие-нибудь пуритане, что по-нашему сказать, пуритане – это идеал христианства. Но вот это то, что я говорю, в целом пуританское воспитание. Но святости там нет, жизни божественной там нет. Человек не знает Бога, не живет в Боге и понятия не имеет, что надо жить в Боге. Помните, скажем, ну большинство людей прожило здесь хотя бы немножко в советской системе воспитания. Плохая, что ли, была система воспитания? Ну, хорошая, замечательно. А что же потом всех людей, сформировавшихся в системе советского воспитания, понесло кого куда? Кто-то ушел к знахарям, кто-то в язычество, кто-то деньги воровать, кто-то людей отстреливать. Ведь все до того, как объявили всеобщую свободу, все были нормальными людьми. Что это значит? Это значит, система воспитания по форме работала, по содержанию не работала. Она на самом деле учила людей сдерживать свои эмоции и чувства, но не потому, что это хорошо, а потому, чтобы никто ничего не доказался, не наказал, и чтобы моей карьере или там еще чему-нибудь не повредило. Но на самом-то деле, да, можно так воспитать, и можно общество держать в страхе, только к христианству это не имеет отношения, потому что христианство начинается тогда, когда у человека устанавливаются отношения с Богом, его личные отношения с Богом. Если этих отношений нет, то даже если он в храм ходит, или посты соблюдает, или еще что-то делает, мы знаем из пророческих писаний, все это напрасно. Это ничего не созидает. Человек как был грешным, мертвым, так и остался. Фарисеи все соблюдали. Они были праведниками. Они постились, когда никто не постился. Молились, сколько никто не молился. Жертвовали на храм столько, сколько православные христиане не жертвуют на храм. Потому что они отдавали десятину, а мы не отдаем. Они были гораздо лучше нас. Они собирали все дни очищения, в субботу предавались покою. Никогда никого не убивали, никогда не соблазнялись грехом. Фильмы, рекламу, разные прочие безобразия не смотрели, на девушек не пялились. Были просто удивительные люди. А Бог их куда отправил? Вот такая вот вещь, то есть сама по себе формальная праведность, она ничего не дает. Она никуда человека не приводит, она, как сказать, бессмысленна. Она бесплодна, вот правильнее сказать, бесплодна. И оказывается, вот что на самом деле, чтобы действительно что-то созидалось, нужны внутренние отношения Бога и человека. Это и есть то, что определяет духовную жизнь. Если я просто буду воспитывать человека, ребенка своего, держать в черном теле, но не покажу ему радость, даже ну, вообще радость любви, тем более не смогу показать ему Бога, то я ну, ничего не достиг. Ну да, он не будет, например, тратить время у компьютеров и у телевизоров, он этому научится и это полюбит. Он может начать читать книжки духовного содержания, да пожалуйста, но при этом внутри-то он будет такой же мертвый, как и тот человек, который сидит у компьютера. Какая разница?
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Христианство и культура. Не инкультурации христианства, но христианизации культуры – вот в чем состоит цель христианской миссии по отношению к культуре. Культуру нельзя использовать тактически. Культура должна стать носительницей Христова благовестия. Мы говорим о культуре как средстве духовного и нравственного возрастания человечества. Если формы культуры и искусства не содействуют духовному росту, а наоборот способствует разжиганию страстей, инстинктов, распаду человеческой личности, это псевдоискусство, антикультура, которая не может быть союзницей церкви. Подлинная культура должна не высвобождать в человеке дионисийское начало, о котором говорили античные философы, но возвышать человека, одухотворять его, приближать к Богу. В буйстве страстей, в бунте человека против мира, гармонии, бытия и Бога рождается не только антикультура, рождается антихристианство. Любая антикультура, в каком бы месте и в какое бы время она ни рождалась, всегда является антихристианством. Говоря так, хотел бы подчеркнуть, что я не являюсь ни ретроградом, тоскующим по культуре прошлого, ни противником новых форм и явлений современной культуры самих по себе. Важна не форма, а содержание, хотя первое не может в той или иной мере не отражать последнего. Я убежден, что церкви не следует слепо гоняться за новыми веяниями в культуре, подстраиваясь под них –

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Программа «Вера едина» проходила с февраля по июль этого года в корпоративном университете при поддержке Нижегородской метрополии, правительства региона, Нижегородского института управления, филиала РАНХИКС и Российского общества знания. Ее цель – формирование глубокого понимания традиционных ценностей, укрепление нравственных ориентиров и воспитание уважения к духовному наследию России. Подробности в нашем репортаже. На участие в программе поступило более 1500 заявок. Из них экспертным советом были отобраны 260 лучших участников, представителей активной молодежи Нижегородской области, заинтересованных в духовном развитии и социальном служении. В церемонии закрытия программы 3 июля приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, депутат Госдумы Артем Кавинов, проректор Купна Мария Самоделкина и руководитель отдела по делам молодежи Нижегородской епархии иерей Андрей Бандин. Подводя итоги программы, Артем Кавинов сказал:
2: «Вы знаете, мне почему-то кажется, что сегодняшнее мероприятие важно не только для участников, но и для всех нас, и для тех, кто организовывал это мероприятие, и для тех, кто был приглашенным на разные модули этого мероприятия, и даже на каких-то случайных гостей, которые могли здесь оказаться, но поучаствовали в этих дискуссиях, посмотрели чуть-чуть работу круглых столов, те инициативные предложения, творческие какие-то решения, которые от ребят здесь в зале появлялись или на других площадках, в тех городах или в тех местах, где они посещали, в тех монастырях, где они были, за рамками Купна. Тоже было очень много интересных каких-то знакомств, которые на самом деле всем пошли на пользу. У меня самого такое самое светлое впечатление осталось. Мне даже сейчас интересно, что в конце модуля получилось, потому что мы почти в самом начале общались. И я вам могу сказать, что волей судьбы приходится много на похожих встречах бывать, но это было особенное. Это была встреча, на которую ты зашел на 20 минут, а задержался на 1.5 часа. И мне кажется, это здесь самое главное. Вот и как раз и «Вера едина» – это на самом деле про это. Когда мы не просто собеседники, когда мы не просто красиво говорим о главном, мы еще все стараемся так жить.
1: Мероприятие в Купно началось с открытого диалога главы Нижегородской митрополии, митрополита Георгия, с участниками программы. Правящий архиерей произнес напутственные слова, а также ответил на волнующие молодежь вопросы. Обращаясь к участникам программы, владыка Георгий сказал:
3: «В нашей жизни очень важно, чтобы одно проистекало из другого, чтобы Великая Русь, Великая Россия строилась на фундаменте Святой Руси. А Святая Русь – это святые люди. Это и в древности, это и в сегодняшнем дне. Конечно, мы с вами несовершенные и понимаем свою слабость, немощь. Но одно лишь то, что мы понимаем свою немощь и решимость духовно укрепиться, это дорогого стоит. Живя на этой земле, стройте свои планы и устои на традициях. Так что мы с вами на пути взросления в духовных делах. Храни всех вас Господь».
1: Участники образовательной духовно-нравственной программы «Вера едина» проходили очное обучение по нескольким модулям. Так, модуль «Духовно-нравственное развитие» включал знакомство с православной культурой и традициями, воспитательную работу по формированию нравственных качеств и духовных ориентиров. Кроме того, занятия проходили по направлениям «Семейные ценности», «Проектная деятельность» и «Изучение Библии со священнослужителем». Для участников были организованы семинары, мастер-классы, лекции, поездки по святым местам Нижегородской области, а также участие в работах по благоустройству и реставрации храмов Нижегородской епархии в рамках проекта «Святыни Нижегородской земли». О том, почему стоит участвовать в таких проектах, рассказала участница программы «Вера едина» Юлия Мигунова.
4: Они развивают духовно-нравственные ценности. Это очень важно сейчас в нашем обществе. Чувство патриотизма, чувство интереса вообще к православной церкви, к истории России. Это очень ценно и очень важно для каждого человека в нашей стране, особенно сейчас. Но это очень складно сплочает людей и создает новые смыслы, новые ориентиры в жизни. Это очень важно.
1: Завершилось мероприятие награждением 50 победителей программы «Вера едина» по итогам индивидуального рейтинга. Они получили удостоверение дополнительного профессионального образования Купна и дипломы, подписанные митрополитом Георгием и губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
0: В эфире Радио Образ.

0: 17 июля в 16:00 приглашаем вас на музыкально-поэтический спектакль «Радиообраз. Цветы царской России», приуроченный к трагической дате нашей истории – расстрелу царской семьи. В постановке прозвучат отрывки из писем и дневников императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, великих княжон. Вы услышите музыкальные произведения имперского периода, стихи великого князя Константина Константиновича Романова, Сергея Бехтеева, схиархимандрита Авраама Рейдмана, Анастасии Шохиной. В спектакле принимают участие ведущий радиообраз и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Спектакль «Цветы царской России» – это не только воспоминания о прошлом, но и приглашение задуматься о неприходящих вечных ценностях, о святости семьи, любви, верности Отечеству, милосердии и вере. Ждем вас 17 июля в Вознесенском Печерском монастыре в подклете Успенской церкви. Вход свободный. До встречи.
1: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
2: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
3: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. Мы живем по заповедям. Господь дал нам 10 заповедей в лице Моисея на Синае, чтобы люди соблюдали их и избегали, соблюдая такие заповеди, избегали греха. Это было в Ветхом Завете. А Господь Иисус Христос установил Новый Завет и дал нам уже евангельский закон, основой которого является любовь. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», говорит он и приводит эти слова апостол Иоанн Богослов. «Любовь является основой этого закона и святость. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», говорит Спаситель. Иисус Христос не отменил соблюдение 10 заповедей, но возвел людей на высший уровень духовной жизни. В Нагорной проповеди рассказал о том, как должен человек строить свою жизнь, как христианин, конечно. Спаситель дает еще 9 заповедей, которые мы называем заповедями блаженства. Эти заповеди говорят уже не о запрете греха, а о христианском совершенстве. Они рассказывают, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем человек может найти истинную радость, истинное блаженство. Вспомним их. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное, блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Все эти 5 заповедей мы уже рассмотрели и поговорили о том, что они значат. И вот 6-я – «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот сегодня и разговор о 6-й заповеди. «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Вот что обещается людям, у которых чистое сердце – увидеть Бога. Но если мы заглянем в Библию, то увидим, что еще из Ветхого Завета, что человек не может видеть Бога. Книга Исход. «И потом сказал он, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых», говорит Моисею Бог. А присутствие в мире божества мы можем видеть в его действиях. Нужно ли человеку видеть божество? Не случайно Спаситель говорит апостолу Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». И в то же время его заповедь гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Оказывается, чтобы увидеть Бога, нужно иметь чистое сердце. А увидеть в этой ли жизни или в грядущей, так или иначе, все равно нужно. Вот это главное условие – чистое сердце. Что такое блаженны и кто они блаженны чистые сердцем? То есть чистой душой и умом чистой от греховных мыслей и желаний. Об этом, вот, кстати, если мы вспоминали 10 заповедей, 10-я заповедь закона Божия уже как бы готовит нас к высшим заповедям блаженства. Вот она гласит: «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». То есть не просто не совершай греха, но еще и не желай что-то сделать вот такое, совершить такое преступление. Это уже действительно очень близко. Такой мостик, если можно сказать, между заповедями закона Божьего и заповедями блаженства. Таким образом, важно не только избегать совершения греха, но и воздерживаться от мыслей о нем. Потому что любой грех начинается с помышления, приводящего потом к действию. А Евангелие читаем: «Из сердца человека исходят злые помыслы, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, кражи, лжесвидетельство, хуление». Евангелие от Матфея, 15 глава. Душевная нечистота разрушает человека. Поэтому апостол Иоанн Богослов предупреждает: «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца». Человек, имеющий нечистую душу, нечистые мысли, потенциальный совершитель уже грехов видимых. И об этом предупреждает и говорит Спаситель. Евангелие от Матфея в 6 главе: «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Эти слова Иисуса Христа сказаны о чистоте сердца, о чистоте души. Чистое око – это искренность, чистота, святость мыслей и намерений. И намерения эти ведут к добрым поступкам. И наоборот, где око, то есть сердце, ослеплено, там царствуют темные помышления, которые станут впоследствии темными делами. Только человек с чистой душой и чистыми помыслами может приблизиться к Богу. Бога видит не телесными очами, а духовным зрением, чистотой души и сердца. Если этот орган духовного зрения помутнен, испорчен грехом, Господа человек не увидит. Можно перечитать целые библиотеки книг, прослушать бесконечное количество лекций, истязать свой мозг поисками ответа на вопрос, есть ли Бог, но так никогда и не приблизиться к Нему, не распознать Его или же принять за Бога то, что им не является, дьявола или силы какие-то тьмы. Вот книга «Премудрости» еще в Ветхом Завете говорит нам: «В злохудожную душу не входит премудрость, она не обитает в теле, повинном греху». Вот поэтому человек Бога не увидит ни очами такими материальными, ни очами духовными. Если наше сердце не настроено на волну божественной благодати, то познать, а значит и увидеть Бога нам не удастся. А увидеть Бога, принять и почувствовать Его, войти с Ним в общение, означает обрести истину, полноту жизни и блаженство. Что же нам нужно? Нужно воздерживаться от нечистых, греховных, злых мыслей, отгонять их, потому что мы должны понимать, что они всеваются в наши души врагом. Воспитывать в своей душе светлые, добрые чувства и мысли. А они появляются, если мы молимся, если мы имеем твердую веру, надежду на Бога, любовь к Нему, к людям, ко всякому творению Божьему. И еще, что нужно, это покаяние. «Сердце чисто созижди во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей», говорит нам покаянный 50-й Псалом. Вот что очень важно для нас. И мы просим у Бога, чтобы Он помог нам обрести вот эту чистоту сердца. И ведь эта чистота, чистота сердца, это не обязательно набожность. Человек может быть набожным, много читать молитв, посещать храм, но в душе может оставаться завистливым, мстительным, желать ближнему зла, а главное, не чувствуя этого, он и не намерен меняться. Живет и молится без искреннего покаяния. Это мы наблюдаем нередко. Хотелось бы привести такой замечательный рассказ митрополита Антония Сурожского о том, как он был подростком, еще неверующим, но честно и чистосердечно стремился к исповеди, стремился к истине и искал Бога. Ему как-то не понравилась услышанная в храме проповедь, и он решил прочесть Евангелие и самому убедиться, и в зависимости от результата отказаться навсегда от мыслей о вере или своего предубеждения. Он взял Евангелие от Марка, как самое краткое, и начал читать. И через некоторое время ощутил, что по ту сторону стола тут стоит Христос. Эту сопричастность он сохранил на всю свою долгую жизнь. Господь дает такое, если человек искренне хотел бы услышать, понять, разобраться, почувствовать Бога. Высочайший и недостижимый для человека образ чистоты сердца, конечно же, представляет Бога человека Иисус Христос. Святой апостол Петр говорит о нем, что он греха не сотворил и не бретеся лезть в устнях его. Это первое послание апостола Петра. Иисус Христос – единственный пример на земле совершенной чистоты сердца. Пример этот вполне, в общем-то, недостижим ни для кого. Даже святые подвижники и угодники Божии, они не достигали совершенной чистоты сердца, но стремились к ней и приближались, конечно. Но из людей мы можем вспомнить Пречистую Матерь Божию. Она более всех приблизилась к истинной и совершенной чистоте сердца. Она же является также и образом, и примером чистоты сердца. Иоанн Креститель. Вот святой пророк, предтеча Иоанн Креститель. Он проповедник покаяния, строгий девственник, великий борец и мученик за правду. Он, конечно, может служить образцом чистоты сердца. И, конечно же, все святые подвижники благочестия, они стремились к достижению чистоты сердца и по мере своих сил и возможностей ее достигали. Примером тут могут служить, например, первые русские святые князья Борис и Глеб. Или вот что повествуют святители Игнатия Брянчанинове. Однажды монах, обучавший мальчиков арифметике, грамматике, чистописанию, ударил на уроке одного из ребят, а затем, обличаемый совестью, пошел и рассказал об этом святителю Игнатию. Тот выслушал горе учителя и сказал: «Ударь меня». Тот ответил, что этого сделать не может. Тогда святитель Игнатий спросил: «А если ты меня не можешь ударить, как же ты ударил мальчика, который так же, как и я, создан по образу Божию?» Чистым сердцем, способным к богозрению, святитель Игнатий считал сердце, в котором движется одно добро. Цитата: «Сердце, по подобию божества, движимое безмерным чувством милости ко всем созданиям». О том же, как можно добиться такой чистоты, святитель Игнатий говорил вполне определенно: «Исполняй заповеди Господа, и чудным образом увидишь Господа в себе и в своих свойствах». Вот что можно сказать о заповеди, о шестой заповеди блаженства: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». А следующая заповедь блаженства гласит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». А почему так, поговорим в следующем выпуске.
2: Заповеди блаженства.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Унесенные революцией.
2: В 1771 году в ноябре Сенат запретил хоронить людей при храмах в черте города. В Нижнем Новгороде место для нового общегородского кладбища выбрали за Варварской заставой. Ныне это территория парка Кулибина. Сначала на кладбище построили часовню, а в 1776 году приступили к заготовке материалов для возведения каменного храма. В это же время под Кремлем по новому городскому плану был ликвидирован Петропавловский храм. Его прихожане, братья-купцы Аверьян Евдоким и Егор Неудавины, решили помочь строительству новой кладбищенской церкви и попросили освятить престол во имя апостолов Петра и Павла. Проект Петропавловской церкви Неудавины заказали архитектору Якову Ананину. Окна храма и кровля получили барочные формы, но наличники, выполненные из простого тесаного кирпича, выглядели грубовато. Сегодня творение Якова Ананина – единственный в Нижнем Новгороде памятник русского барокко середины XVIII столетия. Иконостас в Петропавловском храме поражал своей красотой жителей города. Он был золоченым, украшен резьбой рококо и витыми колоннами, оплетенными резными гирляндами. Каждый день этими завитками любовался священник Андрей Бенедиктов. Батюшка приехал из Сергача в 1933 году и, по некоторым сведениям, поначалу жил в этом храме с семьей. К тому моменту у отца Андрея уже было несколько церковных наград и три ареста. Он был хорошим проповедником, а потому власти его не жаловали. В феврале 1925 года он был арестован после публикации в газете заметки «Проделки попа». В ней говорилось, что священник Сунеевской церкви использовал тонкий дипломатический подход к массам с целью завоевания себе авторитета и этим самым углубить религиозный дурман среди них. Следствие было прекращено через месяц из-за отсутствия состава преступления. Второй и третий аресты произошли, когда отец Андрей служил в Сергаче. В мае 1931 года его обвинили в антисоветской деятельности, направленной против организации колхозов. Следствие длилось более 7 месяцев. 26 марта 1932 года протоиерея Андрея Бенедиктова вновь арестовали сотрудники районного отделения НКВД. В этот раз ему приписывали участие в подготовке диверсии – взрыва сергачского военкомата. Священник находился под арестом 4,5 месяца и вновь был оправдан за недоказанностью вины. В Нижегородском Петропавловском храме отец Андрей был настоятелем несколько лет, затем стал служить в Покровском храме, а после в храме на Новом кладбище. В Нижнем до очередного, последнего ареста он прожил всего 4 года. В августе 1937-го его арестовали вместе с другими священнослужителями города. Во время ареста у отца Андрея разбились очки, и он отказывался подписывать какие-либо бумаги, поскольку не мог их прочесть. «21 сентября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Андрея к расстрелу. Храм Петра и Павла был закрыт в конце 30-х годов. К его алтарю была пристроена кинобудка, в здании жили люди, была дискотека, бильярд и другие развлечения. Кладбище было ликвидировано, а на его месте разбит парк. В 90-е годы церковь была возвращена верующим, и началось ее восстановление». В 2000 году на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви протоиерей Андрей Бенедиктов был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Память святого совершается 4 октября.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Благодарственные молитвы по святом причащении.
1: Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, наобщниками быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человек любче, нас ради умеры же и воскресы, и даровавы нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние и освящение души телес наших, дажь быть и сим и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного, в просвещение очию сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, в исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем. Твою благодать поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему Владыце и Благодетелю, и того сего жития исшед, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и где же празднущий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту незреченную, Ты бы иси истинное желание и незреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поет вся тварь вовеки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тебя у всех, я же мии си подал благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств молю убо Тебя блаже и человек любче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крылу Твоею дарами и чистою совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих, во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы и си хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом ныне и присно во веки веков. Аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, огнь сы и опаляй, недостойное, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же, пройди его уды моя, во вся составы, во утробу в сердце, попали тернии всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, всего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова душетленного, очисти и умый, и украси мя, удобри, вразуми и просвети мя, покажи имя Твое селение единого Духа и не к тому селение греха, да яко Твоего дому входом причащения, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чиноначалия же бесплодных, притечу Твоего премудрые апостолы, к сим же Твою, нескверную чистую Матерь их же мольбы, благоутробне прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы еси освящение единый наших блаже душ и светлость, и Тебе лепоподобно, яко Богу и Владыце, славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое, Святое Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мне в живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов, буди же мне благодарение сие в радость, здравие и веселье, в страшное же и второе пришествие Твое с подобием грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородице, свете помраченная моя души, надежда покрови, прибежище утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобил имейся недостойного, причастник и быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет просвети мое умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори имя умершленного грехом, я же милостиво Бога, любо благоутробная Мать, и помилуй мя, и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденно приимать и пречистых тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славите Тя во вся дни живота моего, яко благословенные, препрославленные сего веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба твоего, владыко, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежеси уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, яко же светлость огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы наказуя, отчию, а не златоусте, моли Слово Христа Бога спастись и душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял иси божественную благодать, и Твоими устнама вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блаженне преподобне, достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя. Достойно хвалим Тя, есибо наставник, яко божественное являя. И ныне и присные во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвари, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующее присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без исцеления Богу словросшую сущую, Богородицу Тебе величаем, именем Господним благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Боже милости будем не грешному, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели.

Отче наш же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во все дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содея их лукавые не помню, табы вся и большая сих содея их, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбимой силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу те благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честнаго креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением,

присутствие. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согрешив, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любить Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей я и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змея, зияющего пожреть мя и свести во от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни мя от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси мя. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальным Его Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему,
да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь, уничтожи вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави.

прийти раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живого Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу

Святые ангели Божии, хранителю мой, моли Бога о мне. Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюсь, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и тела моему, грешному от святаго крещения, аж же своей леностью и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнав тебя от себя.

и мы самохотение на всякое плотское вожделение, о злое мое произволение, гожесть, скоти бессловесней не творят. Да как о возможешь и возрете на мя, или приступите ко мне, аки к псу смердящему, которому отчима ангеле Христов, возриши на мя, оплетшись из лева гнустых делев. Да как уже возмогу отпущение просите горьким и злым моим и лукавым деянием, вня же впадаю по вся дни и ночи на всяк час, но молюсь эти припадая хранителю мой святый, умилосердися на мя грешного и недостойного раба твоего, буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами и царствие Божие причастниками сотвори,

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к иконографии святых апостолов Петра и Павла, чью память церковь отмечает 12 июля. Святые апостолы Петр и Павел, вероятно, одни из самых узнаваемых в христианской иконографии. Их черты легко запоминаются. Короткая кудрявая с проседью борода Петра или высокий с залысинами лоб Павла. Даже едва знакомый с преданием человек всегда догадается, что с ключами это Петр, потому что именно он у врат рая встречает умерших. Иконография этих святых достаточно разнообразна. Их изображения появляются в христианском искусстве очень рано и, видимо, вместе с возникновением самого этого искусства. Апостолов изображали в евангельских сценах, например, на рельефах раннехристианских саркофагов и фресковых циклах катакомб. А катакомбы, я напомню, это древние кладбища, где христиане совершали свои первые богослужения. Там же, в катакомбах, встречаются сюжеты, посвященные их житиям. Например, взятие Петра под стражу и другие. Встречаются символические образы, посвященные важной теме получения апостолами духовной власти. Например, может быть изображен восседающий на небесном престоле Христос, вручающий апостолам закон и ключи. Эти ключи, образно трактующиеся как ключи от врат Царства Небесного, символизируют полученные апостолами от Господа право судить о жизни человека. Христос говорит в Евангелии от Матфея: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Известны и отдельные изображения апостолов, встречающиеся в разных видах изобразительного искусства. В памятниках монументальной росписи, в произведениях станковой живописи, как мы называем отдельные взятые иконы, в декоративно-прикладном искусстве. Очевидно, первоначальное предание достаточно точно описывало внешность апостолов Петра и Павла. Во всяком случае, уже самые ранние сохранившихся образов передают те характерные черты, которые потом воспроизводились художниками на протяжении веков вплоть до наших дней. Ярко выраженные портретные детали могут объясняться тем, что самые первые изображения создавались со слов тех, кто воочию видел апостолов. Однако эти произведения нам неизвестны. На одной из ранних икон апостола Петра, написанных на доске, присутствуют те же черты, что и на фреске римских катакомб и в мозаиках раннехристианских базилик. А это большие глаза, характерные обрамляющие лоб волнистые волосы, форма сидеющей бороды и усов, черты, явно свидетельствующие, что перед нами именно апостол Петр. Даже если бы художник не изобразил связку ключей в руке апостола, трудно было бы ошибиться. Интересной деталью этого образа является крест, по размерам и форме, напоминающим скорее посох. Это и знак мученичества, которое претерпел апостол, и атрибут пастыря церкви, стада Христова. Особую группу составляют изображения Петра и Павла вместе. В ранних вариантах апостолы чаще всего изображаются оплечно, то есть по плечи и в профиль. Возникновение этого иконографического варианта объясняется значением для церкви проповеди первоверховных апостолов Петра и Павла и их огромных миссионерских трудов. Кроме этого, изображения, связанные с обстоятельствами последних дней и кончины апостолов, казненных в один день. Поэтому иногда над профильными полуфигурами апостолов размещен один общий большой венец. Сцена, в которой Господь прославляет того или иного святого, даруя ему венец, довольно распространена в христианском искусстве. Образ венца – это образ мученичества и святости, всегда соотносился с темой победы над грехом и смертью, темой триумфа. Поэтому иконография такого сюжета была заимствована иконописцами из античного искусства. Изображение апостолов Петра и Павла в единой композиции встречается и в декоративном убранстве наших храмов, особенно в тех зонах, где архитектура требует и подсказывает симметричное решение, то есть изображение апостолов на одинаковом расстоянии друг от друга, например, на боковых вратах в иконостасе. В средневизантийский период за апостолами закрепляются определенные цвета одеяний. У Петра синий хитон и желтый плащ, а у Павла синий хитон и вишневый плащ. В западноевропейском искусстве Павла традиционно изображают с мечом, поскольку, как римского гражданина, его не подвергли длительной казни, распятию, а казнили через усечение головы. Меч в руке апостола – знак его мучений и победы над смертью, как и крест, обычно изображаемый в руках мучеников.
0: Русские иконы.

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 1 по 8. Давайте послушаем.
2: «И влез в корабль преди...»
3: «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: „Дерзай, чадо! Прощаются тебе грехи твои“. При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком».
2: «И прославивши Бога, давшего власть таковую человеку».
1: Однажды на исповедь к священнику пришла женщина. Вся в слезах, она рассказала о своей тяжбе с дочерью. Та оставила христианскую жизнь, сняла крест, погрузилась в разврат и начала очень сильно докучать своим родителям. Как и полагается, священник начал утешать женщину и посоветовал ей молиться за ребенка. На это женщина с недоумением воскликнула: «Как молиться? Разве можно молиться за нехристя и грешника?» В отрывке, который мы только что услышали, находится замечательный ответ на этот вопрос. Спаситель исцеляет больного за веру его друзей. При этом о вере самого больного, о его внутреннем настроении и отношении ко Христу ничего не говорится. Может показаться, что это безликий персонаж, который является неким статистом, призванным продемонстрировать силу Христа. Однако это не совсем так. Евангелие намекает нам, какого именно человека исцелил Спаситель. Событие, о котором здесь рассказывается, произошло в Капернауме, галилейском городе, который находился на берегу Тивериадского озера. Именно в нем и его окрестностях Спаситель провел больше всего времени своей земной проповеди. Жители Капернаума в своей массе не отличались особой верой и благочестием. Более того, по словам самого Христа, они были даже хуже жителей Содома. Ведь если бы содомляне в свое время увидели столько чудес, сколько он сотворил в этом городе, давно бы уже покаялись и изменили свою жизнь. Здесь же все наоборот. Жители Капернаума, даже несмотря на присутствие среди них самого Господа, были жестокосердны и всячески противились евангельскому благовестию. А потому Христос и произносит грозное пророчество об этом городе: «Ты, Капернаум, до неба вознесся, но за свое нечестие до ада низвергнешься». Видимо, расслабленный, которого друзья принесли ко Господу, ничем не отличался от своих сограждан, а потому страдал телесной болезнью именно за свои беззакония. Об этом свидетельствуют и слова Христа, которые он адресует больному в момент исцеления: «Прощаются тебе грехи твои». Если посмотреть на эту историю под таким углом, получается интересная картинка. Человек страдает от тяжкого недуга, страдает за свои грехи. Однако и веры, чтобы обратиться к Богу и получить исцеление, у него не хватает. Его воля связана. Душа словно погружена в тревожную дремоту и забытье. Он совершенно дезориентирован. И вот находятся добрые люди, которые, возможно, даже вопреки греховным желаниям самого больного, который как неразумный ребенок, сам не понимает, что для него хорошо, а что плохо, своими молитвами и усилиями влекут его к Богу. И Господь, по их настойчивым просьбам, выводит человека из этого ада, возвращает его к полноценной жизни. Власть прощать грехи человеку и исцелять его имеет только Бог. И это фарисеи правильно подметили. Однако они не учли того, что Христос, который стоит перед ними, и есть Бог. Кроме того, не учли они и еще одного факта. В каком-то смысле, исцелит ли Господь наших неверующих близких, простит ли он им грехи, зависит во многом и от нашей воли. Господь сделал нас соработниками в деле спасения наших же погибающих родных. Именно в ответ на наши усердные молитвы и просьбы Он прощает их, меняет их судьбы, извлекает их из пучины греховного забытия, возвращает к жизни, приводит к себе. И лишь бездушный фарисей может воскликнуть, что это богохульство, и наши молитвы о них пустое и бесполезное. Не будем уподобляться им, будем помнить об этой удивительной силе, дарованной нам Богом. Быть вместе с Ним устроителем жизни тех, кто нас окружает. Ведь именно за этот чудесный дар народ, видевший исцеление расслабленного, прославил Бога, давшего такую власть человекам.
0: Евангелие, день за днем.
4: Песнопение всеночного бдения.

Боже милости, буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети истину.

веки веков, аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не

Ему во сяне живота, не Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави их от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яшека, спасение и прошение, и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневов, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о таком сложном для понимания лике святости, как юродство. Мы помним слова апостола Павла, который говорит о нас, о всех христианах, что мы безумны Христа ради. Также апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки сем, тот да будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». О чем же эти слова апостола Павла? Давайте попробуем в них разобраться. Речь идет, когда мы говорим о подвиге юродства, в первую очередь о полном отвержении окружающего мира. Но, казалось бы, многие могут спросить, что и монашествующие полностью отвергают окружающий мир. Да, это действительно так. Но монашествующие, преподобные, как мы с вами говорили в предыдущих встречах, отвергают мир, уходя от него. А юродивые отвергают мир, оставаясь в мире. Вот это очень важно понимать, братья и сестры. О юродивых мы говорим только в том случае, если эти святые оставались, продолжали жить в миру. Хотя исторически юродивые действительно выходят, как правило, из монашествующих. Но все-таки о юродивых

Первых говорят, что это именно те святые, кто подвязались, продолжая оставаться в миру. Внешне человек казался больным. Казалось, что он вел себя совершенно неправильно, вел не так, как другие. А именно в этом смысл полного отвержения от окружающего мира. Чтобы вести себя не так, как другие. Если другие ведут себя не по заповедям Христовым, то иродивые старались всецело предаваться именно заповедям Христовым. Они старались понимать все заповеди Христовы буквально. Когда мы говорим о юродстве, стоит сказать, что прообраз подвига юродивых восходит еще к Ветхому Завету. Во многом юродивые являются продолжением такого ветхозаветного лика святости, как пророки, как пророчество. Пророки – это те, кто прорекали волю Божию. И юродивым, когда они брали на себя подвиг добровольного безумства, подвиг добровольного абсолютного отвержения от окружающего мира, также была открыта воля Божия. Если мы обратимся к Ветхому Завету, то, читая многих пророков, таких как Иеремия, таких как Исаия даже, таких как Осия, мы видим, что они часто совершали какие-либо действия, которые были непонятны окружающим, которые казались окружающим вызывающими. Но они пытались через совершение именно этих действий, этих поступков, донести до людей волю Божию. Точно так же и юродивые пытались через внешнее отвержение, через совершение каких-то внешне неправильных, неадекватных, как бы мы сейчас сказали, необычных, вызывающих, может быть, даже соблазняющих действий, донести до людей волю Божию. Храни вас Господь и Пресвятая Богородица на вашем пути.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Ждем ваших вопросов. А пока и ждем, то отвечу на вопросы, которые были заданы ранее. Да и вот поздравить всех с наступающим праздником. А через день у нас 8 июля, и это День семьи, любви и верности. Такой праздник, который приурочен к Дню памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей православной семьи и брака. Да, вот он стал государственным праздником, но церковь всегда почитала этих святых как покровителей вот именно семьи. Это православные святые, супруги, которые жили 12-13 век, вот где-то так об этом говорит их житие. Вообще житие Петра и Февронии, которое называется даже в древнерусской литературе, я помню, у нас в университете, это в программе университетской была эта повесть, она называется «Повесть о Петре и Февронии». Тут действительно жемчужина и русской литературы, не только как житие. Ну вот, события в житии рассказывают как раз об этих супругах, которые стали покровителями православной семьи. Князь Петр, он был князем Муромским, а Феврония до замужества была дочерью деревенского пчеловода. Они поженились после того, как Феврония, у нее был дар исцеления, она вылечила Петра от тяжелой болезни, и вот они вступили в брак. Почему именно они почитаются как покровители семьи? Потому что житие нам рассказывает о той любви, которая и верности, которую они испытывали друг другу, которые превыше всего, как говорит о своем знаменитом послании апостол Павел. Вот. И в житии князя Петра и княгини Февронии это главной темой проходит, красной нитью, вот такая вот любовь и преданность супругов друг другу. Мы помним, как однажды, значит, рассказывается о том, как однажды бояре Мурома, которые не хотели видеть вот на княжеском престоле простолюдинку, они поставили Петра перед выбором. Или он остается князем без Февронии, либо уходит вместе с ней. И князь Петр сделал выбор в пользу жены, и они покинули Муром. Но вскоре в городе началась смута, и жители попросили Петра и Февронию вернуться. Они вернулись и так княжили в этом городе до своей кончины. Вот. Но даже и после смерти, а по преданию они умерли в один день, их тела, погребенные, вопреки их воле, в разных могилах похоронили, то они оказались потом рядом. И с тех пор мощи этих муромских чудотворцев покоятся вместе в общей раке. В Муроме многие ездят туда, когда перед созданием семьи, перед венчанием, и просто супруги ездят, просят о помощи семье. Вот в Муром, ну и не только в Муром, например, в храме, где я служу, в Катунках, Чкаловский район, тоже один престол освящен в честь муромских князей Петра и Февронии. И у нас есть икона XIX века с частицей мощей этих святых угодников. Так что можно приехать и к нам, тем более, что День любви, семьи и верности, который 8 июля отмечается, в День памяти этих святых, он у нас такой праздничный, не только как церковное богослужение, но еще районный праздник, поздравляют семей, концерты различные происходят. В общем, уже много лет вот на базе Катунского собора Рождества Пресвятой Богородицы на берегу Волги. Ну вот, с праздником всех наших слушателей. Пока вопросов еще у нас нет, я отвечу на те, которые были заданы раньше. Вот такой, кстати, вот несколько вопросов, которые как раз связаны с браком, с венчанием, с семейными делами. Вот такой, например, с него, собственно говоря, и начинается наша жизнь. «Почитай отца твою и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе». Это из Исхода, цитирует нам автор вопроса. И как трактовать слова этой заповеди? Должны ли мы почитать родителей только ради, ну что ли, снискания для себя блага? То есть обещано, что если мы будем почитать родителей, то дни наши на земле продлятся. Ну, конечно, нет. Не только ради вот получения какой-то льготы, да, мы почитаем своих родителей. И не о благе мы должны думать, когда вот исполняем эту заповедь. Да, это надо сказать, что она единственная из 10 заповедей, данных Моисею на горе Синай. Именно она обещает определенную награду за ее исполнение. Но это не означает там условие, что «почитай папу с мамой, и будет тебе счастье». Нет, конечно, дело не в этом. Дни наши на земле могут продляться и не только за почитание родителей, но по многим причинам и другим тоже, и по этой тоже, в конце концов. Вот. Но слова о награде за почитание вот, родителей, они как бы они подчеркивают важность этой заповеди, ее особую ценность для спасения души. Поэтому, безусловно, награда будет, но не за нее мы чтим отца и свою и мать, а по любви и благодарности за жизнь на этой земле. Да? На любви к родителям мы, конечно же, учимся и любви к Богу, который есть всегда любящий отец. Вот так бы я на этот вопрос ответил. Такой у нас еще вопрос есть. Как в соответствии с православным учением должны относиться родители к своим детям? Ну, как бы в продолжении первого вопроса, да, как дети к родителям, и что им за это обещано, а как же все-таки родители к детям? Давайте посмотрим, вот открываем послание апостола Павла к жителям Эфеса и дополняем как бы пятую заповедь закона о почитании родителей. Вот что говорит апостол Павел, пишет, что «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот так. Ну и другое его послание к Колоссянам тоже как бы таким хорошим наставлением в семейной жизни является. Вот что он пишет. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте с ними суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Вот для христианской семьи это, в общем, такая-то надежная основа, как должны вести себя жены, как должны себя мужья вести, по отношению друг к другу, по отношению к своим детям, и как дети по отношению к родителям, конечно же. Ну вот, подчеркивает, и во втором послании уже апостол Павел говорит о том, что отцы не раздражать своих детей, дабы они не унывали. Ну, это нужно постараться, конечно же, чтобы все делалось по любви. Это самое главное в семейной жизни. Да, вот такой у нас еще вопрос есть. Евангелие от Матфея цитирует автор вопроса. «И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Да, Евангелие от Матфея, 19 глава. «Нет ли, спрашивают нас, нет ли противоречия со словами пятой заповеди?» То есть, да, вот оставит человек отца и матерь, а пятая заповедь нам говорит, что вот как должны почитать отца и матери особенно. Да, но здесь противоречия никакого нет. Потому что создание новой семьи, когда говорится «прилепиться», да, к жене своей, то есть понятно, что создалась новая семья. И вот это создание, оно не означает, что человек в прямом смысле оставит отца и мать, забудет папу с мамой, да, нет, он по-прежнему призван заботиться о родителях и почитать их, вот. Но теперь главным для него становится попечение своей семье. И это никаким образом, в общем-то, не отнимает у него сыновней любви и чувства долга. Так Господь установил, так оно и продолжается, и будет продолжаться, пока его воля исполняется на земле. Вот. Ну вот, по вмешательству родителей в жизнь своих детей, такой вопрос есть у нас. В каких случаях родители имеют право вмешиваться в семейную жизнь своих детей? Я думаю, что один из важных вопросов, какие нам задают по семейным таким вот делам, потому что это вмешательство нередкое, скажем, мягко, да и приносит немало разных неприятностей. Вот, детей воспитывают родители, конечно, но жизненный путь выбирают сами дети, исходя из тех основ, которые родители им и заложили. В каких случаях можно родителям вмешиваться вот в семейную жизнь детей? Да, создалась новая семья, имеется в виду это. Вот. В тех случаях, прежде всего, это скажут и психологи, это говорит и церковное учение, когда дети просят этого у родителей, когда им нужен совет старших по возрасту, их любимых людей, уважаемых, ну, своих родителей, понятно, что их совет будет очень важен. Вот они имеют опыт семейной жизни, и нужна вот такая подсказка, как поступить в какой-то сложной ситуации. Если же совета не просят, то лучше в дела не вмешиваться. Иначе, вмешавшись, они же и останутся и виноватыми в том случае, если совет не поможет, да еще и усугубит ситуацию, как это нередко бывает. И любой священник с этим сталкивался на исповеди, знает, что вот это вмешательство вплоть до развода доходит дело. Да. Но отцы чаще, кстати, держатся в стороне, а вот мамы, ну, мамы тут, да, за свое детище вот, стараются. И не позволяют детям как-то решать свои проблемы, а пытаются вмешаться. И причем так активно, что порой, вот как я уже и говорил, и разрушается, бывает, что и разрушается брак. Но так или иначе, но родителям надо помнить, что семья детей хоть и родная и близкая, но все же другая. У них своя жизнь, свои ухабы на этом их жизненном пути, свои шишки они набивают, и так учатся сами быть мудрыми, ведь когда-то и им придется воспитывать своих детей, давать им советы. Но будем надеяться, они будут знать, что когда спросят совет, тогда его нужно давать. Когда не спрашивают, лучше не вмешиваться. Так, вот еще у нас вопрос был такой. Некоторые родители придерживаются мнения, что ребенок должен сам решить, во что ему верить. Что вы думаете по этому поводу? Ну да, что это уже о выборе веры. Безусловно, у родителей никто этого права не отнимает. Но если родители православные, православные христиане, то, скорее всего, они захотят, чтобы и их чадо принадлежало к Церкви Христовой с малых лет. Поэтому больше распространено у нас, конечно, крещение младенцев. Хотя православная церковь допускает крещение и взрослых людей по их выбору, действительно свободному, уже осознанному, и младенцев по вере родителей и по вере восприемников, то есть крестных выбранных, тех, кто будут также принимать участие в воспитании будущего христианина. Вот. А если нет, да, что вот, ну, сам ребенок вырастет, выберет, так говорят нередко. Ну, и тут странно, да, даже вот представить картину, что папа с мамой пошли в храм на праздник, причащаться будут, а ребенку говорят, ну, а ты вот дома посиди, ты еще пока не выбрал, выберешь когда-нибудь, вот, ну, пока ты не решил, во что и как ему верить, то вот, а мы будем в храме, вот. Понятно, что у неверующих родителей, понятно, что дети вырастут без каких-то религиозных убеждений, и по мере взросления, конечно, если хотят, то выбирают веру. Кто-то остается без нее, часть, конечно, выбирает, но православная церковь, я уже и говорил, она, в общем-то, предлагает крещение и рекомендует в младенческом возрасте, но у кого это не получилось по разным, может быть, причинам, то и, конечно же, и во взрослом. Но мы знаем, что даже и некоторые святые принимали крещение уже вот в таком сознательном возрасте. Ну, например, блаженный Августин. Если мы почитаем его творение, его исповедь, то увидим, каким трудным путем он пришел к вере, но он пришел, да еще и стал блаженным Августином. Не каждому дано стать блаженным Августином, но к вере все-таки нужно. Ведь не зря он же, кстати, и сказал, что «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе». То есть вот это беспокойство, пока человек не нашел Бога, он испытывает его. Иногда осознает, откуда это идет, и тогда он ищет Бога, а Бог ему всегда навстречу в объятия раскрывает. А иногда, да, конечно же, не знает, откуда идет вот это беспокойство в его душе. И тогда он на пути своем встречает разные препятствия и ошибается, и набивает действительно шишки, синяки. Но, слава Богу, если в конце он все-таки обретет свою твердую, искреннюю веру. Но у верующих людей это понятно, да, и так оно и происходит, что дети вырастают, конечно, в той традиции, которой придерживаются родители. Малышей. Ну вот мне довелось, например, быть священником в Татарстане некоторое время, да, там много смешанных браков, и рождаются дети, и тут, конечно, выбирают родители, или крестят младенца, или там по мусульманскому обряду, как уж они решат. Двое детей, очень часто один крещен, второй вот мусульманином становится, и так бывает. Вот, поэтому действительно по вере родителей это понятно, что так выбор происходит. Вот, но вера, конечно, должна быть искренней и глубокой, и тогда, чтобы все-таки по-настоящему воспитывать будущего христианина, пока маленького, потом больше, без каких-то языческих, других оккультных понятий, чтобы действительно был в вере тверд и искренен. Да, слушаю вас, говорите.
6: Отец Владимир, здравствуйте, раб Божий Яков. Я вот сейчас пытался позвонить, звонок что-то сорвался.
5: Ага, слушаю вас.
6: У меня такой вопрос. Вот еще лет там 50 назад, я вот сам уже дедушка, еще лет 50 назад бабушки и дедушки играли значительную роль в воспитании внуков. Жили чаще всего все вместе и вот участвовали в воспитании внуков. Сейчас ситуация изменилась совершенно по-другому. Как правило, живут отдельно все. И сейчас наиболее распространенная ситуация, когда родители не дают внуков дедушкам, бабушкам там воспитывать, в гости что-то, как будто. И то есть бабушки, дедушки хотят заниматься с внуками, а им не дают. Как будто вот дети компенсируют какую-то обиду на своих родителей, полученную самим от них в детстве. И вот что получается? Например, бабушка хочет участвовать в воспитании там внука или внучки, ну, в церкви его в том числе, и попытаться привести, ну, даже если не о церкви речь, а просто заниматься воспитанием внука, а не дают. И вот наблюдаешь, что родители этих внуков ведут себя неправильно, воспитывают детей неправильно, а вмешиваться не хочется, потому что если, ну, мне, например, обидно, что вот мои дети не дают мне внуков, ну, я как христианин должен с терпением к этому относиться. Но если я вижу, что они закладывают во внуков не то, что нужно, вот ради этого можно вмешаться или нет?
5: Я понял ваш вопрос, и он действительно актуален, но я, вы знаете, не совсем, может быть, соглашусь, что это очень часто бывает так. Вот у вас это случилось, но чтобы это было как-то повсеместно, едва ли. Вот не так уж много я встречал этого, чтобы не давали. Но я думаю, что и вы понимаете, почему это происходит. Вот разница мировоззрений. Бабушки и дедушки еще из той эпохи, вот из той доброй, так сказать, эпохи, когда даже и не только мировоззрение, мировоззрения, я имею в виду религиозного, но и вот обычного бытового, несколько по-другому все было. И вот дети, которые хотят, ну, определенно... придерживаются определенных взглядов, чтобы таких взглядов, и это понятно, почему, чтобы и были и их дети тоже. А бабушка и дедушка на это смотрят по-другому. Они хотели бы свои ценности передать им. Очень жаль, что родители, ну, не понимают и, ну, вот отказывают в такой передаче этих ценностей. От этого, конечно, я думаю, что это большая такая вот беда в тех семьях, когда это происходит, потому что и какая-то цепочка прерывается. Ведь вот даже церковное поминовение, когда мы говорим, да, записки пишут, не просто там Александр, Сергей, Иван, там Пелагея, Марфа и так далее, а когда... когда знает этот человек, и ребенок знает, за кого это молится, а вот это прабабушка, она жила тут. Нужно это передавать обязательно, обязательно. Происходит это? Вот меньше происходит, вы вот правы. Но чтобы уж просто вот даже не давали, ну, наверное, не так часто. Что в этом делать? Если вы вмешаетесь как-то активно, да, ну, я думаю, что ничего просто не получится, потому что право на детей, это даже, ну, можно сказать, юридическое, это, конечно же, у их родителей. И тут нужно как-то суметь найти компромисс, чтобы не было, ну, вот, столкновения, когда совсем на порог дедушку могут не пустить. И, опять же, что тут сделаешь? Вот, вот искать этот компромисс... уметь, ведь эти, как мы воспитываем своих детей, что они перенимают от нас, может быть, мы не так, не такой пример подавали, ведь прежде всего, вот даже христианство, не просто, мы не раз об этом говорили и в наших передачах, не просто заставить ребенка, например, поститься в пост или вычитывать правила, слово «вычитывать» не люблю, но произнес, вот, да, молиться утром и вечером. Заставить можно, будет ли толк, это другое дело. А вот если они видят пример, что сами близкие их люди, папа, мама, читают молитвослов, молятся, и перед иконами лампадка горит, на праздники они ходят, в пост мягко, опять же, пока учится он там, другой совсем пост, ну вот, соблюдают, то этого примера, ну, как же тут не следовать, да? Они перенимают это даже подсознательно. Вот. Но мы-то подаем нередко другой пример, и поэтому потом они, детей, хотят увидеть. Посмотрите, ну, сейчас несколько вот меняется ситуация, я имею в виду из школьного в высшее образование, но совсем недавно, кто же у нас больше всего выпускался? Были инженеры, были... Да, там медики-то все-таки ищут, и то не так часто. А так экономисты, юристы, все. А кто же будет инженерные мысли двигать вперед? Кто вот меняется, слава богу, сейчас несколько подход. А так все хотели, вот знаете, все пропаганда с телеэкранов, да, и им хочется хорошей работы, белой рубашки с галстуком пошел на работу, ни у станка, ни где-то. А ты, чтобы ты мог получить такую работу, что ты для этого сделал? Иногда дети и внуки думают, что это вот так сразу все, совсем не так. Вот это все нам нужно, конечно, как-то прививать. Но опять добром и личным примером, который, ну, будет христианским. По-другому, я думаю, что мы никакого языка, на котором сможем это объяснить, не найдем. И так было, в общем-то, всегда. Да. Так вот, значит, такой у нас вопрос есть. Да, вот из, цитата из книги пророка Михея, 7 глава. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». И вопрос, как быть, если близкий человек, родитель или ребенок не разделяет твою веру? Да, Вот эти слова «враги человека домашнего его» из книги пророка Михея, но их ведь произнес и Христос, и мы знаем его высказывание, да, кто любит, возлюбит отца или мать свою больше меня, мне недостоин, там, или дочь свою, или сына своего. Вот, и «враги человека домашнего его», и всегда для нас это, конечно, таким вот недоумение вызывает, но как это так? Вот самые близкие люди, и вдруг какие враги, как они могут стать врагами. Нужно здесь так посмотреть, и тоже не раз касались этой темы, но, конечно же, остаются вопросы у людей, у других людей. Вера – дело добровольное, вот, и поэтому по разным причинам, но в одной семье могут быть различные религиозные убеждения, и к этому, конечно же, надо относиться с терпением. Вот о чем мы вот чуть раньше говорили, чтобы окружающие видели наш положительный пример христианской жизни, чтобы, знаете, был такой случай, у меня женщина говорит, я вот, мне посоветовали, я выбросила телевизор, теперь телевизора у меня дома нет, и я могу молиться. Ну, правда, муж уходит к соседям смотреть футбол. Ну, ладно, придет, наверное, после футбола домой, а то еще и не придет. Речь о чем? О том, что ты себе сделала так, а ты с ним посоветовалась. Ну, нужно как-то это все, да, вот так, чтобы мы других не раздражали. Все, мне надо молиться, значит, все, остального мира не существует. Как-то найти так, чтобы это было приемлемо и для тех, кто рядом. Вот. И вот эти положительные примеры, если муж сказал, вот у меня жена действительно образец, она вот молится, я хотел бы тоже быть таким, пойду и я в храм. Но ведь может такое быть? Может. Потому что и Спаситель не зря сказал, от Матфея, Евангелие, 5 глава, «Так да светит свет ваш пред человеки, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот свет-то какой оказывается, мы, чтобы люди видели наши добрые дела. Вот тогда будет что-то получаться. А насильно никого к Богу привести нельзя. А вот своим примером мы можем ближнему найти дорогу к Нему. Вот апостол Павел жителям Коринфа что пишет. «Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его, ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Вот допускается, да, если один из супругов верующий, другой неверующий, но чтобы это не вызывало раздражения и каких-то разногласий, а наоборот, своим примером сделать так, чтобы та половина, которая относится к неверующим, захотела стать верующим. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
4: Знак вопроса.

0: Новгородского Арзамасского.
1: Внешних врагов быстрее одолеем. Благодарю за ответ, раба Божия Лариса. Я бы, Ларис, конечно, со всем уважением к вам отношусь, но я, хотя будучи мужчиной, но не соглашусь. А почему она должна быть более слышима, да? Некоторую ответственность за семью несет мужчина, понятно. У него свои функции, у женщины свои, в семье заботы и труды, вот. Но молитва перед Богом, что значит действенней, да? Господь всегда нас слышит, исполняет то, что нам полезно, вот, и, конечно, какого-то различия, вот, от того, что женщина была сотворена после мужчины, только поэтому, ну, так, знаете, как-то упрекать в этом Господу Бога я бы не взялся. Я думаю, что вы ошибаетесь. А молиться нам всем надо и о том, чтобы и детей воспитать, и о том, чтобы врагов наших победить, и как можно меньше бы пролилось крови. Так такая молитва сейчас уже много, даже уже, можно сказать, лет читается на литургии. Мы молимся, вся церковь православная молится о том, чтобы защитил Господь и наших воинов, и от пленения, и от ран, и так далее, и тех, кто остался без крова. Вот очень важная молитва, но она произносится. Вот так. Да, так, вот такая вот... такой у нас еще вопрос есть. Да, так вот я не закончил еще ответ на тот вопрос, до какой степени нужно послушание родителям, да, то есть если благочестивое предложение, то, конечно, мы слушаемся, исполняем, даже если нам это трудно, как бы ни чувствовалось, все-таки мы исполняем. А вот если какое-то, ну, что ли, неблагочестивое желание, какой-то как обман, как вот я приводил пример, то, конечно же, тут приходится не подчиняться. И заповедь здесь уже будет, ну, не подходить, что о послушании, да. А Христос ведь говорит: кто не со мной, то тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. Да, от Матфея, 12 глава. Ну, вот, кто нарушает заповеди, может ли быть его учеником? Ну, конечно, не может. И поэтому ориентируемся на это. Да, вот такой вот у нас вопрос еще есть. Да, и письменный есть, еще один письменный прислали сейчас. Вот. Если что-то в жизни не получается, я виноват или Бог бережет? И грех ли любоваться женской красотой? Спасибо, Евгений. Ну, у всего есть мера, и это самое, да, любой красотой как-то она согревает, чтобы это был красивый цветок, красивое небо, красивые деревья, красивый окружающий наш мир. Вот. Так же и женщина сотворена более красивой. Я думаю, что все это дело в той мере, которой чувство меры дано каждому человеку, и он его, ну, должен ему следовать. Вот. А первое-то у нас там было, значит... женской, так, красотой. А первый вопрос, сейчас я посмотрю, забыл немножко. Так, а если что, да, не получается, что Бог бережет от чего-то, конечно, да. Мы вот много раз говорили о том, что слышит ли Бог нашу молитву, да, всегда ли Он ее слышит. Он слышит всегда. Но Он исполняет то, что полезно нашей душе. Вот это одно из таких основ христианской веры. И когда Господь меня не слышит, да нет, конечно же, Он слышит. Но Он видит, что тебе это не полезно. И поэтому так вот, с таким вот сочувствием смотрит на тебя и как бы пытается, чтобы мы услышали Его мысли, что проси то, что тебе нужно, а не то, что тебе просто сегодня хочется. Вот и все. Поэтому что-то не исполняется от чего-то, наверное, бережет, конечно. Вполне возможно. Да, а у нас такой вопрос. Сын говорит, что не хочет заводить семью, а дочь говорит, что не хочет рожать детей.

0: детей. Должны ли родители поддерживать выбор своих детей? Ну, ведь вот такую позицию детей, ну, я думаю, что православный человек поддерживать не может. Создание семьи благословлено Господом. И от прародителей до последних дней, да, мы читаем Священное Писание: «Сотворил Бог человека по образу своему и по подобию Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею». Да, это первая книга Бытия, первая глава, сразу же Библия нам говорит об этом. Поэтому вот для чего были сотворены люди, и вот такая заповедь дана им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Какие бы влияния ни воздействовали там на современного человека, у него, как у христианина, вот есть своя мораль, которая данная нам Богом и Спасителем разъяснена, все, казалось бы, сказано. А то, что в мире, где князь тьмы присутствует, то, конечно же, это самое, на нее ориентироваться трудно и согласиться с... Конечно, детей воспитали сами родители. И очень печально, что получилось так, что дети не хотят продолжать род, не хотят заводить семью, не хотят рожать и воспитывать детей. Ну, это будет не по-христиански, да. Святой Климент Александрийский называет семью и, как и церковь, домом Господним. А святитель Иоанн Златоуст говорит о семье как о малой церкви. Ну вот, другая позиция, это, конечно, печаль вызывает. А на свете много чего существует. Да, там, вот мы видим вот однополые браки в каких-то странах. Да. Не с них же нам брать пример. А кто-то ведь разделяет такую позицию. Ну, а вопрос, кто воспитал этих людей? У них же были родители, были. И даже, скорее всего, крещенные были. И вот так вот случилось. Поэтому поддерживать выбор детей не всегда мы можем. Если у нас есть вера, если мы молимся, обращаемся к Богу, живем по-христиански, то как мы можем поддерживать вот такой выбор детей? Нет, не поддерживаем и пытаемся их наставить на путь истины. Но кому-то удается, кому-то нет. Тут уж так вот. Да. Вот такой вопрос. Я не знаю, успею ли на него ответить, но попытаюсь. Материнское проклятие. Суеверие – это или большой грех, имеющий тяжелые последствия? Вообще, само проклятие – это такое явление нежелательное. И трудно представить мать, которая проклинает своего ребенка, но все же это случается. Случается, и приходилось молитву читать вот на, так сказать, освобождение от этих клятв. Я думаю, что к священникам нередко обращаются с такими вот просьбами. Когда, кстати, нужно об этом сказать, когда человек уходит в мир иной, то над гробом его читается разрешительная молитва, а в ней священник просит, чтобы Господь разрешил этого усопшего от личной клятвы или материнского, или другого проклятия. Насколько это важно? Значит, это действительно для души человека уже, для души, да, уже очень, очень важно, чтобы проклятие с ним не оставалось, когда душа покидает тело. Вот это слово имеет магическую силу, об этом как-то существуют различные мнения. Во всяком случае, надо быть сдержанным на слова и в адрес других людей, и вот не произносить вот каких-то проклятий. Мы ведь призваны Христом к любви друг к другу и даже к врагам. Вот он что говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? Но действительно, вот очень ясно разъяснил нам Господь о том, что как мы должны поступать и с теми, кто нас ненавидит, и кто нас не любит, и кто нас, так сказать, обижает. Потому что а чем мы будем отличаться, как христиане, от других, которые вот, как он называет, мытари, да, то есть те, которые так поступают? Мы от них отличаемся, как христиане, а если отличаемся, то поступать должны так, как нам заповедал Господь. Поэтому желаем всем добра, никого не проклинаем, потому что грех будет еще и на том, не только проклятие на том, кого прокляли, да, а проклятие еще, ну, в общем-то, кто произнес слова проклятия, ну, и вообще какие-то недобрые слова в адрес другого человека. Опять же, смотрим, что говорит Христос. «Всякий, гневающийся на брата своего, напрасно подлежит суду. Кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Геенне Огненной». Не нужно никаких дурных слов говорить своим ближним, и не только ближним, вообще людям. Так, больше уже мы не успеем отвечать на вопросы. До следующей встречи. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Антон Аренский. 24 пьесы для фортепиано. Пьеса номер 17.

Классическая музыка на радио «Образ». Рапсодию на тему Паганини для фортепиано с оркестром Сергей Рахманинов написал на вилле Синар в Швейцарии. Сочинение состоит из 24 вариаций на тему 24-го каприса Паганини, прежде уже становившегося источником вдохновения для других композиторов. Премьерное исполнение состоялось 7 ноября 1934 года в Lyric Opera House в Балтиморе. Партию фортепиано на этом концерте исполнил автор в сопровождении Филадельфийского оркестра под управлением Леопольда Стаковского. Но, несмотря на все обстоятельства, музыка в «Рапсодии» пронизана русской напевностью, ведь великий Сергей Рахманинов всегда оставался именно русским композитором.

Михаил Александрович Стахович. Вечерняя песня. Не угасай заката луч, гори, гори вдали багряной, не потухай во мраке туч, вечерний свет зари румяный. Не меркни день, не застилай лесов и гор седой мглою, ты, поле, песнею родною, не умолкай, не умолкай. Вот по заре в глуши степей родимой песни слышны звуки, и горе позабылось в ней, и тяжких дум затихли муки. И веет юностью, и вновь души надежды воскресают, и в бедном сердце оживают былые слезы и любовь. И льется звучная волна, гуляет голос на просторе, и грудь отвагою полна, и степь волнуется, как море. Горишь, заря, не угасай, зажгись вечернюю звездою, ты, поле, песнею родною, не умолкай, не умолкай.

0: Радио «Образ».
1: Созвучие красок.

0: Ветер налетел внезапно. Небо потемнело, и в воздухе запахло грозой. Солнечные лучи еще пробиваются в просветы туч, заливая густым золотом листву. Раскидистые ветви могучих деревьев качаются, шумят под порывами ветра. Чуть поодаль стройные березы сгибаются, будто кланяются невольно. Взметнулась стая птиц, потревоженная надвигающейся стихией. У горизонта небо уже беспросветно, так что на фоне сизых туч неразличимы очертания леса. Я почти бегу вдоль мелкой речушки. Вода в ней помутнела, закипела пеной, словно вторит бушующему небу. Через речку перекинут деревянный мостик.
1: Степенно шагают по нему белые гуси, погоняемые двумя крестьянками. Птицы важно переваливаются сбоку на бок, и кажется, что их нисколько не волнует перемена погоды. Крестьянки тоже спокойны и неторопливы. Женщины идут друг за другом, одна из них держит вязанку хвороста. Они даже не смотрят по сторонам, их не пугает приближающийся ливень, будто они наверняка знают, что успеют дойти до дома и укрыться от непогоды еще до первых капель дождя. А может быть, только мне, человеку городскому, боязно столкнуться лицом к лицу с ненастьем. Привыкшие же к сельской жизни крестьяне не видят большой беды в том, что одежда промокнет до нитки. Вот и мужик в ярко-красной рубахе, в шагах в 40 от меня. Идет быстро, но размеренно. Ведь дома ждет их теплые печи, сухое платье. Вижу теперь, как дым валит из трубы, из-за ветра стелется над крышей. Глядя на них, я невольно замедляю шаг. Мне становится неловко за свою спешку. В конце концов, до края деревни уже рукой подать. А воздух так свеж, как бывает только перед грозой. И небо так прекрасно и величественно, как бывает лишь при резкой перемене погоды.

0: Замечательный русский живописец Федор Васильев прожил очень короткую жизнь. Гениальным юношей называл его Иван Крамской. Васильев прожил всего 23 года, из них 7 лет он посвятил живописи, проделав путь от дилетанта до выдающегося художника, чье мастерство признавали и современники, и будущие поколения. Иван Крамской, откликнувшись на картину «В крымских горах», писал Федору Васильеву в 1873 году.
1: «Это что-то до такой степени самобытное и изолированное от всяких явлений, стоящее вне всего теперешнего движения искусства, что я могу сказать только одно. Это еще не хорошо, то есть не вполне хорошо, даже местами плохо, но это гениально. После вашей картины все картины – мазня и ничего больше. Вот вы куда хватили. Понимаете ли вы теперь, как важно для вас самих, какая страшная ответственность вам предстоит только от того, что вы поднялись почти до невозможной гадательной высоты?»
0: Но молодому художнику не довелось ни подтвердить свою гениальность, ни разочаровать поклонников его творчества. В том же 1873 году Федор Васильев скончался от туберкулеза. Федор Васильев родился в Гатчине. Отец его был мелким почтовым чиновником. С раннего детства мальчик проявлял интерес к рисованию. И в 1865 году, бросив службу в почтамте, поступил в рисовальную школу Общества поощрения художеств. За 3 года обучения Федор Васильев сблизился с лучшими живописцами того времени. В конце 60-х годов Васильев совершает несколько поездок. Особое значение имело путешествие на Валаам, где вместе с великим пейзажистом Иваном Шишкиным Васильев работал несколько месяцев. В этих творческих командировках складывался самобытный стиль художника, оттачивалось его мастерство. Художника привлекали переходные состояния природы, необычные световые эффекты.
2: «Он открыл мокрое, светлое, движущееся небо»,
0: говорил про Васильева Николай Ге. Созданные юным художником этюды свидетельствуют о его стремлении постичь движущие силы природы, проникнуть в ее суть, отразить ее разнообразие. Федор Васильев использовал почти монохромную гамму красок. Создавал сложные тональные отношения оливковых и золотисто-коричневых оттенков, передавая цвета самой природы. Он был романтиком по натуре, и его пейзажи полны драматизма. Особенно это заметно в юношеских его работах. Природа неспокойна. Низко нависают тучи, сгибаются под порывами ветра деревья и кустарники, стелится по земле трава. Тревожно носятся в небе птицы. На этом фоне фигуры людей порой выглядят статично, словно актеры на фоне декораций. Несомненно, художнику было еще чему учиться. Но живопись его стала открытием для русского искусства 70-х годов XIX века. Более опытные живописцы с интересом и вниманием наблюдали за его творчеством. Илья Репин, будучи на 7 лет старше Васильева, при знакомстве был поражен совершенством его работ.
3: «Мы в запуске рабски подражали Васильеву и верили ему. Он был для нас превосходным учителем».
0: В 1870 году вместе с художниками Репиным и Макаровым Федор Васильев путешествует по Волге. Сдержанная природа средней полосы России стала источником вдохновения и размышлений.
4: «Я всем наслаждался, всему сочувствовал и удивлялся. Все было ново»,
0: – писал он в одном из писем. Васильев ищет композиционные и колористические приемы, направленные на решение новых художественных задач.
1: «Успехи его в то время были громадны. Он привез много рисунков, этюдов, начатых картин и еще больше планов. Хотя ни о чем нельзя было сказать, что вот то-то, например, вполне оригинально, но сама манера работы была уже оригинальной»,
0: вспоминал впоследствии Крамской. Зимой, работая над одной из самых известных своих картин «Оттепель», Васильев сильно простудился. Через некоторое время врачи обнаружили у него туберкулез. несмотря на все усилия друзей юного живописца, победить болезнь не удалось. Короткая жизнь Федора Васильева, не учившегося в академии, его творчество и мастерство оказали значительное влияние на Крамского, Репина и других выдающихся русских художников. Его картины высоко ценились и при жизни художника, а на посмертной выставке Васильева в Петербурге все работы были распроданы еще до открытия. Крамской писал:
1: «Васильев умер на пороге новой фазы развития своего таланта, очень оригинальной и самобытной. Я думаю, что ему суждено было внести в русский пейзаж то, что последнему недоставало и недостает – поэзию при натуральности исполнения».
0: Небольшая картина «Перед дождем» входит в серию сельских пейзажей Федора Васильева. Художник стремился к обобщенности пейзажного образа, тональному единству цветовой гаммы. Благодаря точно найденному сочетанию приглушенного света и теней создается впечатление, что картина излучает свет. Сквозь свинцовую тяжесть туч пробиваются золотистые лучи солнца. Под этими лучами сверкают белизной стволы берез и оперение гусей. Сияют яркие краски одежды женщин. Контраст цветовых пятен и потемневшего неба усиливают чувство тревоги, ожидание неотвратимой бури. Ветер нарастает, тучи все плотнее заволакивают небо. Еще несколько минут, и разразится гроза.
5: Федор Васильев. «Перед дождем». 1870-1871 годы. Государственная Третьяковская галерея.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Николай Римский-Корсаков. Испанская каприча. Часть четвертая.

писатели. Да, не оскудевает наша родина. Из письма вашего к сестре я усматриваю, что и вы начинаете конкурировать по части известности. Я говорю про Питер и образцы рассказов по мифологии. Что ж, помогай Бог, литература не ерши, а потому я не завидую. Впрочем, невелика сладость быть великим писателем. Во-первых, жизнь хмурая. Работы от утра до ночи, а толку мало. Денег кот наплакал. Не знаю, как у Золя и Щедрина, но у меня угарно и холодно. Папиросы по-прежнему мне подают только в табельные дни. Папиросы невозможные. Нечто тугое, сырое, колбасообразное. Прежде чем закурить, я зажигаю лампу, сушу над ней папиросу и потом уж курю. Причем лампа дымит и коптит, папироса трещит и темнеет, я обжигаю пальцы. Просто хоть застрелиться впору. Денег, повторяю, меньше, чем стихотворного таланта. Получки начнутся только с 1 октября, а пока хожу на паперть и прошу взаймы. Работаю, выражаясь языком Сергея, ужасно, честное слово, много. Пишу пьесу для Корша, повесть для русской мысли, рассказы для нового времени, петербургской газеты, осколков, будильника и прочих органов. Пишу много и долго, но мечусь как угорелый, начинаю одно, не кончив другое. Докторскую вывеску не велю вывешивать до сих пор, а все-таки лечить приходится. Бр, боюсь тифа. Понемножку болею и мало-помалу обращаюсь в стрекозиные мощи. Если я умру раньше вас, то шкаф благоволите выдать моим прямым наследникам, которые на его полке положат свои зубы. Хожу я именинником, но, судя по критическим взглядам, которые пускает на меня конторщица будильника, одет я не по последней моде и не с иголочки. Езжу не на извозчике, а на конке. Впрочем, писательство имеет и свои хорошие стороны. Во-первых, по последним известиям, книга моя идет недурно. Во-вторых, в октябре у меня будут деньги. В-третьих, я уже понемножку начинаю пожинать лавры. На меня в буфетах тычут пальцами, за мной чуточку ухаживают и угощают бутербродами. Корж поймал меня в своем театре и первым делом вручил мне сезонный билет. Портной Белоусов купил мою книгу, читает ее дома вслух и пророчит мне блестящую будущность. Коллеги-доктора при встречах вздыхают, заводят речь о литературе и уверяют, что им опостылила медицина и так далее. На ваш вопрос, заданный сестре, женился ли я, отвечаю, нет, чем и горжусь. Я выше женитьбы. Вдова Хлудова, плюющая на пальцы, приехала в Москву. Спасите меня, о небо, Серафимы. Теперь о наших общих знакомых. Мать и батька живы и здравы. Александр живет в Москве. Кокоша там же, где был и до поездки в Бабкино. Иван благоденствует у себя в школе. Ма-па видается с длинноносой Эфрос, дает в молочной уроки по 7 копеек за урок и берет у богемского уроки по географии, которую дерзает преподавать. Боже, отчего я не преподаю китайского языка? Тетка сватает ее за какого-то Перешивкина, получающего 125 рублей. Дурочка не соглашается. Богемский, он же финик, рисует виньетки по 3 рубля за штуку, ухаживает слегка за Яденькой, бывает у Людмилочки, надоедает всему миру философии и спешит съерундить другой рассказ в детский отдых. А пропас, какое у вас дурное общество? Политковское, богемский, я бы застрелился. Левитан закружился в вихре. Ольга жалеет, что не вышла за Матвея и так далее. Нелли приехала и голодает. У баронессы родилось дитё. Я рад за отца. Про мадам Сахарову слышно, что она бесконечно счастлива. Хо, несчастная. На днях в Эрмитаже первый раз в жизни ел устриц. Вкусного мало. Если исключить шабли и лимон, то совсем противно. Приближается конец письму. Прощайте и поклонитесь Алексею Сергеевичу, Василисе, Сергею и Елизавете Александровне. Еще 6-7 месяцев и весна. Пора приготовлять крючки и верши. Прощайтесь и верьте лицемеру Антону Чехову, когда он говорит, что всей душой предан всей вашей семье. Едва я кончил письмо, как звякнул звонок, и я увидел гениального Левитана. Жульническая шапочка, фронтоватый костюм, истощенный вид. Был он два раза на Аиде, раз на Русалке, заказал рамы, почти продал этюды. Говорит, что тоска, тоска и тоска. «Бог знает, что дал бы только побывать бы денька два в Бабкине», — восклицает он, вероятно, забыв, как он ныл в последние дни.

0: Чехов подружился с детьми Киселевых, дочерью Сашей и сыном Сережей. В 1888-89 годах Сережа жил в Москве у Чеховых зимой. Чеховы и их гости восхищались детской непосредственностью Сережи, его чудесной искренностью, неисчерпаемой жизнерадостностью. Саше посвящены стихи «Милого Бабкина, яркая звездочка». Так в своем альбомном стихотворении назвал Антон Павлович эту живую и остроумную девочку. Чехов дружил с Сашей, которую шутливо прозвал Василисой. Писал ей в альбом стихи, сочинил для нее и Сережи рассказ «Сапоги всмятку», подписав его смешным псевдонимом «Архип Индейкин». Эту пародию на нравоучительные детские рассказы Антон Павлович проиллюстрировал картинками, вырезанными из юмористических журналов.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радио «Образ» представляет программу «От чистого истока».
1: Христос воскресе, дорогие наши слушатели! В эфире «Радиообраз» программа «Чистого истока». Меня зовут Марина Дружкова. Наконец-то растаял снег, зазеленели газоны, появились первые листочки на деревьях, а на солнечных лужайках зацвела мать-мачеха. Хочется больше времени проводить на свежем воздухе, гулять пешком, рассматривать интересные дома, вдохновляться видами с волжских откосов. Но еще интереснее гулять, если строить познавательные маршруты и читать свой город как интересную книгу. Хорошим подспорьем для этого увлекательного занятия могут стать не только путеводители, но и хорошие книги по краеведению. Тем более, книги, связанные с историей нашего Нижнего Новгорода, замечательными людьми, героями, выходят ежегодно. Они сегодня радуют и хорошим качеством полиграфии, иллюстрациями, содержанием. Написано очень увлекательно, так что их интересно читать, листать одинаково и взрослым, и детям. Итак, сегодня у нас в гостях в студии «Радиообраз» Юлия Варнакова, автор и художник детских книг, лауреат Международной премии имени Крапивина. Здравствуйте, Юлия.
2: Здравствуйте, Марина. Христос воскресе, воистину воскресе.
1: Да, воистину воскресе. Вот в такие радостные пасхальные дни мы с вами сегодня собираемся, в апрельские дни. Эту встречу, как я уже сказала, мы хотим посвятить вашему творчеству, которое в основном, его большая часть связана с историей нашего города. Но первоначально небольшой все-таки автобиографический, позволю себе вопрос вам задать. Когда я знакомилась с вашей биографией, книги, конечно, я ваши видела и даже приобрела не так давно одну из ваших книг, скажу чуть позже о ней. Но удивилась, что писательский старт у вас такой достаточно стремительный, недавний, в литературные круги вы влились. Примерно с 2019 года появились первые книги. Но сегодня Юлия Варнакова – это имя. Это известная детская писательница. Ваши книги отмечены престижными литературными наградами. Их можно найти и в библиотеках, и в книжном магазине, причем они представлены в большом ассортименте. Да? Вас охотно приглашают в школы. Есть благодарные отклики от юных читателей. Как так случилось, Юля, что вы вот так вошли бодро в литературу внезапно? Или это всегда была у вас такая любовь и робкая мечта когда-то написать книгу?
2: Спасибо за вопрос, Марина. Вы знаете, если бы мне, наверное, лет 10 назад сказали, что я буду писать детские краеведческие книги, я бы, наверное, очень сильно удивилась. И вообще мой жизненный путь в начале и профессиональный путь никак не был связан с краеведением. Я 18 лет работала в пресс-службе Горьковского автомобильного завода. Конечно, в моей жизни было много текстов, много работы со словом, и я прекрасно понимаю, что это такое. Ну, и краеведение, конечно, тоже было, но оно было такое узконаправленное. То есть, конечно же, через меня проходило много материалов, которые связаны с историей Горьковского автозавода, с автозаводским районом, с развитием района. И такое, да, узконаправленное. А вот что касается именно Нижнего Новгорода, его такой древней и глубокой истории, наверное, нет, этого я прежде не касалась. И когда, вот отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что, наверное, краеведением я стала заниматься, ну, по большей части, случайно. Дело в том, что когда вышла моя самая первая детская книга, она тоже не была особенно краеведческой. Это был цикл рассказов. Книга называлась «В доме на краю леса». И это рассказы о природе, о лесных обитателях и о жизни семьи, которая живет, ну, в общем-то, да, в доме на краю леса. По сути, это про нашу семью. И когда эта книжка вышла, мне вдруг стали писать дети, писать отзывы. Разыскивали меня по соцсетям, даже передавали в библиотеке какие-то письма. И большинство писем начиналось так. «Юлия Александровна, здравствуйте, прочитала вашу книжку. Скажите, где вы живете? Мы хотим приехать и познакомиться с обитателями леса, с вашими детьми, с вашими домашними питомцами». Я поняла, что книжка понравилась. и как-то такое воодушевление было. И книга эта вышла в издательстве «Кварц». А мы все знаем, что издательство «Кварц» — это знаменитое издательство нижегородское, которое как раз занимается краеведческой литературой и имеет такое хорошее имя. И книги
1: авторитетное,
2: да. И его книги — это, по сути, бестселлеры не только в Нижнем Новгороде, в области, но и вообще в масштабах всей России. И вот когда первая книжка вышла, такая милая, хорошая, с рассказами про природу, меня спросили в издательстве: «Юля, ты не хочешь вот попробовать что-то написать на краеведческую тему?» И как-то я задумалась и сказала: «Давайте попробую, да, я попробую написать книжку про Нижегородский Кремль». То есть тема для меня была новая. Я вот люблю такие вызовы, когда я, например, чего-то не знаю, допустим, да, и вот интересно не просто разобраться, а еще придумать так, как это подать детям. То есть всегда ставлю какие-то задачи, немножко себе сверхзадачи. Вот у вас эта книга, это была озвучена на радиообраз, она звучала прекрасное получилось произведение. Вот. И, конечно, когда я писала эту книгу, у меня была задача такая. Я хотела не просто рассказать про каждую башню Кремля и как-то обозначить какие-то тайны, что детей особенно привлекает.
1: Она ведь построена как путеводитель?
2: Она это построена книжка, так, принцип, что мы двигаемся как бы от башни к башне, то есть там есть карта, и мы вот как будто проходим по кругу Кремля, начиная от Кладовой башни, заканчивая Дмитровской башней, и каждой башне посвящена страничка, небольшая глава, которая рассказывает, ну, как будто бы про саму башню, а по сути я поставила такую задачу. Я хотела, чтобы ребенок, который прочитал эту книгу, он получил достаточно полное представление вообще, что такое Кремль, для чего он был создан. То есть вначале начать со строительства Кремля, потом показать, что у него было оборонное значение, потом в какое-то время он уже утратил оборонное значение, и уже закончить современностью.
1: Как менялись функции, назначения Кремля.
2: Да, то есть как будто бы я рассказываю про каждую башню, но на самом деле вот эта невидимая ось времени, она в книжке есть, и она сохраняется. И ребенок, прочитавший книжку, он понимает очень полно, и что такое Кремль.
1: В устройстве Кремля, что это такое,
2: что это такое,
1: сооружение инженерное, фортификационное, оборонное и так далее. Вот сейчас, кстати, Кремль – это вообще такая благодатная тема для экскурсоводов, гидов, и многие спекулируют на ней, особенно на тайнах, легендах, загадках, связанных с Кремлем. И мы знаем, что по некоторым вопросам даже у историков нет точного ответа, даже по поводу когда и кем он был построен. Но, как я понимаю, ваша задача была не просто заинтриговать ребенка легендой, это просто как прием вы использовали в своей книге.
2: Да, и тайны, и загадки там тоже есть. То есть если до сих пор какая-то тайна не разгадана, есть несколько версий, в книжке об этом мы и говорим.
1: Вы говорите, что да, они считают,
2: что вот, например, да, например, про часы, которые были раньше на часовой башне, что до сих пор историки не знают, что же стало с этими часами. То ли они сгорели в пожаре, то ли они были перемещены на колокольню, которая там раньше располагалась. Колокольня была разрушена, и, соответственно, может быть, и часы с ней были утрачены. И вот когда я детям рассказываю, я провожу достаточно много краеведческих уроков по своим книгам. И вот, вы знаете, такие моменты, у детей загораются глаза, им кажется, что они как раз сейчас способны вот эту загадку пойти, разгадать, догадаться, и они начинают сыпать сразу какие-то варианты ответов. А может быть, вот так? А может быть, вот так? Я говорю, я же не знаю. Вот нужно, вот вы, может быть, подрастете, станете вот известными историками, в конце концов разгадаете загадку. А может быть, вы отправитесь сейчас туда с родителями или там с бабушкой и с дедушкой, и тоже что-то вас натолкнет на какую-то мысль. И вот загораются глаза, они готовы прям туда отправляться сразу, гулять, смотреть,
1: то исследовать. То есть вы будете азарт исследователей в детях, да?
2: Примерно, да.
1: Благодаря книгам, благодаря общению с помощью книги. Кстати, да, вот наши уважаемые слушатели, вот, пожалуйста, для вас хорошая идея, как провести в семье досуг с помощью вот такой интересной книги. Организовать прогулку, например, семейную по Кремлю. Тоже, прихватив с собой эту книгу. И действительно, книга – это такое объединяющее начало, и ее значение, хоть сейчас немножечко отодвигается как-то на задний план, а может быть даже напротив, возвращается к ней интерес? Вот по вашим наблюдениям, вы же много общаетесь с детьми, на встречах с ними бываете. Каково у них отношение к книге? Нужно ли добиться доверия как-то, расположить их к себе?
2: Безусловно, конечно.
1: Завоевать, скажем так.
2: Конечно. С удовольствием слушают, с удовольствием как-то участвуют в нашей беседе. И я как-то стараюсь строить вот эти вот краеведческие встречи так, чтобы ребята принимали активное участие. То есть у меня есть вопросы, которые я им задаю, но они даже не сколько на знания, сколько больше где-то на логику. И ребенок может догадаться до каких-то вещей. И вот они даже иной раз спорят, поднимают руки. И вот этот метод, мне кажется, очень хорошо детей мотивирует изучать собственный город, исследовать его, разгадывать его загадки. И вот к загадкам и тайнам я обращаюсь не только, конечно, к книге про Кремль. Я бы сказала, что, наверное, самая загадочная в этом плане моя книга, это вот называется она «Нижний Новгород. Архиважные дома. Семейное путешествие в мир архитектуры». То есть здесь мы знакомим ребят с архитектурой города. Причем книга была изначально продумана так, чтобы это было не просто повествование о каких-то там зданиях или там какой-то просто рассказ о стилях архитектуры, а это книга, ну, как вот вы сказали, путеводитель, да. Я придумала, что в этой книге будут обязательно главные герои. Это семья. У семьи говорящая фамилия. Это семья Нижегородцевых. И в этой семье папа – архитектор, мама – учитель истории. И есть двое детей – Аня, Ваня, которые со своими родителями гуляют по городу. И вот вы можете себе представить, что папа с мамой, конечно же, своим детям много всего интересного рассказывают и, конечно, загадывают разные загадки про какие-то здания интересные, рассказывают про стиль архитектуры. И мне захотелось вот эти вот тайные загадки представить, даже, можно сказать, вот развернуть их графически. И здесь есть такие странички, где изображена семья и в виде комиксов нарисовано такое как бы общение между членами семьи. И всегда папа и мама, что-то объясняя, задают какой-то вопрос. Вот самая главная особенность этой книги, что когда мы ее будем читать с ребенком, мы можем не понять, как же ответить на этот вопрос. А почему? А потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прийти, подойти к этому зданию, то есть отправиться на прогулку, то есть подойти к конкретному зданию, что-то рассмотреть.
1: То есть иллюстрации недостаточно, хотя она достаточно, она подробная, она с такими, каждый элемент здесь имеет объяснение и термин.
2: Да.
1: Но этого не настолько, да?
2: Где-то могут догадаться, но есть какие-то моменты, которые можно увидеть, только оказавшись перед зданием. То есть это такая книга-мотиватор отправиться в путешествие по Нижнему Новгороду. И вы знаете, я даже один раз, такой был случай, я шла по Большой Покровской и увидела группу ребят, им было примерно там, 13-14 лет. Они стояли возле одного из зданий, разглядывали, и у них была в руках моя книга. И они спорили, они показывали, они рассматривали мозаику, и они пытались там найти сказочный персонаж. И вы знаете, это, я когда увидела это, у меня прям мурашки побежали по коже. Я поняла, что книгу читают, и это все работает. Вот. Было очень приятно.
1: Да, она построена очень удобно. Во-первых, много иллюстраций. Мы вот сейчас с Юлей открыли как раз разворот книги, где рассказывается про русское узорочье. Это Нижний Новгород древний, и здесь сохранилась архитектура, начиная с 17-го, по-моему, века. Это купеческие палаты Четыгина мы видим, или Олесова.
2: Это домик Четыгина, да. А это вот палаты купца Афанасия Олесова.
1: Очень наглядно, очень понятно, с укрупнением каких-то даже деталей, предположим, фасад украшен. Они на фасаде достаточно мелкие, изразцы, а здесь мы уже подробно можем видеть, какой орнамент. у изразца, разглядеть и обратить внимание на наши здания, насколько они прекрасны, интересны даже для изучения, для рассмотрения. И надо сказать, что книга по архиважные дома, кстати, интересное название вы придумали, стала первой книгой, через которую я познакомилась с вами как автором.
2: Спасибо.
1: Да, которую очень захотелось после того, как полистала, себе приобрести. Потому что в свое время я начинала, когда работала в газете, вести рубрику про стили в храмовой архитектуре, но вынуждена была на каком-то моменте ее остановить, потому что понимала, что мне не хватает дополнительно знаний, какого-то экспертного взгляда на эти вещи, что нужно и в искусствоведении разбираться немножко, и в архитектуре, и в истории, и в смене стиля, потому что в одном доме, может быть, несколько какие-то переходные моменты из одного стиля в другой, и какой-то просто пользоваться ресурсами интернета мне показалось немножко не, как сказать, не экспертно, да. И я остановилась на этом, но мой интерес, он продолжал во мне жить. Сейчас я пытаюсь его реализовать через то, что провожу экскурсии по городу. И вот эта книга, ну и что для детей сначала себя останавливает? Марина, это же детская книга. Ты учишься там на взрослом курсе по архитектуре. А мне показалось, она так здорово сделана, что вот какую-то базу вот она мне даст. Вот. А уже на эту базу я буду дальше настраивать, там какие-то углублять, расширять свои знания в области архитектуры. Поэтому мое читательское вам вот такое почтение и спасибо.
2: Спасибо большое. У нас просто город очень уникальный в том плане, что в нашем городе сохранились все виды архитектурных стилей, которые существовали в России. И поэтому на примере нижегородских зданий книга учит наглядно, то есть со стрелочками, с большим количеством картинок, определять архитектурные стили. И вы знаете, вот вы сейчас сказали, что вы с удовольствием читали, вы взрослый тоже человек.
1: Вот время именно учит определять. Вот что
2: учит,
1: это,
2: да.
1: Это главное достоинство книги.
2: И вот это настолько, ну, как бы наглядно, но это все нужно было тоже продумать и как это сделать.
1: Надо думать, да.
2: И у этой книги есть такая особенность, я называю это неожиданный такой вот эффект получился. Люди, которые покупают книгу, это могут быть не только нижегородцы, это могут быть гости города. Они смотрят здания, ходят, рассматривают, по книге сверяются, что это за здание, определяют стили. И потом наступает такой эффект. Когда они приезжают в другие города, они вдруг неожиданно начинают узнавать архитектурные стили. То есть эта книга дает некую насмотренность. То есть когда человек видит несколько зданий в одном стиле, закрепляет это прогулкой по городу, и он начинает уже автоматически, глаз начинает считывать элементы стиля и определять их уже в архитектуре любого другого города. Вот такой вот интересный эффект обнаружился. Мне об этом писали тоже в отзывах некоторые читатели книги.
1: Да, это действительно так, и она имеет такое уже не просто локальное значение для нижегородцев, да, а и шире, то есть можно ее порекомендовать жителям абсолютно любого города, да?
2: Да. И вы знаете, вот эта книга получилась у меня рекордсменом по количеству всероссийских наград. Она в 2024 году, то есть в 2 года назад, стала лауреатом Всероссийской премии, премия в области краеведческой литературы, называется она «Малая родина». И вот книга стала лауреатом в номинации «Увлекательное краеведение». Также есть тоже ежегодный всероссийский конкурс «Лучшая книга года». Награждение проходит тоже на Красной площади. И вот эта книга вошла в топ-5 лучших книг для детей и юношества. И вот вы сказали, что книга – это не только для нижегородцев. Вы прям вот повторили слова, которые прозвучали еще на одном награждении. Тоже есть ежегодный конкурс, который проводит Российское историческое общество. И вот в прошлом году книга вошла в топ-5 лучших изданий тоже для детей и юношества. И когда проходило подведение итогов конкурса, представитель Российского исторического общества, он прямо в прямом эфире сказал, он показал эту книгу и сказал, что хотел бы обратить внимание на нее, потому что эта книга общероссийского значения, а не только нижегородского. Вот такое прозвучало, это было очень тоже приятно и радостно слышать.
1: Да, это правда, и я, во-первых, всех приветствую, наших слушателей, кто на этих минутах присоединился к нашей беседе. Мы посвящаем сегодня разговор литературному краеведению, книгах о краеведении. И у нас сегодня в гостях автор, большая часть книг которого связана с историей Нижнего Новгорода. Это Юлия Воронакова, автор и художник детских книг, лауреат Международной премии имени Крапивина. И продолжая тему краеведческих книг, еще одна есть книга на нашем столе. Это фантастическая повесть «Охотники за легендами». Ее тоже, наверное, можно отнести к разряду краеведческих. Она посвящена истории города, но сделана она в ином жанре, да, в жанре очень популярном у подростков, исторического квеста. Тоже такая интересная у вас находка. Расскажите, вот как вообще вы задумали эту книгу, почему вот она получила такое воплощение?
2: Да, «Охотники за легендами». Книга, к сожалению, конечно, тираж уже давно закончился, но в библиотеках ее можно найти. Эта книга вышла в 2022 году, и, по сути, она была посвящена 300-летию с момента пребывания Петра I в Нижнем Новгороде. Он был у нас в городе два раза, и в 1722 году он проезжал через Нижний Новгород, он отправлялся в персидский поход, с ним шли 400 кораблей. Вот эта вот вся история, она вошла в книгу. Но главный герой книги – это двое ребят из современности. Они попадают в прошлое и видят, каким был наш город, Нижний Новгород, 300 лет назад. И вот как раз была идея показать, чем занимались жители, как жили, что представляло собой жилище обычного городского жителя. Потом, конечно, они там встречаются тоже с Петром Первым, сталкиваются на набережной, на пристани. Почему называется «Охотники за легендами»? Потому что для того, чтобы ребятам вернуться обратно в свое время, им нужно собрать несколько городских легенд. И вот они как раз пытаются выбраться из этого времени, собирают легенды. В этой книге детям всем нравилась изюминка. Обычно я люблю да, делать, чтобы каждая книга была все-таки уникальной и с каким-то вот интересным наполнением и вот действительно изюминкой. Вот здесь это что? Здесь есть две в этой книжке «Охотники за легендами», есть две картиночки. И при наведении смартфона на вот эти вот картинки, на экране смартфона начинает двигаться картинка, то есть оживать картинка. Мы ее так в анонсе книги написали, в аннотации. Книга с оживающими картинками. Идут кадры, это фрагменты из фильма нашего нижегородского режиссера Евгения Кудельникова, из фильма «Студия Нижний». И вот эти вот фрагменты нам демонстрируют две легенды. Первая легенда о Коромысловой башне, а вторая легенда о Строгановской церкви. То есть можно с книжкой повзаимодействовать, не только почитать, а еще и посмотреть интересную историю на экране своего смартфона. Кстати говоря, и в книге про архиважные дома тоже есть этот принцип. То есть там тоже есть несколько фотографий известных зданий Нижнего Новгорода. И также при наведении смартфона картинка начинает оживать, и читатели могут увидеть, как эти здания выглядят в реальности. Книга «Охотники за легендами» тоже быстро разошлась, но вот с ней было связано много у меня тоже воспоминаний. Дело в том, что я по ней тоже провела много таких краеведческих встреч и уроков. И я люблю не только создавать книгу, то есть ее продумывать, там текст, картинки. А еще я люблю вот эти встречи, потому что мне хочется как-то до ребят донести что-то интересное, вот связанное с этой книгой. И здесь было придумано вот что. Я собрала, подобрала несколько предметов быта, которые бы характеризовали Нижний Новгород 300-летней давности.
1: Той эпохи.
2: Той эпохи, да. То есть у меня были такие старинные рубели. Были, значит, была старинная посуда, был даже старинный корабельный фуганок. Это мне папа помог это все подобрать, потому что он тоже увлекается и с удовольствием какие-то предметы старины собирает, коллекционирует. И я, конечно, первым делом отправилась к родителям и сказала: «Пожалуйста, давайте с вами смотреть, что у нас есть из Петровской эпохи». И моя сумка, с которой я приходила, я назвала ее «реквизит», вот большая спортивная сумка, она весила 22 килограмма. Я вот с этой сумкой приходила на занятия. А еще очень таким интересным предметом из моего реквизита была гиря петровских времен. Она весила примерно 6 килограмм. Почему петровских? Потому что при Петре были гири с такими рубленными гранями. И уже потом, же после эпохи Петра Первого, гири стали делать округлой формы в основном. И вот эта петровская гиря, она, конечно, добавляла веса в мою ручную кладь. И я потом, конечно, уже на последние занятия уже не носила ее, потому что тяжело было. Но дети, вы бы видели, как они реагируют на вот это вот все. Когда...
1: Как вы использовали эти предметы? Вы по рядам их пускали? Или вы как-то их увлекали в игру специально с помощью?
2: Я... Был такой момент вот в нашей краеведческой встрече, когда я говорила: так, ребята, а теперь я вам буду показывать предметы из того времени, а вы попробуйте догадаться, что это за предметы. Вначале даже просто догадаться. Потому что не все знают, что такое рубель. Ну, вот мы представляем себе вот такая вот...
1: Название, скорее всего, дети точно не
2: точно
1: знают.
2: Не
1: а
2: знают.
1: Вот где могли его применить и с какой целью? Догадки были?
2: Некоторые, кто вот даже признавались, мы видели в музее, да, и нам рассказывали. Вот они сразу четко говорили, что это...
1: Как устроен быт, дом крестьян, например, того времени.
2: Кстати, дети очень сложно определяли веретено. Вот не знают, что такое веретено.
1: Хотя по сказкам же очень часто встречается, укололось веретено.
2: Да, игла, не знают. То есть вначале они пытались угадать. Ну, а вот лапти, конечно, а лапти у меня двух видов были. Лыковые лапти, тоже спрашивала. Вот вы знаете, детей спрашиваешь: ребята, вот из чего лапти-то делают? Знаете, какой самый популярный ответ был? Из травы. Да, то есть что-то не знают. И, конечно, такие встречи, они, я думаю, что детям много дадут. К тому же ребенку, ему же многое нужно еще потрогать руками. Они вот это через руки тоже много воспринимают информацию.
1: Тактильно.
2: То есть лапти с удовольствием мерили. И лыковые, и берестяные, и одевали их. И то есть всегда это у ее детей был всегда живой интерес вот к этим вот предметам, к этому реквизиту. Поэтому вот так вот проходили уроки по «Охотникам за легендами». Эта книжка тоже вышла в издательстве «Кварц». Мы сейчас говорим про эти книги.
1: Поскольку тираж этой книги уже весь раскуплен, то мы можем порекомендовать нашим слушателям, у кого еще этой книги нет и впервые узнали только из нашей беседы, наверное, обратиться в библиотеку.
2: Да,
1: в библиотеках, например, вчера тоже я накануне нашей встречи с Юлей две книги брала в библиотеке, их что-то успела почитать, что-то только полистать. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. Сейчас у нас библиотеки очень хорошо укомплектованы и постоянно обновляются их фонды. Слушая вас, Юлия, я всегда себя ловила на мысли, что про дома, что про башни, охотники за легендами. Ведь как это нужно хорошо знать историю? Нужно не просто ее знать. И же мы, выходя из школьных стен, тем более, когда мы учились, я думаю, курс краеведения даже не было у нас на тот момент. Я не знаю, как у вас, мы точно не изучали историю своего родного края. Хотя у меня интерес был, я помню, с детства к истории. Всегда любила, с удовольствием посещала музей, вот эту всю старину и вот эти все предметы, про которые вы рассказываете. Наверное, будь я ребенком, и если бы в моей жизни случилась такая встреча с живым писателем, чью книгу я листаю, наверное, это было бы вот на всю жизнь одно из ярких воспоминаний. Поэтому спасибо вам за эту работу, что вы с детьми дополнительно проводите эти встречи. Так вот, вопрос: как же вы вот это все исследуете, историю, где вы работаете, с книгами, встречаетесь с экспертами, куда-то отправляетесь, едете в музей, где, как добываете эту информацию? Ведь раз вы с кварцем работаете, вы, наверное, очень серьезно относитесь, да, для того,
2: конечно,
1: чтобы проверить.
2: Вы практически все назвали, все источники. И вот, говоря,
1: давайте на примере какой-нибудь книги, может быть, расскажете.
2: Обязательно. Конечно, издательство «Кварц», я очень ценю работу с этим издательством, с сотрудниками, мы дружим. И нас объединяют вот эти вот проекты, и рождение вот этих книг, они создаются не сразу, и всегда нужно каждую книгу тщательно обдумать. То есть это как ребеночек, который появляется на свет, но нужно его выносить, нужно пострадать немножко, чтобы он появился на свет. И, конечно, все, что касается книг, связанных с историей, здесь очень важное внимание к фактам, к историческим деталям.
1: Даже вот, как выглядит, что вы же еще художник, и вот это все нарисовать нужно тоже правильно, в соответствии с исторической правдой.
2: Конечно, поэтому, когда у меня появляется рукопись новой книги, как правило, эту рукопись сотрудники издательства передают кому-то из экспертов. В роли экспертов выступают очень известные наши историки, краеведы, и мне посчастливилось работать с Давыдовым Алексеем Ивановичем. Он был консультантом в книге, которая называется «Архиважные дома», мы вот с вами говорили. Угу. И, кстати, «Охотники за легендами» он тоже читал. Например, книга про Нижегородский Кремль. Там консультантом была Ирина Святославовна Агафонова, историк, реставратор и дочь Святослава Агафонова, человека, которому, в общем-то,
1: обязаны
2: тем, что Кремль сохранен наш, конечно же. Например, эксперт может дать какие-то рекомендации или замечания по тексту. Ну, как правило, у меня не так их много бывает. Вот, например, в книжке про Кремль Ирине Святославовне все понравилось, то есть рукопись ей очень понравилась. Вот. А замечания у нее были, например, по одной из картинок, когда я нарисовала Кремль 16 века, и там где-то мне показалось, ну, как художнику, что нужно добавить какой-то буйной растительности на холмах, и она сказала, нет, ни в коем случае, холмы всегда при оборонных сооружениях должны были хорошо просматриваться, поэтому убирайте вот эти вот кусты, деревья, этого всего быть не должно. И ту картинку я перерисовала. И я очень ценю работу с экспертами, потому что это дорогого стоит, но в итоге книжка получается исторически верной. И ты сам уверен в том, что то, что ты детям о чем ты рассказал, это все правильно, верно и подтверждено историками. Потому что, конечно, я работаю с разными источниками информации. Безусловно, это книги. Конечно, это и личные.
1: В библиотеки ходите?
2: Конечно, в библиотеки книги беру. Работаю много с книгами. Конечно, это могут быть и поездки. Например, когда вот книга «Я живу в Бутурлине». Есть такая у меня тоже книга. Про...
1: Да, она у нас сейчас на столе. Изумительная иллюстрация. Я отметила. Мне все нравятся иллюстрации.
2: Спасибо.
1: А в этой книге как-то особенно мне они откликнулись.
2: Ну вот они, я работаю разными материалами, как художник, и они нарисованы тушью и пером. То есть контурное изображение тушь-перо, ну а вот цвет уже это современный маркер, художественный маркер, он выглядит как кисточка на конце. Ну, я работаю в разных техниках, и вот когда я над этой книгой работала, я несколько раз приезжала туда, в поселок, чтобы лично увидеть что-то, чтобы исследовать, чтобы это увидеть собственными глазами, убедиться в том, о чем я пишу. И, конечно, всегда происходит, когда вот работаешь над книгой, всегда случаются интересные встречи с интересными людьми. Это я тоже очень сильно ценю в своей работе. Вот когда работала над книгой «Я живу в Бутурлине», я была просто очарована Иваном Викторовичем Евстифеевым. Это потомственный камнерез, знаменитый бутурлинский камнерез, который живет в селе Барнуково, рядом с Барнуковской пещерой. И он создает просто удивительные

0: И он, наоборот, отсекает лишнее. И здесь это вот в разы труднее, потому что если ты что-то убрал, то уже назад не вернешь. Нет. То есть это нужно насколько вот обладать вот этим вот видением будущей скульптуры, вот этой вот, чтобы настолько точно все это сделать. И Иван Викторович, вот мы подружились.
1: Без права на ошибку.
0: Без права на ошибку,
1: так,
0: точно, да. И, конечно, просто гениальный камнерез-скульптор.
1: Юля, а чем вас заинтересовал бы Турлинский район? Как вообще вас дороги туда привели? Я понимаю, что наша история Нижегородчина очень богата, и самого города, и каких-то его отдельных краев, скажем так, районов даже, деревень, сел. Везде можно, наверное, копать такое, что-то связано с нашими выдающимися людьми, с нашим наследием или промыслами. Почему Бутерлино?
0: Вы знаете, это дело случая. Меня несколько лет назад на неделю детской книги пригласили в поселок Бутерлино, чтобы я выступила перед ребятами. Рассказала им вот про книгу «Охотники за легендами», там про Кремль. И я с удовольствием приехала, откликнулась. Я первый раз была в этом поселке. Мне все понравилось. Меня там настолько гостеприимные, душевные люди. Меня очень хорошо встретили. Мы потом познакомились, и мы сейчас поддержим прекрасные отношения с бутурлинцами. Меня там знают, я уже была там много-много раз. Ну вот, когда первый раз я приехала, я выступила, мы с детьми пообщались, и ко мне подошли и дети, и взрослые после уже нашей, как бы, после вот этого урока. И подошли и спрашивают ребята: «Юлия Александровна, так вы писатель?» Я говорю: «Ну, да, наверное, писатель». Они говорят: «Ну, так напишите книжку про Бутурлино». Я тут даже как-то растерялась, я говорю: «А что, есть что-то такое, о чем тут можно написать?» И они мне наперебой стали рассказывать, что это вот назван поселок в честь воевода Федора Бутурлина. И у нас здесь интересно. У нас здесь самая такая интересная речка, речка Пьяна. У нас здесь и, значит, имение Елизаветы Званцевой, имение в Тарталеях. У нас здесь и фестиваль «Вишневая метель» всероссийский. У нас здесь и родился маршал артиллерии Василий Казаков. У нас здесь и Барнуковская пещера с барнуковскими игрушками, камнерезы. То есть, когда вот это вот все прозвучало, я сказала: «Ну, давайте я изучаю информацию, посмотрю все это в библиотеках и подумаю». И вот после того, как я вдохновилась, и действительно просто удивительные земли, у нас вообще в Нижегородской области уникальные есть поселки и города, в которых история уходит в такую глубину веков, просто диву даешься. И я написала эту книгу, но я долго думала, конечно, как это вот все соединить, и в итоге получился такой очень реалистичный сюжет, как...
1: Это художественная мальчик, книга.
0: Это книга художественная получилась. То есть мальчик Федя, который учится в третьем классе, ему задают на дом, ну, на летние каникулы, задание – написать сочинение про родной поселок. А мальчику очень хочется стать лучшим. Ему хочется обогнать там девочку-одноклассницу, чтобы, наконец-таки, вот у него было лучше сочинение. У них там соперничество идет. И вот он посчитал, что в летних каникулах ровно 13 недель. И вот если хотя бы каждую неделю он будет хотя бы по чуть-чуть про что-то писать, то у него будет к концу лета такое большое добротное сочинение. Ну и вот тут, конечно, немножечко элемент такой волшебный появляется. Лисичка.
1: Очень, да, милая, кстати.
0: Лисичка из ангидрита. Опять же, это мы про барнуковскую игрушку говорим. Mm-hmm. И вот эта лисичка вдруг оказывается, что обладает удивительным свойством. Она может мальчика в какие-то моменты истории перемещать назад вот в прошлое. И он может там что-то подсмотреть, увидеть какие-то уникальные вещи. И вот у него получается в итоге это сочинение. Но там развязка своя. Здесь и завязка, и развязка. То есть нужно книжку читать. Она тоже есть в библиотеках города. Но самое главное, вы знаете, произошло потом. Когда, конечно, весь тираж бутурлинцы практически его выкупили. И на 1 сентября дарили первоклассникам. И мне прислали видео. И вы знаете, я вот когда посмотрела видео, у меня слезы текли по щекам, потому что, представляете, сидят вот эти малыши, вот они пришли в первый класс, и им вот подарок, им каждому дают вот эту книгу. И они открывают и говорят: «Ой, а это памятник прямо вот рядом с нашей школой, а я здесь был, ой, это же наша речка, а вот и я это помню,
1: это смотрите, все мое
0: родное». И мне это так потрясло, что вот как оказывается,

0: Это важно для детей в книге
1: и
0: увидеть свои...
1: отзывчивы на это, да. Мы просто это не показываем им. Почему? Ругаем деток, что они не интересуются своей историей, своей родиной, проходят мимо, внимания не обращают, в телефонах сидят. А вы вот обратите, да, это внимание детское.
0: А потом еще спустя 3 месяца, ну, даже больше, спустя полгода, тоже, когда была очередная неделя детской книги, меня уже знали, меня уже пригласили. И я тоже с удовольствием повстречалась с ребятами, провела встречу. И в итоге всех приглашают на уже такое торжественное собрание, большой актовый зал. И там сидит несколько сот человек. Торжественное открытие недели детской книги. Я тоже вот готовлюсь смотреть какое-то представление. И вы знаете, когда начинается, слова ведущего закончились, начинается спектакль. И это спектакль по этой книге. Это было, вот у меня такой был шок. В такой приятном смысле, то есть я вдруг увидела, что на сцене те герои, которых я придумала, и тот сюжет развивается, который был в книге, и так это было здорово сыграно, там была и живая лисичка, mm-hmm. этот мальчик Федя, и вот картинки менялись одна за другой, и я сидела просто как завороженная, смотрела на сцену.
1: Это было сюрпризом для вас.
0: Это был сюрприз для меня, да. И я опять не могла сдержать.
1: Самая награда, наверное, да, вот когда ты не только слышишь, но это вот самый лучший, наверное, отклик, да,
0: именно так.
1: На работу. И мотивирует, да,
0: конечно,
1: дальше
0: конечно.
1: Своим делом. Замечательно. Вот вернусь, да, насколько важны такие живые встречи все-таки с детьми. Не просто написал книгу, отдал ее в издательство, они свое дело сделали, выпустили, и она в книжных магазинах там лежит, дожидает своего читателя. А вот так идти навстречу, вот так вот вести, да, вот такие живые,
0: да,
1: интересные диалоги с детьми.
0: Я всегда как-то, когда вот мы договариваемся о встрече, ну вот со школами там или... Ну это вот через издательство «Кварц» вот запустило такой проект, они проводят краеведческие встречи.
1: А так и называется?
0: Да, проводят краеведческие встречи по книгам, и вот я приезжаю со своими книгами, и всегда... Когда мы разговариваем о будущем, проговариваем формат будущей встречи, я всегда родителей предупреждаю, что я заряжаю ребят на чтение. То есть я рассказываю, конечно, и из истории, там, и про тайны, но все это, отгадки все, они там, внутри, в книгах. То есть у них горячее желание после того, как мы повстречались, сразу бежать там в библиотеку. А лучше, конечно, если это будет уже там централизовано, детям раздадут эти книги с подписью автора. И у них сразу желание открыть побыстрее и уже начать что-то изучать вот
1: изучать,
0: в этой книге.
1: Искать. Да, здорово.
0: Я еще делаю иногда, вы знаете, ну, поскольку я и картинки рисую к этим книгам, то я могу себе позволить такую маленькую хитрость. Я... В картинках прячу некоторые секретики. И вот человек, который, например, ну, купил книжку в магазине, он про эти секреты не узнает. А когда я прихожу к ребятам, я, конечно, про эти секреты рассказываю. Но это такая, знаете, маленькая такая штучка, которая подхлёстывает дополнительный интерес ребенка к тому, чтобы он взял книгу, открыл ее. Например, в книжке про архиважные дома здесь вместе с... семьей гуляет кот, рыжий кот. И вот он появляется на страницах книги 11 раз. Его нужно найти. Там в одном месте его очень сложно найти, он спрятался. Но ребята сразу начинают искать. Или там, например, в книге про Кремль здесь есть такие форзацы.
1: Так, вот она у нас, эта книга.
0: Да. И кажется, как будто бы это...
1: будет
0: как будто бы это вот просто узор какой-то. На самом деле в этом узоре спрятаны все 13 башенок Кремля.
1: Точно.
0: И нужно, я всегда детям говорю, доставайте скорее карандаши, доставайте скорее фломастеры.
1: Здорово.
0: Нужно найти башенки, раскрасить. Еще там спрятаны ключики.
1: А в продаже есть эти книги или тоже все выкуплены?
0: Нет, вот Кремль, он выдержал уже 8 переизданий, и он активно продается и покупается, и книжка оказалась очень востребованной.
1: То есть ее можно приобрести?
0: Да, она продается везде, в магазинах, особенно в магазинах на Большой Покровской, очень много.
1: Кстати, здесь много растительного орнамента, это отсылка к нашим промыслам, как я понимаю, да? Мы здесь видим элементы Хламской, Градецкой росписи, вот эти все завитки. Как-то у них она, интересно, называется эта штучка.
0: Ну, кудрина.
1: Кудрина, да, они закручивают. Да, кудрина. Да, все это наше родное, нижегородское. Да, спасибо, Юля. Еще хочу обратить внимание наших читателей на интересную книгу «Мой город Дзержинск». Меня, честно говоря, удивило, потому что я не встречала про Дзержинск ни взрослых, ни детских, тем более, книг. Как получилось, что в поле зрения попал этот город? И, полистав его, я тоже не могу оторвать глаз, насколько можно про Дзержинск интересно рассказывать. Промышленный город, город химиков, с советской застройкой, с трубами, вот из которых дымящимися трубами. Что там можно такого интересного раздобыть? Вы можете нас в этом разуверить? Да,
0: конечно.
1: Это какие-то штампы, я вот озвучиваю. Да, но эти штампы, они, знаете, как вот сидят в нашей.
0: На самом деле, вот этот район, где сейчас располагается наш город Дзержинск, он очень старинный. Это старинное Черноречие.
1: Да, название его изначально. Да, вот
0: и
1: район,
0: история уходит вот туда, далеко-далеко, когда еще там жили, была речка Черная, которая впадала в Оку, и возникли села, которые потом были объединены и вот назывались таким вот, в общем, словом Черноречие. Вообще, конечно, идея этой книжки тоже, она пришла от моих читателей, от ребят. У меня много читателей в городе Дзержинске, ребят активных, которые любят читать и ходят с удовольствием на встречи, все мои книжки читали. И как-то раз они мне спросили: Юлия Александровна, ну вот вы уже написали там про Нижний Новгород, про Бутурлино, но про Дзержинск-то вот ведь нет ни одной, вот до сих пор, даже в советское время, я вот специально изучала этот вопрос. То есть я не нашла ни одной детской книжки про Дзержинск. И вот эта задача, она сразу меня сложностью как-то так вдохновила. Я люблю сложные задачи, вызовы. И я поняла, что да, я сделаю. Но тут нужно было, опять же, возвращаясь к тому, что в каждой книжке должна быть какая-то интересная, уникальная идея. Какая-то изюминка, да, вот. И я стала думать, как же сделать эту книжку такой вот особенной, чтобы она была, ну, во-первых, рассказывала про историю города, историю вообще вот этого там, края, скажем так, региона, района, потом вот, конечно, и советское время, и потом уже как Дзержинск развивался, и там годы Великой Отечественной войны. И мне хотелось при этом сохранить такой вот тон, чтобы читатель почувствовал еще и ритм современного города. Какой Дзержинск сегодня?
1: Пульс жизни.
0: Пульс жизни, да, чтобы это не было только экскурсом туда вот назад, в историю. И я долго думала и придумала, как это сделать. Так. Я вот этим ребятам, они, многие из них являются учениками Анны Фельцовой. Это такой достаточно известный человек в Дзержинске, педагог, журналист, создатель медиа-мастерской «От читателя к писателю». Она занимается с ребятами медиа-творчеством. То есть ребята учатся писать, учатся там сочинять какие-то рассказы, сказки. То есть они не просто читатели, они еще немножко даже и писатели, скажем так. И я, подумав, сказала: «Ребята, а давайте-ка мы сделаем с вами эту книжку вместе». Они сразу удивились: «А как это может быть?» Я говорю: «Ну, смотрите, я подготовлю основной текст, у меня будут главы тематические, но я не буду давать им вам читать сразу. Я вам скажу только темы глав. И вы, посмотрев на эти темы, вы каждый выберете ту тему, которая вам, ну, как-то особенно близка. Ну, например, говорим про Великую Отечественную войну. Может быть, у кого-то кто-то захочет рассказать про своего там, про дедушку или про бабушку коренного дзержинца, который участвовал в Великой Отечественной войне. Или, может быть, работал в тылу в городе Дзержинске. Ведь сколько химических заводов работали в то время. И, по сути, это вот они ковали оружие победы, да. И ребята вот эти темы разобрали. И я им сказала: обязательно только история должна... Мне не нужно вот просто историю там из учебника что-то. Это должна быть ваша личная история. Вот что именно вас связывает? Не все сразу поняли, но потом стали присылать. И я смотрю, кажется, да, это хороший вариант был. И вот эти истории детские я практически не редактировала. Ну, то есть как просто как корректор, скажем так. Ну, где-то, может быть, минимальная редакторская правка. И они вошли сюда. Ну, чтобы понять, что это такое, объясню. Например, есть глава первой предприятия Дзержинска. И вот одним из первых предприятий была канатная фабрика. Она была построена в конце XIX века. И мальчик Ярослав Титов взял эту тему. И вот, например, у него он какой рассказ написал, что когда мы с папой всегда ходили на рыбалку, мы шли мимо канатки. Папа так говорил. Позже я узнал, что это канатная фабрика была, и сейчас это крупное производственное предприятие по производству канатов. И вот как-то раз Ярослав поехал в лагерь. И лагерь этот был очень далеко от Нижнего. И он попал в ту смену, которая занималась, была смена «Юнг». То есть они работали тоже с веревками, с канатами. Потом он поехал в тот же год в другой лагерь, и там тема была связана со скалолазанием. То есть тоже. И вот он написал, что «И мне все время казалось, что вот эти веревки и канаты, которые я держу в руках, это канаты из моего родного города, из Дзержинска, с канатной фабрики. И это было как приветом из родного города, и это мне придавало силы». Ну, согласитесь, прекрасная история.
1: Воодушевляющая, да.
0: Вот. И вот эти вот детские истории, они эту книгу здорово украсили.
1: Вы еще нарисовали каждого автора этого рассказа?
0: Конечно. Вначале у меня задумка была такая. Ну, поскольку я продумываю каждую книжку целиком, то есть не только текст, не картинки, а как это все еще будет взаимодействие друг с другом. И я поняла, что для того, чтобы представить вот эти детские рассказы, должно быть какое-то художественное решение. Вот, они так вот гармонично отделяются там пунктирной линией, там свой шрифт у этих рассказов. Но мне было понятно, что нужно этих ребят все-таки изобразить. И изначально я хотела сделать, ну, как знаете, очень такое
1: схематичное,
0: как в комиксах, условно говоря. А потом, когда начала уже первые эскизы делать, поняла, что это не очень хорошая идея, потому что, например, рисуем девочек. Все девочки у нас светленькие, худенькие, тоненькие, все симпатичные. И они, получается, одна похожа на другую. И тут я поняла, что нужно, наверное, портретное сходство. И вот все ребята, которые здесь в книге, а вообще в проекте приняли участие более 25 ребят, там 28 человек.
1: Представляю, как им это было почетно, да?
0: Конечно. Они носили эти
1: как
0: книжки в свои...
1: Быть своим... с авторами.
0: Мы устраивали совместные презентации этих книг в школах.
1: Интересно.
0: Они носили, они даже сами подписывали своим одноклассникам, вот там, где он, там, ребенок сам изображен, и вот он от себя и подписывал, что вот они же тоже, даже в книжке в названии написано «Юлия Варнакова и юные авторы». Вот здесь вот написано.
1: Точно.
0: Юлия Варнакова,
1: да,
0: и
1: да.
0: юные авторы. Вот мои соавторы дорогие, они молодцы, и они эту вот книжку рекламировали, и она разошлась, вот тираж за полтора месяца. Дзержинск ее проглотил.
1: Юлия, у нас, конечно, эфир не безразмерный, но я не могу не упомянуть еще одну важную книгу из вашего творчества. Она, по-моему, последняя у вас вышла. Или были после нее еще какие-то?
0: Про какую вы говорите? Про?
1: Про летчика нашего легендарного Валерия Чкалова.
0: Да.
1: Поговорим об этой книге, как она у вас появилась. К случаю, потому что юбилей в прошлом году такой громкий
0: нет,
1: был.
0: Нет, нет, нет. Вдохновившись личностью, Валерий Павлович вдохновляет всегда.
1: Или кто-то из читателей вас тоже
0: нет,
1: попросил?
0: Нет, нет, нет. Это давно я хотела написать книгу про Валерия Павловича Чкалова. И тоже думала над форматом долго, как это могло быть. И вот родился такой формат. Я поняла, что эта книга должна быть в рассказах. Это художественные рассказы. Но в основе каждого рассказа лежат воспоминания современников. То есть за художественной вот этой вот частью не теряется документальная основа. И самое главное, вот что мне хотелось в этой книге показать, мне хотелось показать Валерия Павловича Чкалова живым человеком, каким он был в жизни, каким он был сыном, каким он был мужем, отцом, гражданином своей страны. Ведь он был очень интересным. И перечисляя его качества, конечно, можно многому у него учиться. Он был и очень добрым, скромным. У него было прекрасное чувство юмора. Он был справедливым, очень любил свою родину. Это вот, конечно, то, чего нам всем стоит поучиться. И все, что он делал для граждан своей страны, для своей родины. И малую родину свою любил. Это село Василёво-Слобода, куда он возвращался вновь и вновь. И всегда это село, родная земля, придавала ему силы. Вот я думаю, что эта книга удалась. Она рассказывает практически про весь жизненный путь Валерия Павловича Чкалова. Там есть три большие главы, там 46 рассказов, но повествование разделено на три части. Первая глава — это глава прямо о детстве, каким он был ребенком. И, кстати говоря, называли его в детстве не Валерием, нет. Он был крещен, когда его крестили, крестили его по святцам и дали ему имя Валерьян. Но Валерьяном его не называли дома и в школе, его называли Волькой. А Валерием он стал уже гораздо позже, когда учился в летных школах. И вот первая часть посвящена детству и юности Валерия Павловича Чкалова, Вольки Чкалова. Потом вторая часть рассказывает о его профессиональном становлении как летчика. И вот третья часть, я назвала ее «Полеты в неведомое», она как раз о тех самых знаменательных перелетах Валерия Павловича Чкалова на Дальний Восток и в Соединенные Штаты Америки. Вот он стал известным, всемирно известным благодаря этим двум перелетам. Так что я всем нашим читателям желаю прочитать эту книгу. Ее можно читать, в принципе, уже даже с младшими школьниками. И, кстати говоря, формат семейного чтения здорово подходит. Вот те мои читатели, которые уже вот с этой книгой познакомились, они мне говорили так, что мы с ребенком начали читать, к нам присоединился папа, папа внимательно слушал, и вот мы закончили, уже все вовлеклись в чтение, слушали все. То есть я думаю, что и взрослые откроют какие-то новые грани в личности, в характере, в образе Валерия Павловича Чкалова.
1: В самом конце задам вопрос. Интересует, наверное, многих наших читателей. Есть ли какие-то у вас планы на будущее по книгам? Можете ли поделиться ими?
0: Ну, конечно, могу.
1: Замыслом.
0: На самом деле, книг написано гораздо больше, чем издано. И,
1: да.
0: Конечно, сейчас вот в нескольких издательствах, в трех очень разных интересно. Всероссийских издательствах жду книг. Да. Это книги разные. Там есть и как я обозначила формат, есть и полусказочная повесть. Есть, например, книга для детей про Нижегородскую область, там, где вот все-все мы интересные районы, пункты, поселки упоминаем. И она очень просто написана, доступна, и я думаю, что, надеюсь, что интересно написано. Тоже там есть своя задумка. Есть книга, над которой сейчас работаю, то есть это уже, по сути, рукопись, но думаю, что скоро приступлю уже к тому, чтобы думать, как будет выглядеть иллюстрация, как будет она оформлена. Эта книга посвящена, это проект делаем с издательством «Кварц», книга посвящена будет нашему знаменитому конструктору Ростиславу Евгеньевичу Алексееву. Вот сейчас как раз такая плотная работа была, полгода над рукописью, она закончена.
1: Тоже, наверное, в технические подробности приходилось
0: Я же говорила, что всегда есть у таких книг консультанты. И мне очень повезло, это большая честь, что консультантом этой книги выступила сама Татьяна Ростиславовна Алексеева. И, конечно, все замечания какие-то вот она там делает по тексту, конечно, и по технически она очень сложная книга. То есть вот этот эффект Алексеева, вот эта вот конструкция этих подводных крыльев. Конечно, в этом нужно было разобраться очень хорошо. И я очень благодарна.
1: Монстр там будет?
0: Конечно, все это будет. Да, все это будет. Вот, и поэтому я думаю, что рукопись сейчас вот сложилась, и будем работать над книгой.
1: А мы будем ждать с нетерпением выхода книги, конечно же, вас в нашем эфире. Мы всегда рады вас здесь видеть, обсуждать книги. Спасибо вам за беседу. Сегодня мы обсуждали книги замечательной писательницы Юлии Варнаковой на примере ее краеведческих книг и не только. Беседовали на тему литературного краеведения, как направить интерес наших деток к изучению своего края, его истории, достопримечательности, героев-земляков. Спасибо, Юлия.
0: Спасибо, Марина.
1: На этом прощаюсь с вами, дорогие наши слушатели. Это была программа «Чистый Восток». Марина Дружкова. Увидимся с вами, услышимся, точнее, с вами через неделю.
2: От чистого истока.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 60 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

маме в общежитие полез. И долез, знаю точно, ибо я без проволочек. На свет Божий были срок и без чудес. Папу мам так любила, о себе совсем забыла. И поехала за папой на Урал. Так судьба распределила, на Урале меня мать родила. Помню все, хотя и был я мал. На проспекте Маленкова.

Кто-то бегал по морозу, кто-то был туберкулезу. Всем обязан, кто работал, кто хандрил. Бабка спит у тети Веры, пап с мамой за квартирой, вся в шарах, никелирована кровать. Ну, а я на раскладушке, утыкая нос подушки, будто сплю, чтоб не спугнуть отца и мать. Сашка спит, конечно, но не спал я и успел.

По причины морду этакой личины, до конца открыть и в лоб лепить печать. Штаты, мы тогда решили, всю скотину порешили, засадили кукурузою поля. Мир народам предложили, по столу ботинком били, но не вышло из затеи ничего. И отправились поэты, кто в доносы, кто в советы, кто в хипово-алкогольные бега, кто вдруг стал апологетом.